0: ради отдачи. И это называется левой линией по сравнению с предыдущим состоянием. Однако в то время, когда он уже удостоился помощи Творца, и он уже может делать действия ради отдачи, однако только в действиях отдачи, ибо в действиях отдачи быть легче в намерении ради отдачи, тогда как в действиях получения наслаждения он все еще не может быть в намерении ради отдачи. Такое состояние называется правой линией, и оно называется правой по сравнению с предыдущим состоянием. Когда он хочет работать ради отдачи, но ему это не удается, это называется левой линией, так как у него там есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему быть в намерении ради отдачи. Но теперь, когда Творец помог ему, и он может отдавать с намерением ради отдачи, теперь он должен благодарить за то совершенство, которое есть у него сейчас. Это называется правой линией. И этот свет называется светом Хасадим. И он является свойством исправления творения, когда у него уже есть сила совершать действия с намерением ради отдачи.
1: Однако и в этом состоянии, хотя со стороны исправления он называется совершенством, но относительно цели творения, это состояние еще не считается совершенным, поскольку он должен прийти к цели творения. Поэтому он считается правым со стороны совершенства. И нужно благодарить Творца за то, что он уже удостоился отдающих келим, то есть построить намерение ради отдачи. Но со стороны того, что ему еще не хватает исправления цели творения, он считается хисароном, недостатком. Поэтому, если он уже удостоился получить свойство цели творения, что называется свет хохма, то, конечно, это считается полным совершенством по сравнению с состоянием, когда он удостоился только света хасадим, называемым светом исправления творения. Это следовало бы назвать правым. И тем не менее, и это состояние тоже считается несовершенным, поэтому оно называется левое, требующее исправления. Ведь хоть они и привлекли свет хохма ради отдачи, тем не менее, он нуждается в охране, поскольку действие получения наслаждения противоречит намерению, которое должно быть ради отдачи. Поэтому нужно продолжать свойства средней линии, то есть свет хасадим, который включает сейчас и то, и другое, то есть свет хохма, в котором тоже есть включение света хасадим. То есть есть две составляющие. Первое — исправление творения. Второе — цель творения. И это называется свойством Торы, или средней линии, которая включает в себя правую и левую. И тогда можно пользоваться светом цели творения, то есть благо и наслаждение, которое Творец хочет дать своим творениям, что является целью творения. То есть до того, как там есть включение света хасадим, свет цели творения не может светить, поскольку нужно, чтобы там было два свойства вместе. И это называется свойство Тора.
0: Сказано, поймем то, о чем мы спрашивали, почему люди, которые идут в свойстве правой линии, все дела которых только ради отдачи и которые уже удостоились высшего блага, называемого светом хасадим, считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И также те, кто уже вышли из свойства правой линии и уже удостоились света хохма, называемого левым, все равно считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Это очень трудно понять, если мы говорим о людях, уже удостоившихся света Хасадим, и людях, которые удостоились света Хохма. Сказать, что они не усердствуют в Торе, разве можно так говорить? Однако, согласно тому, что мы объяснили ранее, что суть правой линии — это свойство света Хасадим, которое является лишь исправлением творения. Отсюда следует, что до тех пор, пока они не занимаются привлечением света цели творения, того, что Творец хочет дать творениям благо и наслаждение, в которых раскрывается величие Творца, называемое раскрытием божественности Творца и его созданием. И тогда его слава раскрывается созданием. Получается, что они не смотрят на величие Господина своего, которое раскроется творением. И в этом и есть главное цель творения, потребность Хисарон, чтобы раскрылась божественность Творца в мире, что и является целью творения. Чтобы произошло раскрытие божественности Творца творением, чтобы творения получили эту цель, для этого произошли все ограничения и исправления. Отсюда следует, что у тех, кто идет только в правой линии, что является исправлением творения, конечно же, есть здесь главный хисарон. То есть все сделали, и только главного не достает им, то есть цели творения. Вот почему считается, что они не смотрят на величие Господина своего.
1: А также те, кто уже удостоился света Хохма, который является целью творения, и мы спросили, чего еще им не достает. Ответ, что существует правило, что свет Хохма не может светить нижним без облачения света Хасадим. Это вызвано тем, что свет Хохма приходит в получающий келим. И хотя он и привлек свет ради отдачи, тем не менее он нуждается в охране, чтобы он не увлекся за действием, то есть не пользовался бы получающим келим. Поэтому он должен привлечь левуш, облачение, то есть свет Хасадим, который облачается в дающий келим, что является исправлением творения. Поэтому, хотя он и привлек свет цели творения, но не может пользоваться им, потому что он не светит без облачения Хасадим, и автоматически получается, что он не видит. То есть, иными словами, в нем не раскрывается цель творения, так что он увидел раскрытие божественности Творца. И потому сказано, что те, кто идут в левой линии, также не смотрят на величие Господина своего. И потому сказано, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампин, называемый Торой, соединяющий две линии друг с другом. То есть через Тору, называемую средней линией, в которой есть два свойства вместе, то есть цель творения, состоящую в раскрытии божественности Творца творением, что называется величие Господина своего. Также есть облачение исправления творения, которое называется свет Хасадим, свойство правой линии. Поэтому две эти составляющие, когда они разделяются, цель творения не может светить созданием. Это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. И только после того, как они проявляют усердие в Торе, тогда светит цель творения. Это называется на языке книги Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины.
0: Из этого мы поймем, о чем говорили, что ханукальная свеча находится слева. И ее свет нельзя использовать, потому что левая линия — это свойство хухма, уже был притянут к творению. Все равно, пока они не притянут среднюю линию, которая является Тора, чтобы правая и левая были вместе, свет не светит в мере, достаточной того, чтобы они могли им пользоваться из-за отсутствия облачения Хасадим, которое приходит через свет Хасадим. Тогда как в Пурим они привлекали свет Хасадим, называемый светом правой линии, посредством их постов и мольбы, как объясняется в ТЭС. Получается, что хотя в Хануку они были в совершенстве со стороны правой линии, но когда они перешли в левую линию, чтобы привлечь свет хухма, уже не было у них хасадим правой линии. Это значит, что хасадим, который они привлекают после притяжения хухмы, а хохмой называется левой, как сказано выше, это называется средней линией. Получается, что тогда на Хануку было состояние Хануку, остановились здесь. То есть было свойство правой линии. А чудом было то, что они обладали правой линией в полном совершенстве. Однако свойство левой линии было не в совершенстве, ибо не хватало им средней линии, то есть Торы.
1: Поэтому субботу, которая является средней линией, свечи можно использовать. Это называется мир в доме. Как сказано, хохмой, мудростью будет построен дом. Поэтому субботняя свеча предшествует ханукальной свече, поскольку суббота указывает на совершенство. Ведь есть свойство Исот, называемое средней линией, которое передает свет Малхут, называемый дом. Поэтому субботняя свеча указывает на совершенство. Поэтому суббота называется суббота мира, потому что Исот, являющийся средней линией, устанавливает мир между линиями, называемой правой и левой. Из вышесказанного следует, что чудо Хануки было на правую линию, которая называется исправление творения. У них было совершенство. И это называется, что чудо было на духовное, поскольку отдающие келим, называемые духовными келим, относятся к доброму началу. Тогда как получающие келим относятся к материальному, то есть к злому началу, как мы выяснили, возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим, то есть обоими своими началами, то есть и добрым началом, являющимися отдающими келим, они должны быть ради небес, а также получающие келим, которые относятся к злому началу, их тоже нужно использовать ради небес, то есть получение ради отдачи.
0: Получается, что в Хануку, когда Ари говорит, что Ханука и Пурим считаются левыми, ханукальная свеча находится слева, хотя правая линия называется совершенством со стороны отдающих келим. Но то, что светило свойство левой линии, то есть хохма без хасадим, и запрещено использовать хохму без хасадим. Это само по себе великое дело, что они уже привлекли свойства цели творения. Однако пока еще запрещено пользоваться этим его светом. Поэтому в Хануку считается, что чудо было в духовном, потому что запрещено использовать хохму без хасадим. Вот почему это считается духовным чудом, которое до сих пор не сошло вниз, чтобы можно было пользоваться им. В этом отношении Ханука считается духовным чудом, как с точки зрения хасадим справа, так и с точки зрения хохмы слева, поскольку средняя линия пока еще отсутствовала.
1: Мы видим, что в каждом состоянии совершенства это правое, а левое это отсутствие совершенства. Он дает очень много примеров, начиная с светских религиозных, которые работают ради получения. Он уже хочет работать ради отдачи, а потом тот тоже работает ради отдачи. У него есть хасадим и хохма, разные уровни, всегда правое и левое определено в соответствии с ситуацией.
0: И мы видим, что не может быть правой линии без левой. Мы это наблюдаем в жизни, что если ты не преодолеваешь над чем-то и нет каких-то возможностей, над чем поработать, то и правая линия недостаточно правая, а есть такой недостаток развития. Главное, чтобы были выяснения для работы над ними. Перейдем к уроку от 5 марта 2002 года.
1: Мы прочли статью, что значит, что Тора называется средней линией в работе. Тора называется по своему имени Тора жизни, то есть она дает жизнь, это раскрытие желания получать, это раскрытие света хохма внутри желания получать. И это может быть только в той мере, в которой желание получать получает исправление в свете хасадим, в намерении ради отдачи, в мере, в которой левая линия может включиться в правую и быть как средняя, что значит средняя. Нет средней линии в природе. Средней не существует. Есть Творец, есть Творение. Природа – свойство Творца, природа – свойство Творения. Средняя – это насколько Творение может исправить себя, чтобы оно было подобным Творцу. Это средняя линия. То есть средняя линия находится в Творении, не в... Сферот — это называется, что у нас есть 9 первых свойств Творца, у нас есть Малхут — свойство Творения. Насколько Малхут может быть подобный 9 первым в своих действиях, это будет называться средняя линия. В соответствии с исправлением Малхут у нас есть праздники. Праздник Хаг от слова Мехуга, цикл, который возвращается на каждой ступени. Это состояние, пока не будет окончательное исправление, и тогда все праздники прекращаются, будет только постоянное состояние. До этого у нас есть этапы соответствия между Малхут и девятью первыми, между правой линией, левой линией, правой. И в окончательном исправлении не будет средней линии. Если не будет правой и левой, все будет одна линия. Мера, в которой раскрывается свет Творца в творении, мера, в которой Творец облачается в творении, называется средняя линия. В окончательном исправлении это будет без ограничения.
2: Есть
1: вопросы?
2: Да.
0: Правая линия и левая линия относятся к намерениям или к желаниям? Что это вообще?
1: Правая линия, левая линия относятся ли к намерениям или к желаниям? Мы говорим о двух типах природы. Природа Творца и природа Творения. Но мы не можем изменить природу. Мы можем уподобить природу творения природе Творца посредством намерения ради отдачи, чтобы пользоваться природой творения. Поэтому у Творца нет действия и нет намерения. У Творца есть лишь действие. Мы его действия тоже как бы говорим, что это действие по отдаче, с намерением, ради отдачи. Но Если нет чего-то против этого, нельзя даже сказать, что это ради отдачи. А действие просто направленное на творение без всякого возврата к Творцу. Мы не можем представить себе это. Тогда как творение, которое пользуется своим желанием получать, чтобы создать образ Творца, уподобиться по действию, скажем, в итоге действия, в результате от этого действия. В творении есть и действие, и намерение. Изначально в творении не было создано намерение, у него есть лишь действие. Получать, наслаждаться. Это действие называется животное действие. Неживое растительное животное, они делают действие без осознания намерения. Говорящий называется, что он уже начинает чувствовать постороннего относительно него, поэтому у него есть зависть, страсти, тщеславие, у него есть остальное развитие в желании получать. А главное, что у него есть чувство дающего. В той степени, в которой человек чувствует дающего, в этой мере в нем развивается намерение. Если бы мы не ощущали дающего, намерение было бы наслаждаться. Как у всех находящихся в этом мире, они наслаждаются, и все. Мы называем это получение ради получения. Но это даже не ради получения. Ради получения – это клипот. Это силы, которые знают, что такое отдавать, а они хотят получать. Ради получения или ради отдачи может быть только в ощущении дающего, в ощущении хозяина. И тогда человеку понятно, он хочет получать или хочет отдавать. И тогда у него есть также возможность, способность пользоваться своим желанием получать или так, или так. До того, как мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем хозяина, у нас нет ни ради получения, ни ради отдачи, а все это детская игра, время подготовки. И мы должны в этом находиться для того, чтобы набрать разные решимот для будущего. Намерение получает от ощущения дающего. Это ощущение чуждого относительно меня, чужого. В этом мире, то есть пока я не выхожу за махсом, я не чувствую постороннего, не чувствую вне себя ничего. До такой степени желание получать не развито, что я не чувствую ничего постороннего вне меня. У меня нет... И вообще нет развития намерения. Относительно кого разовьется намерение? Ради получения или ради отдачи? Если вне себя я не чувствую ничего. То, что я чувствую, что есть еще люди, это чувство... Они не вне меня. Это как мы видим ребенка, который не считается ни с кем снаружи и не способен почувствовать другого. Так же и мы. на самом деле не способны почувствовать другого. Почувствуют другого как дающего, получающего. Поэтому и мы тоже не можем развить намерение ради получения, ради отдачи. У нас нет осознания этого. Мы погружены внутри природы, в природе получения. То есть с точки зрения намерения мы вообще не находимся в намерениях. Не ради получения и не ради отдачи. И в этом наше состояние подобно точке, которую Творец создал как сущее из ничего. Он тоже создал желание наслаждаться без всякого намерения. Намерение началось от Малхут бесконечности, якобы, в чем-то, когда она начала ощущать дающего. Но это было в мирах, в виде корня. До нашего мира это все еще сверху вниз. В распространении парцуфов и миров произошла подготовка. Еще нет творения, еще нет намерения, нет желания. Мы начинаем снизу вверх в том, что у нас есть желание наслаждаться без намерения. А после Махсома мы начинаем обретать намерение ради получения. В левой линии, в хлепот, против этого ради отдачи в правой линии, в святости. В средней линии, насколько мы способны быть подобными Творцу в намерении, в действии по получению. То есть снизу вверх мы сейчас находимся в состоянии, когда мы начинаем творение. От точки, это просто желание получать, и далее. То есть что такое парцуф, который начинает быть от точки? Парцуф – это мера намерения ради отдачи. Ты спросил, что такое желание, что такое намерение? В духовном не считаются с желанием. В духовном считаются с намерением ради отдачи величиной парцуфа. Вся его высота – это высота его намерения. Потому что в мере намерения он уже получает ради отдачи. Поэтому в нашей области, до Махсома, нет суда и нет судьи, каждый делает то, что ему кажется правильным, и на самом деле нет заповедей, нет прегрешений, каждая заповедь и прегрешение в намерении. Ради получения называется прегрешение, ради отдачи называется заповедь. Просто. Так мы пока еще находимся внизу, что называется, в воображаемом мире, ниже линии жизни, линии смерти. Выше Махсома, когда душа погружается в клепот, это называется линия смерти, состояние смерти, когда погружается в правую линию, называется линия жизни, состояние жизни. А мы ниже этого. Нам надо понять от этого, что намерение, направление, связь, стремление к Творцу – это, по сути дела, все меры измерения человека в духовном. Не о желании идет речь, а насколько оно направлено на Творца. Насколько сердце его стремится. Сказать иначе, стремится. Ну, страстно желает Творца. Согласно этому измеряется его состояние в духовном.
0: Как можно измерить намерение, оно или есть, или нет?
1: Намерения измеряют в пхинот, в килограммах, в чем ты хочешь. Как это? Чем можно измерить намерение? Если у нас есть желание, желание это разделяется на 4 стадии, на 5 на самом деле. И 5 этих стадий делятся еще на 5, еще на 5. Так в соответствии с тем, на какое желание могу поставить вместо намерения ради получения, могу поставить намерение ради отдачи, это тоже непросто. Это все замах сомом. Когда я могу выйти за махсом, обрести намерение ради получения, исправить его, быть с намерением ради отдачи, то на какое желание я могу поставить это намерение ради отдачи? Величина желания говорит мне о величине намерения. Допустим, я хочу выпить стакан чаю. Желание, что я хочу его, может быть 1 грамм, может быть 100 килограмм. Мы знаем о себе, что всякий раз желания меняются к тем же как бы вещам. Допустим, на данный момент я хочу выпить чай с величиной желания с наслаждением, которое я оцениваю как 10 килограмм. И... хочу это ради получения. Если я способен изменить использование этого желания после сокращения, после подготовки, ради отдачи, то мое намерение ради отдачи будет по величине 10 килограмм.
0: То есть можно построить намерение только по соответствию между намерением и желанием?
1: Намерение не может быть без желания. И намерение измеряется по весу, по мере желания. Мы говорим, что приходит высший свет в Малхут. Малхут, у нее есть 5 типов авиюта, она делает ударение с высшим светом, и из нее выходит 5 видов отраженного света, каждый в соответствии с авиютом, когда Малхут отталкивает прямой свет. Прямой свет приходит один, в нем нет никаких различий. Но из-за того, что в Малхут есть 5 свойств авиюта, она делает 5 видов отраженного света. И в каждом отраженном свете она проверяет, насколько от него я могу получить ради отдачи. Помидор – так, огурец – так, рис – так, мясо – так. И в соответствии с этим получает. То есть мы из-за этого говорим, что у нас есть в парцуфе 5 сферот. Что такое сферот? 5 видов соответствия Творцу из-за того, что моя природа разделяется на 5 частей. Все мы измеряем по авиюту. У нас нет другого измерения. Я отдаю благодаря моему авиюту, получаю через мой авиют, наслаждаюсь в моем авиюте. У меня нет, кроме авиюта, никакого масштаба. Авиют – это также вопрос очень... что-то такое исчезающее. Авиют Это мера наслаждения, которое у меня есть желание получать. Иногда я нахожусь в хорошем настроении, я готов проглотить, сожрать просто огромную трапезу, выпивку, курицу, все. Иногда я нахожусь в таком настроении, что передо мной такой прекрасный обед, я голодный, я не способен все-таки есть. Так мы не проверяем вьют согласно тому, насколько я голоден и насколько передо мной есть наслаждение, а насколько я стремлюсь к ним. Это мерило. И только в этой мере я могу насладить хозяина. Поэтому, когда я нахожусь перед хозяином, у меня есть стыд до такой степени, что я начинаю вообще ненавидеть эти яства. Вместо того, чтобы ощущать, что я наслаждаюсь ими, я чувствую в них просто боль, ненависть к ним. Уже у меня начинается здесь возможность привлечь вьют для хозяина. Для того, чтобы у меня была возможность отдавать ему, я обязан, чтобы у меня был аппетит. Тут есть много игр между цветами и келем.
2: Да. То есть, по сути, авьют — это максимальная мера наслаждения, которую я могу извлечь из этого желания.
1: Авьют — это мера ощущения наслаждения в желании получать. Если я сижу рядом с едой и не хочу эту еду, так у меня есть нулевой авьют. Если я хочу вдруг ее, то у меня есть так-то и так-то авьют в той мере, в которой я хочу ее. А как ты это измеришь? Или ты измеришь в килограммах, сколько я могу проглотить эти вещи, или измеряя это согласно тому, если можешь измерить, согласно мере наслаждения, которое я получу от них. Но эти вещи — это вещи в желании. Может быть, да, может быть, нет. Это не, как Барасалам говорит, не по величине живота мы говорим. Да.
2: Почему авьют вообще меняется? Почему авьют, который я уже приобрел, не может уменьшиться до меньшего авьюта?
1: Авьют, то есть величина ощущения наслаждения, может все время изменяться, и действительно все время изменяется в соответствии с тем, какой тип связи с хозяином я могу раскрыть через него. Вот и все. Все для того, чтобы привести меня к связи с хозяином. Поэтому не нужно обращать внимание на то, что раскрывает мне сейчас, я хочу больше есть, меньше есть. Такой тип наслаждаться, так или так. Я не должен думать об этом, это не моя проблема. Мне раскрывают это согласно какому-то высшему расчету. А я должен направлять себя все время на правильное место. Ну, вот и все. Ну, почему это сейчас раскрыли мне так, а через секунду падение, а через секунду спуск, ну, другой, подъем, и что-то в таком желании, в другом желании, это я не буду знать этого без сомнения. Сейчас, когда я нахожусь на этой ступени, я никогда не узнаю эти причины. Ее причина — это более высокая ступень.
2: Что? Человек, который хочет пить и не делать никакой связи с хозяином к тому, что он пьет, он получает наслаждение, ну, неочищенное, огромное. И нет никакой связи между тем, что он хочет пить, и тем, что он пьет от каждого глотка, и с Творцом. Но авиют у него есть на этот глоток, какой-то бесконечный авиют, потому что у него большое желание, но он не делает связи с Творцом.
1: Ты говоришь о том, что животное, которое хочет пить, наслаждается от того, что пьет. Это не тема каббалы. Не тема науки каббала. Но каббала говорит о намерениях. Не как получать в животном виде без намерения. Но каббала говорит о том, как делать эту работу выше Махсома. Вот и все. А то, что ниже Махсома, это называется природа. Об этом нечего говорить. Это ты оставь психологам. Какая нам разница, как животное существует? Оно существует. Почему нас это не интересует? Потому что оно существует целиком под властью природы. Если у нее нет от этого никаких результатов, никакой пользы, никакой возможности измениться. Если у меня нет никакой возможности изменить мою природу сейчас, так зачем мне нужно этим заниматься? Это как посмотри на машину. Допустим, есть какая-нибудь машина, которая работает. И эта машина начинает думать, как я работаю, почему я работаю, для чего я работаю. Если она не может изменить себя, мы точно так же. Если она не может изменить себя, зачем мне думать об этом? Если есть возможность думать о состояниях, когда она может изменить себя. Так я не думаю о моей природе, теперешней в этом мире, как я устроен, как функционируют мои клетки, и печень, и живот, и голова, и все. Почему? Я это не способен изменить. Жаль времени. Я лучше пойду учиться, как я могу изменить себя, поднять себя, улучшить себя, насладить себя. Это лучше. Достаточно, что есть 7 миллиардов людей, которые занимаются этой жизнью и думают, что они что-то могут изменить. Я буду не такой, как они. Не страшно. Знаешь, все занятие человека в жизни, что он может думать, что он что-то может изменить, пока его не похоронили. Зачем мне этим заниматься? Это не просто остановить себя в развлечении того, что, чем стоит заниматься из-за того, что это дает результат, и тем, чем не стоит заниматься. Потому что от этого нет никакой пользы. Кроме того, что будешь пожирать себя, почему я такой, почему мир такой, ну и что, ты будешь проклинать Творца и останешься таким, у тебя от этого будет головная боль, язва, что там еще. Так давайте поучим учение 10 сферот.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем использовать в десятке.
1: Сложное дело. Профессор Раф рассказывает, где мы находимся, что мы находимся внизу, так мы были созданы. И, по сути дела, что мы должны делать, чтобы выйти из этого состояния?
2: Было много обсуждений того, когда начинается какая-то работа. И Раф все время говорит о том, что после Махсома мы вообще только входим в духовную работу. И то, что я для себя отметил и подытоживает, устремление к Творцу — это и есть вся мера человека в духовном.
3: Коля, Маамара,
1: вся эта статья говорит нам о трех линиях. Эти три линии очень важны, потому что должна быть разница между получением и отдачей. Это как же желание. Если у тебя нет желания к чему-то, то ты не сможешь реализовать его.

0: Только намерение человек может поменять. А еще я слышал, что до Махсома нет никаких прегрешений. Все. Нечего изменять в природе, а выше природы намерение, с которым человек может развиваться.
1: 7 миллиардов
2: людей, которые занимаются действиями без намерения. Если бы у нас не было какого-то ощущения, что есть причина у вещей, которые мы делаем, то нас бы не интересовало духовное. Мы были бы просто как животные, делают вид наслаждения и идет к ним. Наука Каббала не занимается этим вообще, она занимается только намерениями. Только выяснениями, почему, как и как прийти к нашему Создателю.
0: Мы видим еще раз, что важность окружения определяет человеку, как он будет развиваться, какое будет его развитие, его сила. И мы видим всегда, что можно добавить. Тем более в периоды, когда товарищам чуть сложнее, усиливать окружение товарища, работать и в правой, и в левой линиях, то, что называется, на двух ногах. И это всегда вызов. Вызов для развития, продвижения.
2: Работать в противоположности правой линии, левой
3: линии.
2: Это единственная возможность прийти к какому-то источнику, потому что только из противоположности действовать в средней линии, творец сделает там действие для творения и с продвижением.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Хаверим, אנחנו נשמע עכשיו...
1: Дорогие друзья, сейчас мы услышим беседу в пути, послушаем вместе, разумеется, и постараться реализовать то, что хочет от меня Творец сегодня. Беседа 29 мая 26 года, пожалуйста. Рав, как вы видите Творца в каждом состоянии?
2: Я не думаю, что это легко. Но я стараюсь идти как бы обратным образом. То есть что это значит? Чем я занимаюсь? Я буду заниматься чем-то, что напоминает мне о Творце, а не наоборот.
1: Как когда мы здесь сидим, едим арбуз вместе с товарищами, как мы можем сюда поместить Творца, как мы его приглашаем к нам и не забываем о нем?
2: То, что ты находишься здесь, он уже соединен с вами. Конечно же.
1: Почему?
2: Почему? Потому что если бы не он, то мы бы и мысли такой бы не получили.
1: Мысль о Творце приходит от Творца?
2: Приходит от Творца, конечно.
1: А мы? Что же мы должны тогда делать?
2: Что вы тогда должны делать? Ну, подумай.
1: Но если он не посылает мне мысль о нем,

0: Откуда ко мне придет мысль о нем?
1: Кен.
2: Да. Это правильно.
0: Можно представлять себе Творца как энергию?
2: Представлять себе Творца как энергию? Нашу?
0: Ну да, допустим, он позволил нам сюда прибыть. Мы здесь сидим. Это какая-то сила, энергия.
2: Да.
0: Рав, Творец всегда скрыт перед человеком, от человека.
2: Только в той мере, что человек требует его, и на все эти требования, которые проходят через него. Так вот, так он раскрывает Творца.
0: Так что же именно раскрывается, если Творец всегда скрыт?
2: Нет, он не скрыт всегда. Он скрыт в соответствии с твоим требованием.
0: Требование человека определяет, скрыт Творец или раскрыт?
2: Да.
0: То есть раскрытие Творца через молитву человека?
2: Да.
0: Да, но есть ли результат раскрытия Творца или то, что ты в молитве к Нему, это уже называется раскрытие Творца для тебя?
2: Да, это уже называется раскрытием Творца.
0: То есть то, что человеку удается молиться?
2: Угу.
0: Да, но где здесь наслаждение во всем этом процессе? Бесконечное наслаждение, как там описывают нам каббалисты, огромное наслаждение.
2: Ты должен прийти к этому.
0: Наслаждение только, когда Творец раскрыт, или в скрытии тоже можно прийти к наслаждению?
3: Да, ну.
0: Наслаждение.
2: Да.
0: Ощущается, когда Творец раскрыт, или только, или тоже и во время скрытия?
2: И во время скрытия.
0: А от чего наслаждение во время скрытия?
2: В том, что Творец не раскрыт и дает мне в этом возможность раскрыть его, бежать за ним.
0: То есть страсть к Творцу — это наслаждение?
2: Ну, может быть.
0: То есть нет такого понятия, как раскрытие. Скажем, еда. Я знаю, что сейчас будет трапеза, я буду наслаждаться. А когда уже трапеза происходит, то свет подавляет желание, а с Творцом такого не может произойти. Поэтому Творец как бы никогда не раскрывается. А наслаждение от самого стремления, это верно? То есть нет такого, что свет буквально наполняет кли и все.
2: Нет, это уже зависит от тебя.
0: Я попробую спросить немножко по-другому. Человек в своем желании, все наполнение, которое получает, наполняет его желание, и все, и заканчивается. Вопрос. Раскрытие Творца — это наполнение желания, которое потом заканчивается, или Творец, он не наполняет желание?
2: Творец не наполняет желание, но он готовит тебя серию желаний, по которой ты проходишь, и в конце концов так ты ощущаешь.
0: Так раскрытие Творца создает человеку еще желание, еще хисронот?
2: Да.
0: То есть не затыкает его. Ты не присыщаешься раскрытием Творца. И что же дает человеку раскрытие Творца? Для чего ему это нужно? То есть получается, что его кли никогда не наполняется? Не то, что он может присытиться этим. Для чего человеку вообще нужно раскрытие Творца?
2: Это дает ему наслаждение. Ни от какого действия не получаешь наслаждение. Да, муж, и что?
0: Это как все время готовить еду и не есть. Это похоже?
2: Нет. Ты готовишь еду, и ты ешь вместе с товарищами. И это то, что наполняет тебя.
0: А кроме того, в этой еде он чувствует вкус, как будто бы есть этот вкус, да? Он чувствует вкусы? Да, но что наполняет? Там трапеза, которую он ест с товарищами. Что там именно наполняет?
2: Все.
0: Все?
2: Все.
0: Как сказать, что вот этот момент, я получаю наслаждение в данный момент? От чего именно? От осознания Творца, который нас собрал. Это осознание. Но где ощущение, где наслаждение?
2: Это то, что Творец наполняет тебя.
0: А если он не наполняет, то я могу рассказывать себе, что да, он собрал нас, организовал нас, он все сделал, он управляет всем. И почему это приносит мне наслаждение? Что из этого меня наслаждает?
2: То, что это делает Творец.
0: Ну и что? Что это Творец делает? Почему это становится наслаждением? Творец все делает. Как это меня наслаждает?
2: Творец, он приносит все. А ты наполняешь наслаждение.
0: То есть, кажется, не хватает массы. Ты не можешь десятки. Если это миллионы, это понятно.
2: Нет, это не вера. Это не та вера, которая требуется от тебя.
0: А какую веру требует?
2: Требует веру в Рава. Где все, что он делает, делает Творец. И делает самым правильным образом. И это ты должен принять.
0: Но это парализует тебя. Творец делает это совершенство. Что я могу добавить? Что могу сделать? Так люди приходят на утренний урок, или их там хотят распространять, это делает Творец, это совершенство или нет. Тут есть место сказать, что это нехорошо, этого недостаточно, потребовать, поднять важность, требовать больше от всех. Нет, Творец совершенный, и нечего сюда вмешиваться. Что здесь правильно?
2: Творец совершенен.
0: Творец совершенный, и точка. И нечего добавить к этому?
2: Нечего добавить.
0: Рав, если кроме каббалистов, остальное человечество, есть у них какая-то часть человечества, которая действует из величия Творца, или только каббалисты действуют из величия Творца?
2: Каббалисты — это те, которые действуют из величия Творца. И все.
0: Все остальное человечество, как мы слышали, там религиозные, делают разные действия, которые они производят, они ведь действуют из величия Творца, или у них есть какой-то другой мотив, который заставляет их делать?
2: Ну, хотят раскрыть его.
0: Так все, что они делают, это из внутренней мотивации, что я хочу раскрыть Творца?
2: Да.
0: Несмотря на то, что они делают вещи, которые причиняют вред ближнему, их действия. Но их внутренний мотив — это раскрыть Творца.
2: Нет, ну не настолько. Я не очень понимаю вопрос.
0: Ну, в этом весь вопрос. Что движет ими, когда у них есть такие силы, производить такие вещи, всякие в крайности?
2: Я не думаю, что они больше экстремисты, чем мы.
0: А в чем каббалисты-экстремисты?
2: А каббалисты говорят, я собираюсь раскрыть Творца, даже если это и выше меня.
0: Каббалист никогда не причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца, или это невозможно, что он причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца?
2: Каббалист принимает то, что он получает от Творца. И если у него силы преодолеть это и приблизить себя к Творцу.
0: Да, но может ли каббалист когда-нибудь сделать такое действие, которое причинит вред ближнему, причинит зло ближнему, чтобы раскрыть Творца? Он сделает такое, или он никогда не причинит зло другому?
2: Нет, у него этого нет.
0: То есть ближний важнее для него, чем Творец? Если сейчас, допустим, будет такой экзамен, такой тест.
2: Нет.
0: Еще вопрос. Что может человек получить только от товарищей, что не может получить из книг, от учителя, ну, вообще все другие средства? Только от товарищей он может это получить. Что это?
2: Величие Творца.
0: Я хотел спросить, величие Творца — это что-то больше, чем величие свойства отдачи? Как я должен это истолковывать? Творец? Кто такой Творец? Я воспринимаю его в себе как свойство отдачи и любви, но если я буду ценить это свойство отдачи и любви, это значит, Творец велик? Или величие Творца — это что-то намного больше, чем свойство отдачи?
2: Больше.
0: Да, больше. Но то, что я возвеличиваю свойство отдачи, это уже часть?
2: Да.
0: Понятно, что Творец намного больше, чем свойство отдачи. Да, но я, если я правильно понимаю в этом вопрос, чтобы создать с ним связь, я должен настраивать себя на любовь и отдачу, быть ближе товарищем, и тогда буду ближе к Творцу. Но он сам, он намного больше, чем это. Это правильно?
2: Да.
0: Может быть, поэтому мы не можем прийти к величию Творца, недостаточно молимся об этом друг за друга?
2: Да. Решение прийти к любви к товарищам. И отсюда постараться прийти к любви к Творцу.
0: Вопрос. Каждый может сказать, что мы еще не сделали. Какое средство мы еще не использовали?
2: Это спрашивают в конце любого собрания товарищей.
0: Рав, что-то должно измениться в работе?
2: В человеке.
0: Только в человеке. А снаружи ничего не изменится? И человек понимает, он знает, что это вот все, это произошло. Что он постиг Творца, он знает об этом?
2: Да.
0: А изменения в человеке, все изменения только внутри человека, в его сердце. Из чего исходит это изменение? Темп изменений. Что приводит этого движения?
2: Окружение.
0: Окружение, товарищи могут ускорить или изменить во мне это. Иначе я могу застрять хоть 10 лет, не дай бог, да, в одном состоянии. Товарищи могут меня двинуть. Как вы видите наш следующий шаг после Конгресса десяток? Какой следующий шаг?
2: Но я думаю, что результатом этого то, что все мы откроем себя больше.
0: Как это выражается? Ну, связь между десятками или еще?
2: Нет, нет, не связь между десятками, нет, а вот связь внутри каждой десятки.
0: Но это мы и сейчас делаем. Сейчас на этом конгрессе, допустим, мы достигнем с какой-то связи. Ну, наверняка будет хорошо, связь будет больше в десятке. А какой следующий этап? Допустим, мы построили связь. Куда вести группу на следующем этапе? Ведь все время нужно человеку представлять какую-то цель перед ним. Как вы видите наш следующий этап?
2: Что каждый человек в каждой десятке, он нам...
0: Чтобы каждый товарищ десятки был бы слит с товарищем?
2: Ну, это красивые слова.
0: А связь между десятками... Это еще рано?
2: Да. Я также не слышу, что хотят этого.
0: Человек приводит к постижению себя или свое, или окружение его.
2: Окружение.
0: Окружение. И как окружение может вести человека в духовное сейчас?
2: Тем, что она показывает ему путь.
0: Как мы можем, как окружение, как десятка показывает человеку путь к Творцу?
2: Каждый показывает другому, что ведет его.
0: Ну, как показать ему путь? Как сказать ему, что Творец там, и это то, что ты должен делать?
2: Я думаю, что у меня недостаточно слов для этого.
0: Если я понимаю, то вхождение в духовное, то есть, да, у каждого человека есть свой корень души, свой темп продвижения, но товарищи, окружение, десятка, они ускоряют продвижение, и поддержка взаимная, и поручительство может вывести человека в духовное. Но заботится ли человек все время о своих товарищах, что ему обеспечивает, и товарищи относительно него?
2: Это то, что я не могу.
0: Если я забочусь о товарищах на 100%, я полностью отдал себя им.
2: Ты не можешь.
0: Ну, не 100%. Насколько у меня силы? Молюсь о них, прошу о них, даю им пример. Это обеспечивает мне, что я получу от них пример тоже. Вы чувствуете, что Бней Барух проложили путь? Допустим, если вы посмотрите, что было 40 лет назад,
2: да.
0: Вы чувствуете, что Бней Барух проложили вам какой-то путь? Что имеется в виду, что они проложили ему путь? Ну, вы чувствуете, что они как бы повели вас по этому пути, что они были для вас силой двигаться по этому пути?
2: Ну, не совсем, но в чем-то да.
0: Есть такое опасение, что Бней Барух не выживет. Есть такое опасение?
2: Есть.
0: Или Бней Барух — это земля обетованная, и неважно, что бы мы там ни говорили, что бы мы ни делали, плакали, смеялись. Есть такая функция, есть должность, и мы не избежим ее.
2: Нет.
0: Нет. То есть Творец может нас всех разогнать и создать другую группу.
2: Да, есть еще пути.
0: Тысячу лет, да? То есть мы не можем. можем быть уверенными, что это вещи все эти раскроются. Вы так чувствуете?
2: Я больше так, что в каждую секунду, каждый день я должен знать, что правильно будет делать.
0: Да, но это на сегодня. Но программа наперед. Неделя, две недели. Ну, как программа, если у меня есть деньги, но я смотрю наперед. Через неделю, через год я смотрю на несколько шагов вперед. Я встаю утром. Что я чувствую, что Творец хочет от меня сегодня? Я стараюсь это реализовать. Ну, да, не включаю там какие-то большие планы.
2: Да, это вопрос. Это вопрос.
0: То есть не бояться будущего, а сегодня, настоящее.
2: Не беспокоиться о будущем. Нет, это неправильно. Надо постараться прийти к этому сегодня.
0: Ну, а сейчас поделимся впечатлениями от этой беседы и что из нее мы берем в реализацию в десятках.
2: Я хочу начать со слов Рава, который сказал вот очень простую такую вещь. Что ты должен всегда, тебе должно быть что-то, что будет напоминать тебе о величии Творца. Это окружение, это товарищ, который рядом с тобой. И там были еще вопросы, то, что касается наслаждения и разных желаний. То можно сказать, что наслаждение ты можешь получить только от товарищей, когда ты служишь им.
0: Мы слышали, Рав говорил вначале о раскрытии Творца, что нужно искать Творца. Затем... Мы должны понимать, что наше наслаждение от того, что мы наполняем товарищей, окружение и поиск Творца. Это часть нашей работы, это часть наслаждения стремиться к Творцу. Короче говоря, он дал нам и работу с Творцом, и окружение.
2: Нет пока необходимости работать между десятками, пока еще не готовы. Надо пока сосредоточиться в работе в десятке и напоминать друг другу и работать друг с другом по раскрытию Творца. Творец — это не только свойство отдачи, он гораздо больше этого. Но чтобы прийти к нему, мы должны искать свойство отдачи. И мы все время должны заниматься только этим, и ничем другим, да, то, чем там люди занимаются. У нас есть задача, и если мы не будем ее выполнять, тогда Израиль, он ведь не сирота, Творец найдет другие способы. И это то, что касается будущего Бнебаруха, группа, которая ищет Творца.
0: Да, это место для выяснения. Мы делаем это все время в десятках, но мы начали усиленно это делать в подготовке к конгрессу, выясняли много вопросов. И на самом конгрессе тоже мы были много времени вместе. Мы научились ценить это время выяснений и видеть то, что называется, что дает нам выяснение в десятках. И это должно становиться для нас более важным. и десятка дают работу, иногда нас это уводит вправо, иногда влево, иногда приятно, иногда неприятно, но само выяснение в десятке, от этого десятка растет. И мы должны распространять это состояние выяснения в десятке, потому что выяснение в десятке, в котором мы растем, объединяемся, это место нашей работы. И это нас растит.
2: У меня такая ассоциация, что десятка — это такой тренажерный зал для духовного. И если ты не будешь постоянно заниматься и не примешь это самым серьезным образом и профессионально, тренироваться каждый день для того, чтобы достичь какого-то результата, то ты не придешь. Ты достигнешь. А если там раз в неделю, да, в тренажерном зале, то у тебя не нарастишь никаких мышц, и ничего там и не получится, и...
0: А мы перейдем к следующей части, но сначала споем вместе песню.

0: Строим духовное общество.
1: Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. И то, что сейчас мы сделаем на нашей еженедельной встрече, мы подытожим конгресс, который мы провели, конгресс десяток, и начнем строить вместе следующий конгресс. Мы слышали сейчас в беседе, которая была у товарищей с Равом. На первое предложение Рава он сказал, что он не ждет, а ищет сам, что может приблизить его к Творцу. Прежде чем мы начнем искать следующий шаг, давайте углубимся в благодарность за то, что Творец дал нам возможность объединиться в каждой десятке, углубить связь между нашими сердцами, почувствовать, как мы окружены величайшими товарищами, учениками Рава, которые стремятся уподобиться высшему свету, и исходя из этого почувствовать нашу любовь к ним и зависимость от них, и ту надежду, которую они дают нам, чтобы Бней Барух, мой, в моей десятке, продолжит подниматься, процветать, и как Рав все время искать, как можно приблизиться к Творцу и стать таким.
0: Да, хавери, мы удостоились действительно пробуждения свыше, потрясающего. Благодаря нашего усилия снизу мы приложили много-много усилий, много десяток сделали усилий, много товарищей, подруг, каждый так по-своему. Но мы будем не забывать, что стоит за всем этим процессом. Творец, он первый и последний. Прежде чем вы даже позвали меня, я уже отвечаю. Поэтому сейчас зайдем в состояние внутренней благодарности в каждой десятке. Сейчас прочитаем статью Шамати, 26-ю статью Шамати. Будем читать в каждой десятке, а потом мы проведем семинар. Сейчас мы вместе прочитаем Шамати, 26-ю статью. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. У кого есть труды Бальсулям, это находится на 540-й странице, а у кого этого нет, это есть в учебных материалах. То, что относится к уроку. А после того, как мы закончим читать статью, каждая десятка проведет внутри семинар, за что мы благодарим Творца за прошедший конгресс. Еще раз мы читаем вместе статью Шамати 26-ю. После того, как закончим читать, проведем семинар в десятке и поблагодарим Творца за конгресс, который был. Итак, 8 минут, пожалуйста.
1: Статья 26. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Сказано, возвышен Творец и низкий увидит. То есть только низкий может увидеть величие Творца. И буквы слова «дорогой» — «якар» — те же, что и в слове «признает» — «якир», что означает, что насколько ему дорог этот предмет, настолько он признает его величие, ведь именно в мере его важности он воодушевляется. Воодушевление приводит его к ощущению в сердце, а в мере, в которой он признает эту важность, у него рождается радость.
0: Поэтому, если он признает свою ничтожность, что у него нет никаких привилегий по сравнению со всеми его ровесниками. То есть он видит, что есть много людей в мире, которым не дана сила исполнять святую работу, даже в самом простом виде, даже без намерения, и в лолишма, и даже в лолишма, в самом лолишма, даже еще подготовка к подготовке к облачению святости, а он все же удостоился, то есть ему даны желания и мысль, что он все же иногда исполнял бы святую работу даже в самом простейшем виде, какой только может быть, и если он может оценить важность этого, и в мере важности, которую он придает святой работе, в той же мере он должен воздать хвалу и благодарность за это.
1: Ибо такова истина. То есть то, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда мы можем исполнять заповеди Творца, даже без всякого намерения. И тогда человек приходит к ощущению величия и радости сердца, и благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать и говорит «и за то, что ты сделаешь со мной в будущем». Поблагодарим Творца за конгресс, который мы прошли.
0: Конгресс, который прошел, это было величайшее событие. Да, это было великое событие, и действительно ввел десятки в состояние объединения и требования Творцу раскрыться через это объединение, и ввел нас на особую такую волну, и мы ему благодарны за это.
1: Все, что происходит, и каждая десятка, где бы она ни находилась, работа в объединении между нами благословенна. Но этот конгресс, там было особое мнение. Ведьмный Барух — это ощутил, прожил, и я за это благодарен.
0: У меня много благодарности за весь этот конгресс. Огромная благодарность за тот момент, что у нас была возможность быть больше, чем 24 часа. Все время окруженными контентом и товарищами, и важности десятки, и мыслями, как продвигаться дальше от одного этапа к другому. Это просто как... Это как массаж. Да, это раскрытие такое. Мы даже не знали, что будет на следующем шагу. Хотя мы много подготовки сделали, проделали. И я также еще и благодарен за то, что была возможность у десятки произвести выяснение, производить это все время. Это была как такая исследовательская лаборатория. Очень много понятий пришло.
1: Я хочу тоже поблагодарить Творца, который дал мне возможность быть вместе с товарищами и говорить все время, и быть в связи и любви между нами, и напоминать друг другу о Творце и о том, что Он делает для нас, и Его величие, Рав, группа, товарищи. Короче говоря, мы говорили много обо всем, и это было огромное наслаждение.
0: Если это я связываю со статьей, да, получали вообще мельчайшую вообще честь, заслугу поработать на Творца, то можно видеть конгресс, да, после того, как мы провели серьезную подготовку, я думаю, даже за 2 месяца до самого конгресса. И в каждом моменте, да, в каждый момент конгресса у нас был контент и товарищи, которые вели и держали, вели этот контент в каждую секунду. Мы действительно почувствовали радость. Какая же у нас была радость в десятке во время конгресса. Я вообще в полном вообще восхищении. Я продолжаю еще жить этим конгрессом в силу такой огромной радости. И это выражалось и в песнях, и в трапезах, и в нашей связи друг с другом. Действительно, конгресс очень-очень теплый.
1: Благодарить за прошлое — это действительно то место, где ты взбираешься на следующую ступень по этому пути, который называется духовная любовь, правый и с правой и с левой стороны. И это место находиться в выяснениях, как мы учили, даже в последний период было, и до конгресса, и даже после конгресса, это буквально собирать плоды нашей работы. И человек, он не рождается любящим или каким-то там объединенным. Должен вкладывать, проходить состояние. Это то, что нас развивает и растит.
0: Да, хаверим, мы в результате, после конгресса распространили опрос, и спасибо всем, кто заполнили этот опрос. Это первый раз мы делаем такой конгресс, мы такого никогда не знали. И в результате отзывов, которые мы получили на опрос, возник вопрос. Самой большой как бы реакция была и у ребят, которые с нами уже десятки лет. Я чувствовал, что это был мой первый конгресс. Вот настолько такая реакция от многих товарищей, да, кто ответили на опрос со всего мира. Поэтому мы хотим выяснить вот это вот ощущение, вот это вот особенность этого конгресса десяток по отношению к предыдущим конгрессам, которые мы делали. Поэтому мы хотим задать вопрос, что вот это особенного было в этом конгрессе, и что привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? Что вот особенного было на этом конгрессе? И что, по твоему мнению, привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? 6 минут.
1: Ощущение первого конгресса, я не думаю, каждый конгресс он первый. То, что было уникально на этом конгрессе, то, что вся десятка собралась и заново как бы организовала свою работу, было ощущение совершенства. Мы почувствовали радость от того, что мы находимся вместе. Некое такое духовное единство. Это было очень особым на этом конгрессе. И мы собраны так внутренне.
0: Я не почувствовал, что это был мой первый конгресс. Я почувствовал, что все конгрессы вели к этому конгрессу. И то, что было особого в этом конгрессе, ощущение вот интимности, вот этого объединения, больше такой тонкости соединения, ощущение товарища на этом конгрессе, то есть каждый зашел в мое сердце.
1: Да, было много уникальных моментов на этом конгрессе. Я согласен с тем, что это может быть не совсем правильное определение «первый конгресс», но на самом деле это первый конгресс во многих, по многим понятиям, категориям. Та ступень, к которой мы дошли, как ученики, что ответственность перешла к нам, и мы взяли ее. Я думаю, в этом и есть эта уникальность. То, что мы совершили скачок, как ученики, как десятка, как товарищи Бней Баруха. Меня это очень тронуло, вот этот факт, что мы все больше приближаемся, вместо того, чтобы быть маленькими детьми, стать уже взрослыми.
0: Я хочу сказать, что для меня, что было особенного, это подготовка, которую мы провели вместе. Подготовку, которую обычно на конгрессах нам как бы это дают, как бы, а ты делаешь то, что от тебя требуется. А тут, я думаю, что тут каждый из нас был ответственен за что-то, за то, что, что мы спланировали сделать. Мы работали парами, когда готовили материал, готовили контент конгресса. И на самом деле я просто даже и не помню таких серьезных вещей, сильных. И действительно, такое ощущение. Ты как бы уже узнал своего товарища, который рядом с тобой, как бы заново. Это то, что тем, что мы делали это вместе.
1: Да, и я думал о том, что же было такого оригинального. Мы делали уже это вместе, мы ездили вместе в Кесарию, но, конечно, мы не дошли до такого уровня. Я думал, что же было действительно уникальным, и мы достигли такого уровня радости, связи. Я думаю, что то, что это произошло, это благодаря нашей подготовке. Мы за 2 месяца начали планировать каждое мероприятие, контент. И товарищи, которые не привыкли заниматься такими вещами, контентом, и там я способен, не способен и так далее. И я думаю, что мы вместе сделали это все мировое клей. Не то, что мы все мировое клей вместе сделало это, и поэтому это была такая мощь.
0: Присоединили ли мы Творца в каждом действии? Но так вот, ощущение первого конгресса, по-видимому, родилось именно из вклада каждого человека, каждого товарища в конгресс. Потому что на самом деле десятки сидели, готовили лайнапы, делились лайнапами, готовились очень сильно. Я думаю, в преддверии следующего конгресса тоже надо так тренироваться и помнить, что Творец, он настоящий руководитель каждого действия, которое мы делаем. Да, будем стараться больше.
2: Кен, אז אחרי שביררנו מה הדבר הייחודי ביותר שהיה בכנס, ועודנו לה...
1: פוסטוק מוויסני לשתו ניקלנו בו לקונגרסי, ישתו... где был там Творец. Мы вместе с тем, что мы начали обсуждать, что особенно было на этом первом конгрессе, в десятке каждый раскрыл что-то новое, что-то особое на своем взгляде в десятке. Ты как-то обновляешься изнутри и чувствуешь что-то новое в своей десятке. Это мы хотели бы выяснить, и наша цель в этих выяснениях углубиться углубиться в новое состояние, которое Творец дал нам после Конгресса в десятке, и понять, давайте еще на 6 минут как бы углубимся еще глубже в сердце товарища и поделимся, что нового я раскрыл о своей десятке на Конгрессе. И что самое важное мы достигли как десятка на Конгрессе. Еще раз, что нового я раскрыл о своей десятке на Конгрессе, то, чего не видел прежде. Мы много лет вместе, и вдруг что-то особенное, я смотрю на свою десятку, и что-то вдруг новое во мне пробудилось. Давайте поделимся с товарищами, что особенного я сейчас в вас обнаружил. Пожалуйста.
0: Я не знаю, новое ли это, но то, что можно было видеть, это такой сбор всех, когда все вкладывались. Мы прикладывали большие усилия. Но новое ли это? Ну, это всегда может как бы обновляться. Это не обязательно должно было быть новым на Конгрессе, но усилия и желание собраться, сплотиться. Будем считать, что это заново раскрылось.
1: Я почувствовал, что у меня есть серьезная десятка. И когда мы производим действие, оно уже происходит из более взрослого, более зрелого места, и есть чувствительность друг к другу и глубокое понимание того, что объединение и важность для каждого, что я почувствовал радость от того, что я нахожусь в этой десятке.
0: Снова несколько моментов, что нового в ощущении у меня то, что товарищи, в первую очередь, были такие моменты, когда вся десятка присутствовала. Это как вот в армии. Бениамин был же в армии. И вот я почувствовал такое ощущение от товарищей, не товарищей, ей присутствуют, не присутствуют, но больше как братство такое, семейное такое ощущение. То есть десятка превратилась в семью. И кроме того, что каждый мог, и все вот эти вот усилия, мы все же прилагали усилия. И ты видишь сейчас это в новом свете, именно потому что мы были внутри этого всего вместе, а не то, что там а ты куда-то должен убежать, чтобы увидеть усилия каждого там. Это дает много сил видеть товарищей великими.
1: Я помню, как мы ходили на берег моря, такая была прогулка очень сильное впечатление, глубокое, мы там сидели вместе, пели, как будто бы ты находишься. Есть ты, группа и Творец, и все, больше нет никого на море. И море, тишина. И вокруг есть много людей, но ты находишься в десятке, и ты находишься в потоке. С ней ты поешь. Просто нет слов это передать, это ощущение.
3: Кен, они
0: Да, что для меня там было особенного, то, что я почувствовал, что каждый товарищ, да, если его не присутствует, то чего-то не хватает. Я могу дать много примеров, скажем, Ави Мазор, когда он играл нам, а Нати выстроил всю систему саунда, Соломон, Эрис приготовили плов. Разные товарищи делали разные вещи, не было никого. Да, вот не было недостатка. Вот ощущение, что вся десятка и каждый, я почувствовал там, что каждый — это что-то особое. Если мы кого-то бы там исключили, то там бы не хватало всего этого ощущения. Ну и все. Я думаю, что самое замечательное во всем этом, что мы были вместе, и каждый дал то, что было специфичности, относилось к нему.
1: Чувствовать семью и больше объединения и так далее — это понимание, которое есть у каждого своей роли и в семье. У каждого ребенка есть свои особенности. Не то, что он лучше или хуже, но каждый дает в соответствии со своими способностями, своими усилиями, которые он может вложить. И также и в десятке. Один умеет организовать контент, другой — еду, третий может составить расписание. И держать нас в рамках, каждый в соответствии.

0: упражнение или действие какое-то особое, игра, то есть что-то особое, что они сделали, и это было замечательно. И они думали, почему бы все десятки не делали бы такое действие. То есть потенциал, если это было 800 десяток, которые прошли конгресс, и в каждой десятке в течение 3 дней было какое-то особое открытие, то у нас в потенциале, да, 800 всяких идей, изобретений и идей, да, вот этих вот, по поводу контента, мы сейчас это как следует упакуем на следующий конгресс, у нас будет целый ящик всяких хороших вещей, а сейчас мы хотим послушать в общем обсуждение здесь и по всему миру. То есть коротко, да, сказать, какие у вас есть идеи, особые вещи, которые вы делали, самое особенное, что вы сделали на конгрессе, ваши десятки, чего не делалось в общих рамках. Что-то особое, что стоит, чтобы все бы знали и, может быть, даже воспользовались. Как там? Вена, пожалуйста.
1: Лехаим, друзья, мы сделали что-то очень особенное. Мы делали прогулку в горах вокруг озера, молча. Два товарища предложили это. И после нескольких минут молчания один из товарищей воздал молитву, мы обнялись, мы подняли молитву, и 5-10 минут, потом следующий товарищ произнес молитву. И вот так вот мы проходили, и каждый товарищ произносил молитву, там поднимал молитву прямо рядом с этим озером Лехаим.
0: У нас на зной из трапезы, да, разбили тарелку, да, 5:23 с Творцом. Это такой-то символ помолвки. Поэтому это было, да, особенное, вот это вот касалось нашей десятки. Мы, да, пока каждой подруге посвятили строчку стихотворения, да, и также говорили, почему мы любим. Сблизило.
1: У нас мы сделали такой отряд стражников, охранников, еще до конгресса в подготовках мы должны были объяснять эти темы. И вот это отряд этих стражников, он и по-доброму действовал, и также жестко, соблюдая законы. Мы были в бассейне или на прогулке, они следили за намерением. Если нужно было какой-то отрыв, из первоисточников, вот этот отряд стражников все время держал нас в балансе, и это очень нам помогло.
2: De las cosas que hicimos hubieron dos actividades que fueron muy emocionantes.
0: Два таких волнующих действия. Была виртуальная такая прогулка. Каждый шел со своим телефоном. И вместе слушали музыку и пришли к общей молитве. А потом уже говорили уже о личной жизни, когда мы просто не знали друг друга. У каждого есть дети, женат, не женат, где работает, как пришел в небо. Это очень сильно открыло нам сердца, это было очень волнующе.
1: У нас, то, что мне показалось очень особым, мы решили, что мы все время производим контент. И даже когда мы готовим еду, и мы заботимся о том, чтобы сидеть вокруг вместе, скажем, товарищи готовят еду, они дежурные, мы сидели вокруг них, пели песни, всякие предлагали игры. И когда мы отдыхали, у нас был контент для отдыха, контент для каждого мероприятия. И все время мы это делали вместе.
3: Кармиэль.

0: У нас была прогулка, игры были объединяющие, и гимнастику еще вместе делали. Утром, а что особенного было? Что мы... разложили камни так по кругу, и было написано, товарищи сидят вместе, да? И вот это вот приводило к объединению.
1: Еще до конгресса у нас были такие позитивные вещи, где-то за два месяца до конгресса товарищи начали возвеличивать действия, эти действия превзошли все ожидания.
2: Нью-Йорк 2.
0: Ну, давайте все-таки какие-то вот новинки, а не общее что-то. Нью-Йорк 2.
3: Things that we tried for the first time, but one thing that really stood out is a first YH, a first.
1: Много прекрасных новых вещей мы делали. И собрание товарищей в первый день, величайшие какие-то вещи, мы писали письма. Мы все это отпечатали и читали письма друг другу. И это было очень сильно в десятке. Вот то, что мы заранее написали это.
0: Да, мы начали с бани. Нет ничего лучше, как смягчить сердце. Да, такая традиционная баня. Это особое действие такое, а в конце мы начали писать письма, послания, да? Мы поделились, да, и начали писать послания, да, товарищам, да, начиная с того, что там «живите вечно», да, и вот так вот получили от каждой такой группы.
1: Мы читали ТЭС, 16-ю часть, то, что Рав с Рабашем читали вместе. И мы всем рекомендуем это дело читать, 16-ю часть ТЭС.
0: Мы выбрали такое действие, учеба с товарищами, два таких события. И с нашей точки зрения, это действительно открытие было сильно, сильно поднимало. Да, это пришло из-за желания товарищей. Да, мы посмотрели, что нам не хватает, и поэтому решили выяснить это вместе, поэтому выделили на это время. И сейчас мы тоже ищем время, чтобы для всей как бы группы, да, как это все реализовать. Какой-то урок между нами по того, чего как бы по актуальным потребностям десятки, то, что поведет десятку вперед.
1: Да, мы сделали такую викторину. 50 вопросов о разных личных моментах в товарищах. Барух, это было очень сильно, да, и мы познакомились с товарищами, узнали такие вещи, которые никогда о них не знали. Киев один.
4: Так, у нас была экскурсия в Жироне, в месте Жирона в Испании. Мы там пройшлись по местах каббалистов Середневича, читали урывки Рабаша, де він на них посилається. Екскурсію проводили також в Zoom для тих товаришів, які ось в Україні. Цікавий такий був
1: досвід. Вони проводили екскурсію в Іспанії, в середньовікових містах, де були каббалісти, читали отривки і транслювали в Zoom вот эту екскурсію, вот эту прогулку ребятам із України. Москва 3.
5: У нас было такое интересное действие. Мы по кругу читали вот эту красную книжечку, отрывки, избранные отрывки из книги «Зор». Товарищ берет, открывает наугад, значит, что откроется, читает этот отрывок. сосредотачиваемся так чуть-чуть, да, на полминуты, и передаем, как в семинаре, да, следующему. Следующий открывает. Раз, если какой-то отрывок интересный, из него приходит какой-то вопрос. Один из вопросов, например, был, как привлечь свет будущего состояния. Ну, там об этом было в отрывке. Раз, значит, семинар по кругу делаем на этот вопрос. Если нет вопроса, передаем дальше. Да? И если есть вопрос, обсуждаем. И вот так вот целиком за полтора часа нам удалось один круг целиком так пройти, прочитать очень сильно. Прям это всех подняло. Просто делать, и сильный эффект такой очень. Передаю.
1: Тогда Литуания Эхат.
2: У нас очень натурально сочеталась серьезность с весельем. Мы осмыслили нашу местную географию тем, что спустились в глубокое место и читали соответствующие отрывки. После чего у нас родилась спонтанная объединяющая игра, где, вне зависимости от возраста, все участвовали как дети. Это очень объединило нас. Спасибо.
0: Спасибо всем товарищам. В преддверии следующих конгресса десяток просьба. Посылайте BoardWalkLi все идеи, которые у вас есть, у кого есть какое-то вообще открытие, игра, не знаю, там, лайнап. Посылайте все, мы все это соберем в преддверии следующего конгресса и сможем гораздо больше возможностей предложить каждой десятке.
1: Да, как мы говорили, конгресс был беспрецедентным успехом, и более 80% ответили, что действия на конгрессе укрепили десятки, и независимость их — это тоже очень важный параметр для нас. И согласно самым успешным действиям по опросу, все отметили, что это была продолжительная подготовка, это очень помогло им. Ну, естественно, всякие игры и то, что ребята открывали сердце, и такие прогулки в тишине. Я отмечаю то, что большинство товарищей отметили. Совместное приготовление еды, трапезы, и добавляли сами уроки из архива согласно хисторону десятки, это тоже было успешно. И самостоятельное составление расписания, это тоже укрепляло десятки. И были проблемы, были такие задачи. Прежде всего, самым успешным было это у тех, кто был физически, как мы понимаем, в мировом кли, конечно, немного процентов, как мне кажется, 15-18% удалось им встретиться физически. Половина, где-то 45% было виртуальными. И самым сложным это было гибридные десятки. Это понятно, трудно, может быть, 2-3 человека есть физически, а там 5 или 6 виртуальных. Это, конечно, трудно решить. И многие отметили, что нужно как-то решить, найти этому решение виртуальной усталости. То есть сидеть 12 часов перед экраном, мы понимаем, что это совсем нелегко. И, конечно, было еще такое замечание, что старые десятки, они больше наслаждались независимостью и то, что они могли выбирать и проводить уроки, а молодые десятки хотели больше вопросы и ответы, больше какое-то направление. Мы будем с этим работать. И большая задача, я сейчас скажу, как мы можем совместить те действия, которые мы производили в десятке. Нам понятно, что это было удачным со следующим конгрессом, который будет региональным. И здесь, конечно же, и конгресс в Израиле у нас был. Но нам понятно сейчас, я, по крайней мере, так думал, когда я подводил итоги, понятно, почему Рав все время направлял нас на то, чтобы быть все время в десятке, хотя мне было очень тяжело это принять. Ну, всегда мы привыкли, взаимовключение, да, мы в десятке, но когда приходит конгресс, я хочу сидеть с разными товарищами, именно перемешаться, именно взаимовключаться, мы все это слышали, все эти рекомендации, но последние годы он говорил, нет, неважно, что бы там ни происходило, ты приходишь даже физически, если ты сидишь с другими, ты должен находиться в своей десятке. Понятно, что следующие конгрессы будут всегда в десятках. Почему? Потому что в духовном нет меньше десяти, нет одного человека. Понятно, что когда-то мы придем к связи между десятками, к взаимовключению, это будет между десятками. Как это будет, непонятно. Насколько мы пытались это выяснить, даже сейчас в этот период с Равом, он сказал нам, что мы еще не готовы к этому, поэтому мы продолжаем укрепляться в десятках. И здесь задача, давайте подумаем вместе, как можно сочетать удачную деятельность, которая была сейчас на конгрессах десяток, с широким конгрессом региональным, который нам предстоит. Несколько слов, для чего нам нужен региональный конгресс. Прежде всего, у нас это уже было. И у нас есть несколько преимуществ, прежде всего, во множестве народа величие царя. Все об этом знают. Несомненно, что внутренняя работа там моя, с десятками. С моей десяткой я там получал примеры. И вместе с этим вокруг меня есть несколько тысяч человек. И величие и важность Творца, конечно, я могу получить от них больше. Да, мы слышали, то есть окружающие света тоже действуют. Мы не хотим упускать эту возможность. И, конечно, взаимоподдержка. Если что-то вдруг произойдет, допустим, скажем, в Нью-Йорке 2, я об этом не узнаю. Да, но Нью-Йорк 3 узнают и поддержат, да, и мы знаем, что происходят разные вещи в десятках. Не будем сейчас в это вдаваться. Вопрос снова, как все-таки нам совместить удачные деятельности, то, что сейчас у нас было на конгрессе десяток, с региональным конгрессом, когда мы, допустим, соберемся в каком-то регионе, там будет ли это одна страна или несколько стран, неважно, и вокруг меня будут несколько сот человек. Как мы это все можем совместить? На это мы выделяем 6 минут. Пожалуйста, мы, конечно, будем об этом еще много говорить, но давайте начнем об этом думать, рассуждать, размышлять.
0: Да, большой вопрос, тут ничего не скажешь. Может быть, что и на региональном конгрессе тоже можно делать, совершать действия, какие-то особые десятки. А есть вещи, которые можно сделать в более крупном масштабе. Ну, скажем, у нас мы когда писали песню, для меня как бы не было это чего-то такого особенного, потому что был на конгрессе, когда все мировой клип писало песню. То есть это не что-то такое особое было. Ну, может быть, можно в баскетбол сыграть.
1: Что можно давать? Я думаю, что прежде всего, на следующем конгрессе там мы входим как объединенная десятка, такая монолитная. Мы выяснили в том состоянии, на котором мы были, выясняли разные состояния, которые мы вместе проходили. А сейчас мы пришли к этому на более высоком уровне. И с этого уровня, я думаю, что мы можем войти в этот региональный конгресс уже вместе. И стремиться вместе с другими десятками, которые уже находятся рядом с нами, и быть как один человек с одним сердцем, как одна десятка.
0: Я думаю, что один из вызовов в оригинальном конгрессе — это мы как одна десятка съезжаемся в то место. Ну вот просто пример. Скажем, поехали в Румынию, так вся десятка поехала в Румынию. Я не знаю, как вообще такое можно сделать. Это сложно, тяжелее. Я знаю, тут в Израиле тут легче, но есть региональный конгресс, и вся десятка... Этого я не знаю. Но если это мы сделаем как десятка вместе, то я думаю, что все десятки смогут сделать такое действие и представить то действие, которое они делают, да, на региональном конгрессе. Это будет так мило. Я помню, мы делали так, что когда мы делали культурный вечер, да, и каждая страна представила что-то свое особое на этом культурном вечере. Может быть, так каждая десятка может выступить на региональном конгрессе.
1: Я не знаю, как определяется региональный конгресс относительно того, кто куда выезжает, но если мы проводим региональный конгресс, есть определенный регион, и там тот или иной центр, где проводится конгресс, внутри этого регионального конгресса, допустим, будут физические мероприятия, но в перерывах можно проводить мероприятия внутри десяток. Допустим, собралось 1000 человек, есть утренний урок, есть урок после обеда, и между тем этим десятки должны организовать свой контент, свои мероприятия. Это можно, конечно, делать и в Израиле, и за границей. Из многих мест собираются товарищи в разных местах. И, во-первых, будет там большая радость от собрания товарищей. Как было сказано, я хочу объединиться еще с товарищами. Да, на это надо выделить время. И также будет возможность какие-то нужно отвести какое-то время для действий внутри десятки.
0: Да, я думал так же, как и вы. То есть, если есть возможность поехать вместе куда-то, это всегда предпочтительнее поучаствовать. Это дает дополнительное ощущение. И да, есть время на каждом конгрессе, время для общих действий и возможность объединиться в десятки.
6: Давар эхад батуах.
1: Одно наверняка, то объединение, которое у нас было на конгрессе десяток, такое же надо внести в региональный конгресс, и это наверняка поднимет конгресс очень высоко. Может быть, будет не физически, но идеи будут.
0: Ну вот, как вы видите, мы только начали запускать, да, вот этот региональный конгресс. Это теперь пробудит в нас много нового и вызовов много. И мы подступаемся к этому вместе. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать всех. И здесь, в зале, и по всему миру. То, что касается регионального конгресса, что вы думаете? Он будет с 29 по 31 октября. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать, да, какие у вас вещи возникли, что вы обо всем этом думаете, какие элементы конгресса десяток вы бы туда включили. Габи.
1: То, что предложили товарищи, это то, что мы и сегодня используем. Просто использовать региональный конгресс, чтобы каждая десятка проводила как была ответственна за какое-то мероприятие, допустим, проводит урок. Все слушают. Весь регион. Фокус-групп, вся десятка. Это то, что заставляет работать самой десятке, и все впечатляются от этого. Как и сейчас, мы впечатляемся от разных новинок, мы все слышали, как десятка поработала, как она укрепилась. И еще то, что предложили в перерывах, впечатляться от всех. Не то, что десятка будет там отдельно, а подумать о том, что будет в перерывах общего для всех. И так мы сможем впечатляться и укреплять весь регион.
7: Thank you, my brothers. One of the things that we were most impressed with was that during the walk, even though those of us
0: одна из таких вещей, да, то, что мы впечатлились особенно, когда вот мы были на прогулке, хотя мы были на виртуально, мы тоже вышли пройтись, и мы соединились через Zoom. Шли молча, и в конце движения была молитва. Мы считаем, что это очень помогает на конгрессе. Ахаим.
1: Как мы сказали, мы хотим услышать ваши мнения о предстоящем конгрессе региональном Арон Гумник.
0: У нас было несколько предложений. У нас в десятке очень успешный был момент, это учеба с товарищами. 2-3 часа, и мы даже не чувствовали, что это долго. Это дало очень много впечатлений. Может быть, такое вот предложение, действительно, такую строчку определить, да, учеба между товарищами. И что было хорошо, что мы готовили несколько товарищей перед конгрессом, это тоже было хорошо. Еще одно предложение, общая молитва всех, да, в том же регионе, тоже выделить на это время, хотя там может быть и много десяток, но все в одной молитве. И есть еще одно предложение, чтобы десятка провела какое-то мероприятие, да, для всех десяток. Даже просто вот говорили о гимнастике, у нас тоже была гимнастика. Пусть десятка проведет гимнастику для всех, да, там сколько, 15-20 минут.
1: Товарищ один предложил, чтобы мы провели конгресс десяток, как у нас было до этого регионального конгресса, чтобы объединил десятки. И я хочу добавить, на самом деле не важно, что бы мы делали, бани или еще что-нибудь. Важна тема, чтобы тема была величие и важность цели, потому что в десятке я хочу войти в товарища просто. А в группе мы должны поднимать важность цели, величие цели. И средства не важны, но тема, концентрация должна просто зажечь весь регион воодушевлением.
0: Я, наверное, повторю то, что Офер сказал. Мы тоже сделали такое. Один день мы выезжаем, да, как бы вот десятками, а потом возвращаемся с новыми силами, с более сплоченными, да, к региональному конгрессу. Или такой день сплочения, два дня, а потом едем на региональный конгресс.
1: Немножко гибкости. Есть большая разница в регионах. Там в Австралии, допустим, десятки человек, в Израиле тысячи. Мы раньше устраивали вечера культуры каждой десятки. Можно сделать так же, чтобы каждая десятка дала такой подарок, там, допустим, даже в перерывах. И конгресс региональный я бы не называл собранием товарищей, а именно собранием десяток.
0: Ну, несколько минут осталось буквально. Есть регионы, где десятки разбросаны, и они не могут собраться в одном месте. Это не может быть конгресс десятки с точки зрения. Съедутся люди из разных десяток. А идея этого конгресса — это все-таки регионы. Поэтому на таком конгрессе стоит все-таки тому, что все относятся вот к единой организации, что десятка, она не живет сама по себе, это часть всей организации, и поднять вот этот дух, вот больше, как вот Офер сказал, чтобы укрепил каждого товарища, и тот тоже. Не у каждой десятки есть вау, есть десятки, которые такие столкновения прошли. Это должно быть что-то, что не основано на десятке, а основано и дает силы товарищам, которые находятся в одном регионе, и празднуют вот эту вот точку в сердце и как бы особенности каждого товарища, и то, что Творец его выбрал. То есть то, что у нас есть помимо и вокруг десятки, что позволяет десятке работать, потому что я думаю, что в подготовке к этому конгрессу надо думать, что каждая десятка привносит на конгресс. И даже у нас, да, вот как сказали товарищи, как Моше Абаде, учиться вместе это было очень сильно, может быть, на утренних уроках, вот такие состояния, дать возможность, может быть, в субботу десяткам учиться вместе, скажем, часа три, и сосредоточиться на какой-то статье, да, когда нет времени в течение недели, да, достичь таких глубин в десятке. И вот как подготовку, и вот это потом не приносит это на конгресс. И это то, что потом даст всем товарищам в регионе. Ну, как-то так. МАК-11.
8: Особенность этого конгресса была еще и в том, что были на своем месте сохранены утренние уроки. И многие десятки отмечают, что они в таком составе никогда не ходили на утренние уроки. И, возможно, это была одна из составляющих успеха этого конгресса. И, может быть, стоит сохранить эту традицию и оставить утренние уроки на этот региональный конгресс.
9: Ахоним Кабью 13.
0: Кабью 13.
1: Последние.
10: Thank you, great friends. What really worked well was being able to prepare and choose our own content.
1: То, что работало, возможность подготовиться и подготовить контент к конгрессу. Часть подготовки — это действительно то, что привело нас к тому, что мы были вместе.
0: Хорошо, спасибо всем. Мы заходим теперь в процесс выстраивания регионального конгресса. У кого есть идеи, посылайте в Board World Cli. Все, ну и продолжим выяснение, пока не... Иран.
1: Объявление. Мы приглашаем всех русскоговорящих в Израиле на вечер музыки прямо в душу. Это состоится 11 июня, 18:30. История музыки Бней Баруха и каббалистической музыки, живая музыка в исполнении наших лучших музыкантов и угощение, буфет. Можно приводить даже тех, кто не знает науку Каббала. Приглашайте знакомых, родственников. Записываться можно по линку, который сейчас вы видите на экране. Итак, ближайший четверг, Рабаш 12, 18:30, Петах-Тиква, а скоро мы пойдем на трапезу, но сначала споем.

0: הלב מתמלא בהודיה.
1: Сердце наполняется благодарностью. Сидеть здесь с вами, мы десятка Петах Тиква, 27, получили такую возможность.

0: Лашевет кан кулану, кол хаверим, кол
1: кли. Сидеть здесь все товарищи, все мировое кли. Насколько сердце наполняется, наполняется радостью, благодарностью, мгновениями, когда, которые не вернутся, это мгновение, одно мгновение, и мы войдем, и мы почувствуем, и на этой трапезе эту силу, силу отдачи, силу любви, которая раскрывается между нами. Я хочу, чтобы почувствовали, постигли это особое мгновение, которое невозможно описать словами.
0: Рав.
1: Рав.
0: Ани матхил галот. Шамерхак.
1: Я начинаю раскрывать, что расстояние между мной и Творцом зависит от расстояния между мной и товарищем. Я начинаю раскрывать, что расстояние между мной и Творцом зависит от расстояния между мной и товарищами. Действительно, это расстояние внутри того, что мы прошли десятки, конгресс десяток, это подготовка, которую мы прошли. И я чувствую, что это расстояние уменьшилось. Вдруг сердце тает, растворяется среди товарищей, мыслей, мнений, все, что поднимается над этим. И есть эта особая сила, которая над нами, которая между нами.
0: И
1: я помню, что Рав сказал: смотрите, смотрите, вы находитесь между праведниками, вы увидите себя между праведниками, среди праведников. Раскроем глаза, раскроем сердце, товарищи, праведники вокруг. Еще он сказал, что если я, если мы не видим товарищей как праведников, мы попросим Творца, чтобы Он нам показал это. Лехаем особой группе, которая освещает объединение, чтобы мы почувствовали все это ощущение между нами. Thank you.

Дорогие товарищи, мы закончили конгресс, мощный конгресс. Огромная благодарность нашим учителям, Бале Сулям, Рабашу, Рав Лайтман. Благодарность товарищам, десяткам. Мы выполнили множество работы. Мы много раз слышали, что Творец Он первый и последний. И на нас все-таки много работы. Мы должны сделать усилия, объединиться и притянуть свет, возвращающий к источнику, и, разумеется, отмениться. Как это написано? Мгновение сердца. Снова. Творец закончит за него, то есть, что тогда он получит за один раз то, что он просит, как это написано, что избавление в мгновение ока, Рабаш.

Спасибо.

0: צריכים לשמור שהבורא כל הזמן יהיה גדול.
1: Должны хранить то, что Творец всегда будет великим. Мы должны соблюдать, что Творец всегда будет великим и находится между нами насколько можно больше. Мы должны соблюдать, чтобы Творец все время был великим и находящимся между нами, насколько это возможно.
0: Первый
1: урок на конгрессе десяток, он начался с урока о величии Творца. Был нулевой урок, но первый урок открытия конгресса началось с величия Творца. Сегодня мы слышали в беседе в пути от Рава, что от товарища мы должны, нам нуждаемся, что мы не можем раскрыть величие Творца в одиночку. Величие свойства отдачи, величие Творца — те вещи, которые человек не может построить сам. Может, немного. Но величие Творца он обязан получить от товарища. Это одно из самых особенных происшествий, то, что мы раскрыли источник, бесконечный источник в связи между товарищами. Порой каждый знаком знает, уже построил всевозможные формы взаимоотношений, но вдруг что-то изменилось, то, что было заключено в связи между товарищем, вдруг освободилось и раскрылось иным образом. Товарищ раскрыл десятку иным образом. Величие Творца освободилось в то место, которое находилось заложником в десятке. Наша десятка будет соблюдать о том, соблюдать, чтобы величие Творца было всегда. И что он находится между нами. Лихаев Небару. Thank you.

0: Рабаш Катав.
1: Рабаш написал: именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться ему, чтобы он приблизил его по-настоящему. Снова. Именно через подъемы и падения есть у человека возможность молиться ему, чтобы он приблизил его по-настоящему. Мы удостоились конгресса, особого конгресса, конгресса десяток, в котором, ко всему прочему, мы пришли к особому состоянию, и падения, и подъемы были, ощущались вместе. Не скажем, не так, как раньше это было все у каждого в отдельности. Здесь мы точно были вместе. Три дня в том же месте, в том же месте мы не выходили из того же места, мы были в той же квартире. Мы не были снаружи, один раз вышли на маленькую прогулку. Вот эти падения, подъем, о которых пишет Рабаш, это точно причина правильной молитвы. Мы хотим поблагодарить Творца и поблагодарить всех, то, что мы удостоились этой молитвы, и мы очень надеемся, что эта молитва получит ответ в соответствии с нашими усилиями. Лихаим. На уроке о величии Творца Рав сказал: это продвижение зависит лишь от связи моей с товарищами. И насколько мы обращаемся к Творцу, насколько мы делаем это вместе. Я повторяю, это продвижение зависит лишь от связи моей с товарищами. И насколько мы обращаемся к Творцу, и насколько мы делаем это вместе. У нас есть столько экранов, добавили еще экраны, чтобы мы могли почувствовать, как мы сидим вместе за одним столом, все мировое кли. И мы разделены на множество клеточек таких, где в каждой клеточке бесконечность. На одном из экранов есть четыре части, которые все время дают нам пример подготовки. На уроке мы видим их вместе. Мы видим их самоотверженными, много раз с микрофоном. Все они на переводах находятся. Один из них такой активный. Многие года он дает нам пример. Он основной переводчик перевода на французский язык. Но кроме этого, кроме этого служения, которое он делает группе, это, кроме этого, это молитва и самоотдача. Он просто экранирует.

0: проецирует это, насколько это только возможно. Давайте постараемся, как Рав направил нас, приблизиться к товарищу, который будет говорить, и захотим, чтобы его сердце вошло. Арфе, пожалуйста, великий товарищ. Товарищи, спасибо за конгресс десяток. Мы почувствовали прекрасное ощущение единения и исправлений, молитвы к Творцу. Мы почувствовали, что мы душа. Ощущение, которое все ощутили. Мы почувствовали, что есть у них, у нас база продвинулась вперед вместе со всеми десятками, что мы чувствуем объединенными с вами. Спасибо, спасибо всему Бне Баруху вместе.
1: На
0: конгрессе почувствовали на своей плоти, насколько каждое кли каждого из нас, оно, его недостаточно. Мы нуждаемся в товарищах. Мы должны включиться вместе и со товарищами построить общее кли из урока Рава Величия Творца. Есть здесь две ступени. Я и надо мной группа и Творец. Есть здесь две ступени. Я и потом надо мной группа и Творец.

0: בעלי סולם. אחת שאלתי מאת השם.
1: בעלי סולם.
0: אותה אבקש. אותה.
1: Одно прошу я у Творца, это ищу я, это святая шхина. И он просит, чтобы было, чтобы пребывать не в доме Творца все дни жизни моей. Одну прошу я у Творца, эту ищу я. Это святая шхина, и он просит, чтобы было, чтобы пребывать мне в доме Творца все дни жизни моей. Следующая встреча, подготовка к дневному уроку без 15 часы, без 15:04.

0: Дорогие
1: хаверим, на первой части урока мы будем изучать урок Стравом от 5 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает, почему Тора называется средней линией в работе. Первая статья. В трудах Рабаша в первом томе, но во втором томе, на 1015 странице. У нас 28 минут на чтение статьи. Пожалуйста.
2: Статья «Почему Тора называется средней линией в работе?» 1.
3: הזוהר הקדוש בפרשת
2: מיקץ, глава Микец, сказано: «Приди и увидь, каждый день, когда встает рассвет, просыпается одна птица на дереве в Эдемском саду и три раза призывает, и призыв звучит с силой. Те из вас, кто видит и не видит, те, кто пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают, не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Лучше бы им не быть сотворенными, чем быть». Игмара Сулам объясняет в комментарии Сулам: «Видение — это свойство хухмы, и соединенные с левой линией, а не с правой, видят и не видят. Ибо хухма, что в левой линии, не будет светить без облачения в свет хасадим, что в правой. И поэтому, несмотря на то, что там есть хухма, что означает «видят», тем не менее они не получают хухму из-за отсутствия облачения хасадим, и поэтому они не видят. И потому сказано: «пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают». Это говорится о соединенных с правой линией, а не с левой, у которых есть существование в мире посредством света хасадим, но они не знают, зачем они пребывают, то есть им недостает свойства гар, так как свечение правой линии без левой — это вак без рож, и не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствует в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампин, называемый Торой, соединяющий две эти линии друг с другом. И следует понять, почему они идут в правой линии, то есть свойстве хасадим, когда они работают ради отдачи, почему это называется, что они не смотрят на величие Господина своего, ведь они занимаются только отдачей Творцу, потому что Он велик и правит всем, а не для того, чтобы получить вознаграждение. И вся их жизненная сила в том, что они приумножают славу небес, и потому все свои действия они совершают ради отдачи.
1: Также следует понять, те люди, которые уже удостоились свойства хохма, которые являются целью творения, почему называются, что они не смотрят на величие Господина своего, а только тогда, когда принимают на себя Тору, которая называется средней линии. И только они называются, что смотрят на величие Господина своего. Ибо только через Тору они приходят к прославлению своего Господина. И мы уже много раз говорили о понятиях, которые есть у нас. Первое — цель творения, которая состоит в том, чтобы низшие получали удовольствие и наслаждение. То есть, чтобы все создания чувствовали, как Творец ведет себя с ними, постигая его как доброго и творящего добро. как сказали наши мудрецы, что он добрый, поскольку добр к нему. Другими словами, человек чувствует, что получает от Творца только добро, и он добр к другим. К другим означает, что он видит, что Творец делает добро и другим. Второе. Исправление творения, заключающееся в том, что для того, чтобы не было ощущения хлеба стыда, то есть чтобы творения не чувствовали стыда, получая удовольствие и наслаждение, сделано исправление, чтобы желанию получать ради собственной выгоды благо и наслаждение не светили им, но только тогда, когда творения способны быть в намерении ради отдачи, тогда дается творением благо и наслаждение.
2: И только для того, чтобы было существование мира до того, как они пришли к исправлению, когда они могут строить намерение ради отдачи, чтобы творение было способность существовать. Ведь если у них нет блага и наслаждения, у них нет права существования в мире, ибо хисарон в благе и наслаждении приходит творением, исходя из цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания. Говорит великий Ари, что это, то есть благо и наслаждение, проистекает от разбиение келим, которое произошло в мире Никудим, когда они упали вниз в клипот, что называется в книге Зоар, тонкое свечение. И это очень тонкий свет по сравнению с благом и наслаждением, передаваемым тем, кто находится в святости. То есть по сравнению с благом и наслаждением, которое раскрывается в Торе и заповедях. Как сказано в книге Зоар, что есть 613 заповедей, соответствующих 613 органам души, тогда как в клипот упали искры святости только для того, чтобы поддерживать их существование. Однако в порядке работы начинается с правой линии. Но у правого есть много значений. Все понимается у нас в соответствии с контекстом. То есть совершенство всегда называется правой линией по сравнению с несовершенством. Что является совершенным и что является несовершенным, зависит от того, о чем говорится в этот момент. То есть то, что нужно тогда, согласно этому состоянию, называется правой линией. Поэтому, когда человек далек от Торы и заповедей, он называется находящимся с левой стороны. То есть святость называется правой, и это совершенство человека, когда он исполняет Тору и заповеди. Но когда начинают говорить о святости, не говорят о тех людях, которые далеки от исполнения Торы и заповеди. Те люди, которые далеки от религии, светские люди, о них вообще не идет речи.
1: Так вот, состояние, о котором мы начинаем говорить, когда исполняют Тору и заповеди, пока еще только в плане практических действий, тогда они считаются одной линией. Известно, что мы не можем говорить о правой, если нет против нее левой, и наоборот. Поэтому в этом аспекте те, кто начинают работу в практических действиях, называются одной линией, поскольку с этого начинают. Но по сравнению со светскими людьми, не имеющими связи с духовным знанием, они называются правыми, так как у них есть связь с совершенством, а светские называются левыми. Однако, когда мы начинаем говорить о тех людях, которые хотят работать с намерением ради отдачи, мы должны сказать, что люди, которые работают только в действиях, несовершенны. Тогда их следует назвать левыми, имея в виду, что в них нет совершенства. И наоборот, тех, кто хочет работать, чтобы отдавать, следует называть правым. Однако, если мы говорим в плане ощущения самого работающего, а не в плане истинности порядка ступеней, то следует сказать, что этот человек, работающий только в действиях, ощущает свое состояние в плане исполнения Торы и заповедей как совершенное. Поэтому у него это состояние считается, что он идет в правой линии, что означает совершенство.
2: Работа, когда в плане намерения не ощущает себя в виде хисарона, поскольку человек видит, что он не способен выйти из-под власти поучения для себя, получается, что он чувствует свой хисарон. Поэтому следует сказать, что это считается левой линией. То есть, как правило, мы говорим, что то, что нуждается в исправлении, называется левым. Как сказали наши мудрецы, то, что тфилин нужно накладывать на левую руку, следует из слов «твоя рука», «ядха», которое читается как «слабая», «ядка», нуждается в помощи. Поэтому те, кто должны исполнять работу в святости, чтобы в этом было совершенство, чтобы они делали все ради отдачи, а когда они критически проверяют свою работу и видят, что они все еще не в порядке, это состояние называется левое по сравнению с работой в действии без намерения. Другими словами, человек должен пользоваться также и свойством действия. То есть человек должен сказать, хотя он и не может сделать хоть что-то ради отдачи, тем не менее он чувствует совершенство в плане действия. То есть он говорит, что он удостоился большой чести тем, что он может все-таки делать действия святости, даже без намерения. И великая честь, это великая честь, которую удостоил его Творец, дав ему мысль и желание заниматься Торой и заповедями только в плане действия без намерения. И это называется правое, как сказано выше, из-за того, что он чувствует, что он находится в совершенстве. И стоит воздать Творцу огромную благодарность за это.
1: Поэтому потом, когда он переходит к аспекту намерения и видит, что он неполноценен, тогда ему не остается ничего, кроме как молиться, чтобы Творец помог ему и дал ему силу, что он мог делать действия с намерением ради отдачи. И это называется левой линией по сравнению с предыдущим состоянием. Однако в то время, когда он уже удостоился помощи Творца, и он уже может делать действия ради отдачи, однако только в действиях отдачи, ибо в действиях отдачи быть легче в намерении ради отдачи, тогда как в действиях получения наслаждением, он все еще не может быть в намерении ради отдачи. Такое состояние называется правой линией, и оно называется правой по сравнению с предыдущим состоянием. Когда он хочет работать ради отдачи, но ему это не удается, это называется левой линией, так как у него там есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему быть в намерении ради отдачи. Но теперь, когда Творец помог ему, и он может отдавать с намерением ради отдачи, теперь он должен благодарить за то совершенство, которое есть у него сейчас. Это называется правой линией. И этот свет называется светом Хасадим. И он является свойством исправления творения, когда у него уже есть сила совершать действия с намерением ради отдачи.
2: Однако и в этом состоянии, хотя со стороны исправления он называется совершенством, но относительно цели творения, это состояние еще не считается совершенным, поскольку он должен прийти к цели творения. Поэтому он считается правым со стороны совершенства. И нужно благодарить Творца за то, что он уже удостоился отдающих келим, то есть построить намерение ради отдачи. Но со стороны того, что ему еще не хватает исправления цели творения, он считается хисароном, недостатком. Поэтому, если он уже удостоился получить свойство цели творения, что называется свет хохма, то, конечно, это считается полным совершенством по сравнению с состоянием, когда он удостоился только света хасадим, называемым светом исправления творения. Это следовало бы назвать правым. И, тем не менее, и это состояние тоже считается несовершенным, поэтому оно называется левое, требующее исправления. Ведь, хоть они и привлекли свет хохма ради отдачи, тем не менее, он нуждается в охране, поскольку действие получения наслаждения противоречит намерению, которое должно быть ради отдачи. Поэтому нужно продолжать свойства средней линии, то есть свет хасадим, который включает сейчас и то, и другое, то есть свет хохма, в котором тоже есть включение света хасадим. То есть есть две составляющие. Первое — исправление творения. Второе — цель творения. И это называется свойством Торы или средней линии, которая включает в себя правую и левую. И тогда можно пользоваться светом цели творения, то есть благо и наслаждение, которое Творец хочет дать своим творениям, что является целью творения. То есть до того, как там есть включение света хасадим, свет цели творения не может светить, поскольку нужно, чтобы там было два свойства вместе. И это называется свойство Тора.
4: Сказано, поймем то, о чем мы спрашивали. Почему люди, которые идут в свойстве правой линии, все дела которых только ради отдачи, и которые уже удостоились высшего блага, называемого светом хасадим, считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И также те, кто уже вышли из свойства правой линии и уже удостоились света хохма, называемого левым, все равно считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Это очень трудно понять, если мы говорим о людях, уже удостоившихся света хасадим, и людях, которые удостоились света хохма. Сказать, что они не усердствуют в Торе, разве можно так говорить? Однако, согласно тому, что мы объяснили ранее, что суть правой линии — это свойство света хасадим, которое является лишь исправлением творения. Отсюда следует, что до тех пор, пока они не занимаются привлечением света цели творения, того, что Творец хочет дать творениям благо и наслаждение, в которых раскрывается величие Творца, называемое раскрытием божественности Творца и Его созданием. И тогда Его слава раскрывается созданием. Получается, что они не смотрят на величие Господина своего, которое раскроется творением. И в этом и есть главное цель творения, потребность хисарон, чтобы раскрылась божественность Творца в мире, что и является целью творения, чтобы произошло раскрытие божественности Творца творением, чтобы творения получили эту цель. Для этого произошли все ограничения и исправления. Отсюда следует, что у тех, кто идет только в правой линии, что является исправлением творения, конечно же, есть здесь главный хиссарон. То есть все сделали, и только главного не достает им, то есть целетворение. Вот почему считается, что они не смотрят на величие Господина своего.

0: Но также те, кто уже удостоился света хохма, который является целью творения, и мы спросили, чего еще им не достает. Ответ, что существует правило, что свет хохма не может светить нижним без облачения света хасадим. Это вызвано тем, что свет хохма приходит в получающие келим. И хотя он и привлек свет ради отдачи, тем не менее он нуждается в охране, чтобы он не увлекся за действием, то есть не пользовался бы получающими келим. Поэтому он должен привлечь левуш, облачение, то есть свет хасадим, который облачается в дающий келим, что является исправлением творения. Поэтому, хотя он и привлек свет цели творения, но не может пользоваться им, потому что он не светит без облачения хасадим, и автоматически получается, что он не видит. То есть, иными словами, в нем не раскрывается цель творения, так что он увидел раскрытие божественности Творца. И потому сказано, что те, кто идут в левой линии, также не смотрят на величие Господина своего. И потому сказано, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампин, называемый Торой, соединяющий две линии друг с другом. То есть через Тору, называемую средней линией, в которой есть два свойства вместе, то есть цель творения, состоящая в раскрытии божественности Творца творением, что называется величие Господина своего. Также есть облачение исправления творения, которое называется свет хасадим, свойство правой линии. Поэтому две эти составляющие, когда они разделяются, цель творения не может светить созданием. Это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. И только после того, как они проявляют усердие в Торе, тогда светит цель творения. Это называется на языке книги Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины.
1: Из этого мы поймем, о чем говорили, что ханукальная свеча находится слева. И ее свет нельзя использовать, потому что левая линия — это свойство хохма, уже был притянут к творению. Все равно, пока они не притянут среднюю линию, которая является Тором, чтобы правая и левая были вместе, свет не светит в мере достаточной того, чтобы они могли им пользоваться из-за отсутствия облачения хасадим, которое приходит через свет хасадим. Тогда как в Пурим они привлекали свет хасадим, называемый светом правой линии, посредством их постов и мольбы, как объясняется в ТЭС. Получается, что хотя в Хануку они были в совершенстве со стороны правой линии, но когда они перешли в левую линию, чтобы привлечь свет хохма, уже не было у них хасадим правой линии. Это значит, что хасадим, который они привлекают после притяжения хохмы, а хохмой называется левой, как сказано выше, это называется средней линией. Получается, что тогда на Хануку было состояние Хануку, остановились здесь, то есть было свойство правой линии. А чудом было то, что они обладали правой линией в полном совершенстве. Однако свойство левой линии было не в совершенстве, ибо не хватало им средней линии, то есть Торы.
0: Поэтому в субботу, которая является средней линией, свечи можно использовать. Это называется «мир в доме». Как сказано, хохмой, мудростью будет построен дом. Поэтому субботняя свеча предшествует ханукальной свече, поскольку суббота указывает на совершенство. Ведь есть свойство «исот», называемое средней линией, которое передает свет «малхут», называемое называемый дом. Поэтому субботняя свеча указывает на совершенство. Поэтому суббота называется суббота мира, потому что Исод, являющийся средней линией, устанавливает мир между линиями, называемой правой и левой. Из вышесказанного следует, что чудо Хануки было на правую линию, которая называется исправление творения. У них было совершенство. И это называется, что чудо было на духовное, поскольку отдающие келим, называемые духовными келим, относятся к доброму началу. Тогда как получающие келим относятся к материальному, то есть к злому началу. Как мы выяснили, возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим, то есть обоими своими началами, то есть и добрым началом, являющимися отдающими келим, они должны быть ради небес, а также получающие келим, которые относятся к злому началу. Их тоже нужно использовать ради небес, то есть получение ради отдачи.
1: Получается, что в Хануку, когда Ари говорит, что Ханука и Пурим считаются левыми, ханукальная свеча находится слева, хотя правая линия называется совершенством со стороны отдающих келим. Но то, что светило свойство левой линии, то есть хохма без хасадим, и запрещено использовать хохму без хасадим. Это само по себе великое дело, что они уже привлекли свойства цели творения. Однако пока еще запрещено пользоваться этим его светом. Поэтому в Хануку считается, что чудо было в духовном, потому что запрещено использовать хохму без хасадим. Вот почему это считается духовным чудом, которое до сих пор не сошло вниз, чтобы можно было пользоваться им. В этом отношении Ханука считается духовным чудом, как с точки зрения хасадим справа, так и с точки зрения хохмы слева, поскольку средняя линия пока еще отсутствовала.
0: Мы видим, что в каждом состоянии совершенства это правое, а левое — это отсутствие совершенства. Он дает очень много примеров, начиная с светских религиозных, которые работают ради получения, он же хочет работать ради отдачи, а потом тот тоже работает ради отдачи, у него есть хасадим и хохма, разные уровни, всегда правое и левое определено в соответствии с ситуации.
1: И мы видим, что не может быть правой линии без левой. Мы это наблюдаем в жизни, что если ты не преодолеваешь над чем-то и нет каких-то возможностей, над чем поработать, то и правая линия недостаточно правая, а есть такой недостаток развития. Главное, чтобы были выяснения для работы над ними. Перейдем к уроку от 5 марта 2002 года.
0: Мы прочли статью, что значит, что Тора называется средней линией в работе. Тора называется по своему имени Тора жизни, то есть она дает жизнь, это раскрытие желания получать, это раскрытие света хохма внутри желания получать. И это может быть только в той мере, в которой желание получать получает исправление в свете хасадим, в намерении ради отдачи, в мере, в которой левая линия может включиться в правую и быть как средняя, что значит средняя. Нет средней линии в природе. Средней не существует. Есть Творец, есть Творение. Природа – свойство Творца, природа – свойство Творения. Средняя – это насколько Творение может исправить себя, чтобы оно было подобным Творцу. Это средняя линия. То есть средняя линия находится в Творении, не в... Сферот — это называется, что у нас есть 9 первых свойств Творца, у нас есть Малхут — свойство Творения. насколько Малхут может быть подобной девяти первым в своих действиях, это будет называться среднее время. В соответствии с исправлением Малхут у нас есть праздники. Праздник Хаг от слова Мехуга, цикл, который возвращается на каждой ступени. Это состояние, пока не будет окончательного исправления, и тогда все праздники прекращаются, будет только постоянное состояние. До этого у нас есть этапы соответствия между Малхут и девятью первыми, между правой линией, левой линией, правой. И в окончательном исправлении не будет средней линии. Если не будет правой и левой, все будет одна линия. Мера, которая раскрывается, свет Творца в творении, мера, в которой Творец облачается в творении, называется средняя линия. В окончательном исправлении это будет без ограничения. Есть вопросы?
1: Да. Правая линия и левая линия относятся к намерениям или к желаниям? Что это вообще?
0: Правая линия и левая линия относятся ли к намерениям или к желаниям? Мы говорим о двух типах природы. Природа Творца и природа творения. Но мы не можем изменить природу. Мы можем уподобить природу, творение природе Творца посредством намерения ради отдачи, чтобы пользоваться природой творения. Поэтому у Творца нет действия и нет намерения. У Творца есть лишь действие. Мы его действие тоже как бы говорим, что это действие по отдаче, с намерением, ради отдачи. Но если нет чего-то против этого, нельзя даже сказать, что это ради отдачи. А действие просто направленное на творение, без всякого возврата к Творцу. Мы не можем представить себе это. Тогда как творение, которое пользуется своим желанием получать, чтобы создать образ Творца, уподобиться по действию, скажем, в итоге действия, в результате от этого действия. В творении есть и действие, и намерение. Изначально в творении не было создано намерение, у него есть лишь действие. Получать, наслаждаться. Это действие называется животное действие. Неживое растительное животное, они делают действия без осознания намерения. Говорящий называется, что он уже начинает чувствовать стороннего относительно него, поэтому у него есть зависть, страсти, тщеславие, у него есть остальное развитие в желании получать. А главное, что у него есть чувство дающего. В той степени, в которой человек чувствует дающего, в этой мере в нем развивается намерение. Если бы мы не ощущали дающего, намерение было бы наслаждаться как у всех находящихся в этом мире, они наслаждаются, и все. Мы называем это получение ради получения.

0: Но это даже не ради получения. Ради получения это клипот. Это силы, которые знают, что такое отдавать, а они хотят получать. Ради получения или ради отдачи может быть только в ощущении дающего, в ощущении хозяина. И тогда человеку понятно, он хочет получать или хочет отдавать. И тогда у него есть также возможность, способность пользоваться своим желанием получать или так, или так. До того, как мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем хозяина, у нас нет ни ради получения, ни ради отдачи, а все это детская игра, время подготовки. И мы должны в этом находиться для того, чтобы набрать разные решимот для будущего. Намерение получает от ощущения дающего, от ощущения чуждого относительно меня, чужого. В этом мире, то есть пока я не выхожу за махсом, я не чувствую постороннего, не чувствую вне себя ничего. До такой степени желание получать не развито, что я не чувствую ничего постороннего вне меня. У меня нет, вообще нет развития намерения. Относительно кого разовьется намерение? Ради получения или ради отдачи? Если вне себя я не чувствую ничего. То, что я чувствую, что есть еще люди, это чувство... Они не вне меня. Это как мы видим ребенка, который не считается ни с кем снаружи и не способен почувствовать другого. Так же и мы. На самом деле не способны почувствовать другого. Почувствовать другого как дающего, получающего. Поэтому и мы тоже не можем развить намерение ради получения, ради отдачи. У нас нет осознания этого. Мы погружены внутри природы, в природе получения. То есть с точки зрения намерения мы вообще не находимся в намерениях. Не ради получения и не ради отдачи. И в этом наше состояние подобно на... подобно точке, которую Творец создал как сущее из ничего. Он тоже создал желание наслаждаться без всякого намерения. Намерение началось от Малхут бесконечности, якобы, в чем-то, когда она начала ощущать дающего. Но это было в мирах. В виде корня до нашего мира это все еще сверху вниз. В распространении парцуфов и миров произошла подготовка. Еще нет творения, еще нет намерения, нет желания. Мы начинаем снизу вверх в том, что у нас есть желание наслаждаться. Без намерения, а после махсома мы начинаем обретать намерение ради получения в левой линии, в хлепот, против этого ради отдачи в правой линии, в святости. В средней линии, насколько мы способны быть подобными Творцу в намерении, в действие по получению. То есть снизу вверх мы сейчас находимся в состоянии, когда мы начинаем творение. От точки, это просто желание получать, И далее. То есть, что такое парцуф, который начинает быть от точки? Парцуф — это мера намерения ради отдачи. Ты спросил, что такое желание, что такое намерение? В духовном не считаются с желанием. В духовном считаются с намерением ради отдачи, величиной парцуфа. Вся его высота — это высота его намерения. Потому что в мере намерения он уже получает ради отдачи. Поэтому в нашей области, до Махсома, нет суда и нет судьи, каждый делает то, что ему кажется правильным, и на самом деле нет заповедей, нет прегрешений, каждая заповедь и прегрешение в намерении. Ради получения называется прегрешение, ради отдачи называется заповедь. Просто. Так мы пока еще находимся внизу, что называется, в воображаемом мире, ниже линии жизни, линии смерти. Выше Махсома, когда душа погружается в клипот, это называется линия смерти, состояние смерти, когда погружается в правую линию, называется линия жизни, состояние жизни. А мы ниже этого. Нам надо понять от этого, что намерение, направление, связь, стремление к Творцу — это, по сути дела, все меры измерения человека в духовном. Не о желании идет речь, а насколько оно направлено на Творца. Насколько сердце его стремится. Сказать иначе, стремится. Ну, страстно желает Творца. Согласно этому измеряется его состояние в духовном.
1: Как можно измерить намерение? Оно или есть, или нет?
0: Намерение измеряют в пхинот, в килограммах, в чем ты хочешь. Как это? Чем можно измерить намерение? Если у нас есть желание, желание это разделяется на 4 стадии, на 5 на самом деле. И 5 этих стадий делятся еще на 5, еще на 5. Так в соответствии с тем, на какое желание могу поставить вместо намерения ради получения, могу поставить намерение ради отдачи, это тоже непросто. Это все за Махсомом. Когда я могу выйти за Махсом, обрести намерение ради получения, исправить его, быть с намерением ради отдачи, то на какое желание я могу поставить это намерение ради отдачи? Величина желания говорит мне о величине намерения. Допустим, я хочу выпить стакан чаю. Желание, что я хочу его, может быть 1 грамм, может быть 100 килограмм. Мы знаем о себе, что всякий раз желания меняются к тем же как бы вещам. Допустим, на данный момент я хочу выпить чай с величиной желания, с наслаждением, которое я оцениваю как 10 килограмм. И хочу это ради получения. Если я способен изменить использование этого желания после сокращения, после подготовки, ради отдачи, то мое намерение ради отдачи будет по величине 10 килограмм.
1: То есть можно построить намерение только по соответствию между намерением и желанием?
0: Намерение не может быть без желания. И намерение измеряется...

0: я могу получить ради отдачи.
1: Агвания, каха.
0: Помидор, так. Огурец, так. Рис, так. Мясо, так. И в соответствии с этим получает. То есть мы из-за этого говорим, что у нас есть в парцуфе 5 сферот. Что такое сферот? 5 видов соответствия Творцу из-за того, что моя природа разделяется на 5 частей. Все мы измеряем по виюту. У нас нет другого измерения. Я отдаю благодаря моему виюту. Получаю через мой виют. Наслаждаюсь в моем виюте. У меня нет, кроме виюта, никакого масштаба.
1: Авиют за Гамкин.
0: Авиют – это также вопрос очень что-то такое исчезающее.
1: Авиют
0: – это мера наслаждения, которое у меня есть желание получать. Иногда я нахожусь в хорошем настроении, я готов проглотить, сожрать просто огромную трапезу, выпивку, курицу, все. Иногда я нахожусь в таком настроении, что передо мной такой прекрасный обед, я голодный, я не способен все-таки есть. Так мы не проверяем виют согласно тому, насколько я голоден. И насколько передо мной есть наслаждение, а насколько я стремлюсь к ним, это мерило. И только в этой мере я могу насладить хозяина. Поэтому, когда я нахожусь перед хозяином, у меня есть стыд до такой степени, что я начинаю вообще... ненавидеть эти яства, вместо того, чтобы ощущать, что я наслаждаюсь ими. Я чувствую в них просто боль, ненависть к ним. Уже у меня начинается здесь возможность привлечь авьют для хозяина, для того, чтобы у меня была возможность отдавать ему, я обязан, чтобы у меня был аппетит. Тут есть много игр между цветами и келем.
2: Да. То есть, по сути, авьют — это максимальная мера наслаждения, которое я могу извлечь из этого желания.
0: Авьют — это мера ощущения наслаждения в желании получать. Если я сижу рядом с едой и не хочу эту еду, у меня есть нулевой авьют. Если я хочу вдруг ее, то у меня есть так-то и так-то авьют в той мере, в которой я хочу ее. А как ты это измеришь? Или ты измеришь в килограммах, сколько я могу проглотить эти вещи, или измеряя это согласно тому, если можешь измерить, согласно мере наслаждения, которое я получу от них. Но эти вещи — это вещи в желании. Может быть, да, может быть, нет. Это не, как Барасулам говорит, не по величине живота мы говорим. Да.
2: Почему авиют вообще меняется? Почему авиют, который я уже приобрел, не может уменьшиться до меньшего авиюта?
0: Авиют, то есть величина ощущения наслаждения, может все время изменяться, и действительно все время изменяется в соответствии с тем, какой тип связи с хозяином, я могу раскрыть через него.

0: Да.
1: Вот и все.
2: А кольки дей?
1: Все для того, чтобы привести меня к связи с хозяином. Поэтому мне не нужно обращать внимание на то, что раскрывает мне сейчас. Я хочу больше есть, меньше есть. Такой тип наслаждаться, так или так. Я не должен думать об этом, это не моя проблема. Мне раскрывают это согласно какому-то высшему расчету. А я должен направлять себя все время на правильное место. Вот и все. Ну почему это сейчас раскрыли мне так, а через секунду падение, а через секунду спуск, ну другой подъем и что-то в таком желании, в другом желании. Это я не буду знать этого без сомнения. Сейчас, когда я нахожусь на этой ступени, я никогда не узнаю причины ее. Ее причина — это более высокая ступень.
3: Что? Человек, который хочет пить и не делает никакой связи с хозяином к тому, что он пьет, он получает наслаждение, ну, неочищенное, огромное. И нет никакой связи между тем, что он хочет пить, и тем, что он пьет от каждого глотка, и с Творцом. Но вид у него есть на этот глоток какой-то бесконечный вид, потому что у него большое желание. Но он не делает связи с Творцом.
1: Ты говоришь о том, что животное, которое хочет пить, наслаждается от того, что пьет. Это не тема Каббалы. Не тема науки Каббала. Но Каббала говорит о намерениях. Не как получать в животном виде без намерения. Но Каббала говорит о том, как делать эту работу выше Махсома. Вот и все. А то, что ниже Махсома, это называется природа, об этом нечего говорить. Это ты оставь психологам. Какая нам разница, как животное существует? Оно существует. Почему нас это не интересует? Потому что оно существует целиком под властью природы. Если у нее нет от этого никаких результатов, никакой пользы, никакой возможности измениться. Если у меня нет никакой возможности изменить мою природу сейчас, так зачем мне нужно этим заниматься? Это как посмотри на машину. Допустим, есть какая-нибудь машина, которая работает, и эта машина начинает думать, как я работаю, почему я работаю, для чего я работаю. Если она не может изменить себя, мы точно так же. Если она не может изменить себя, зачем мне думать об этом? Если есть возможность думать о состояниях, когда она может изменить себя. Так я не думаю о моей природе теперешний в этом мире, как я устроен, как функционируют мои клетки, и печень, и живот, и голова, и все. Почему? Я это не способен изменить. Жаль времени. Я лучше пойду учиться, как я могу изменить себя, поднять себя, улучшить себя. Насладить себя, это лучше. Достаточно, что есть 7 миллиардов людей, которые занимаются этой жизнью и думают, что они что-то могут изменить. Я буду не такой, как они, не страшно. Это все занятие человека в жизни, что он может думать, что он что-то может изменить, пока его не похоронили. Зачем мне этим заниматься? Это не просто остановить себя в развлечении того, что, чем стоит заниматься, из-за того, что это дает результат, и тем, чем не стоит заниматься. Потому что от этого нет никакой пользы. кроме того, что будешь пожирать себя, почему я такой, почему мир такой, ну и что, ты будешь проклинать Творца и останешься таким, у тебя от этого будет головная боль, язва, что там еще. Так давайте поучим учение 10 сферот.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем использовать в десятке.
1: Сложное дело, профессор Раф рассказывает, где мы находимся, что мы находимся внизу, так мы были созданы. И, по сути дела, что мы должны делать, чтобы выйти из этого состояния?
3: Было много обсуждений того, когда начинается какая-то работа, и Раф все время говорит о том, что после Махсома мы вообще только входим в духовную работу. И то, что я для себя отметил и подытоживает, устремление к Творцу — это и есть вся мера человека в духовном.
1: Коля Маамара Зенни. Вся эта статья говорит нам о трех линиях. Эти три линии очень важны, потому что должна быть разница между учением и отдачей.
0: Это
1: как же желание. Если у тебя нет желания к чему-то, то ты не сможешь реализовать его. Не сможешь реализовать потребность в этом желании. У нас есть цель. У нас есть цель прийти к совершенству, прийти к слиянию с Творцом. И для этого всегда должна быть потребность.
3: Могу поделить урок. То, что у нас есть действия до Махсома и после. После Махсома намерение, прежде природа, природу поменять невозможно. Только намерение человек может поменять. А еще я слышал, что до Махсома нет никаких прегрешений. Все. Нечего изменять в природе, а выше природы. Намерение, с которым человек может развиваться.
4: Есть 7 миллиардов
1: людей, которые занимаются действиями без намерения. Если бы у нас не было какого-то ощущения, что есть причина у вещей, которые мы делаем, то нас бы не интересовало духовное. Мы были бы просто как животные, делают вид наслаждения и идет к нему. Наука Каббала не занимается этим вообще, она занимается только намерениями, только выяснениями, почему, как и как прийти к нашему Создателю.
3: Мы видим еще раз, что важность окружения определяет человеку, как он будет развиваться, какое будет его развитие, его сила. И мы видим всегда, что можно добавить, тем более в периоды, когда товарищам чуть сложнее, усиливать окружение товарища, работать и в правой, и в левой линиях, то, что называется, на двух ногах. И это всегда вызов, вызов для развития, продвижения.
1: Работать в противоположности, правая линия, левая линия. Это единственная возможность прийти к какому-то источнику, потому что только из противоположности вы будете действовать в средней линии, Творец сделает там действие для творения и с продвижением.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Дорогие друзья, сейчас мы услышим беседу «В пути». Послушаем вместе, разумеется, и постараться реализовать то, что хочет от меня Творец сегодня. Беседа 29 мая 26 года, пожалуйста. Рав, как вы видите Творца в каждом состоянии?
1: Я не думаю, что это легко. Но я стараюсь идти как бы обратным образом. То, что это значит? Чем я занимаюсь? Я буду заниматься чем-то, что напоминает мне о Творце, а не наоборот.
0: Как когда мы здесь сидим, едим арбуз вместе с товарищами, как мы можем сюда поместить Творца, как мы его приглашаем к нам и не забываем о нем?
1: То, что ты находишься здесь, он уже соединен с вами. Конечно же.
0: Почему?
1: Почему? Потому что если бы не он, то мы бы и мысли такой бы не получили.
0: Мысль о Творце приходит от Творца?
1: Приходит от Творца, конечно.
0: А мы? Что же мы должны тогда делать?
1: Что вы тогда должны делать?
2: Так что?
1: Ну, подумай.
0: Но если он не посылает мне мысль о нем, откуда ко мне придет мысль о нем?
2: Кен.
1: Да. Это правильно.
0: Можно представлять себе Творца как энергию?
1: Представлять себе Творца как энергию? Нашу?
0: Ну да, допустим, он позволил нам сюда прибыть. Мы здесь сидим. Это какая-то сила, энергия.
1: Да.
0: Рав, Творец всегда скрыт перед человеком, от человека.
1: Только в той мере, что человек требует его, и на все эти требования, которые проходят через него. Так вот, так он раскрывает Творца.
0: Так что же именно раскрывается, если Творец всегда скрыт?
1: Нет, он не скрыт всегда. Он скрыт в соответствии с твоим требованием.
0: Требование человека определяет, скрыт Творец или раскрыт?
1: Да.
0: То есть раскрытие Творца через молитву человека?
1: Да.
0: Да, но есть ли результат раскрытия Творца или то, что ты в молитве к нему, это уже называется раскрытие Творца для тебя?
1: Да, это уже называется раскрытием Творца.
0: То есть то, что человеку удается молиться? Да, но где здесь наслаждение во всем этом процессе? Бесконечное наслаждение, как там описывают нам каббалисты, огромное наслаждение.
1: Ты должен прийти к этому.
0: Наслаждение только, когда Творец раскрыт, или в скрытии тоже можно прийти к наслаждению?
3: Да, ну.
0: Наслаждение.
1: Да.
0: Ощущается, когда Творец раскрыт, или только, или тоже и во время скрытия?
2: Гамбис манастера.
1: И во время скрытия.
0: А от чего наслаждение во время скрытия?
1: В том, что Творец не раскрыт и дает мне в этом возможность раскрыть его, бежать за ним.
0: То есть страсть к Творцу — это наслаждение?
1: Ну, может быть.
0: То есть нет такого понятия, как раскрытие. Скажем, еда. Я знаю, что сейчас будет трапеза, я буду наслаждаться. А когда уже трапеза происходит, то свет подавляет желание, а с Творцом такого не может произойти. Поэтому Творец как бы никогда не раскрывается. А наслаждение от самого стремления — это верно? То есть нет такого, что свет буквально наполняет кли и все.
1: Нет, это уже зависит от тебя.
0: Я попробую спросить немножко по-другому. Человек в своем желании, все наполнение, которое получает, наполняет его желание, и все, и заканчивается вопрос. Раскрытие Творца — это наполнение желания, которое потом заканчивается, или Творец, он не наполняет желание?
1: Творец не наполняет желание, но он готовит тебя серию желаний, по которой ты проходишь, и в конце концов так ты ощущаешь.
0: Так раскрытие Творца создает человеку еще желание, еще хисронот?
1: Да.
0: То есть не затыкает его. Ты не присыщаешься раскрытием Творца. И что же дает человеку раскрытие Творца? Для чего ему это нужно? То есть получается, что его кли никогда не наполняется? Не то, что он может присытиться этим. И для чего человеку вообще нужно раскрытие Творца?
1: Это дает ему наслаждение. Ни от какого действия не получаешь наслаждения, да, муж, и что?
0: Это как все время готовить еду и не есть. Это похоже?
1: Нет. Ты готовишь еду, и ты ешь вместе с товарищами. И это то, что наполняет тебя.
0: А кроме того, в этой еде он чувствует вкус, как будто бы есть этот вкус, да? Он чувствует вкусы? Да, но что наполняет? Там трапеза, которую он ест с товарищами. Что там именно наполняет?
1: Все.
0: Все?
1: Все.
0: Как сказать, что вот этот момент, я получаю наслаждение в данный момент? От чего именно? От осознания Творца, который нас собрал. Это осознание. Но где ощущение, где наслаждение?
1: Это то, что Творец наполняет тебя.
0: А если он не наполняет, то я могу рассказывать себе, что да, он собрал нас, организовал нас, он все сделал, он управляет всем. И почему это приносит мне наслаждение? Что из этого меня наслаждает?
1: То, что это делает Творец.
0: Ну и что? Что это Творец делает? Почему это становится наслаждением? Творец все делает. Как это меня наслаждает?
1: Творец, он приносит все. А ты наполняешь наслаждение.
0: То есть, кажется, не хватает массы, ты не можешь десятки. Если это миллионы, это понятно.
1: Нет, это не вера. Это не та вера, от которой требуется от тебя.
0: А какую веру требует?
1: Требует веру в Рава. где все, что он делает, делает Творец и делает самым правильным образом. И это ты должен принять.
0: Но это парализует тебя. Творец делает это совершенство. Что я могу добавить? Что я могу сделать? Так люди приходят на утренний урок, или там хотят распространять, это делает Творец, это совершенство или нет. Тут есть место сказать, что это нехорошо, этого недостаточно, потребовать, поднять важность, требовать больше от всех. Нет, Творец совершенный, и нечего сюда вмешиваться. Что здесь правильно?
1: Творец совершенен.
0: Творец совершенный, и точка. И нечего добавить к этому?
1: Нечего добавить.
0: Рав, если кроме каббалистов, остальное человечество, есть у них какая-то часть человечества, которая действует из величия Творца, или только каббалисты действуют из величия Творца?
1: Каббалисты — это те, которые действуют из величия Творца. И все.
0: Все остальное человечество, как мы слышали, там религиозные, делают разные действия, которые они производят, они ведь действуют из величия Творца, или у них есть какой-то другой мотив, который заставляет их делать?
1: Ну, хотят раскрыть его.
0: Так все, что они делают, это из... внутренней мотивации, что я хочу раскрыть Творца?
1: Да.
0: Несмотря на то, что они делают вещи, которые причиняют вред ближнему, их действия, но их внутренний мотив — это раскрыть Творца.
1: Нет, ну не настолько. Я не очень понимаю вопрос.
0: Ну, в этом весь вопрос. Что движет ими, когда у них есть такие силы, производить такие вещи, всякие в крайности?
1: Я не думаю, что они больше экстремисты, чем мы.
0: А в чем каббалисты экстремисты?
1: А каббалисты говорят, я собираюсь раскрыть Творца, даже если это и выше меня.
0: Каббалист никогда не причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца, или это невозможно, что он причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца?
1: Каббалист принимает то, что он получает от Творца. И если у него силы преодолеть это и приблизить себя к Творцу.
0: Да, но может ли каббалист когда-нибудь сделать такое действие, которое причинит вред ближнему, причинит зло ближнему, чтобы раскрыть Творца? Он сделает такое, или он никогда не причинит зло другому?
1: Нет, у него этого нет.
0: То есть ближний важнее для него, чем Творец? Если сейчас, допустим, будет такой экзамен, такой тест.
1: Нет.
0: Еще вопрос. Что может человек получить только от товарищей, что не может получить из книг, от учителя, ну, вообще все другие средства? Только от товарищей он может это получить. Что это?
1: Величие Творца.
0: Я хотел спросить, величие Творца — это что-то больше, чем величие свойства отдачи? Как я должен это истолковывать? Творец? Кто такой Творец? Я воспринимаю его в себе как свойство отдачи и любви, но если я буду ценить это свойство отдачи и любви, это значит, Творец велик? Или величие Творца — это что-то намного больше, чем свойство отдачи?
1: Больше.
0: Да, больше. Но то, что я возвеличиваю свойство отдачи, это уже часть?
1: Да.
0: Понятно, что творится намного больше, чем свойства отдачи. Да, но я, если я правильно понимаю в этом вопрос, чтобы создать с ним связь, я должен настраивать себя на любовь и отдачу, быть ближе товарищем, и тогда буду ближе к Творцу. Но он сам, он намного больше, чем это. Это правильно?
1: Да.
0: Может быть, поэтому мы не можем прийти к величию Творца, недостаточно молимся об этом друг за друга?
1: Да. Решение прийти к любви к товарищам. И отсюда постараться прийти к любви к Творцу.
0: Вопрос. Каждый может сказать, что мы еще не сделали. Какое средство мы еще не использовали?
1: Это спрашивают в конце любого собрания товарищей.
0: Рав, что-то должно измениться в работе?
1: В человеке.
0: Только в человеке. А снаружи ничего не изменится? И человек понимает, он знает, что это вот все, это произошло. Что он постиг Творца, он знает об этом?
1: Да.
0: А изменения в человеке, все изменения только внутри человека, в его сердце. Из чего исходит это изменение? Темп изменений. Что приводит этого движения?
1: Окружение.
0: Окружение, товарищи могут ускорить или изменить во мне это. Иначе я могу застрять хоть 10 лет, не дай бог, да, в одном состоянии. А товарищи могут меня двинуть. Как вы видите наш следующий шаг после Конгресса десяток? Какой следующий шаг?
1: Ну, я думаю, что результатом этого то, что все мы не так подсмеивают, откроем себя больше.
0: Как это выражается? Ну, связь между десятками или еще?
1: Нет, нет, не связь между десятками, нет, а вот связь внутри каждой десятки.
0: Но это мы и сейчас делаем. Сейчас на этом конгрессе, допустим, мы достигнем с какой-то связи. Ну, наверняка будет хорошо, связь будет больше в десятке. А какой следующий этап? Допустим, мы построили связь. Куда вести группу на следующем этапе? Ведь все время нужно человеку представлять какую-то цель перед ним. Как вы видите наш следующий этап?
1: Что каждый человек в каждой десятке, он нам...
0: Чтобы каждый товарищ десятки был бы слит с товарищем?
1: Ну, это красивые слова.
0: А связь между десятками... Это еще рано?
1: Да. Я также не слышу, что хотят этого.
0: Человек приводит к постижению себя или, или окружение его.
1: Окружение.
0: Окружение. И как окружение может вести человека в духовное сейчас?
1: Тем, что она показывает ему путь.
0: Как мы можем, как окружение, как десятка показывает человеку путь к Творцу?
1: Каждый показывает другому, что ведет его.
0: Ну, как показать ему путь? Как сказать ему, что Творец там, и это то, что ты должен делать?
1: Я думаю, что у меня недостаточно слов для этого.
0: Если я понимаю, то вхождение в духовное, то есть, да, у каждого человека есть свой корень души, свой темп продвижения, но товарищи, окружение, десятка, они ускоряют продвижение, и поддержка взаимная, и поручительство может вывести человека в духовное. Но заботится ли человек все время о своих товарищах? Что ему обеспечивает и товарищи относительно него?
1: Это то, что я не могу.
0: Если я забочусь о товарищах на 100%, я полностью отдал себя им.
1: Ты не можешь.
0: Ну, не 100%. Насколько у меня силы? Молюсь о них, прошу о них, даю им пример. Это обеспечивает мне, что я получу от них пример тоже. Вы чувствуете, что Бней Барух проложили путь? Допустим, если вы посмотрите, что было 40 лет назад,
1: да.
0: Вы чувствуете, что Бней Барух проложили вам какой-то путь? Что имеется в виду, что они проложили ему путь? Ну, вы чувствуете, что они как бы повели вас по этому пути, что они были для вас силой двигаться по этому пути?
1: Ну, не совсем, но в чем-то да.
0: Есть такое опасение, что Бней Барух не выживет. Есть такое опасение?
1: Есть.
0: Или Бней Барух — это земля обетованная, и неважно, что бы мы там ни говорили, что бы мы ни делали, плакали, смеялись. Есть такая функция, есть должность, и мы не избежим ее.
1: Нет.
0: Нет. То есть Творец может нас всех разогнать и создать другую группу.
1: Да, есть еще пути.
0: Тысячу лет, да? То есть мы не можем быть уверенными, что это вещи все эти раскроются. Вы так чувствуете?
1: Я больше так, что в каждую секунду, каждый день я должен знать, что правильно будет делать.
0: Да, но это на сегодня. Но программа наперед. Неделя, две недели. Ну, как программа, если у меня есть деньги, но я смотрю наперед. Через неделю, через год я смотрю на несколько шагов вперед. Я встаю утром, что я чувствую, что Творец хочет от меня сегодня, я стараюсь это реализовать. Ну, да, не включаю там какие-то большие планы.
1: Да, это вопрос. Это вопрос.
0: То есть не бояться будущего, а сегодня, настоящее.
1: Не беспокоиться о будущем. Нет, это неправильно. Надо постараться прийти к этому сегодня.
0: Ну, а сейчас поделимся впечатлениями от этой беседы и что из нее мы берем в реализацию в десятках.
1: Я хочу начать со слов Рава, который сказал вот очень простую такую вещь, что ты должен всегда, тебе должно быть что-то, что будет напоминать тебе о величии Творца. Это окружение, это товарищ, который рядом с тобой. И там были еще вопросы, то, что касается наслаждения. И разных желаний. То можно сказать, что наслаждение ты можешь получить только от товарищей, когда ты служишь им.
0: Мы слышали, Рав говорил вначале о раскрытии Творца, что нужно искать Творца. Затем Мы должны понимать, что наше наслаждение от того, что мы наполняем товарищей, окружение и поиск Творца. Это часть нашей работы, это часть наслаждения стремиться к Творцу. Короче говоря, Он дал нам и работу с Творцом, и окружение.
1: Нет пока необходимости работать между десятками, пока еще не готовы. Надо пока сосредоточиться в работе в десятке и напоминать друг другу и работать друг с другом о раскрытии Творца. Творец — это не только свойство отдачи, он гораздо больше этого. Но чтобы прийти к нему, мы должны искать свойство отдачи.
3: И
1: мы все время должны заниматься только этим и ничем другим, да, то, чем там люди занимаются. У нас есть задача, и если мы не будем ее выполнять, тогда Израиль, он ведь не сирота, Творец найдет другие способы. И это то, что касается будущего Бней Баруха, группа, которая ищет Творца.
0: Да, это место для выяснения. Мы делаем это все время в десятках, но мы начали усиленно это делать в подготовке к конгрессу, выясняли много вопросов, и на самом конгрессе тоже мы были много времени вместе. Мы научились ценить это время выяснений и видеть то, что называется, что дает нам выяснение в десятках. И это должно становиться для нас более важным. И десятка дает работу, иногда нас это уводит вправо, иногда влево, иногда приятно, иногда неприятно, но само выяснение в десятке, от этого десятка растет. И мы должны распространять это состояние выяснения в десятке, потому что выяснение в десятке, в котором мы растем, объединяемся, это место нашей работы. И это нас растит.
1: У меня такая ассоциация, что десятка — это такой тренажерный зал для духовного. И если ты не будешь постоянно заниматься и не примешь это самым серьезным образом и профессионально, тренироваться каждый день для того, чтобы достичь какого-то результата, то ты не придешь. Ты достигнешь. А если там раз в неделю, да, в тренажерном зале, то у тебя не нарастишь никаких мышц, и ничего там и не получится, и...
0: А мы перейдем к следующей части, но сначала споем вместе песню.

0: строим духовное общество.
1: Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. И то, что сейчас мы сделаем на нашей еженедельной встрече, мы подытожим конгресс, который мы провели, конгресс десяток, и начнем строить вместе следующий конгресс. Мы слышали сейчас в беседе, которая была у товарищей с Равом. На первое предложение Рава он сказал, что он не ждет, а ищет сам, что может приблизить его к Творцу. Прежде чем мы начнем искать следующий шаг, давайте углубимся в благодарность за то, что Творец дал нам возможность объединиться в каждой десятке, углубить связь между нашими сердцами, почувствовать, как мы окружены величайшими товарищами, учениками Рава, которые стремятся уподобиться высшему свету, и исходя из этого почувствовать нашу любовь к ним и зависимость от них, и ту надежду, которую они дают нам, чтобы Бней Барух, мой, в моей десятке, продолжит подниматься, процветать, и как Рав все время искать, как можно приблизиться к Творцу и стать таким.
0: Да, хаверим, мы удостоились действительно пробуждения свыше, потрясающего. Благодаря нашего усилия снизу мы приложили много-много усилий, много десяток сделали усилий, много товарищей, подруг, каждый так по-своему. Но будем не забывать, что стоит за всем этим процессом. Творец, он первый и последний. Прежде чем вы даже позвали меня, я уже отвечаю. Поэтому сейчас зайдем в состояние внутренней благодарности в каждой десятке. Сейчас прочитаем статью Шамати, 26-ю статью Шамати. Будем читать в каждой десятке, а потом мы проведем семинар. Сейчас мы вместе прочитаем Шамати, 26-ю статью. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. У кого из труды Бальсулям, это находится на 540-й странице, а у кого этого нет, это есть в учебных материалах. То, что относится к уроку. А после того, как мы закончим читать статью, каждая десятка проведет внутри семинар, за что мы благодарим Творца за прошедший конгресс. Еще раз мы читаем вместе статью Шамати 26. После того, как закончим читать, проведем семинар в десятке и поблагодарим Творца за конгресс, который был. Итак, 8 минут, пожалуйста.
1: Статья 26. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Сказано: «Возвышен Творец, и низкий увидит». То есть только низкий может увидеть величие Творца, и буквы слова «дорогой» «якар», те же, что и в слове «признает» «якир», что означает, что насколько ему дорог этот предмет, настолько он признает его величие, ведь именно в мере его важности он воодушевляется. Воодушевление приводит его к ощущению в сердце, а в мере, в которой он признает эту важность, у него рождается радость.
0: Поэтому, если он признает свою ничтожность, что у него нет никаких привилегий по сравнению со всеми его ровесниками. То есть он видит, что есть много людей в мире, которым не дана сила исполнять святую работу, даже в самом простом виде, даже без намерения, и в лолишма, и даже в лолишма, в самом лолишма, даже еще подготовка к подготовке к облачению святости, а он все же удостоился, то есть ему даны желания и мысль, что он все же даже иногда исполнял бы святую работу даже в самом простейшем виде, какой только может быть, и если он может оценить важность этого, и в мере важности, которую он придает святой работе, в той же мере он должен воздать хвалу и благодарность за это.
1: Ибо такова истина, то есть то, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда мы можем исполнять заповеди Творца даже без всякого намерения. И тогда человек приходит к ощущению величия и радости сердца, и благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать и говорит «и за то, что ты сделаешь со мной в будущем». Поблагодарим Творца за конгресс, который мы прошли.
0: Конгресс, который прошел, это было величайшее событие. Да, это было великое событие, и действительно ввел десятки в состояние объединения и требования Творцу раскрыться через это объединение, и ввел нас на особую такую волну, и мы ему благодарны за это.
1: Все, что происходит, и каждая десятка, где бы она ни находилась, работа в объединении между нами благословенна. Но этот конгресс, там было особое мнение. Ведьмный Барух — это ощутил, прожил, и я за это благодарен.
0: У меня много благодарности за весь этот конгресс. Огромная благодарность за тот момент, что у нас была возможность быть больше, чем 24 часа. Все время окруженными контентом и товарищами, важности десятки и мыслями, как продвигаться дальше от одного этапа к другому. Это просто как, это как массаж. Да, это раскрытие такое. Мы даже не знали, что будет на следующем шагу. Хотя мы много подготовки сделали, проделали. И я также еще и благодарен за то, что была возможность у десятки произвести выяснение, производить это все время. И это была как такая исследовательская лаборатория. Очень много понятий пришло.
1: Я хочу тоже поблагодарить Творца, который дал мне возможность быть вместе с товарищами и говорить все время, и быть в связи и любви между нами, и напоминать друг другу о Творце и о том, что Он делает для нас, и Его величие, Рав, группа, товарищи. Короче говоря, мы говорили много обо всем, и это было огромное наслаждение.
0: Если это я связываю со статьей, да, получали вообще мельчайшую вообще честь, заслугу поработать на Творца, то можно видеть Конгресс, да, после того, как мы провели серьезную подготовку, я думаю, даже за два месяца до самого Конгресса. И в каждом моменте, да, в каждый момент Конгресса у нас был контент и товарищи, которые вели и держали... вели этот контент в каждую секунду. Мы действительно почувствовали радость. Какая же у нас была радость в десятке во время Конгресса. Я вообще в полном вообще восхищении. Я продолжаю еще жить этим Конгрессом в силу такой огромной радости. И это выражалось и в песнях, и в трапезах, и в нашей связи друг с другом. Действительно, Конгресс очень-очень теплый.
1: Благодарить за прошлое — это действительно то место, где ты взбираешься на следующую ступень по этому пути, который называется духовная любовь, правой и с правой и с левой стороны. И это место находиться в выяснениях, как мы учили даже в последний период, было и до Конгресса, и даже после Конгресса, это буквально собирать плоды нашей работы. И человек, он не рождается любящим или каким-то там объединенным. Должен вкладывать, проходить состояние. Это то, что нас развивает и растит.
0: Да, хаверим, мы в результате, ну, после Конгресса распространили опрос, и спасибо всем, кто заполнили этот опрос. Это первый раз мы делаем такой Конгресс, мы такого никогда не знали. И в результате отзывов, которые мы получили на опрос, возник вопрос. Самая большая как бы реакция была. И у ребят, которые с нами уже десятки лет, я чувствовал, что это был мой первый Конгресс. Вот настолько такая реакция от многих товарищей, да, кто ответили на опрос со всего мира. Поэтому мы хотим выяснить вот это вот ощущение, вот эту вот особенность этого Конгресса десяток по отношению к предыдущим Конгрессам, которые мы делали. Поэтому мы хотим задать вопрос, что вот это особенного было в этом Конгрессе, и что привело к этому ощущению, что это мой первый Конгресс? Что вот особенного было на этом Конгрессе? И что, по твоему мнению, привело к этому ощущению, что это мой первый Конгресс? Шесть минут.
1: Ощущение первого конгресса, ну, я не думаю, каждый конгресс

0: конгресс, я почувствовал, что все конгрессы вели к этому конгрессу. И то, что было особого в этом конгрессе, ощущение вот интимности, вот этого объединения, больше такой тонкости соединения, ощущение товарищей на этом конгрессе. Но, то есть каждый зашел в мое сердце.
1: Да, было много уникальных моментов на этом конгрессе. Я согласен с тем, что это может быть не совсем правильное определение первый конгресс, но на самом деле это первый конгресс во многих, по многим понятиям, категориям. Та ступень, к которой мы дошли, как ученики, что ответственность перешла к нам, и мы взяли ее. Я думаю, в этом и есть эта уникальность. То, что мы совершили скачок, как ученики, как десятка, как товарищи Бней Баруха. Меня это очень тронуло, вот этот факт, что мы все больше приближаемся вместо того, чтобы быть маленькими детьми, стать уже взрослыми.
0: Я хочу сказать, что для меня, что было особенного, это подготовка, которую мы провели вместе. Подготовку, которую обычно на конгрессах нам как бы это дают, как бы, а ты делаешь то, что от тебя требуется. А тут я думаю, что тут каждый из нас был ответственен за что-то, за то, что, что мы спланировали сделать. Мы работали парами, когда готовили материал, готовили контент конгресса. И на самом деле я просто даже и не помню таких серьезных вещей, сильных. И действительно, такое ощущение. Ты как бы уже узнал своего товарища, который рядом с тобой, как бы заново. Это то, что тем, что мы делали это вместе.
2: Да,
1: и я думал о том, что же было такого оригинального. Мы делали уже это вместе, мы ездили вместе в Кесарию. Но, конечно, мы не дошли до такого уровня. Я думал, что же было действительно уникальным. И мы достигли такого уровня радости, связи. Я думаю, что то, что это произошло, это благодаря нашей подготовке. Мы за два месяца начали планировать каждое мероприятие, контент. И товарищи, которые не привыкли заниматься такими вещами, контентом, и там я способен, не способен и так далее. И я думаю, что мы вместе сделали это все мировое клей. Не то, что мы. Все мировое клей вместе сделало это, и поэтому это была такая мощь.
0: Соединили ли мы Творца в каждом действии? Но так вот, ощущение первого конгресса, по-видимому, родилось именно из вклада каждого человека, каждого товарища в конгресс. Потому что на самом деле десятки сидели, готовили лайнапы, делились лайнапами, готовились очень сильно. Я думаю, в преддверии следующего конгресса нам тоже надо так тренироваться и помнить, что Творец, Он настоящий руководитель каждого действия, которое мы делаем. Да, будем стараться больше.
3: Кен,
1: после того,

0: мы выяснили, что уникального было на Конгрессе, и что, где был там Творец. Мы вместе с тем, что мы начали обсуждать, что особенного было на этом первом Конгрессе, в десятке каждый раскрыл что-то новое, что-то особое на своем взгляде в десятке. Ты как-то обновляешься изнутри и чувствуешь что-то новое в своей десятке. Это мы хотели бы выяснить, и наша цель в этих выяснениях — углубиться в новое состояние, которое Творец дал нам после Конгресса в десятке, и понять, давайте еще на 6 минут как бы углубимся еще глубже в сердце товарища и поделимся, что нового я раскрыл о своей десятке на Конгрессе. И что самое важное мы достигли как десятка на Конгрессе. Еще раз. Что нового я раскрыл о своей десятке на Конгрессе, то, чего не видел прежде. Мы много лет вместе, и вдруг что-то особенное. Я смотрю на свою десятку, и что-то вдруг новое во мне пробудилось. Давайте поделимся с товарищами, что особенного я сейчас в вас обнаружил. Пожалуйста.
1: Я не знаю, новое ли это, но то, что можно было видеть, это такой сбор всех, когда все вкладывались. Мы прикладывали большие усилия. Но новое ли это? Ну, это всегда может как бы обновляться. Это не обязательно должно было быть новым на Конгрессе, но усилия и желание собраться, сплотиться. Будем считать, что это заново раскрылось.
0: Я почувствовал, что у меня есть серьезная десятка. И когда мы производим действие, оно уже происходит из более взрослого, более зрелого места, и есть чувствительность друг к другу и глубокое понимание того, что объединение и важность для каждого, что я почувствовал радость от того, что я нахожусь в этой десятке.
1: Снова несколько моментов, что нового в ощущении у меня то, что товарищи, в первую очередь, были такие моменты, когда вся десятка присутствовала. Это как вот в армии. Бениамин был же в армии. И вот я почувствовал такое ощущение от товарищей, не товарищей, ей присутствуют, не присутствуют, но больше как братство такое, семейное такое ощущение. То есть десятка превратилась в семью. И кроме того, что каждый мог, и все вот эти вот усилия, мы все же прилагали усилия. И ты видишь сейчас это в новом свете, именно потому что мы были внутри этого всего вместе, а не то, что там, а ты куда-то должен убежать, чтобы увидеть усилия каждого там. Это дает ему много сил видеть товарищей великими.
0: Я помню, как мы ходили на берег моря. Такая была прогулка очень сильное впечатление, глубокое. Мы там сидели вместе, пели. Как будто бы ты находишься. Есть ты, группа и Творец, и все, и больше нет никого на море. И море, тишина. И вокруг есть много людей, но ты находишься в десятке, и ты находишься в потоке, с ней ты поешь. Просто нет слов это передать, это ощущение.
1: Да, что для меня там было особенного, то, что я почувствовал, что каждый товарищ, да, если его не присутствует, то чего-то не хватает. Я могу дать много примеров, скажем, Ави Мазур, когда он играл нам, а Нати выстроил всю систему саунда, Соломон, Эрис приготовили плов. Разные товарищи делали разные вещи, не было никого. Да, вот не было недостатка. Вот ощущение, что вся десятка и каждый, я почувствовал там, что каждый — это что-то особое. Если мы кого-то бы там исключили, то там бы не хватало всего этого ощущения. Ну и все. Я думаю, что самое замечательное во всем этом, что мы были вместе, и каждый дал то, что было специфично, относилось к нему.
0: Чувствовать семью и больше объединения и так далее — это понимание, которое есть у каждого своей роли, и в семье у каждого ребенка есть свои особенности. Не то, что он лучше или хуже, но каждый дает в соответствии со своими способностями, своими усилиями, которые он может вложить. И также и в десятке. Один умеет организовать контент, другой — еду, третий может составить расписание. И держать нас в рамках, каждый в соответствии со своими способностями, то, что он любит и может. Нужно все время помнить то, что все это соединяет, это наша общая цель.
2: Так,
1: идем дальше. Одна из замечательных вещей, которую мы слышали после конгресса, ну, я лично это слышал, и ко мне тоже обращаются со стороны контента, что у каждой десятки были какие-то свои особенности, какие-то свои вдруг озарения, идеи, какое-то особое там упражнение или действие какое-то особое, игра. То есть что-то особое, что они сделали, и это было замечательно. И они думали, почему бы все десятки не делали бы такое действие. То есть потенциал, если это было 800 десяток, которые прошли конгресс, и у каждой десятки в течение 3 дней было какое-то особое открытие, то у нас в потенциале, да, 800 всяких идей, изобретений и идей, да, вот этих вот, по поводу контента, мы сейчас это как следует упакуем на следующий конгресс, у нас будет целый ящик всяких хороших вещей, а сейчас мы хотим послушать в общем обсуждение здесь и по всему миру. Вот тут коротко, да, сказать, какие у вас есть идеи, особые вещи, которые вы делали, самое особенное, что вы сделали на конгрессе, ваши десятки, чего не делалось в общих рамках. Что-то особое, что стоит, чтобы все бы знали, и, может быть, даже воспользовались. Как там? Вена, пожалуйста.
0: Лехаим, друзья, мы сделали что-то очень особенное. Мы делали прогулку в горах вокруг озера, молча. Два товарища предложили это. И после нескольких минут молчания один из товарищей воздал молитву, мы обнялись, мы подняли молитву, и 5-10 минут, потом следующий товарищ произнес молитву. И вот так вот мы проходили, и каждый товарищ произносил молитву, там поднимал молитву прямо рядом с этим озером Лехаим.
1: У нас на зной из трапезы, да, разбили тарелку. да, 5.23 и с Творцом. Это такой-то символ помолвки. Поэтому это была, да, особенная вот эта вот, касалась нашей десятки. Мы, да, пока каждой подруге посвятили строчку стихотворения, да, и также говорили, почему мы любим. Сблизила.
0: У нас мы сделали такой отряд стражников, охранников, еще до конгресса, в подготовках мы должны были объяснять эти темы. И вот это отряд этих стражников, он и по-доброму действовал, и также жестко, соблюдая законы. Мы были в бассейне или на прогулке, они следили за намерением. Если нужно было какой-то отрыв, из первоисточников, вот этот отряд стражников все время держал нас в балансе, и это очень нам помогло.
2: De las cosas que hicimos hubieron dos actividades que fueron muy emocionantes. Una es que hicimos una caminata virtual.
1: Два таких волнующих действия. Была виртуальная такая прогулка. Каждый шел со своим телефоном и вместе слушали музыку и пришли к общей молитве. А потом уже говорили уже о личной жизни, когда мы просто не знали друг друга. У каждого есть дети, женат, не женат, где работает, как пришел в Нейбарух. Это очень сильно открыло нам сердца, это было очень волнующе.
0: У нас, то, что мне показалось очень особым, мы решили, что мы все время производим контент. И даже когда мы готовим еду, и мы заботимся о том, чтобы сидеть вокруг вместе, скажем, товарищи готовят еду, они дежурные, мы сидели вокруг них, пели песни, всякие предлагали игры. И когда мы отдыхали, у нас был контент для отдыха, контент для каждого мероприятия. И все время мы это делали вместе.
1: У нас была прогулка, игры были объединяющие. И гимнастику еще вместе делали. Вот, а что особенного было? Что мы... разложили камни, так по кругу было написано, товарищи сидят вместе, да? И вот это вот приводило к объединению.
0: Еще до конгресса у нас были такие позитивные вещи, где-то за два месяца до конгресса товарищи начали возвеличивать действия эти, действия превзошли все ожидания.
1: Нью-Йорк 2. Ну, давайте все-таки какие-то вот новинки, а не общее что-то. Нью-Йорк 2. So many different incredible things that we tried for the first time,
0: but one thing that really stood out is a first YH, a first. Много прекрасных новых вещей мы делали. И собрание товарищей в первый день, величайшие какие-то вещи, мы писали письма, мы все это отпечатали и читали письма друг другу. И это было очень сильно в десятке, вот то, что мы заранее написали это.
1: Да, мы начали с бани. Нет ничего лучше, как смягчить сердце. Да, такая традиционная баня. это особое действие такое, в конце мы начали писать письма, послания, да? Мы поделились, да, и начали писать послания, да, товарищам, да, начиная с того, что там «Живите вечно», да, и вот так вот получили от каждой такой группы.
0: Мы читали ТЭС, 16-ю часть, то, что Рав с Рабашем читали вместе. И мы всем рекомендуем это дело читать, 16-ю часть ТЭС.
1: Мы выбрали такое действие, учеба с товарищами, два таких события. И с нашей точки зрения, это действительно открытие было сильно, сильно поднимало. Да, это пришло из-за желания товарищей. Да, мы смотрели, что нам не хватает, и поэтому решили выяснить это вместе, поэтому выделили на это время. И сейчас мы тоже ищем время, чтобы для всей как бы, группы, да, как это все реализовать. Какой-то урок между нами по того, чего как бы по актуальным потребностям десятки, то, что поведет десятку вперед.
0: Да, мы сделали такую викторину. 50 вопросов о разных личных моментах в товарищах. Барух, это было очень сильно, да, и мы познакомились с товарищами, узнали такие вещи, которые никогда о них не знали. Киев один.
3: Так, у нас была экскурсия в Жироне, в месте Жирона в Испании. Мы там прошлись по местах каббалистов Середневича, читали урывки Рабаша, де він на них посилається. Екскурсію проводили також в Zoom для тих товаришів, які ось в Україні. Цікаво такий був
0: досвід. Вони проводили екскурсію в Іспанії, в середньовікових містах, де були каббалісти, читали отривки і транслювали в Zoom вот эту екскурсію, вот эту прогулку ребятам з України. Москва 3.
4: У нас было такое интересное действие. Мы по кругу читали вот эту красную книжечку, отрывки, избранные отрывки из книги «Зор». Товарищ берет, открывает наугад, значит, что откроется, читает этот отрывок. Сосредотачиваемся так чуть-чуть. На полминуты и передаем, как в семинаре, да, следующему. Следующий открывает. Раз, если какой-то отрывок интересный, из него приходит какой-то вопрос. Один из вопросов, например, был, как привлечь свет будущего состояния. Ну, там об этом было в отрывке. Раз, значит, семинар по кругу делаем на этот вопрос. Если нет вопроса, передаем дальше. Да, и если есть вопрос, обсуждаем. И вот так вот целиком за полтора часа нам удалось один круг целиком так пройти, прочитать очень сильно. Прям это всех подняло. Просто делать, и сильный эффект такой очень. Передаю.
5: Тогда Литуания 1.
6: У нас очень натурально сочеталась серьезность с весельем. Мы смыслили нашу местную географию тем, что спустились в глубокое место и читали соответствующие отрывки. После чего у нас родилась спонтанная объединяющая игра, где вне зависимости от возраста все участвовали как дети. Это очень объединило нас. Спасибо.
5: Спасибо.
1: Спасибо всем товарищам. В преддверии следующих конгресса десяток просьба. Посылайте Boardwalk.ly и все идеи, которые у вас есть, у кого есть какое-то вообще открытие, игра, не знаю, там, лайнап, посылайте все. Мы все это соберем в преддверии следующего конгресса и сможем гораздо больше возможностей предложить каждой десятке.
0: Да, как мы говорили, конгресс был беспрецедентным успехом. И более 80% ответили, что действия на конгрессе укрепили десятки, и независимость их — это тоже очень важный параметр для нас. И согласно самым успешным действиям по опросу, все отметили, что это была продолжительная подготовка, это очень помогло им. Ну, естественно, всякие игры и то, что ребята открывали сердце, и такие прогулки в тишине. Я отмечаю то, что большинство товарищей отметили, совместное приготовление еды, трапезы, и добавляли сами уроки из архива согласно хисторону десятки, это тоже было успешно. И самостоятельное составление расписания, это тоже укрепляло десятки. И были проблемы, были такие задачи. Прежде всего, самым успешным было это у тех, кто был физически, как мы понимаем, в мировом кли, конечно, немного процентов, как мне кажется, 15-18% удалось им встретиться физически. Половина, где-то 45% было виртуальными. И самым сложным это было гибридные десятки. Это понятно, трудно, может быть, 2-3 человека есть физически, а там 5 или 6 виртуальных. Это, конечно, трудно решить, и многие отметили, что нужно как-то решить, найти этому решение виртуальной усталости. То есть сидеть 12 часов перед экраном, мы понимаем, что это совсем нелегко. И, конечно, было еще такое замечание, что старые десятки, они больше наслаждались независимостью и то, что они могли выбирать и проводить уроки, а молодые десятки хотели больше вопросы и ответы, больше какое-то направление. Мы будем с этим работать. И большая задача, я сейчас скажу, как мы можем совместить те действия, которые мы производили в десятке, нам понятно, что это было удачным, со следующим конгрессом, который будет региональным. И здесь, конечно же, и конгресс в Израиле у нас был. Но нам понятно сейчас, я, по крайней мере, так думал, когда я подводил итоги, понятно, почему Рав все время направлял нас на то, чтобы быть все время в десятке, хотя мне было очень тяжело это принять. Ну, всегда мы привыкли, взаимовключение. Да, мы в десятке, но когда приходит конгресс, я хочу сидеть с разными товарищами, именно перемешаться, именно взаимовключаться. Мы все это слышали, все эти рекомендации. Но последние годы он говорил, нет, неважно, что бы там ни происходило, ты приходишь даже физически, если ты сидишь с другими, ты должен находиться в своей десятке. Понятно, что следующие конгрессы будут всегда в десятке. Почему? Потому что в духовном нет меньше десяти, нет одного человека. Понятно, что когда-то мы придем к связи между десятками, к взаимовключению, это будет между десятками. Как это будет, непонятно. Насколько мы пытались это выяснить, даже сейчас в этот период с Равом, он сказал нам, что мы еще не готовы к этому, поэтому мы продолжаем укрепляться в десятках. И здесь задача, давайте подумаем вместе, как можно сочетать удачную деятельность, которая была сейчас на конгрессах десяток, с широким конгрессом региональным, который нам предстоит. Несколько слов, для чего нам нужен региональный конгресс. Прежде всего, у нас это уже было. И у нас есть несколько преимуществ, прежде всего, во множестве народа величие царя. Все об этом знают. Несомненно, что внутренняя работа там моя, с десятками. С моей десяткой я там получал примеры. И вместе с этим вокруг меня есть несколько тысяч человек. И величие и важность Творца. Конечно, я могу получить от них больше. Да, мы слышали. То есть окружающие света тоже действуют. Мы не хотим упускать эту возможность. И, конечно, взаимоподдержка. Если что-то вдруг произойдет, допустим, скажем, в Нью-Йорке 2, я об этом не узнаю. Да, но Нью-Йорк 3 узнаю и поддержит. Да, и мы знаем, что происходят разные вещи в десятках. Не будем сейчас в это вдаваться. Вопрос снова, как все-таки нам совместить удачные деятельности, то, что сейчас у нас было на конгрессе десяток, с региональным конгрессом, когда мы, допустим, соберемся в каком-то регионе, там будет ли это одна страна или несколько стран, неважно, и вокруг меня будут несколько сот человек. Как мы это все можем совместить? На это мы выделяем 6 минут, пожалуйста. Мы, конечно, будем об этом еще много говорить, но давайте начнем об этом думать, рассуждать, размышлять.
1: Да, большой вопрос, тут ничего не скажешь. Может быть, что и на региональном конгрессе тоже можно делать, совершать действия, какие-то особые десятки. А есть вещи, которые можно сделать в более крупном масштабе. Ну, скажем, у нас мы когда писали песню,
3: для меня
1: как бы не было это чего-то такого особенного, потому что был на конгрессе, когда все мировой клип писало песню. То есть это не что-то такое особое было. Ну, может быть, можно в баскетбол собирать.
0: Что можно давать? Я думаю, что прежде всего на следующем конгрессе там мы входим как объединенная десятка, такая монолитная. Мы выяснили в том состоянии, на котором мы были, выясняли разные состояния, которые мы вместе проходили. А сейчас мы пришли к этому на более высоком уровне. И с этого уровня, я думаю, что мы можем войти в этот региональный конгресс уже вместе. И стремиться вместе с другими десятками, которые уже находятся рядом с нами, и быть как один человек с одним сердцем, как одна десятка.
1: Я думаю, что один из вызовов в оригинальном конгрессе — это мы как одна десятка съезжаемся в то место. Ну вот просто пример. Скажем, поехали в Румынию, так вся десятка поехала в Румынию. Я не знаю, как вообще такое можно сделать. Это сложно, тяжелее. Я знаю, тут в Израиле тут легче, но есть региональный конгресс, и вся десятка... Этого я не знаю. Но если это мы сделаем как десятка вместе, то я думаю, что все десятки смогут сделать такое действие и представить то действие, которое они делают, да, на региональном конгрессе. Это будет так мило. Я помню, мы делали так, что когда мы делали культурный вечер, да, и каждая страна представила что-то свое особое на этом культурном вечере. Может быть, так каждая десятка может выступить на региональном конгрессе.
0: Я не знаю, как определяется региональный конгресс относительно того, кто куда выезжает. Но если мы проводим региональный конгресс, есть определенный регион, и там тот или иной центр, где проводится конгресс, внутри этого регионального конгресса, допустим, будут физические мероприятия, но в перерывах можно проводить мероприятия внутри десяток. Допустим, собралось 1000 человек. Есть утренний урок, есть урок после обеда. И между тем этим десятки должны организовать свой контент, свои мероприятия. Это можно, конечно, делать и в Израиле, и за границей. Из многих мест собираются товарищи в разных местах. И, во-первых, будет там большая радость от собрания товарищей. Было сказано, я хочу объединиться еще с товарищами. Да, на это надо выделить время. И также будет возможность какие-то нужно отвести какое-то время для действий внутри десятки.
1: Да, я думал так же, как и вы. То есть, если есть возможность поехать вместе куда-то, это всегда предпочтительнее поучаствовать. Это дает дополнительное ощущение. И да, есть время на каждом конгрессе, время для общих действий и возможность объединиться в десятки.
7: Давар эхад батуах.
0: Одно наверняка, то объединение, которое у нас было на конгрессе десяток, такое же надо внести в региональный конгресс, и это наверняка поднимет конгресс очень высоко. Может быть, будет не физически, но идеи будут.
1: Ну вот, как вы видите, мы только начали запускать, да, вот этот региональный конгресс. Это теперь пробудит в нас много нового и вызовов много. И мы подступаемся к этому вместе. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать всех. И здесь, в зале, и по всему миру. То, что касается регионального конгресса, что вы думаете? Он будет с 29 по 31 октября. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать, да, какие у вас вещи возникли, что вы обо всем этом думаете, какие элементы конгресса десяток вы бы туда включили. Габи.
0: То, что предложили товарищи, это то, что мы и сегодня используем. Просто использовать региональный конгресс, чтобы каждая десятка проводила как была ответственна за какое-то мероприятие, допустим, проводит урок. Все слушают. Весь регион. Фокус-групп, вся десятка. Это то, что заставляет работать самой десятки. И все впечатляются от этого. Как и сейчас, мы впечатляемся от разных новинок. Мы все слышали, как десятка поработала, как она укрепилась. И еще то, что предложили в перерывах, впечатляться от всех. Не то, что десятка будет там отдельно, а подумать о том, что будет в перерывах общего для всех. И так мы сможем впечатляться и укреплять весь регион.
8: Thank you, my brothers. One of the things that we were most impressed with was that during the walk,
1: Одна из таких вещей, да, то, что мы впечатлились, особенно когда вот мы были на прогулке, хотя мы были на виртуально, мы тоже вышли пройтись, и мы соединились через Zoom. Шли молча, и в конце движения была молитва. Мы считаем, что это очень помогает на конгрессе.
9: Как
0: мы сказали, мы хотим услышать ваше мнение о предстоящем конгрессе региональном Арон Гумник.
1: У нас было несколько предложений. У нас в десятке очень успешный был момент, это учеба с товарищами. 2-3 часа, и мы даже не чувствовали, что это долго. Это дало очень много впечатлений. Может быть, такое вот предложение, действительно, такую строчку определить, да, учеба между товарищами. И что было хорошо, что мы готовили несколько товарищей перед конгрессом, это тоже было хорошо. Еще одно предложение, общая молитва всех, да, в том же регионе, тоже выделить на это время, хотя там может быть и много десяток, но все в одной молитве. И есть еще одно предложение, что десятка провела какое-то мероприятие, да, для всех десяток. Даже просто вот говорили о гимнастике, у нас тоже была гимнастика. Пусть десятка проведет гимнастику для всех, да, там сколько, 15-20 минут.
0: Товарищ один предложил, чтобы мы провели конгресс десяток, как у нас было до этого регионального конгресса, чтобы объединил десятки. И я хочу добавить, на самом деле не важно, что бы мы делали, бани или еще что-нибудь, важна тема, чтобы тема была величие и важность цели, потому что в десятке я хочу войти в товарища просто. А в группе мы должны поднимать важность цели, величие цели. И средства не важны, но тема, концентрация должна просто зажечь весь регион воодушевлением.
1: Я, наверное, повторю то, что Офер сказал. Мы тоже сделали такое. Один день мы выезжаем, да, как бы вот десятками, а потом возвращаемся с новыми силами и с более сплоченными, да, к региональному конгрессу. Или такой день сплочения, 2 дня, а потом едем на региональный конгресс.
0: Немножко гибкости. Есть большая разница в регионах. Там в Австралии, допустим, десятки человек, в Израиле тысячи. Мы раньше устраивали вечера культуры каждой десятки. Можно сделать так же, чтобы каждая десятка дала такой подарок, там, допустим, даже в перерывах. И конгресс региональный я бы не называл собранием товарищей, а именно собранием десяток.
1: Ну, несколько минут осталось буквально. Есть регионы, где десятки разбросаны, и они не могут собраться в одном месте. Это не может быть конгресс десятки с точки зрения. Съедутся люди из разных десяток. А идея этого конгресса — это все-таки регионы. Поэтому на таком конгрессе стоит все-таки тому, что все относятся вот к единой организации, что десятка, она не живет сама по себе, это часть всей организации, и поднять вот этот дух, вот больше, как вот Офер сказал, чтобы укрепил каждого товарища, и тот тоже. Не у каждой десятки есть вау, есть десятки, которые такие столкновения прошли. Это должно быть что-то, что не основано на десятке, а основано и дает силы товарищем, который находится в одном регионе, и празднуют вот эту вот точку в сердце, и как бы особенности каждого товарища, и то, что Творец его выбрал. То есть то, что у нас есть помимо и вокруг десятки, что позволяет десятке работать, потому что я думаю, что в подготовке к этому конгрессу надо думать, что каждая десятка привносит на конгресс. И даже у нас, да, вот как сказали товарищи, как Моше Абаде, учиться вместе это было очень сильно, может быть, на утренних уроках, вот такие состояния, дать возможность, может быть, в субботу десяткам учиться вместе, скажем, часа три, и сосредоточиться на какой-то статье, да, когда нет времени в течение недели,

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы будем изучать урок Астралом от 5 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает, почему Тора называется средней линией в работе. Первая статья. В трудах Рабаша в первом томе, но во втором томе, на 1015 странице. У нас 28 минут на чтение статьи. Пожалуйста.
2: Мамар, Мару Шахатуа. Статья «Почему Тора называется средней линией в работе?» 1.
0: הזוהר הקדוש בפרשת
2: מיקץ, глава מיקץ, сказано, приди и увидь, каждый день, когда встает рассвет, просыпается одна птица на дереве в Эденском саду и три раза призывает, и призыв звучит силой. Те из вас, кто видит и не видит, те, кто пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают, не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Лучше бы им не быть сотворенными, чем быть. И Мара Сулам объясняет в комментарии Сулам, видение — это свойство хухмы, и соединенные с левой линией, а не с правой, видят и не видят. Ибо хухма, что в левой линии, не будет светить без облачения в свет хасадим, что в правой. И поэтому, несмотря на то, что там есть хохма, что означает «видят», тем не менее они не получают хохму из-за отсутствия облачения хасадим, и поэтому они не видят. И потому сказано «пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают». Это говорится о соединенных с правой линией, а не с левой, у которых есть существование в мире посредством света хасадим, но они не знают, зачем они пребывают, то есть им недостает свойства гар, так как свечение правой линии без левой — это вак без рож. И не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствует в ней. Тора означает средняя линия, то есть Зеранпин, называемый Торой, соединяющий две эти линии друг с другом. И следует понять, почему они идут в правой линии, то есть свойства хасадим, когда они работают ради отдачи, почему это называется, что они не смотрят на величие Господина своего, ведь они занимаются только отдачей Творцу, потому что Он велик и правит всем, а не для того, чтобы получить вознаграждение. И вся их жизненная сила в том, что они приумножают славу небес, и потому все свои действия они совершают ради отдачи.
1: Также следует понять, те люди, которые уже удостоились свойства хохма, которые являются целью творения, почему называются, что они не смотрят на величие Господина своего, а только тогда, когда принимают на себя Тору, которая называется средней линии. И только они называются, что смотрят на величие Господина своего. Ибо только через Тору они приходят к прославлению своего Господина. И мы уже много раз говорили о понятиях, которые есть у нас. Первое —

0: цель творения, которая состоит в том, чтобы низшие получали удовольствие и наслаждение. То есть, чтобы все создания чувствовали, как Творец ведет себя с ними, постигая его как доброго и творящего добро. Как сказали наши мудрецы, что он добрый, поскольку добр к нему. Другими словами, человек чувствует, что получает от Творца только добро, и он добр к другим. К другим означает, что он видит, что Творец делает добро и другим. Второе. Исправление творения, заключающееся в том, что для того, чтобы не было ощущения хлеба стыда, то есть чтобы творения не чувствовали стыда, получая удовольствие и наслаждение, сделано исправление, чтобы желанию получать ради собственной выгоды благо и наслаждение не светили ему, но только тогда, когда творения способны быть в намерении ради отдачи, тогда дается творением благо и наслаждение.
1: И только для того, чтобы было существование мира до того, как они пришли к исправлению, когда они могут строить намерения ради отдачи, чтобы творение было способность существовать. Ведь если у них нет блага и наслаждения, у них нет права существования в мире, ибо хисарон в благе и наслаждении приходит творением, исходя из цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания. Говорит великий Ари, что это, то есть благо и наслаждение, проистекает от разбиение келим, которое произошло в мире Никудим, когда они упали вниз в клипот, что называется в книге Зоар, тонкое свечение. Это очень тонкий свет по сравнению с благом и наслаждением, передаваемым тем, кто находится в святости. То есть по сравнению с благом и наслаждением, которое раскрывается в Торе и заповедях. Как сказано в книге Зоар, что есть 613 заповедей, соответствующих 613 органам души, тогда как в клипот упали искры святости только для того, чтобы поддерживать их существование. Однако в порядке работы начинается с правой линии. Но у правого есть много значений. Все понимается у нас в соответствии с контекстом. То есть совершенство всегда называется правой линией по сравнению с несовершенством. Что является совершенным и что является несовершенным, зависит от того, о чем говорится в этот момент. То есть то, что нужно тогда, согласно этому состоянию, называется правой линией. Поэтому, когда человек далек от Торы и заповеди, он называется находящимся с левой стороны. То есть святость называется правой, и это совершенство человека, когда он исполняет Тору и заповеди. Но когда начинают говорить о святости, не говорят о тех людях, которые далеки от исполнения Тору и заповеди. Те люди, которые далеки от религии, то есть светские люди, о них вообще не идет речи.
0: Так вот, состояние, о котором мы начинаем говорить, когда исполняют Тору и заповеди, пока еще только в плане практических действий, тогда они считаются одной линией. Известно, что мы не можем говорить о правой, если нет против нее левой, и наоборот. Поэтому в этом аспекте те, кто начинают работу в практических действиях, называются одной линией, поскольку с этого начинают. Но по сравнению со светскими людьми, не имеющими связи с духовным знанием, они называются правыми, так как у них есть связь с совершенством, а светские называются левыми. Однако, когда мы начинаем говорить о тех людях, которые хотят работать с намерением ради отдачи, мы должны сказать, что люди, которые работают только в действиях, несовершенны. Тогда их следует назвать левыми, имея в виду, что в них нет совершенства. И наоборот, те, кто хочет работать, чтобы отдавать, следует называть правым. Однако, если мы говорим в плане ощущения самого работающего, а не в плане истинности порядка ступеней, то следует сказать, что этот человек, работающий только в действиях, ощущает свое состояние в плане исполнения Торы и заповедей как совершенное. Поэтому у него это состояние считается, что он идет в правой линии, что означает совершенство.
1: Работа, когда в плане намерения не ощущают себя в виде хисарона, поскольку человек видит, что он не способен выйти из-под власти поучения для себя, получается, что он чувствует свой хисарон. Поэтому следует сказать, что это считается левой линией. То есть, как правило, мы говорим, что то, что нуждается в исправлении, называется левым. Как сказали наши мудрецы, то, что тфилин нужно накладывать на левую руку, следует из слов «твоя рука», «ядха», которая читается как «слабая», «ядка», нуждается в помощи. Поэтому те, кто должны исполнять работу в святости, чтобы в этом было совершенство, чтобы они делали все ради отдачи, а когда они критически проверяют свою работу и видят, что они все еще не в порядке, это состояние называется левое по сравнению с работой в действии без намерения. Другими словами, человек должен пользоваться также и свойством действия. То есть человек должен сказать, хотя он и не может сделать хоть что-то ради отдачи, тем не менее он чувствует совершенство в плане действия. То есть он говорит, что он удостоился большой чести тем, что он может все-таки делать действия святости, даже без намерения. И великая честь, это великая честь, которую удостоил его Творец, дав ему мысль и желание заниматься Торой и заповедями только в плане действия без намерения. И это называется правое. Как сказано выше, из-за того, что он чувствует, что он находится в совершенстве. И стоит воздать Творцу огромную благодарность за это.
0: Поэтому потом, когда он переходит к аспекту намерения и видит, что он неполноценен, тогда ему не остается ничего, кроме как молиться, чтобы Творец помог ему и дал ему силу, что он мог делать действия с намерением ради отдачи. И это называется левой линией по сравнению с предыдущим состоянием. Однако в то время, когда он уже удостоился помощи Творца, и он уже может делать действия ради отдачи, однако только в действиях отдачи, ибо в действиях отдачи быть легче в намерении ради отдачи, тогда как в действиях получения наслаждением, он все еще не может быть в намерении ради отдачи. Такое состояние называется правой линией, и оно называется правой по сравнению с предыдущим состоянием. Когда он хочет работать ради отдачи, но ему это не удается, это называется левой линией, так как у него там есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему быть в намерении ради отдачи. Но теперь, когда Творец помог ему, и он может отдавать с намерением ради отдачи, теперь он должен благодарить за то совершенство, которое есть у него сейчас. Это называется правой линией. И этот цвет называется

0: правление творения. И это следовало бы назвать правым. И тем не менее, и это состояние тоже считается несовершенным. Поэтому оно называется левое, требующее исправления. Ведь хоть они и привлекли свет хохма ради отдачи, тем не менее, он нуждается в охране, поскольку действие получения наслаждения противоречит намерению, которое должно быть ради отдачи. Поэтому нужно продолжать свойства средней линии, то есть свет хасадим, который включает сейчас и то, и другое. То есть свет хохма, в котором тоже есть включение света хасадим. То есть есть две составляющие. Первое — исправление творения. Второе — цель творения. И это называется свойством Торы или средней линии, которая включает в себя правую и левую. И тогда можно пользоваться светом цели творения, то есть благо и наслаждение, которое Творец хочет дать своим творением, что является целью творения. То есть до того, как там есть включение света хасадим, свет цели творения не может светить, поскольку нужно, чтобы там было два свойства вместе. И это называется свойство Тора.
1: Сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему люди, которые идут в свойстве правой линии, все дела которых только ради отдачи и которые уже удостоились высшего блага, называемого светом хасадим, считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И также те, кто уже вышли из свойства правой линии и уже удостоились света хохма, называемого левым, все равно считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Это очень трудно понять, если мы говорим о людях, уже удостоившихся света хасадим, и людях, которые удостоились света хохма, сказать, что они не усердствуют в Торе. Разве можно так говорить? Однако, согласно тому, что мы объяснили ранее, что суть правой линии — это свойство света хасадим, которое является лишь исправлением творения. Отсюда следует, что до тех пор, пока они не занимаются привлечением света цели творения, того, что Творец хочет дать творениям благо и наслаждение, в которых раскрывается величие Творца, называемое раскрытием божественности Творца и Его созданием. И тогда Его слава раскрывается созданием. Получается, что они не смотрят на величие Господина своего, которое раскроется творением. И в этом и есть главное цель творения, потребность хисарон, чтобы раскрылась божественность Творца в мире, что и является целью творения, чтобы произошло раскрытие божественности Творца творением, чтобы творения получили эту цель. Для этого произошли все ограничения и исправления. Отсюда следует, что у тех, кто идет только в правой линии, что является исправлением творения, конечно же, есть здесь главный хисарон. То есть все сделали, и только главного не достает им, то есть цели творения. Вот почему считается, что они не смотрят на величие Господина своего.
0: А также те, кто уже удостоился света хохма, который является целью творения, и мы спросили, чего еще им не достает. Ответ, что существует правило, что свет хохма не может светить нижним без облачения света хасадим, Это вызвано тем, что свет хухма приходит в получающий келим. И хотя он и привлек свет ради отдачи, тем не менее,

0: Не, он нуждается в охране, чтобы он не увлекся задействием, то есть не пользовался бы получающим келем. Поэтому он должен привлечь левуш, облачение, то есть свет хасадим, который облачается в дающий келем, что является исправлением творения. Поэтому, хотя он и привлек свет цели творения, но не может пользоваться им, потому что он не светит без облачения хасадим, и автоматически получается, что он не видит. То есть, иными словами, в нем не раскрывается цель творения, так что он увидел раскрытие божественности Творца. И потому сказано, что те, кто идут в левой линии, также не смотрят на величие Господина своего. И потому сказано, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампин, называемый Торой, соединяющий две линии друг с другом. То есть через Тору, называемую средней линией, в которой есть два свойства вместе, то есть цель творения, состоящая в раскрытии божественности Творца творением, что называется величие Господина своего. Также есть облачение исправления творения, которое называется свет хасадим, свойство правой линии. Поэтому две эти составляющие, когда они разделяются, цель творения не может светить созданием. Это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. И только после того, как они проявляют усердие в Торе, тогда светит цель творения. Это называется на языке книги Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины.
1: Из этого мы поймем, о чем говорили, что ханукальная свеча находится слева. И ее свет нельзя использовать, потому что левая линия — это свойство хухма, уже был притянут к творению. Все равно, пока они не притянут среднюю линию, которая является Тором, чтобы правая и левая были вместе, свет не светит в мере, достаточной того, чтобы они могли им пользоваться из-за отсутствия облачения хасадим, которое приходит через свет хасадим. Тогда как в Пурим они привлекали свет хасадим, называемый светом правой линии, посредством их постов и мольбы, как объясняется в ТЭС. Получается, что хотя в Хануку они были в совершенстве со стороны правой линии, но когда они перешли в левую линию, чтобы привлечь свет хухма, уже не было у них хасадим правой линии. Это значит, что хасадим, который они привлекают после притяжения хухмы, а хохмой называется левой, как сказано выше, это называется средней линией. Получается, что тогда на Хануку было состояние Хануко, остановились здесь, то есть было свойство правой линии, а чудом было то, что они обладали правой линией в полном совершенстве. Однако свойство левой линии было не в совершенстве, ибо не хватало им средней линии, то есть Торы.
0: Поэтому субботу, которая является средней линией, свечи можно использовать. Это называется «мир в доме». Как сказано, хохмой, мудростью будет построен дом. Поэтому субботняя свеча предшествует ханукальной свече, поскольку суббота указывает на совершенство. Ведь есть свойство «исот», называемое «средней линией», которое передает свет «малхут», называемый дом. Поэтому субботняя свеча указывает на совершенство. Поэтому суббота называется «суббота мира», потому что Исод, являющийся средней линией, устанавливает мир между линиями, называемой правой и левой. Из вышесказанного следует, что чудо Хануки было на правую линию, которая называется «Исправление творения». У них было совершенство. И это называется, что чудо было на духовное, поскольку отдающие келим, называемые духовными келим, относятся к доброму началу. Тогда как получающие келим относятся к материальному, то есть к злому началу. Как мы выяснили, возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, то есть обоими своими началами, то есть и добрым началом, являющимися отдающими келим, они должны быть ради небес, а также получающие келим, которые относятся к злому началу. Их тоже нужно использовать ради небес, то есть получение ради отдачи.
1: Получается, что в Хануку, когда Ари говорит, что Ханука и Пурим считаются левыми, ханукальная свеча находится слева. Хотя правая линия называется совершенством со стороны отдающих келим, но то, что светило свойство левой линии, то есть хохма без хасадим, и запрещено использовать хохму без хасадим, это само по себе великое дело, что они уже привлекли свойства цели творения. Однако пока еще запрещено пользоваться этим его светом. Поэтому в Хануку считается, что чудо было в духовном, потому что запрещено использовать хохму без хасадим. Вот почему это считается духовным чудом, которое до сих пор не сошло вниз, чтобы можно было пользоваться им. В этом отношении Ханука считается духовным чудом, как с точки зрения хасадим справа, так и с точки зрения хохмы слева, поскольку средняя линия пока еще отсутствовала.
0: Мы видим, что в каждом состоянии совершенства это правое, а левое — это отсутствие совершенства. Он дает очень много примеров, начиная с светских религиозных, религиозных, которые работают ради получения, он уже хочет работать ради отдачи, а потом тот тоже работает ради отдачи, у него есть хасадим и хохма, разные уровни, всегда правое и левое определено в соответствии с ситуации.
1: И мы видим, что не может быть правой линии без левой. Мы это наблюдаем в жизни, что если ты не преодолеваешь над чем-то и нет каких-то возможностей, над чем поработать, то и правая линия недостаточно правая, а есть такой недостаток развития. Главное, чтобы были выяснения для работы над ними. Перейдем к уроку от 5 марта 2002 года.
0: Мы прочли статью, что значит, что Тора называется средней линией в работе. Тора называется по своему имени Тора жизни, то есть она дает жизнь, это раскрытие желания получать, это раскрытие света хохма внутри желания получать. И это может быть только в той мере, в которой желание получать получает исправление в свете хасадим, в намерении ради отдачи, в мере, в которой левая линия может включиться в правую и быть как средняя, что значит средняя. Нет средней линии в природе. Средней не существует. Есть Творец, есть Творение. Природа — свойство Творца, природа — свойство Творения. Среднее — это насколько Творение может исправить себя, чтобы оно было подобным Творцу. Это средняя линия. То есть средняя линия находится в Творении. Не в... Сферот — это называется, что у нас есть 9 первых свойств Творца, у нас есть Малхут — свойство Творения. Насколько Малхут может быть подобной 9 первым в своих действиях, это будет называться средняя линия. В соответствии с исправлением Малхут у нас есть праздники. Праздник Хаг от слова Мехуга — цикл, который возвращается на каждой ступени. Это состояние, пока не будет окончательного исправления, и тогда все праздники прекращаются, будет только постоянное состояние. До этого у нас есть этапы соответствия между Малхут и девятью первыми, между правой линией, левой линией, правой. И в окончательном исправлении не будет средней линии. Если не будет правой и левой, все будет одна линия. Мера, которая раскрывается, свет Творца в творении, мера, в которой Творец облачается в творении, называется средняя линия. В окончательном исправлении это будет без ограничения. Есть вопросы?
1: Да. Правая линия и левая линия относятся к намерениям или к желаниям? Что это вообще?
0: Правая линия и левая линия относятся ли к намерениям или к желаниям? Мы говорим о двух типах природы. Природа Творца и природа творения. Но мы не можем изменить природу. Мы можем уподобить природу, творение природе Творца посредством намерения ради отдачи, чтобы пользоваться природой творения. Поэтому у Творца нет действия и нет намерения. У Творца есть лишь действие. Мы его действие тоже как бы говорим, что это действие по отдаче, с намерением, ради отдачи. Но если нет чего-то против этого, нельзя даже сказать, что это ради отдачи. А действие просто направленное на творение, без всякого возврата к Творцу. Мы не можем представить себе это. Тогда как творение, которое пользуется своим желанием получать, чтобы создать образ Творца, уподобиться по действию, скажем, в итоге действия, в результате от этого действия. В творении есть и действие, и намерение. Изначально в творении не было создано намерение, у него есть лишь действие. Получать, наслаждаться. Это действие называется животное действие. Не живое растительное животное, они делают действия без осознания намерения. Говорящий называется, что он уже начинает чувствовать постороннего относительно него, поэтому у него есть зависть, страсти, тщеславие. У него есть остальное развитие в желании получать. А главное, что у него есть чувство дающего. В той степени, в которой человек чувствует дающего, в этой мере в нем развивается намерение. Если бы мы не ощущали дающего, намерение было бы наслаждаться, как у всех находящихся в этом мире, они наслаждаются, и все. Мы называем это получение ради получения. Но это даже не ради получения. Ради получения — это клипот. Это силы, которые знают, что такое отдавать, а они хотят получать. ради получения или ради отдачи может быть только в ощущении дающего, в ощущении хозяина. И тогда человеку понятно, он хочет получать или хочет отдавать. И тогда у него есть также возможность, способность пользоваться своим желанием получать или так, или так. До того, как мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем хозяина, у нас нет ни ради получения, ни ради отдачи, а все это детская игра, время подготовки. И мы должны в этом находиться для того, чтобы набрать разные решимот для будущего. Намерение получает от ощущения дающего, от ощущения чуждого относительно меня, чужого. В этом мире, то есть пока я не выхожу за махсом, я не чувствую постороннего, не чувствую вне себя ничего. До такой степени желание получать не развито, что я не чувствую ничего постороннего вне меня. У меня нет, вообще нет развития намерения. Относительно кого разовьется намерение? Ради получения или ради отдачи? Если вне себя я не чувствую ничего. То, что я чувствую, что есть еще люди, это чувство... Они не вне меня. Это как мы видим ребенка, который не считается ни с кем снаружи и не способен почувствовать другого. Так же и мы на самом деле не способны почувствовать другого. Почувствовать другого как дающего, получающего. Поэтому и мы тоже не можем развить намерение ради получения, ради отдачи. У нас нет осознания этого. Мы погружены внутри природы, в природе получения. То есть с точки зрения намерения мы вообще не находимся в намерениях. Не ради получения и не ради отдачи. И в этом наше состояние подобно на... подобно точке, которую Творец создал как сущее из ничего. Он тоже создал желание наслаждаться без всякого намерения. Намерение началось от Малхут бесконечности, якобы, в чем-то, когда она начала ощущать дающего. Но это было в мирах. В виде корня до нашего мира это все еще сверху вниз. В распространении парцуфов и миров произошла подготовка. Еще нет творения, еще нет намерения, нет желания. Мы начинаем снизу вверх в том, что у нас есть желание наслаждаться без намерения, а после махсома мы начинаем обретать намерение ради получения в левой линии, в хлепот, против этого ради отдачи в правой линии, в святости. В средней линии, насколько мы способны быть подобными Творцу в намерении, в действие по получению. То есть снизу вверх мы сейчас находимся в состоянии, когда мы начинаем творение. От точки, это просто желание получать, и далее. То есть что такое парцуф, который начинает быть от точки? Парцуф — это мера намерения ради отдачи. Ты спросил, что такое желание, что такое намерение? В духовном не считаются с желанием. В духовном считаются с намерением ради отдачи, величиной парцуфа. Вся его высота — это высота его намерения, потому что в мере намерения он уже получает ради отдачи. Поэтому в нашей области, до Махсома, нет суда и нет судьи, каждый делает то, что ему кажется правильным, и на самом деле нет заповедей, нет прегрешений, каждая заповедь и прегрешение в намерении. Ради получения называется прегрешение, ради отдачи называется заповедь. Просто. Так мы пока еще находимся внизу, что называется, в воображаемом мире, ниже линии жизни, линии смерти. Выше Махсома, когда душа погружается в клипот, это называется линия смерти, состояние смерти, когда погружается в правую линию, называется линия жизни, состояние жизни. А мы ниже этого. Нам надо понять от этого, что намерение, направление, связь, стремление к Творцу — это, по сути дела, все меры измерения человека в духовном. Не о желании идет речь, а насколько оно направлено на Творца. Насколько сердце его стремится. Сказать иначе, стремится. Ну, страстно желает Творца. Согласно этому измеряется его состояние в духовном.
1: Как можно измерить намерение? Оно или есть, или нет?
0: Намерение измеряют в пхинот, в килограммах, в чем ты хочешь. Как это? Чем можно измерить намерение? Если у нас есть желание, желание это разделяется на 4 стадии, на 5 на самом деле. И 5 этих стадий делятся еще на 5, еще на 5. Так в соответствии с тем, на какое желание могу поставить вместо намерения ради получения, могу поставить намерение ради отдачи, тоже непросто. Это все за Махсомом. Когда я могу выйти за Махсом, обрести намерение ради получения, исправить его, быть с намерением ради отдачи, то на какое желание я могу поставить это намерение ради отдачи? Величина желания говорит мне о величине намерения. Допустим, я хочу выпить стакан чаю. Желание, что я хочу его, может быть 1 грамм, может быть 100 килограмм. Мы знаем о себе, что всякий раз желания меняются к тем же как бы вещам. Допустим, на данный момент я хочу выпить чай с величиной желания с наслаждением, которое я оцениваю как 10 килограмм. И хочу это ради получения. Если я способен изменить использование этого желания после сокращения, после подготовки, ради отдачи, то мое намерение ради отдачи будет по величине 10 килограмм.
1: То есть можно построить намерение только по соответствию между намерением и желанием?
0: Намерение не может быть без желания. И намерение измеряется по весу, по мере желания. Мы говорим, что приходит высший свет в Малхут. Малхут, у нее есть пять типов авиюта, она делается ударение с высшим светом, и из нее выходит пять видов отраженного света, каждый в соответствии с авиютом, когда Малхут отталкивает прямой свет. Прямой свет приходит один, в нем нет никаких различий. Но из-за того, что в Малхут есть пять свойств авиюта, она делает пять видов отраженного света, и в каждом отраженном свете она проверяет, насколько от него я могу получить ради отдачи. Помидор, так, огурец, так, рис, так, мясо, так. И в соответствии с этим получает. То есть мы из-за этого говорим, что у нас есть в парцуфе пять сферот. Что такое сферот? Пять видов соответствия Творцу из-за того, что моя природа разделяется на пять частей. Все мы измеряем по авиюту. У нас нет другого измерения. Я отдаю благодаря моему авиюту, получаю через мой авиют, наслаждаюсь в моем авиюте. У меня нет, кроме авиюта, никакого масштаба. Авиют — это также вопрос очень... Что-то такое исчезающее. Авиют — это мера наслаждения, которое у меня есть желание получать. Иногда я нахожусь в хорошем настроении, я готов проглотить, сожрать просто огромную трапезу, выпивку, курицу, все. Иногда я нахожусь в таком настроении, что передо мной такой прекрасный обед, я голодный, я не способен все-таки есть. Так мы не проверяем авиют согласно тому, насколько я голоден. И насколько передо мной есть наслаждение, а насколько я стремлюсь к ним, это мерило. И только в этой мере я могу насладить хозяина. Поэтому, когда я нахожусь перед хозяином, у меня есть стыд до такой степени, что я начинаю вообще... ненавидеть эти яства, вместо того, чтобы ощущать, что я наслаждаюсь ими. Я чувствую в них просто боль, ненависть к ним. Уже у меня начинается здесь возможность привлечь авьют для хозяина, для того, чтобы у меня была возможность отдавать ему, я обязан, чтобы у меня был аппетит. Тут есть много игр между цветами и келем.
1: Да. То есть, по сути, авьют — это максимальная мера наслаждения, которое я могу извлечь из этого желания.
0: Авьют — это мера ощущения наслаждения в желании получать. Если я сижу рядом с едой и не хочу эту еду, так у меня есть нулевой авьют. Если я хочу вдруг ее, то у меня есть так-то и так-то авьют в той мере, в которой я хочу ее. А как ты это измеришь? Или ты измеришь в килограммах, сколько я могу проглотить эти вещи, или измеряя это согласно тому, если можешь измерить, согласно мере наслаждения, которое я получу от них. Но эти вещи — это вещи в желании. Может быть, да, может быть, нет. Это не, как Барасулам говорит, не по величине живота, мы говорим.
1: Да. Почему авиют вообще меняется? Почему авиют, который я уже приобрел, не может уменьшиться до меньшего авиюта?
0: Авиют, то есть величина ощущения наслаждения, может все время изменяться, и это все время изменяется в соответствии с тем, какой тип связи с хозяином я могу раскрыть через него. Вот и все. Все для того, чтобы привести меня к связи с хозяином. Поэтому мне не нужно обращать внимание на то, что раскрывает мне сейчас. Я хочу больше есть, меньше есть. Такой тип наслаждаться, такой тип наслаждаться. Так или так? Я не должен думать об этом. Это не моя проблема. Мне раскрывают это согласно какому-то высшему расчету. А я должен направлять себя все время на правильное место. Вот и все. Ну почему это сейчас раскрыли мне так, а через секунду падение, а через секунду спуск, ну другой подъем и что-то в таком желании, в другом желании? Это я не буду знать этого без сомнения. Сейчас, когда я нахожусь на этой ступени, я никогда не узнаю эти причины. Ее причина — это более высокая ступень.
1: Что? Человек, который хочет пить и не делать никакой связи с хозяином к тому, что он пьет, он получает наслаждение, ну, неочищенное, огромное. И нет никакой связи между тем, что он хочет пить, и тем, что он пьет от каждого глотка, и с Творцом. Но авиют у него есть на этот глоток какой-то бесконечный, потому что у него большое желание. Но он не делает связи с Творцом.
0: Ты говоришь о том, что животное, которое хочет пить, наслаждается от того, что пьет. Это не тема Каббалы. Не тема науки Каббала. Но Каббала говорит о намерениях. Не как получать в животном виде без намерения. Но Каббала говорит о том, как делать эту работу выше Махсома. Вот и все. А то, что ниже Махсома, это называется природа, об этом нечего говорить. Это ты оставь психологам. Какая нам разница, как животное существует? Оно существует. Почему нас это не интересует? Потому что оно существует целиком под властью природы. То есть у нее нет от этого никаких результатов, никакой пользы, никакой возможности измениться. Если у меня нет никакой возможности изменить мою природу сейчас, так зачем мне нужно этим заниматься? Это как посмотри на машину. Допустим, есть какая-нибудь машина, которая работает. И эта машина начинает думать, как я работаю, почему я работаю, для чего я работаю. Если она не может изменить себя, мы точно так же. Если она не может изменить себя, зачем мне думать об этом? Если есть возможность думать о состояниях, когда она может изменить себя. Так я не думаю о моей природе теперешний в этом мире, как я устроен, как функционируют мои клетки, и печень, и живот, и голова, и все. Почему? Я это не способен изменить. Жаль времени. Я лучше пойду учиться, как я могу изменить себя, поднять себя, улучшить себя. Насладить себя, это лучше. Достаточно, что есть 7 миллиардов людей, которые занимаются этой жизнью и думают, что они что-то могут изменить. Я буду не такой, как они, не страшно.
1: Знаешь,
0: все занятие человека в жизни, что он может думать, что он что-то может изменить, пока его не похоронили. Зачем мне этим заниматься? Это не просто остановить себя в развлечении того, что, чем стоит заниматься из-за того, что это дает результат, и тем, чем не стоит заниматься. Потому что от этого нет никакой пользы. Кроме того, что будешь пожирать себя, почему я такой, почему мир такой, ну и что, ты будешь проклинать Творца и останешься таким, у тебя от этого будет головная боль, язва, или что там еще. Так давайте поучим учение 10 сферот.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем использовать в десятке.
0: Сложное дело, что Раф рассказывает, где мы находимся, что мы находимся внизу, так мы были созданы. И, по сути дела, что мы должны делать, чтобы выйти из этого состояния.
1: Было много обсуждение того, когда начинается какая-то работа, и Раф все время говорит о том, что после Махсома мы вообще только входим в духовную работу. И то, что я для себя отметил и подытоживает, устремление к Творцу — это и есть вся мера человека в духовном.
0: Коля Маамара, вся эта статья говорит нам о трех линиях. Эти три линии очень важны, потому что должна быть разница между получением и отдачей. Это как желание. Если у тебя нет желания к чему-то, то ты не сможешь реализовать его. Не сможешь реализовать потребность в этом желании. У нас есть цель. У нас есть цель прийти к совершенству, прийти к слиянию с Творцом. И для этого всегда должна быть потребность.
1: Могу поделить урок. То, что у нас есть действия до Махсома и после. После Махсома намерение, прежде природа, природу поменять невозможно. Только намерение человек может поменять. А еще я слышал, что до Махсома нет никаких прегрешений. Все. Нечего изменять в природе, а выше природы намерение, с которым человек может развиваться.
0: 7 миллиардов людей, которые занимаются действиями без намерения. Если бы у нас не было какого-то ощущения, что есть причина у вещей, которые мы делаем, то нас бы не интересовало духовное. Мы были бы просто как животные, делают вид наслаждения и идет к ним. Наука Каббала не занимается этим вообще, она занимается только намерениями. Только выяснениями, почему, как и как прийти к нашему Создателю.
1: Мы видим еще раз, что важность окружения определяет человеку, как он будет развиваться, какое будет его развитие, его сила. И мы видим всегда, что можно добавить. Тем более в периоды, когда товарищам чуть сложнее, усиливать окружение товарища, работать и в правой, и в левой линиях, то, что называется, на двух ногах. И это всегда вызов. Вызов для развития, продвижения.
0: Работать в противоположности правой линии, левой
2: линии.
0: Это единственная возможность прийти к какому-то источнику, потому что только из противоположности вы будете действовать в средней линии, творец сделает там действие для творения и с продвижением.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Дорогие друзья, сейчас мы услышим беседу «В пути». Послушаем вместе, разумеется, и постараться реализовать то, что хочет от меня Творец сегодня. Беседа 29 мая 26 года, пожалуйста. Рав, как вы видите Творца в каждом состоянии?
1: Я не думаю, что это легко. Но я стараюсь идти как бы обратным образом. То есть что это значит? Чем я занимаюсь? Я буду заниматься чем-то, что напоминает мне о Творце, а не наоборот.
0: Как когда мы здесь сидим, едим арбуз вместе с товарищами, как мы можем сюда поместить Творца, как мы его приглашаем к нам и не забываем о нем?
1: То, что ты находишься здесь, он уже соединен с вами. Конечно же.
0: Почему?
1: Почему? Потому что если бы не он, то мы бы и мысли такой бы не получили.
0: Мысль о Творце приходит от Творца?
1: Приходит от Творца, конечно.
0: А мы? Что же мы должны тогда делать?
1: Что вы тогда должны делать? Ну, подумай.
0: Но если он не посылает мне мысль о нем, откуда ко мне придет мысль о нем?
1: Да. Это правильно.
0: Можно представлять себе Творца как энергию?
1: Представлять себе Творца как энергию? Нашу?
0: Ну да, допустим, он позволил нам сюда прибыть. Мы здесь сидим. Это какая-то сила, энергия.
1: Да.
0: Рав, Творец всегда скрыт перед человеком, от человека.
1: Только в той мере, что человек требует его, и на все эти требования, которые проходят через него. Так вот, так он раскрывает Творца.
0: Так что же именно раскрывается, если Творец всегда скрыт?
1: Нет, он не скрыт всегда. Он скрыт в соответствии с твоим требованием.
0: Требование человека определяет, скрыт Творец или раскрыт?
1: Да.
0: То есть раскрытие Творца через молитву человека?
1: Да.
0: Да, но есть ли результат раскрытия Творца или то, что ты в молитве к нему, это уже называется раскрытие Творца для тебя?
1: Да, это уже называется раскрытием Творца.
0: То есть то, что человеку удается молиться? Да, но где здесь наслаждение во всем этом процессе? Бесконечное наслаждение, как там описывают нам каббалисты, огромное наслаждение.
1: Ты должен прийти к этому.
0: Наслаждение только, когда Творец раскрыт, или в скрытии тоже можно прийти к наслаждению?
2: Да, ну,
0: наслаждение.
1: Да.
0: Ощущается, когда Творец раскрыт, или тоже и во время скрытия?
1: И во время скрытия.
0: А от чего наслаждение во время скрытия?
1: В том, что Творец не раскрыт и дает мне в этом возможность раскрыть его, бежать за ним.
0: То есть страсть к Творцу — это наслаждение?
1: Ну, может быть.
0: То есть нет такого понятия, как раскрытие. Скажем, еда. Я знаю, что сейчас будет трапеза, я буду наслаждаться. А когда уже трапеза происходит, то свет подавляет желание, а с Творцом такого не может произойти. Поэтому Творец как бы никогда не раскрывается. А наслаждение от самого стремления — это верно? То есть нет такого, что свет буквально наполняет кли и все.
1: Нет, это уже зависит от тебя.
0: Я попробую спросить немножко по-другому. Человек в своем желании, все наполнение, которое получает, наполняет его желание, и все, и заканчивается. Вопрос раскрытия Творца — это наполнение желания, которое потом заканчивается, или Творец, он не наполняет желание?
1: Творец не наполняет желания, но он готовит тебя серию желаний, по которой ты проходишь, и в конце концов так ты ощущаешь.
0: Так раскрытие Творца создает человеку еще желание, еще хисронот?
1: Да.
0: То есть не затыкает его. Ты не присыщаешься раскрытием Творца. И что же дает человеку раскрытие Творца? Для чего ему это нужно? То есть получается, что его кли никогда не наполняется? Не то, что он может присытиться этим. Для чего человеку вообще нужно раскрытие Творца?
1: Это дает ему наслаждение. Ни от какого действия не получаешь наслаждения, да, муж, и что?
0: Это как все время готовить еду и не есть. Это похоже?
1: Нет. Ты готовишь еду, и ты ешь вместе с товарищами. И это то, что наполняет тебя.
0: А кроме того, в этой еде он чувствует вкус, как будто бы есть этот вкус, да? Он чувствует вкусы? Да, но что наполняет? Там трапеза, которую он ест с товарищами. Что там именно наполняет?
1: Все.
0: Все?
1: Все.
0: Как сказать, что вот этот момент, я получаю наслаждение в данный момент? От чего именно? От осознания Творца, который нас собрал. Это осознание. Но где ощущение, где наслаждение?
1: Это то, что Творец наполняет тебя.
0: А если он не наполняет, то я могу рассказывать себе, что да, он собрал нас, организовал нас, он все сделал, он управляет всем. И почему это приносит мне наслаждение? Что из этого меня наслаждает?
1: То, что это делает Творец.
0: Ну и что? Что это Творец делает? Почему это становится наслаждением? Творец все делает. Как это меня наслаждает?
1: Творец, он приносит все. А ты наполняешь наслаждение.
0: То есть, кажется, не хватает массы. Ты не можешь десятки. Если это миллионы, это понятно.
1: Нет, это не вера. Это не та вера, от которой требуется от тебя.
0: А какую веру требует?
1: Требует веру в Рава. где все, что он делает, делает Творец и делает самым правильным образом. И это ты должен принять.
0: Но это парализует тебя. Творец делает это совершенство. Что я могу добавить? Что я могу сделать? Так люди приходят на утренний урок, или там хотят распространять, это делает Творец, это совершенство или нет. Тут есть место сказать, что это нехорошо, этого недостаточно, потребовать, поднять важность, требовать больше от всех. Нет, Творец совершенный, и нечего сюда вмешиваться. Что здесь правильно?
1: Творец совершенен.
0: Творец совершенный, и точка. И нечего добавить к этому?
1: Нечего добавить.
0: Рав, если кроме каббалистов, остальное человечество, есть у них какая-то часть человечества, которая действует из величия Творца, или только каббалисты действуют из величия Творца?
1: Каббалисты — это те, которые действуют из величия Творца. И все.
0: Все остальное человечество, как мы слышали, там религиозные, делают разные действия, которые они производят, они ведь действуют из величия Творца, или у них есть какой-то другой мотив, который заставляет их делать?
1: Ну, хотят раскрыть его.
0: Так все, что они делают, это из внутренней мотивации, что я хочу раскрыть Творца?
1: Да.
0: Несмотря на то, что они делают вещи, которые причиняют вред ближнему, их действия, но их внутренний мотив — это раскрыть Творца.
1: Нет, ну не настолько. Я не очень понимаю вопрос.
0: Ну, в этом весь вопрос. Что движет ими, когда у них есть такие силы производить такие вещи, всякие в крайности?
1: Я не думаю, что они больше экстремисты, чем мы.
0: А в чем каббалисты экстремисты?
1: А каббалисты говорят, я собираюсь раскрыть Творца, даже если это и выше меня.
0: Каббалист никогда не причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца, или это невозможно, что он причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца?
1: Каббалист принимает то, что он получает от Творца. И если у него силы преодолеть это и приблизить себя к Творцу.
0: Да, но может ли каббалист когда-нибудь сделать такое действие, которое причинит вред ближнему, причинит зло ближнему, чтобы раскрыть Творца? Он сделает такое, или он никогда не причинит зло другому?
1: Нет, у него этого нет.
0: То есть ближний важнее для него, чем Творец? Если сейчас, допустим, будет такой экзамен, такой тест.
1: Нет.

0: отдачи.
1: Больше.
0: Да, больше. Но то, что я возвеличиваю свойства отдачи, это уже часть.
1: Да.
0: Понятно, что Творец намного больше, чем свойства отдачи, да, но я, если я правильно понимаю в этом вопрос, чтобы создать с ним связь, я должен настраивать себя на любовь и отдачу, быть ближе товарищем, и тогда буду ближе к Творцу, но он сам, он намного больше, чем это. Это правильно?
1: Да.
0: Может быть, поэтому мы не можем прийти к величию Творца, недостаточно молимся об этом друг за друга.
1: Да, решение прийти к любви к товарищам и отсюда постараться прийти к любви к Творцу.
0: Вопрос. Каждый может сказать, что мы еще не сделали. Какое средство мы еще не использовали?
1: Это спрашивают в конце любого собрания товарищей.
0: Раф, что-то должно измениться в работе?
1: В человеке.
0: Только в человеке. А снаружи ничего не изменится? И человек понимает, он знает, что это вот все, это произошло. Что он постиг Творца, он знает об этом?
1: Да.
0: А изменения в человеке, все изменения только внутри человека, в его сердце. Из чего исходит это изменение? Темп изменений, что приводит этого движения?
1: Окружение.
0: Окружение, товарищи могут ускорить или изменить во мне это, иначе я могу застрять хоть 10 лет, не дай бог, да? В одном состоянии, а товарищи могут меня двинуть. Как вы видите наш следующий шаг после Конгресса десяток? Какой следующий шаг?
1: Ну, я думаю, что результатом этого то, что все мы откроем себя больше.
0: Как это выражается? Ну, связь между десятками или еще?
1: Нет, нет, не связь между десятками, нет, а вот связь внутри каждой десятки.
0: Но это мы и сейчас делаем. Сейчас на этом конгрессе, допустим, мы достигнем с какой-то связи. Ну, наверняка будет хорошо, связь будет больше в десятке. А какой следующий этап? Допустим, мы построили связь. Куда вести группу на следующем этапе? Ведь все время нужно человеку представлять какую-то цель перед ним. Как вы видите наш следующий этап?
1: Что каждый человек в каждой десятке, он нам...
0: Чтобы каждый товарищ десятки был бы слит с товарищем?
1: Ну, это красивые слова.
0: А связь между десятками, это еще рано?
1: Да. Я также не слышу, что хотят этого.
0: Человек приводит к постижению себя или свое, или окружение его.
1: Окружение.
0: Окружение. И как окружение может вести человека в духовное сейчас?
1: Тем, что она показывает ему путь.
0: Как мы можем, как окружение, как десятка показывает человеку путь к Творцу?
1: Каждый показывает другому, что ведет его.
0: Ну, как показать ему путь? Как сказать ему, что Творец там, и это то, что ты должен делать?
1: אני חושב ש...

0: Я думаю, что у меня недостаточно слов для этого.
1: Если я понимаю, то вхождение в духовное, то есть, да, у каждого человека есть свой корень души, свой темп продвижения, но товарищи, окружение, десятка, они ускоряют продвижение, и поддержка взаимная, и поручительство может вывести человека в духовное. Но заботится ли человек все время о своих товарищах? Что ему обеспечивает и товарищи относительно него?
0: Это то, что я не могу.
1: Если я забочусь о товарищах на 100%, я полностью отдал себя им.
0: Ты не можешь.
1: Ну, не 100%. Насколько у меня силы? Молюсь о них, прошу о них, даю им пример. Это обеспечивает мне, что я получу от них пример тоже. Вы чувствуете, что Бней Барух проложили путь? Допустим, если вы посмотрите, что было 40 лет назад,
0: да.
1: Вы чувствуете, что Бней Барух проложили вам какой-то путь? Что имеется в виду, что они проложили ему путь? Ну, вы чувствуете, что они как бы повели вас по этому пути, что они были для вас силой двигаться по этому пути?
0: Ну, не совсем, но в чем-то да.
1: Есть такое опасение, что Бней Барух не выживет. Есть такое опасение?
0: Есть.
1: Или Бней Барух — это земля обетованная, и неважно, что бы мы там ни говорили, что бы мы ни делали, плакали, смеялись. Есть такая функция, есть должность, и мы не избежим ее.
0: Нет.
1: Нет. То есть Творец может нас всех разогнать и создать другую группу.
0: Да, есть еще пути.
1: Тысячу лет, да? То есть мы не можем быть уверенными, что это вещи все эти раскроются. Вы так чувствуете?
0: Я больше так, что в каждую секунду, каждый день я должен знать, что правильно будет делать.
1: Да, но это на сегодня. Но программа наперед. Неделя, две недели. Ну, как программа, если у меня есть деньги, я смотрю наперед. Через неделю, через год я смотрю на несколько шагов вперед. Я встаю утром, что я чувствую, что Творец хочет от меня сегодня, я стараюсь это реализовать. Ну, да, не включаю там какие-то большие планы.
0: Да, это вопрос. Это вопрос.
1: То есть не бояться будущего, а сегодня, настоящее.
0: Не беспокоиться о будущем. Нет, это неправильно. Надо постараться прийти к этому сегодня.
1: Ну, а сейчас поделимся впечатлениями от этой беседы и что из нее мы берем в реализацию в десятках.
0: Я хочу начать со слов Рава, который сказал вот очень простую такую вещь, что ты должен всегда, тебе должно быть что-то, что будет напоминать тебе о величии Творца. Это окружение, это товарищ, который рядом с тобой. И там были еще вопросы, то, что касается наслаждения. И разных желаний, то можно сказать, что наслаждение ты можешь получить только от товарищей, когда ты служишь им.
2: Мы слышали, Рав говорил вначале о раскрытии Творца, что нужно

0: нужно искать Творца. Затем мы должны понимать, что наше наслаждение от того, что мы наполняем товарищей, окружение и поиск Творца. Это часть нашей работы, это часть наслаждения стремиться к Творцу. Короче говоря, Он дал нам и работу с Творцом, и окружение.
1: Нет пока необходимости работать между десятками, пока еще не готовы. Надо пока сосредоточиться в работе в десятке и напоминать друг другу и работать друг с другом по раскрытию Творца. Творец — это не только свойство отдачи, он гораздо больше этого. Но чтобы прийти к нему, мы должны искать свойство отдачи.
2: И
1: мы все время должны заниматься только этим и ничем другим, да, то, чем там люди занимаются. У нас есть задача, и если мы не будем ее выполнять, тогда Израиль, он ведь не сирота, Творец найдет другие способы. И это то, что касается будущего Бней Баруха, группа, которая ищет Творца.
0: Да, это место для выяснения. Мы делаем это все время в десятках, но мы начали усиленно это делать в подготовке к конгрессу, выясняли много вопросов. И на самом конгрессе тоже мы были много времени вместе. Мы научились ценить это время выяснений и видеть то, что называется, что дает нам выяснение в десятках. И это должно становиться для нас более важным. И десятка дает работу, иногда нас это уводит вправо, иногда влево, иногда приятно, иногда неприятно, но само выяснение в десятке, от этого десятка растет. И мы должны распространять это состояние выяснения в десятке, потому что выяснение в десятке, в котором мы растем, объединяемся, это место нашей работы. И это нас растит.
1: У меня такая ассоциация, что десятка — это такой тренажерный зал для духовного. И если ты не будешь постоянно заниматься и не примешь это самым серьезным образом и профессионально, тренироваться каждый день для того, чтобы достичь какого-то результата, то ты не придешь. Ты достигнешь. А если там раз в неделю, да, в тренажерном зале, то у тебя не нарастишь никаких мышц, и ничего там и не получится, и...
0: А мы перейдем к следующей части, но сначала споем вместе песню.

וכי רשענו למצוותיך,

0: строим духовное общество.
1: Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. И то, что сейчас мы сделаем на нашей еженедельной встрече, мы подытожим конгресс, который мы провели, конгресс десяток, и начнем строить вместе следующий конгресс. Мы слышали сейчас в беседе, которая была у товарищей с Равом. На первое предложение Рава он сказал, что он не ждет, а ищет сам, что может приблизить его к Творцу. Прежде чем мы начнем искать следующий шаг, давайте углубимся в благодарность за то, что Творец дал нам возможность объединиться в каждой десятке, углубить связь между нашими сердцами, почувствовать, как мы окружены величайшими товарищами, учениками Рава, которые стремятся уподобиться высшему свету, и исходя из этого почувствовать нашу любовь к ним и зависимость от них, и ту надежду, которую они дают нам, чтобы Небарух мой в моей десятке продолжит подниматься, процветать, и как Рав все время искать, как можно приблизиться к Творцу и стать таким.
0: Да, хаверим, мы удостоились действительно пробуждения свыше, потрясающего. Благодаря нашего усилия снизу мы приложили много-много усилий, много десяток сделали усилий, много товарищей, подруг, каждый так по-своему. Но мы будем не забывать, что стоит за всем этим процессом. Творец, он первый и последний. Прежде чем вы даже позвали меня, я уже отвечаю. Поэтому сейчас зайдем в состояние внутренней благодарности в каждой десятке. Сейчас прочитаем статью Шамати, 26-ю статью. 26-ю статью Шамати. Будем читать в каждой десятке, а потом мы проведем семинар. Сейчас мы вместе прочитаем Шамати, 26-ю статью. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. У кого есть труды Бальсулям, это находится на 540-й странице, а у кого этого нет, это есть в учебных материалах. То, что относится к уроку. А после того, как мы закончим читать статью, каждая десятка проведет внутри семинар, за что мы благодарим Творца за прошедший конгресс. Еще раз мы читаем вместе статью Шамати 26-ю. После того, как закончим читать, проведем семинар в десятке и поблагодарим Творца за конгресс, который был. Итак, 8 минут, пожалуйста.
1: Статья 26. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Сказано, возвышен Творец и низкий увидит. То есть только низкий может увидеть величие Творца. И буквы слова «дорогой» — «якар» — те же, что и в слове «признает» — «якир», что означает, что насколько ему дорог этот предмет, настолько он признает его величие, ведь именно в мере его важности он воодушевляется. Воодушевление приводит его к ощущению в сердце, а в мере, в которой он признает эту важность, у него рождается радость.
0: Поэтому, если он признает свою ничтожность, что у него нет никаких привилегий по сравнению со всеми его ровесниками. То есть он видит, что есть много людей в мире, которым не дана сила исполнять святую работу, даже в самом простом виде, даже без намерения, и в лолишма, и даже в лолишма, в самом лолишма, даже еще подготовка к подготовке к облачению святости, а он все же удостоился, то есть ему даны желания и мысль, что он все же даже иногда исполнял бы святую работу даже в самом простейшем виде, какой только может быть, и если он может оценить важность этого, и в мере важности, которую он придает святой работе, в той же мере он должен воздать хвалу и благодарность за это.
1: Ибо такова истина. То есть то, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда мы можем исполнять заповеди Творца, даже без всякого намерения. И тогда человек приходит к ощущению величия и радости сердца, и благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше, и в этом смысл слов «благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать и говорит «и за то, что ты сделаешь со мной в будущем». Поблагодарим Творца за конгресс, который мы прошли.
0: Конгресс, который прошел, это было величайшее событие. Да, это было великое событие, и действительно ввел десятки в состояние объединения и требования Творцу раскрыться через это объединение, и ввел нас на особую такую волну, и мы ему благодарны за это.
1: Все, что происходит, и каждая десятка, где бы она ни находилась, работа в объединении между нами благословенна. Но этот конгресс, там было особое мнение. Ведьмин Барух это ощутил, прожил, и я за это благодарен.
0: У меня много благодарности за весь этот конгресс. Огромная благодарность за тот момент, что у нас была возможность быть больше, чем 24 часа. Все время окруженными контентом, и товарищами, и важности десятки, и мыслями, как продвигаться дальше от одного этапа к другому. Это просто как, это как массаж. Да, это раскрытие такое. Мы даже не знали, что будет на следующем шагу. Хотя мы много подготовки сделали, проделали. И я также еще и благодарен за то, что была возможность у десятки произвести выяснение, производить это все время. Это была как такая исследовательская лаборатория. Очень много понятий пришло.
1: Я хочу тоже поблагодарить Творца, который дал мне возможность быть вместе с товарищами и говорить все время, и быть в связи и любви между нами, и напоминать друг другу о Творце и о том, что Он делает для нас, и Его величие, Рав, группа, товарищи. Короче говоря, мы говорили много обо всем, и это было огромное наслаждение.
0: Если это я связываю со статьей, да, получали вообще мельчайшую вообще честь, заслугу поработать на Творца, то можно видеть конгресс, да, после того, как мы провели серьезную подготовку, я думаю, даже за 2 месяца до самого конгресса. И в каждом моменте, да, в каждый момент конгресса у нас был контент и товарищи, которые вели и держали, вели этот контент в каждую секунду. Мы действительно почувствовали радость. Какая же у нас была радость в десятке во время конгресса. Я вообще в полном вообще восхищении. Я продолжаю еще жить этим конгрессом в силу такой огромной радости. И это выражалось и в песнях, и в трапезах, и в нашей связи друг с другом. Действительно, конгресс очень-очень теплый.
1: Благодарить за прошлое — это действительно то место, где ты взбираешься на следующую ступень по этому пути, который называется духовная любовь, правый и с правой и с левой стороны. И это место находиться в выяснениях, как мы учили даже в последний период было и до конгресса, и даже после конгресса, это буквально собирать плоды нашей работы. И человек, он не рождается любящим или каким-то там объединенным. Нужно вкладывать, проходить состояние. Это то, что нас развивает и растит.
0: Да, хаверим, мы в результате, ну, после конгресса распространили опрос, и спасибо всем, кто заполнили этот опрос. Это первый раз мы делаем такой конгресс, мы такого никогда не знали. И в результате отзывов, которые мы получили на опрос, возник вопрос. Самая большая как бы реакция была. И у ребят, которые с нами уже десятки лет, я чувствовал, что это был мой первый конгресс. Вот настолько такая реакция от многих товарищей, да, кто ответили на опрос со всего мира. Поэтому мы хотим выяснить вот это вот ощущение, вот эту вот особенность этого конгресса десяток по отношению к предыдущим конгрессам, которые мы делали. Поэтому мы хотим задать вопрос, что вот это особенного было в этом конгрессе, и что привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? Что вот особенного было на этом конгрессе? И что, по твоему мнению, привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? 6 минут.
1: Ощущение первого конгресса, ну, я не думаю, каждый конгресс он первый. То, что было уникально на этом конгрессе, то, что вся десятка собралась. И заново как бы организовала свою работу. Было ощущение совершенства. Мы почувствовали радость от того, что мы находимся вместе. Некое такое духовное единство. Это было очень особым на этом конгрессе. И мы собраны так внутренне.
0: Я не почувствовал, что это был мой первый конгресс. Я почувствовал, что все конгрессы вели к этому конгрессу. И то, что было особого в этом конгрессе, ощущение вот интимности, вот этого объединения, больше такой тонкости соединения, ощущение товарища на этом конгрессе, но, то есть каждый зашел в мое сердце.
1: Да, было много уникальных моментов на этом конгрессе. Я согласен с тем, что это может быть не совсем правильное определение «первый конгресс», но на самом деле это первый конгресс во многих, по многим понятиям, категориям. Та ступень, к которой мы дошли, как ученики, что ответственность перешла к нам, и мы взяли ее. Я думаю, в этом и есть эта уникальность. То, что мы совершили скачок, как ученики, как десятка, как товарищи Бней Баруха. Меня это очень тронуло, вот этот факт, что мы все больше приближаемся, вместо того, чтобы быть маленькими детьми, стать уже взрослыми.
0: Я хочу сказать, что для меня, что было особенного, это подготовка, которую мы провели вместе. Подготовку, которую обычно на конгрессах нам как бы это дают, как бы, а ты делаешь то, что от тебя требуется. А тут я думаю, что тут каждый из нас был ответственен за что-то, за то, что, что мы спланировали сделать. Мы работали парами, когда готовили материал, готовили контент конгресса. И на самом деле я просто даже и не помню таких серьезных вещей, сильных. И действительно, такое ощущение. То есть ты как бы уже узнал своего товарища, который рядом с тобой, как бы заново. Это то, что тем, что мы делали это вместе.
1: Да, и я думал о том, что же было такого оригинального. Мы делали уже это вместе, мы ездили вместе в Кесарию. Но, конечно, мы не дошли до такого уровня. Я думал, что же было действительно уникальным. И мы достигли такого уровня радости, связи. Я думаю, что то, что это произошло, это благодаря нашей подготовке. Мы за два месяца начали планировать каждое мероприятие, контент. И товарищи, которые не привыкли заниматься такими вещами, контентом, и там я способен, не способен и так далее. И я думаю, что мы вместе сделали это все мировое клей. Не то, что мы все мировое клей вместе сделало. Это, и поэтому это была такая мощь.
0: Присоединили ли мы Творца в каждом действии? Но так вот, ощущение первого конгресса, по-видимому, родилось именно из вклада каждого человека, каждого товарища в конгресс. Потому что на самом деле десятки сидели, готовили лайнапы, делились лайнапами, готовились очень сильно. Я думаю, в преддверии следующего конгресса тоже надо так тренироваться и помнить, что Творец, Он настоящий руководитель каждого действия, которое мы делаем. Да, будем стараться больше.
2: После
1: того, мы выяснили, что уникального было на конгрессе, и что где был там Творец, мы вместе с тем, что мы начали обсуждать, что особенного было на этом первом конгрессе, в десятке каждый раскрыл что-то новое, что-то особое на своем взгляде в десятке. Ты как-то обновляешься изнутри и чувствуешь что-то новое в своей десятке. Это мы хотели бы выяснить, и наша цель в этих выяснениях — углубиться в новое состояние, которое Творец дал нам после Конгресса в Десятке, и понять, давайте еще на 6 минут как бы углубимся еще глубже в сердце товарища и поделимся, что нового я раскрыл о своей десятке на Конгрессе. И что самое важное мы достигли как десятка на Конгрессе. Еще раз, что нового я раскрыл о своей десятке на Конгрессе, то, чего не видел прежде. Мы много лет вместе, и вдруг что-то особенное, я смотрю на свою десятку, и что-то вдруг новое во мне пробудилось. Давайте поделимся с товарищами, что особенного я сейчас в вас обнаружил. Пожалуйста.
0: Я не знаю, новое ли это, но то, что можно было видеть, это такой сбор всех, когда все вкладывались. Мы прикладывали большие усилия. Но новое ли это? Ну, это всегда может как бы обновляться. Это не обязательно должно было быть новым на Конгрессе, но усилия и желание собраться, сплотиться. Будем считать, что это заново раскрылось.
1: Я почувствовал, что у меня есть серьезная десятка. И когда мы производим действие, оно уже происходит из более взрослого, более зрелого места, и есть чувствительность друг к другу и глубокое понимание того, что объединение и важность для каждого, что я почувствовал радость от того, что я нахожусь в этой десятке.
0: Снова несколько моментов, что нового в ощущении у меня то, что товарищи, в первую очередь, были такие моменты, когда вся десятка присутствовала. Это как вот в армии. Бениамин был же в армии. И вот я почувствовал такое ощущение от товарищей, не товарищей, ей присутствовать, не присутствуют, но больше как братство такое, семейное такое ощущение. То есть десятка превратилась в семью. И кроме того, что каждый мог, и все вот эти вот усилия, мы все же прилагали усилия. И ты видишь сейчас это в новом свете, именно потому что мы были внутри этого всего вместе, а не то, что там а ты куда-то должен убежать, чтобы увидеть усилия каждого там. Это дает ему много сил видеть товарищей великими.
1: Я помню, как мы ходили на берег моря, такая была прогулка очень сильное впечатление, глубокое, мы там сидели вместе, пели, как будто бы ты находишься. Есть ты, группа и Творец, и все, больше нет никого на море. И море, тишина.

0: Мисавив яшарбе нашим, авали зева.
1: И вокруг есть много людей, но ты находишься в десятке, ты находишься в потоке с ней, ты поешь. Просто нет слов это передать, это ощущение.
2: Они.
3: Да, что для меня там было особенного, то, что я почувствовал, что каждый товарищ, да, если его не присутствует, то чего-то не хватает. Я могу дать много примеров, скажем, Ави Мазур, когда он играл нам, Нати выстроил всю систему саунда, Соломон, Эрис приготовили плов. Разные товарищи делали разные вещи, не было никого. Да, вот не было недостатка. Вот ощущение, что вся десятка и каждый, я почувствовал там, что каждый — это что-то особое. Если мы кого-то бы там исключили, то там бы не хватало всего этого ощущения. Ну и все. Я думаю, что самое замечательное во всем этом, что мы были вместе, и каждый дал то, что было специфически, относилось к нему.
1: Чувствовать семью и больше объединения и так далее — это понимание, которое есть у каждого своей роли и в семье. У каждого ребенка есть свои особенности. Не то, что он лучше или хуже, но каждый дает в соответствии со своими способностями, своими усилиями, которые он может вложить. И также и в десятке. Один умеет организовать контент, другой — еду, третий может составить расписание. И держать нас в рамках, каждый в соответствии со своими способностями, то, что он любит и может. Нужно все время помнить то, что все это соединяет, это наша общая цель.
3: Так, идем дальше. Одна из замечательных вещей, которую мы слышали после конгресса, ну, я лично это слышал, и ко мне тоже обращается со стороны контента, что у каждой десятки были какие-то свои особенности, какие-то свои вдруг озарения, идеи, какое-то особое там упражнение или действие какое-то особое, игра, то что-то особое, что они сделали. И это было замечательно. И они думали, почему бы все десятки не делали бы такое действие. То есть потенциал, если это было 800 десяток, которые прошли конгресс, и у каждой десятки в течение 3 дней было какое-то особое открытие, то у нас потенциале, да, 800 всяких идей, изобретений и идей, да, вот этих вот по поводу контента, мы сейчас это как следует упакуем на следующий конгресс. У нас будет целый ящик всяких хороших вещей, а сейчас мы хотим послушать в общем обсуждение здесь и по всему миру. То есть коротко, да, сказать, какие у вас есть идеи, особые вещи, которые вы делали, самое особенное, что вы сделали на конгрессе, ваши десятки, чего не делалось в общих рамках. Что-то особое, что стоит, чтобы все бы знали, может быть, даже воспользовались.
4: Вина,
3: как там?
4: Вина,
3: Вена, пожалуйста.
1: Лехаим, друзья, мы сделали что-то очень особенное. Мы делали прогулку в горах вокруг озера. Молча два товарища предложили это. И после нескольких минут молчания один из товарищей воздал молитву, мы обнялись, мы подняли молитву, и 5-10 минут, потом следующий товарищ произнес молитву. И вот так вот мы проходили, и каждый товарищ произносил молитву, там поднимал молитву прямо рядом с этим озером Лехаим.
2: У нас на зной из трапезы разбили тарелку. Да, 5:23 и с Творцом. Это такой-то символ помолвки.
3: Поэтому это была, да, особенная вот эта вот, касалась нашей десятки.
2: Мы,
3: да, пока каждой подруге посвятили строчку стихотворения, да, и также говорили, почему мы любим, сблизила.
1: У нас мы сделали такой отряд стражников, охранников, еще до конгресса в подготовках мы должны были объяснять эти темы. И вот это отряд этих стражников, он и по-доброму действовал, и также жестко, соблюдая законы. Мы были в бассейне или на прогулке, они следили за намерением. Если нужно было какой-то отрывок из первоисточников, вот этот отряд стражников все время держал нас в балансе, и это очень нам помогло.
4: De las cosas que hicimos hubieron dos actividades que fueron muy emocionantes. Una es que hicimos una caminata virtual.
3: Два таких волнующих действия. Была виртуальная такая прогулка. Каждый шел со своим телефоном и вместе слушали музыку и пришли к общей молитве. А потом уже говорили уже о личной жизни, когда мы просто не знали друг друга. У каждого есть дети, женат, не женат, где работает, как пришел в Нейбарух. Это очень сильно открыло нам сердца, это было очень волнующе.
1: У нас, то, что мне показалось очень особым, мы решили, что мы все время производим контент. И даже когда мы готовим еду, и мы заботимся о том, чтобы сидеть вокруг вместе, скажем, товарищи готовят еду, они дежурные, мы сидели вокруг них, пели песни, всякие предлагали игры. И когда мы отдыхали, у нас был контент для отдыха, контент для каждого мероприятия. И все время мы это делали вместе.
3: У нас была прогулка, игры были объединяющие. И гимнастику еще вместе делали. Утром, а что особенного было? Что мы... разложили камни так по кругу, и было написано, товарищи сидят вместе, да? И вот это вот приводило к объединению.
1: Еще до конгресса у нас были такие позитивные вещи, где-то за два месяца до конгресса товарищи начали возвеличивать действия, эти действия превзошли все ожидания.
3: Нью-Йорк 2. Ну, давайте все-таки какие-то вот новинки, а не общее что-то. Нью-Йорк 2.
5: Things that we tried for the first time, but one thing that really stood out is a first YH, a first.
1: Много прекрасных новых вещей мы делали. И собрание товарищей в первый день, величайшие какие-то вещи, мы писали письма. Мы все это отпечатали и читали письма друг другу. И это было очень сильно в десятке. Вот то, что мы заранее написали это.
3: Да, мы начали с бани. Нет ничего лучше, как смягчить сердце. Да, такая традиционная баня. это особое действие такое, а в конце мы начали писать письма, послания, да? Мы поделились, да, и начали писать послания, да, товарищам, да, начиная с того, что там «Живите вечно», да, и вот так вот получили от каждой такой группы.
6: Мы читали ТЭС, 16-ю часть, то, что Рав с Рабашем читали вместе. И мы всем рекомендуем это дело, читать 16-ю часть ТЭС.
7: Окей, אנחנו בחרנו פעילות של לימוד בין חברים.
3: Мы выбрали такое действие, учеба с товарищами, два таких события. И с нашей точки зрения, это действительно открытие было сильно, сильно поднимало. Да, это пришло из-за желания товарищей. Да, мы посмотрели, что нам не хватает, и поэтому решили выяснить это вместе, поэтому выделили на это время. И сейчас мы тоже ищем время, чтобы для всей как бы группы, да, как это все реализовать. Какой-то урок между нами по того, чего как бы по актуальным потребностям десятки, то, что поведет десятку вперед.
6: Да, мы сделали такую викторину. 50 вопросов о разных личных моментах в товарищах. Это было очень сильно, да, и мы познакомились с товарищами, узнали такие вещи, которые никогда о них не знали. Киев один.
8: Так, у нас была экскурсия в Жироне, в месте Жирона в Испании. Мы там пройшлись по местах каббалистов середньовіччя, читали уривки Рабаша, де він на них посилається. Екскурсію проводили також в Zoom для тих товаришів, які ось в Україні. Цікаво таки було.
6: Вони проводили екскурсію в Іспанії, в середньовікових містах, де були каббалісти, читали отривки і транслювали в Zoom вот эту екскурсію, вот эту прогулку ребятам із України. Москва 3.
9: У нас было такое интересное действие. Мы по кругу читали вот эту красную книжечку, отрывки, избранные отрывки из книги «Зор». Товарищ берет, открывает наугад, значит, что откроется, читает этот отрывок. Сосредотачиваемся так чуть-чуть. Да, на полминуты, и передаем, как в семинаре, да, следующему. Следующий открывает. Раз, если какой-то отрывок интересный, из него приходит какой-то вопрос, один из вопросов, например, был, как привлечь свет будущего состояния. Ну, там об этом было в отрывке. Раз, значит, семинар по кругу делаем на этот вопрос. Если нет вопроса, передаем дальше. Да, и если есть вопрос, обсуждаем. И вот так вот целиком за полтора часа нам удалось один круг целиком так пройти, прочитать очень сильно. Прям это всех подняло. Просто делать, и сильный эффект такой очень. Передаю.
7: Тогда Литуания 1.
10: У нас очень натурально сочеталась серьезность с весельем. Мы осмыслили нашу местную географию тем, что спустились в глубокое место и читали соответствующие отрывки. После чего у нас родилась спонтанная объединяющая игра, где вне зависимости от возраста все участвовали как дети. Это очень объединило нас. Спасибо.
7: Спасибо большое всем друзьям.
3: Спасибо всем товарищам. В преддверии следующих конгрессов десяток просьба. Посылайте в Boardwalk.ly все идеи, которые у вас есть. У кого есть какое-то вообще открытие, игра, не знаю, там, лайнап. Посылайте все, мы все это соберем в преддверии следующего конгресса и сможем гораздо больше возможностей предложить каждой десятке.
6: Да, как мы говорили, конгресс был беспрецедентным успехом, и более 80% ответили, что действия на конгрессе укрепили десятки, и независимость их — это тоже очень важный параметр для нас. И согласно самым успешным действиям по опросу, все отметили, что это была продолжительная подготовка, это очень помогло им. Но, естественно, всякие игры и то, что ребята открывали сердце, и такие прогулки в тишине. Я отмечаю то, что большинство товарищей отметили, совместное приготовление еды, трапезы, и добавляли сами уроки из архива согласно хисторону десятки, это тоже было успешно, и самостоятельное составление расписания, это тоже укрепляло десятки, и были проблемы, были такие задачи. Прежде всего, самым успешным было это у тех, кто был физически, как мы понимаем, в мировом кли. Конечно, немного процентов, как мне кажется, 15 или 18% удалось им встретиться физически. Половина, где-то 45% было виртуальными. И самым сложным это было гибридные десятки. Это понятно, трудно. Может быть, 2-3 человека есть физические, а там 5 или 6 виртуальных. Это, конечно, трудно решить. И многие отметили, что нужно как-то решить, найти этому решение виртуальной усталости. То есть сидеть 12 часов перед экраном, мы понимаем, что это совсем нелегко. И, конечно, было еще такое замечание, что старые десятки, они больше наслаждались независимостью, и то, что они могли выбирать и проводить уроки, а молодые десятки хотели больше вопросы и ответы, больше какое-то направление. Мы будем с этим работать. И большая задача, я сейчас скажу, как мы можем совместить те действия, которые мы производили в десятке, нам понятно, что это было удачным, со следующим конгрессом, который будет региональным. И здесь, конечно же, и конгресс в Израиле у нас был. Но нам понятно сейчас, я, по крайней мере, так думал, когда я подводил итоги, понятно, почему Рав все время направлял нас на то, чтобы быть все время в десятке, хотя мне было очень тяжело это принять. Ну, всегда мы привыкли, взаимовключение. Да, мы в десятке, но когда приходит конгресс, я хочу сидеть с разными товарищами, именно перемешаться, именно взаимовключаться. Мы все это слышали, все эти рекомендации. Но последние годы он говорил: нет, неважно, что бы там ни происходило, ты приходишь даже физически, если ты сидишь с другими, ты должен находиться в своей десятке. Понятно, что следующие конгрессы будут всегда в десятке. Почему? Потому что в духовном нет меньше 10, нет одного человека. Понятно, что когда-то мы придем к связи между десятками, к взаимовключению, это будет между десятками. Как это будет, непонятно. Насколько мы пытались это выяснить, даже сейчас в этот период с Рамом, он сказал нам, что мы еще не готовы к этому, поэтому мы продолжаем укрепляться в десятках. И здесь задача, давайте подумаем вместе, как можно сочетать удачную деятельность, которая была сейчас на конгрессах десяток, с широким конгрессом региональным, который нам предстоит. Несколько слов, для чего нам нужен региональный конгресс. Прежде всего, у нас это уже было.
1: И у нас есть несколько преимуществ, прежде всего, во множестве народов величие царя. Все об этом знают. Несомненно, что внутренняя работа там моя, с десятками. С моей десяткой я там получал примеры. И вместе с этим вокруг меня есть несколько тысяч человек. И величие и важность Творца. Конечно, я могу получить от них больше. Да, мы слышали, то есть окружающие света тоже действуют. Мы не хотим упускать эту возможность.

0: На это мы выделяем 6 минут. Пожалуйста, мы, конечно, будем об этом еще много говорить, но давайте начнем об этом думать, рассуждать, размышлять.
1: Да, большой вопрос, тут ничего не скажешь. Может быть, что и на региональном конгрессе тоже можно делать, совершать действия, какие-то особые десятки. А есть вещи, которые можно сделать в более крупном масштабе. Ну, скажем, у нас мы когда писали песню,
2: для меня
1: как бы не было это чего-то такого особенного, потому что был на конгрессе, когда все мировой клип писало песню. То есть это не что-то такое особое было. Ну, может быть, можно в баскетбол собирать.
0: Что можно давать? Я думаю, что прежде всего на следующем конгрессе там мы входим как объединенная десятка, такая монолитная. Мы выяснили в том состоянии, на котором мы были, выясняли разные состояния, которые мы вместе проходили. А сейчас мы пришли к этому на более высоком уровне. И с этого уровня, я думаю, что мы можем войти в этот региональный конгресс уже вместе. И стремиться вместе с другими десятками, которые уже находятся рядом с нами, и быть как один человек с одним сердцем, как одна десятка.
1: Я думаю, что один из вызовов в оригинальном конгрессе — это мы как одна десятка съезжаемся в то место. Ну вот просто пример. Скажем, поехали в Румынию, так вся десятка поехала в Румынию. Я не знаю, как вообще такое можно сделать. Это сложно, тяжелее. Я знаю, тут в Израиле тут легче, но есть региональный конгресс, и вся десятка... Этого я не знаю. Но если это мы сделаем как десятка вместе, то я думаю, что все десятки смогут сделать такое действие и представить то действие, которое они делают, да, на региональном конгрессе. Это будет так мило. Я помню, мы делали так, что когда мы делали культурный вечер, да, и каждая страна представила что-то свое особое на этом культурном вечере. Может быть, так каждая десятка может выступить на региональном конгрессе.
0: Я не знаю, как определяется региональный конгресс относительно того, кто куда выезжает, но если мы проводим региональный конгресс, есть определенный регион, и там тот или иной центр, где проводится конгресс, внутри этого регионального конгресса, допустим, будут физические мероприятия, но в перерывах можно проводить мероприятия внутри десяток. Допустим, собралось 1000 человек, есть утренний урок, есть урок после обеда, и между тем этим десятки должны организовать свой контент, свои мероприятия. Это можно, конечно, делать и в Израиле, и за границей. Из многих мест собираются товарищи в разных местах. И, во-первых, будет там большая радость от собрания товарищей. Было сказано, я хочу объединиться еще с товарищами. Да, на это надо выделить время. И также будет возможность какие-то нужно отвести.

0: В это время для действий внутри десятки.
1: Да, я думал так же, как и вы. То есть, если есть возможность поехать вместе куда-то, это всегда предпочтительнее поучаствовать. Это дает дополнительное ощущение. И да, есть время на каждом конгрессе, время для общих действий и возможность объединиться в десятки.
2: Давар хад батуах.
0: Одно наверняка то объединение, которое у нас было на конгрессе десяток, такое же надо внести в региональный конгресс, и это наверняка поднимет конгресс очень высоко. Может быть, будет не физически, но идеи будут.
1: Ну вот, как вы видите, мы только начали запускать, да, вот этот региональный конгресс. Это теперь пробудит в нас много нового и вызовов много. И мы подступаемся к этому вместе. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать всех. И здесь, в зале, и по всему миру. То, что касается регионального конгресса, что вы думаете? Он будет с 29 по 31 октября. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать, да, какие у вас вещи возникли, что вы обо всем этом думаете, какие элементы конгресса десяток вы бы туда включили. Габи.
3: Кен, Маша и Цио Хаверим.
0: То, что предложили товарищи, это то, что мы и сегодня используем. Просто использовать региональный конгресс, чтобы каждая десятка проводила как была ответственна за какое-то мероприятие, допустим, проводит урок. Все слушают. Весь регион. Фокус-групп, вся десятка. Это то, что заставляет работать самой десятке, и все впечатляются от этого. Как и сейчас, мы впечатляемся от разных новинок. Мы все слышали, как десятка поработала, как она укрепилась. И еще то, что предложили в перерывах, впечатляться от всех. Не то, что десятка будет там отдельно, а подумать о том, что будет в перерывах общего для всех. И так мы сможем впечатляться и укреплять весь регион.
4: Thank you, my brothers. One of the things that we were most impressed with was that during the walk, even though those of us
1: одна из таких вещей, да, то, что мы впечатлились, особенно когда вот мы были на прогулке, хотя мы были на виртуально, мы тоже вышли пройтись, и мы соединились через Zoom. Шли молча, и в конце движения была молитва. Мы считаем, что это очень помогает на конгрессе.
0: Ахаим.
5: Как
0: мы сказали, мы хотим услышать ваше мнение о предстоящем конгрессе региональном Арон Гумник.
1: У нас было несколько предложений. У нас в десятке очень успешный был момент, это учеба с товарищами. 2-3 часа, и мы даже не чувствовали, что это долго. Это дало очень много впечатлений. Может быть, такое вот предложение, действительно, такую строчку определить, да, учеба между товарищами. И что было хорошо, что мы готовили несколько товарищей перед конгрессом, это тоже было хорошо. Еще одно предложение — общая молитва всех, да, в одном, в том же регионе, тоже выделить на это время, хотя там, может быть, и много десяток, но все в одной молитве. И есть еще одно предложение, чтобы десятка провела какое-то мероприятие, да, для всех десяток. Даже просто вот говорили о гимнастике, у нас тоже была гимнастика. Пусть десятка проведет гимнастику для всех, да, там сколько, 15-20 минут.
0: Товарищ один предложил, чтобы мы провели конгресс десяток, как у нас было до этого регионального конгресса, чтобы объединил десятки. И я хочу добавить, на самом деле не важно, что бы мы делали, бани или еще что-нибудь. Важна тема, чтобы тема была величие и важность цели, потому что в десятке я хочу войти в товарища просто. А в группе мы должны поднимать важность цели, величие цели. И средства не важны, но тема, концентрация должна просто зажечь весь регион воодушевлением.
1: Я, наверное, повторю то, что Офер сказал. Мы тоже сделали такое. Один день мы выезжаем, да, как бы вот десятками, а потом возвращаемся с новыми силами, с более сплоченными, да, к региональному конгрессу. Или такой день сплочения, два дня, а потом едем на региональный конгресс.
0: Немножко гибкости. Есть большая разница в регионах. Там в Австралии, допустим, десятки человек, в Израиле тысячи. Мы раньше устраивали вечера культуры каждой десятки. Можно сделать так же, чтобы каждая десятка дала такой подарок, там, допустим, даже в перерывах. И конгресс региональный я бы не называл собранием товарищей, а именно собранием десяток.
1: Ну, несколько минут осталось буквально. Есть регионы, где десятки разбросаны, и они не могут собраться в одном месте. Это не может быть конгресс десятки с точки зрения. Съедутся люди из разных десяток. А идея этого конгресса — это все-таки регионы. Поэтому на таком конгрессе стоит все-таки тому, что все относятся вот к единой организации, что десятка, она не живет сама по себе, это часть всей организации, и поднять вот этот дух, вот больше, как вот Офер сказал, чтобы укрепил каждого товарища, и тот тоже. Не у каждой десятки есть вау, есть десятки, которые такие столкновения прошли. Это должно быть что-то, что не основано на десятке, а основано и дает силы товарищам, которые находятся в одном регионе, и празднуют вот эту вот точку в сердце и как бы особенности каждого товарища, и то, что Творец его выбрал. То есть то, что у нас есть помимо и вокруг десятки, что позволяет десятке работать, потому что я думаю, что в подготовке к этому конгрессу надо думать, что каждая десятка привносит на конгресс. И даже у нас, да, вот как сказали товарищи, как Моше Абаде, учиться вместе это было очень сильно, может быть, на утренних уроках, вот такие состояния, дать возможность, может быть, в субботу десяткам учиться вместе, скажем, часа три, и сосредоточиться на какой-то статье, да, когда нет времени в течение недели.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 5 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает, почему Тора называется средней линией в работе. Первая статья. В трудах Рабаша в первом томе, но во втором томе, на 1015 странице. У нас 28 минут на чтение статьи. Пожалуйста.
2: Мамар, Мару Шахатуа. Статья, почему Тора называется средней линией в работе 1.

0: הזוהר הקדוש בפרשת
1: מקץ. זוהר, глава מקץ, сказано: «Приди и увидь, каждый день, когда встает рассвет, просыпается одна птица на дереве в Эдемском саду и три раза призывает, и призыв звучит с силой. Те из вас, кто видит и не видит, те, кто пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают, не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Лучше бы им не быть сотворенными, чем быть». И Мара Сулам объясняет в комментарии Сулам: «Видение — это свойство хухмы, и соединенные с левой линией, а не с правой, видят и не видят. Ибо хухма, что в левой линии, не будет светить без облачения в свет хасадим, что в правой. И поэтому, несмотря на то, что там есть хухма, что означает «видят», тем не менее они не получают хухму из-за отсутствия облачения хасадим, и поэтому они не видят. И потому сказано: «Пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают». Это говорится
0: о
1: соединенных с правой линией, а не с левой, у которых есть существование в мире посредством света хасадим, но они не знают, зачем они пребывают, то есть им недостает свойства гар, так как свечение правой линии без левой — это вак без рож, и не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствует в ней. Тора означает средняя линия, то есть Зерампин, называемый Торой, соединяющий две эти линии друг с другом. И следует понять, почему они идут в правой линии, то есть свойства хасадим, когда они работают ради отдачи, почему это называется, что они не смотрят на величие Господина своего, ведь они занимаются только отдачей Творцу, потому что Он велик и правит всем, а не для того, чтобы получить вознаграждение. И вся их жизненная сила в том, что они приумножают славу небес, и потому все свои действия они совершают ради отдачи.
2: Также следует понять, те люди, которые уже удостоились свойства хохма, которые являются целью творения, почему называются, что они не смотрят на величие Господина своего, а только тогда, когда принимают на себя Тору, которая называется средней линии. И только они называются, что смотрят на величие Господина своего. Ибо только через Тору они приходят к прославлению своего Господина. И мы уже много раз говорили о понятиях, которые есть у нас. Первое — цель творения, которая состоит в том, чтобы низшие получали удовольствие и наслаждение. То есть, чтобы все создания чувствовали, как Творец ведет себя с ними, постигая его как доброго и творящего добро. Как сказали наши мудрецы, что он добрый, поскольку добр к нему. Другими словами, человек чувствует, что получает от Творца только добро, и он добр к другим. К другим означает, что он видит, что Творец делает добро и другим. Второе. Исправление творения, заключающееся в том, что для того, чтобы не было ощущения хлеба стыда, то есть чтобы творения не чувствовали стыда, получая удовольствие и наслаждение, сделано исправление, чтобы желанию получать ради собственной выгоды благо и наслаждение не светили ему, но только тогда, когда творения способны быть в намерении ради отдачи, тогда дается творением благо и наслаждение.
1: И только для того, чтобы было существование мира до того, как они пришли к исправлению, когда они могут строить намерения ради отдачи, чтобы творение было способность существовать. Ведь если у них нет блага и наслаждения, у них нет права существования в мире, ибо хисарон в благе и наслаждении приходит творением, исходя из цели творения, которая стоит в том, чтобы насладить свои создания. Говорит великий Ари, что это, то есть благо и наслаждение, проистекает от разбиение кельим, которое произошло в мире Никудим, когда они упали вниз в клипот, что называется в книге Зоар, тонкое свечение. Это очень тонкий свет по сравнению с благом и наслаждением, передаваемым тем, кто находится в святости. То есть по сравнению с благом и наслаждением, которое раскрывается в Торе и заповедях. Как сказано в книге Зоар, что есть 613 заповедей, соответствующих 613 органам души, тогда как в клипот упали искры святости только для того, чтобы поддерживать их существование. Однако в порядке работы начинается с правой линии. Но у правого есть много значений, все понимается у нас в соответствии с контекстом. То есть совершенство всегда называется правой линией по сравнению с несовершенством. Что является совершенным и что является несовершенным, зависит от того, о чем говорится в этот момент. То есть то, что нужно тогда, согласно этому состоянию, называется правой линией. Поэтому, когда человек далек от Торы и заповеди, он называется находящимся с левой стороны. То есть святость называется правой, и это совершенство человека, когда он исполняет Тору и заповеди. Но когда начинают говорить о святости, не говорят о тех людях, которые далеки от исполнения Тору и заповеди. Те люди, которые далеки от религии, то есть светские люди, о них вообще не идет речи.
2: Так вот, состояние, о котором мы начинаем говорить, когда исполняют Тору и заповеди, пока еще только в плане практических действий, тогда они считаются одной линией. Известно, что мы не можем говорить о правой, если нет против нее левой, и наоборот. Поэтому в этом аспекте те, кто начинают работу в практических действиях, называются одной линией, поскольку с этого начинают. Но по сравнению со светскими людьми, не имеющими связи с духовным знанием, они называются правыми, так как у них есть связь с совершенством, а светские называются левыми. Однако, когда мы начинаем говорить о тех людях, которые хотят работать с намерением ради отдачи, мы должны сказать, что люди, которые работают только в действиях, несовершенны. Тогда их следует назвать левыми, имея в виду, что в них нет совершенства. И наоборот, те, кто хочет работать, чтобы отдавать, следует называть правым. Однако, если мы говорим в плане ощущения самого работающего, а не в плане истинности порядка ступеней, то следует сказать, что этот человек, работающий только в действиях, ощущает свое состояние в плане исполнения Торы и заповеди как совершенное. Поэтому у него это состояние считается, что он идет в правой линии, что означает совершенство.
1: Работа, когда в плане намерения не ощущает себя в виде хисарона, поскольку человек видит, что он не способен выйти из-под власти поучения для себя, получается, что он чувствует свой хисарон. Поэтому следует сказать, что это считается левой линией. То есть, как правило, мы говорим, что то, что нуждается в исправлении, называется левым. Как сказали наши мудрецы, то, что тфилин нужно накладывать на левую руку, следует из слов «твоя рука», «ядха», которая читается как «слабая», «ядка», нуждается в помощи. Поэтому те, кто должны исполнять работу в святости, чтобы в этом было совершенство, чтобы они делали все ради отдачи, а когда они критически проверяют свою работу и видят, что они все еще не в порядке, это состояние называется левое по сравнению с работой в действии без намерения. Другими словами, человек должен пользоваться также и свойством действия. То есть человек должен сказать, хотя он и не может сделать хоть что-то ради отдачи, тем не менее он чувствует совершенство в плане действия. То есть он говорит, что он удостоился большой чести тем, что он может все-таки делать действия святости, даже без намерения. И великая честь, это великая честь, которую удостоил его Творец, дав ему мысль и желание заниматься Торой и заповедями только в плане действия без намерения. И это называется правое, как сказано выше, из-за того, что он чувствует, что он находится в совершенстве. И стоит воздать Творцу огромную благодарность за это.
2: Поэтому потом, когда он переходит к аспекту намерения и видит, что он неполноценен, тогда ему не остается ничего, кроме как молиться, чтобы Творец помог ему и дал ему силу, что он мог делать действия с намерением ради отдачи. И это называется левой линией по сравнению с предыдущим состоянием. Однако в то время, когда он уже удостоился помощи Творца, и он уже может делать действия ради отдачи, однако только в действиях отдачи, ибо в действиях отдачи быть легче в намерении ради отдачи, тогда как в действиях получения наслаждением, он все еще не может быть в намерении ради отдачи. Такое состояние называется правой линией, и оно называется правой по сравнению с предыдущим состоянием. Когда он хочет работать ради отдачи, но ему это не удается, это называется левой линией, так как у него там есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему быть в намерении ради отдачи. Но теперь, когда Творец помог ему, и он может отдавать с намерением ради отдачи, теперь он должен благодарить за то совершенство, которое есть у него сейчас. Это называется правой линией. И этот свет называется светом Хасадим. И он является свойством исправления творения, когда у него уже есть сила совершать действия с намерением ради отдачи.
1: Однако и в этом состоянии, хотя со стороны исправления он называется совершенством, но относительно цели творения, это состояние еще не считается совершенным, поскольку он должен прийти к цели творения. Поэтому он считается правым со стороны совершенства. И нужно благодарить Творца за то, что он уже удостоился отдающих келим, то есть построить намерение ради отдачи. Но со стороны того, что ему еще не хватает исправления цели творения, он считается хисароном, недостатком. Поэтому, если он уже удостоился получить свойство цели творения, что называется свет хохма, то, конечно, это считается полным совершенством по сравнению с состоянием, когда он удостоился только света хасадим, называемым светом исправления творения. И это следовало бы назвать правым. И тем не менее, и это состояние тоже считается несовершенным. Поэтому оно называется левое, требующее исправления. Ведь хоть они и привлекли свет хохма ради отдачи, тем не менее, он нуждается в охране, поскольку действие получения наслаждения противоречит намерению, которое должно быть ради отдачи. Поэтому нужно продолжать свойства средней линии, то есть свет хасадим, который включает сейчас и то, и другое, то есть свет хохма, в котором тоже есть включение света хасадим. То есть есть две составляющие. Первое — исправление творения. Второе — цель творения. И это называется свойством Торы или средней линии, которая включает в себя правую и левую. И тогда можно пользоваться светом цели творения, то есть благо и наслаждение, которое Творец хочет дать своим творениям, что является целью творения. То есть до того, как там есть включение света хасадим, свет цели творения не может светить, поскольку нужно, чтобы там было два свойства вместе. И это называется свойство Тора.
2: Сказано, поймем то, о чем мы спрашивали. Почему люди, которые идут в свойстве правой линии, все дела которых только ради отдачи, и которые уже удостоились высшего блага, называемого светом хасадим, считается, что они не смотрят на величие господина своего. И также те, кто уже вышли из свойства правой линии и уже удостоились света хохма, называемого левым, все равно считается, что они не смотрят на величие господина своего. И Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Это очень трудно понять, если мы говорим о людях, уже удостоившихся света хасадим, и людях, которые удостоились света хохма, сказать, что они не усердствуют в Торе. Разве можно так говорить? Однако, согласно тому, что мы объяснили ранее, что суть правой линии — это свойство света хасадим, которое является лишь исправлением творения. Отсюда следует, что до тех пор, пока они не занимаются привлечением света цели творения, того, что Творец хочет дать творениям благо и наслаждение, в которых раскрывается величие Творца, называемое раскрытием божественности Творца и Его созданием. И тогда Его слава раскрывается созданием. Получается, что они не смотрят на величие Господина своего, которое раскроется творением. И в этом и есть главное цель творения, потребность хисарон, чтобы раскрылась божественность Творца в мире, что и является целью творения, чтобы произошло раскрытие божественности Творца творением, чтобы творения получили эту цель. Для этого произошли все ограничения и исправления. Отсюда следует, что у тех, кто идет только в правой линии, что является исправлением творения, конечно же, есть здесь главный хисарон. То есть все сделали, и только главного не достает им, то есть цели творения. Вот почему считается, что они не смотрят на величие господина своего.
1: А также те, кто уже удостоился света хохма, который является целью творения, мы спросили, чего еще им не достает. Ответ, что существует правило, что свет хохма не может светить нижним без облачения света хасадим. Это вызвано тем, что свет хохма приходит в получающий келим. И хотя он и привлек свет ради отдачи, тем не менее он нуждается в охране, чтобы он не увлекся за действием, то есть не пользовался бы получающим келим. Поэтому он должен привлечь левуш, облачение, то есть свет хасадим, который облачается в дающий келим, что является исправлением творения. Поэтому, хотя он и привлек свет цели творения, но не может пользоваться им, потому что он не светит без облачения хасадим, и автоматически получается, что он не видит. То есть, иными словами, в нем не раскрывается цель творения, так что он увидел раскрытие божественности Творца. И потому сказано, что те, кто идут в левой линии, также не смотрят на величие Господина своего. И потому сказано, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампы, называемые Торой, соединяющие две линии друг с другом. То есть через Тору, называемую средней линией, в которой есть два свойства вместе, то есть цель творения, состоящая в раскрытии божественности Творца творением, что называется величие Господина своего. Также есть облачение исправления творения, которое называется свет хасадим, свойство правой линии. Поэтому две эти составляющие, когда они разделяются, цель творения не может светить созданием. Это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. И только после того, как они проявляют усердие в Торе, тогда светит цель творения. Это называется на языке книги Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины.
2: Из этого мы поймем, о чем говорили, что ханукальная свеча находится слева, и ее свет нельзя использовать, потому что левая линия — это свойство хухма, уже был притянут к творению. Все равно, пока они не притянут среднюю линию, которая является Тором, чтобы правая и левая были вместе, свет не светит в мере, достаточной того, чтобы они могли им пользоваться из-за отсутствия облачения хасадим, которое приходит через свет хасадим. Тогда как в Пурим они привлекали свет хасадим, называемый светом правой линии, посредством их постов и мольбы, как объясняется в ТЭС. Получается, что хотя в Хануку они были в совершенстве со стороны правой линии, но когда они перешли в левую линию, чтобы привлечь свет хухма, уже не было у них хасадим правой линии. Это значит, что хасадим, который они привлекают после притяжения хухмы, а хохмой называется левой, как сказано выше, это называется средней линией. Получается, что тогда на Хануку было состояние Хануко, остановились здесь. То есть было свойство правой линии. А чудом было то, что они обладали правой линией в полном совершенстве. Однако свойство левой линии было не в совершенстве, ибо не хватало им средней линии, то есть Торы.
1: Поэтому в субботу, которая является средней линией, свечи можно использовать. Это называется «мир в доме». Как сказано, хохмой, мудростью будет построен дом. Поэтому субботняя свеча предшествует ханукальной свече, поскольку суббота указывает на совершенство. Ведь есть свойство «исот», называемое средней линией, которое передает свет «малхут», называемый дом. Поэтому субботняя свеча указывает на совершенство. Поэтому суббота называется «суббота мира», потому что Исод, являющийся средней линией, устанавливает мир между линиями, называемой правой и левой. Из вышесказанного следует, что чудо Хануки было на правую линию, которая называется «исправление творения». У них было совершенство. И это называется, что чудо было на духовное, поскольку отдающие келим, называемые духовными келим, относятся к доброму началу. Тогда как получающие келим относится к материальному, то есть к злому началу. Как мы выяснили, возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим, то есть обоими своими началами, то есть и добрым началом, являющимися отдающими келим, они должны быть ради небес, а также получающие келим, которые относятся к злому началу. Их тоже нужно использовать ради небес, то есть получение ради отдачи.
2: Получается, что в Хануку, когда Ари говорит, что Ханука и Пурим считаются левыми, ханукальная свеча находится слева, хотя правая линия называется совершенством со стороны отдающих келим. Но то, что светило свойство левой линии, то есть хохма без хасадим, и запрещено использовать хохму без хасадим, это само по себе великое дело, что они уже привлекли свойства цели творения. Однако пока еще запрещено пользоваться этим его светом. Поэтому в Хануку считается, что чудо было в духовном, потому что запрещено использовать хохму без хасадим. Вот почему это считается духовным чудом, которое до сих пор не сошло вниз, чтобы можно было пользоваться им. В этом отношении Ханука считается духовным чудом, как с точки зрения хасадим справа, так и с точки зрения хохмы слева, поскольку средняя линия пока еще отсутствовала.
1: Мы видим, что в каждом состоянии совершенства это правое, а левое — это отсутствие совершенства. Он дает очень много примеров, начиная с светских религиозных, которые работают ради получения. Он уже хочет работать ради отдачи, а потом тот тоже работает ради отдачи, у него есть хасадим и хохма, разные уровни, всегда правое и левое определено в соответствии с ситуации.
2: И мы видим, что не может быть правой линии без левой. Мы это наблюдаем в жизни, что если ты не преодолеваешь над чем-то и нет каких-то возможностей над чем поработать, то и правая линия недостаточно правая, а есть такой недостаток развития. Главное, чтобы были выяснения для работы над ними. Перейдем к уроку от 5 марта 2002 года.
1: Мы прочли статью, что значит, что Тора называется средней линией в работе. Тора называется по своему имени Тора жизни, то есть она дает жизнь, это раскрытие желания получать, это раскрытие света хохма внутри желания получать. И это может быть только в той мере, в которой желание получать получает исправление в свете хасадим, в намерении ради отдачи, в мере, в которой левая линия может включиться в правую и быть как средняя, значит средняя. Нет средней линии в природе. Средней не существует. Есть Творец, есть Творение. Природа – свойство Творца, природа – свойство Творения. Средняя – это насколько Творение может исправить себя, чтобы оно было подобным Творцу. Это средняя линия. То есть средняя линия находится в Творении, не в... Сферот — это называется, что у нас есть 9 первых свойств Творца, у нас есть Малхут — свойство творения. Насколько Малхут может быть подобной 9 первым в своих действиях, это будет называться средняя линия. В соответствии с исправлением Малхут у нас есть праздники. Праздник Хаг от слова Мехуга, цикл, который возвращается на каждой ступени. Это состояние, пока не будет окончательного исправления, и тогда все праздники прекращаются, будет только постоянное состояние. До этого у нас есть этапы соответствия между Малхут и девятью первыми, между правой линией, левой линией, правой. И в окончательном исправлении не будет средней линии. Если не будет правой и левой, все будет одна линия. Мера, которая раскрывается, свет Творца в творении, мера, в которой Творец облачается в творении, называется средняя линия. В окончательном исправлении это будет без ограничения. Есть вопросы?
3: Да.
2: Правая линия и левая линия относятся к намерениям или к желаниям? Что это вообще?
1: Правая линия и левая линия относятся ли к намерениям или к желаниям? Мы говорим о двух типах природы. Природа Творца и природа творения. Но мы не можем изменить природу. Мы можем уподобить природу творения природе Творца посредством намерения ради отдачи, чтобы пользоваться природой творения. Поэтому
2: у
1: Творца нет действия и нет намерения. У Творца есть лишь действие. Мы его действия тоже как бы говорим, что это действие по отдаче, с намерением, ради отдачи. Но если нет чего-то против этого, нельзя даже сказать, что это ради отдачи. А действие просто направленное на творение без всякого возврата к Творцу. Мы не можем представить себе это. Тогда как творение, которое пользуется своим желанием получать, чтобы создать образ Творца, уподобиться по действию, скажем, в итоге действия, в результате от этого действия, в творении есть и действие, и намерение. Изначально в творении не было создано намерение, у него есть лишь действие — получать, наслаждаться. Это действие называется животное действие. Не живое растительное животное, они делают действие без осознания намерения. Говорящий называется, что он уже начинает чувствовать постороннего относительно него, поэтому у него есть зависть, страсти, тщеславие, у него есть остальное развитие в желании получать. А главное, что у него есть чувство дающего. В той степени, в которой человек чувствует дающего, в этой мере в нем развивается намерение. Если бы мы не ощущали дающего, намерение было бы наслаждаться, как у всех находящихся в этом мире, они наслаждаются, и все. Мы называем это получение ради получения. Но это даже не ради получения. Ради получения — это клипот. Это силы, которые знают, что такое отдавать, а они хотят получать. Ради получения или ради отдачи может быть только в ощущении дающего, в ощущении хозяина. И тогда человеку понятно, он хочет получать или хочет отдавать. И тогда у него есть также возможность, способность пользоваться своим желанием получать или так, или так. до того, как мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем хозяина, у нас нет ни ради получения, ни ради отдачи, а все это детская игра, время подготовки. И мы должны в этом находиться для того, чтобы набрать разные решимот для будущего. Намерение получает от ощущения дающего, от ощущения чуждого относительно меня, чужого. В этом мире, то есть пока я не выхожу за махсом, я не чувствую постороннего, не чувствую вне себя ничего. До такой степени желание получать не развито, что я не чувствую ничего постороннего вне меня. У меня нет, вообще нет развития намерения. Относительно кого разовьется намерение? Ради получения или ради отдачи? Если вне себя я не чувствую ничего. То, что я чувствую, что есть еще люди, это чувство... Они не вне меня. Это как мы видим ребенка, который не считается ни с кем снаружи и не способен почувствовать другого. Так же и мы. На самом деле не способны почувствовать другого. Почувствовать другого как дающего, получающего. Поэтому и мы тоже не можем развить намерение ради получения, ради отдачи. У нас нет осознания этого. Мы погружены внутри природы, в природе получения. То есть с точки зрения намерения мы вообще не находимся в намерениях. Ни ради получения и ни ради отдачи. И в этом наше состояние подобно на... подобно точке, которую Творец создал как сущее из ничего. Он тоже создал желание наслаждаться без всякого намерения. Намерение началось от Малхут бесконечности, якобы, в чем-то, когда она начала ощущать дающего. Но это было в мирах. В виде корня до нашего мира это все еще сверху вниз, в распространении парцуфов и миров произошла подготовка. Еще нет творения, еще нет намерения, нет желания. Мы начинаем снизу вверх в том, что у нас есть желание наслаждаться без намерения, а после махсома мы начинаем обретать намерение ради получения в левой линии, в хлепот, против этого ради отдачи в правой линии, в святости, в средней линии, насколько мы способны быть подобными Творцу в намерении, в действие по получению. То есть снизу вверх мы сейчас находимся в состоянии, когда мы начинаем творение. От точки, это просто желание получать, и далее. То есть что такое парцуф, который начинает быть от точки? Парцуф — это мера намерения ради отдачи. Ты спросил, что такое желание, что такое намерение? В духовном не считаются с желанием. В духовном считаются с намерением ради отдачи, величиной парцуфа. Вся его высота — это высота его намерения. Потому что в мере намерения он уже получает ради отдачи. Поэтому в нашей области, до Махсома, нет суда и нет судьи, каждый делает то, что ему кажется правильным, и на самом деле нет заповедей, нет прегрешений, каждая заповедь и прегрешение в намерении. Ради получения называется прегрешение, ради отдачи называется заповедь. Просто. Так мы пока еще находимся внизу, что называется, в воображаемом мире, ниже линии жизни, линии смерти. Выше Махсома, когда душа погружается в клипот, это называется линия смерти, состояние смерти, когда погружается в правую линию, называется линия жизни, состояние жизни. А мы ниже этого. Нам надо понять от этого, что намерение, направление, связь, стремление к Творцу — это, по сути дела, все меры измерения человека в духовном. Не о желании идет речь, а насколько оно направлено на Творца. Насколько сердце его стремится. Сказать иначе, стремится. Страстно желает Творца. Согласно этому измеряется его состояние в духовном.
2: Как можно измерить намерение? Оно или есть, или нет?
1: Намерение измеряют в кинот, в килограммах, в чем ты хочешь. Как это? Чем можно измерить намерение? Если у нас есть желание, желание это разделяется на 4 стадии, на 5 на самом деле. И 5 этих стадий делятся еще на 5, еще на 5. Так в соответствии с тем, на какое желание могу поставить вместо намерения ради получения, могу поставить намерение ради отдачи, это тоже непросто. Это все за Махсомом. Когда я могу выйти за Махсом, обрести намерение ради получения, исправить его, быть с намерением ради отдачи, то на какое желание я могу поставить это намерение ради отдачи? Величина желания говорит мне о величине намерения. Допустим, я хочу выпить стакан чаю. Желание, что я хочу его, может быть 1 грамм, может быть 100 килограмм. Мы знаем о себе, что всякий раз желания меняются к тем же как бы вещам. Допустим, на данный момент я хочу выпить чай с величиной желания с наслаждением, которое я оцениваю как 10 килограмм. И хочу это ради получения. Если я способен изменить использование этого желания после сокращения, после подготовки, ради отдачи, то мое намерение ради отдачи будет в величине 10 килограмм.
2: То есть можно построить намерение только по соответствию между намерением и желанием?
1: Намерение не может быть без желания. И намерение измеряется по весу, по мере желания. Мы говорим, что приходит высший свет в Малхут. Малхут.

0: В связи с этим получает. То есть мы из-за этого говорим, что у нас есть в парцуфе 5 сферот. Что такое сферот? 5 видов соответствия Творцу. Из-за того, что моя природа разделяется на 5 частей. Все мы измеряем по виюту. У нас нет другого измерения. Я отдаю благодаря моему виюту. Получаю через мой виют. Наслаждаюсь в моем виюте. У меня нет, кроме виюта, никакого масштаба.
1: Авиют за Гамкин.
0: Авиют – это также вопрос очень что-то такое исчезающее.
1: Авиют
0: – это мера наслаждения, которое у меня есть в желании получать. Иногда я нахожусь в хорошем настроении, я готов проглотить, сожрать просто огромную трапезу, выпивку, курицу, все. Иногда я нахожусь в таком настроении, что передо мной такой прекрасный обед, я голодный, я не способен все-таки есть. Так мы не проверяем виют согласно тому, насколько я голоден. И насколько передо мной есть наслаждение, а насколько я стремлюсь к ним, это мерило. И только в этой мере я могу насладить хозяина. Поэтому, когда я нахожусь перед хозяином, у меня есть стыд до такой степени, что я начинаю вообще... ненавидеть эти яства, вместо того, чтобы ощущать, что я наслаждаюсь ими. Я чувствую в них просто боль, ненависть к ним. Уже у меня начинается здесь возможность привлечь авьют для хозяина, для того, чтобы у меня была возможность отдавать ему, я обязан, чтобы у меня был аппетит. Тут есть много игр между цветами и келем.
2: Да. То есть, по сути, авьют — это максимальная мера наслаждения, которую я могу извлечь из этого желания.
0: Авьют — это мера ощущения наслаждения в желании получать. Если я сижу рядом с едой и не хочу эту еду, у меня есть нулевой авьют. Если я хочу вдруг ее, то у меня есть так-то и так-то авьют в той мере, в которой я хочу ее. А как ты это измеришь? Или ты измеришь в килограммах, сколько я могу проглотить эти вещи, или измеряя это согласно тому, если можешь измерить, согласно мере наслаждения, которое я получу от них. Но эти вещи — это вещи в желании. Может быть, да, может быть, нет. Это не, как Барасулам говорит, не по величине живота мы говорим. Да.
2: Почему авиют вообще меняется? Почему авиют, который я уже приобрел, не может уменьшиться до меньшего авиюта?
0: Авиют, то есть величина ощущения наслаждения, может все время изменяться, и действительно все время изменяется в соответствии с тем, какой тип связи с хозяином я могу раскрыть через него. Вот и все. Все для того, чтобы привести меня к связи с хозяином.

0: Поэтому не нужно обращать внимание на то, что раскрывает мне сейчас. Я хочу больше есть, меньше есть. Такой тип наслаждаться, так или так. Я не должен думать об этом, это не моя проблема. Мне раскрывают это согласно какому-то высшему расчету. А я должен направлять себя все время на правильное место. Вот и все. Ну почему это сейчас раскрыли мне так, а через секунду падение, а через секунду спуск, ну другой подъем и что-то в таком желании, в другом желании. Это я не буду знать этого без сомнения. Сейчас, когда я нахожусь на этой ступени, я никогда не узнаю эти причины. Ее причина — это более высокая ступень.
1: Что? Человек, который хочет пить и не делать никакой связи с хозяином к тому, что он пьет, он получает наслаждение, ну, неочищенное, огромное. И нет никакой связи между тем, что он хочет пить, и тем, что он пьет от каждого глотка, и с Творцом. Но виют у него есть на этот глоток какой-то бесконечный вид, потому что у него большое желание. Но он не делает связи с Творцом.
0: Ты говоришь о том, что животное, которое хочет пить, наслаждается от того, что пьет. Это не тема Каббалы. Не тема науки Каббала. Но Каббала говорит о намерениях. Не как получать в животном виде без намерения. Но Каббала говорит о том, как делать эту работу выше Махсома. Вот и все. А то, что ниже Махсома, это называется природа, об этом нечего говорить. Это ты оставь психологам. Какая нам разница, как животное существует? Оно существует. Почему нас это не интересует? Потому что оно существует целиком под властью природы. Если у нее нет от этого никаких результатов, никакой пользы, никакой возможности измениться. Если у меня нет никакой возможности изменить мою природу сейчас, так зачем мне нужно этим заниматься? Это как посмотри на машину. Допустим, есть какая-нибудь машина, которая работает, и эта машина начинает думать, как я работаю, почему я работаю, для чего я работаю. Если она не может изменить себя, мы точно так же. Если она не может изменить себя, зачем мне думать об этом? Если есть возможность думать о состояниях, когда она может изменить себя. Так я не думаю о моей природе, теперешний в этом мире, как я устроен, как функционируют мои клетки, и печень, и живот, и голова, и все. Почему? Я это не способен изменить. Жаль времени. Я лучше пойду учиться, как я могу изменить себя, поднять себя, улучшить себя. Насладить себя, это лучше. Достаточно, что есть 7 миллиардов людей, которые занимаются этой жизнью и думают, что они что-то могут изменить. Я буду не такой, как они, не страшно. Это все занятие человека в жизни, что он может думать, что он что-то может изменить, пока его не похоронили. Зачем мне этим заниматься? Это не просто остановить себя в развлечении того, что, чем стоит заниматься, из-за того, что это дает результат, и тем, чем не стоит заниматься. Потому что от этого нет никакой пользы. И кроме того, что будешь пожирать себя, почему я такой, почему мир такой, ну и что, ты будешь проклинать Творца и останешься таким, у тебя от этого будет головная боль, язва, и что там еще. Так давайте поучим учение 10 сферот.
2: Поделимся
1: впечатлениями от урока и что мы можем использовать в десятке.
0: Сложное дело, профессор Раф рассказывает, где мы находимся, что мы находимся внизу, так мы были созданы. И, по сути дела, что мы должны делать, чтобы выйти из этого состояния.
1: Было много обсуждение того, когда начинается какая-то работа, и Раф все время говорит о том, что после Махсома мы вообще только входим в духовную работу. И то, что я для себя отметил и подытоживает, устремление к Творцу — это и есть вся мера человека в духовном.
0: Вся эта статья говорит нам о трех линиях. Эти три линии очень важны, потому что должна быть разница между учением, отдачей. Это как желание. Если у тебя нет желания к чему-то, то ты не сможешь реализовать его. Не сможешь реализовать потребность в этом желании. У нас есть цель. У нас есть цель прийти к совершенству, прийти к слиянию с Творцом. И для этого всегда должна быть потребность.
1: Могу поделить урок. То, что у нас есть действия до Махсома и после. После Махсома намерение, прежде природа. Природу поменять невозможно. Только намерение человек может поменять. А еще я слышал, что до Махсома нет никаких прегрешений. Ну, все. Нечего изменять в природе, а выше природы намерение, с которым человек может развиваться.
0: Есть 7 миллиардов людей, которые занимаются действиями без намерения. Если бы у нас не было какого-то ощущения, что есть причина вещей, которые мы делаем, то нас бы не интересовало духовное. Мы были бы просто как животные, делают вид наслаждения и идет к ним. Но Каббала не занимается этим вообще, она занимается только намерениями. Только выяснениями, почему, как и как прийти к нашему Создателю.
1: Мы видим еще раз, что важность окружения определяет человеку, как он будет развиваться, какое будет его развитие, его сила. И мы видим всегда, что можно добавить, тем более в периоды, когда товарищам чуть сложнее, усиливать окружение товарища, работать и в правой, и в левой линиях, то, что называется, на двух ногах. И это всегда вызов, вызов для развития, продвижения.
0: Работать в противоположности правой линии, левой линии. Это единственная возможность прийти к какому-то источнику, потому что только из противоположности вы будете действовать в средней линии, творец сделает там действие для творения и с продвижением.

0: Дорогие друзья, сейчас мы услышим беседу в пути, послушаем вместе, разумеется, и постараться реализовать то, что хочет от меня Творец сегодня. Беседа 29 мая 26 года, пожалуйста. Рав, как вы видите Творца в каждом состоянии?
1: Я не думаю, что это легко. Но я стараюсь идти как бы обратным образом. То, что это значит? Чем я занимаюсь? Я буду заниматься чем-то, что напоминает мне о Творце, а не наоборот.
0: Как когда мы здесь сидим, едим арбуз вместе с товарищами, как мы можем сюда поместить Творца? Как мы его приглашаем к нам и не забываем о нем?
1: То, что ты находишься здесь, он уже соединен с вами. Конечно же.
0: Почему?
1: Почему? Потому что если бы не он, то мы бы и мысли такой бы не получили.
0: Мысль о Творце приходит от Творца?
1: Приходит от Творца, конечно.
0: А мы? Что же мы должны тогда делать?
1: Что вы тогда должны делать? Ну, подумай.
0: Но если он не посылает мне мысль о нем, откуда ко мне придет мысль о нем?
1: Кен. Да. Это правильно.
0: Можно представлять себе Творца как энергию?
1: Представлять себе Творца как энергию? Нашу?
0: Ну да, допустим, он позволил нам сюда прибыть. Мы здесь сидим. Это какая-то сила, энергия.
1: Да.
0: Рав, Творец всегда скрыт перед человеком, от человека.
1: Только в той мере, что человек требует его, и на все эти требования, которые проходят через него. Так вот, так он раскрывает Творца.
0: Так что же именно раскрывается, если Творец всегда скрыт?
1: Нет, он не скрыт всегда. Он скрыт в соответствии с твоим требованием.
0: Требование человека определяет, скрыт Творец или раскрыт?
1: Да.
0: То есть раскрытие Творца через молитву человека?
1: Да.
0: Да, но есть ли результат раскрытия Творца или то, что ты в молитве к нему, это уже называется раскрытие Творца для тебя?
1: Да, это уже называется раскрытием Творца.
0: То есть то, что человеку удается молиться? Да, но где здесь наслаждение во всем этом процессе? Бесконечное наслаждение, как там описывают нам каббалисты, огромное наслаждение.
1: Ты должен прийти к этому.
0: Наслаждение только, когда Творец раскрыт, или в скрытии тоже можно прийти к наслаждению?
2: Да, ну,
0: наслаждение.
1: Да.
0: Ощущается, когда Творец раскрыт, или только, или тоже и во время скрытия?
1: И во время скрытия.
0: А от чего наслаждение во время скрытия?
1: В том, что Творец не раскрыт и дает мне в этом возможность раскрыть его, бежать за ним.
0: То есть страсть к Творцу — это наслаждение?
1: Ну, может быть.
0: То есть нет такого понятия, как раскрытие, скажем, еда. Я знаю, что сейчас будет трапеза, я буду наслаждаться, а когда уже трапеза происходит, то свет подавляет желание, а с Творцом такого не может произойти. Поэтому Творец как бы никогда не раскрывается. А наслаждение от самого стремления — это верно? То есть нет такого, что свет буквально наполняет кли и все.
1: Нет, это уже зависит от тебя.
0: Я попробую спросить немножко по-другому. Человек в своем желании, все наполнение, которое получает, наполняет его желание, и все, и заканчивается вопрос. Раскрытие Творца — это наполнение желания, которое потом заканчивается, или Творец, он не наполняет желание?
1: Творец не наполняет желание, но он готовит тебя серию желаний, по которой ты проходишь, и в конце концов так ты ощущаешь.
0: Так раскрытие Творца создает человеку еще желание, еще хисронот?
1: Да.
0: То есть не затыкает его. Ты не присыщаешься раскрытием Творца. И что же дает человеку раскрытие Творца? Для чего ему это нужно? То есть получается, что его кли никогда не наполняется? Не то, что он может присытиться этим. Для чего человеку вообще нужно раскрытие Творца?
1: Это дает ему наслаждение. Нет какого действия. Не получаешь наслаждения. Да, муж, и что?
0: Это как все время готовить еду и не есть. Это похоже?
1: Нет. Ты готовишь еду, и ты ешь вместе с товарищами. И это то, что наполняет тебя.
0: А кроме того, в этой еде он чувствует вкус, как будто бы есть этот вкус, да? Он чувствует вкусы? Да, но что наполняет? Там трапеза, которую он ест с товарищами. Что там именно наполняет?
1: Все.
0: Все?
1: Все.
0: Как сказать, что вот этот момент, я получаю наслаждение в данный момент? От чего именно? От осознания Творца, который нас собрал. Это осознание. Но где ощущение, где наслаждение?
1: Это то, что Творец наполняет тебя.
0: А если он не наполняет, то я могу рассказывать себе, что да, он собрал нас, организовал нас, он все сделал, он управляет всем. И почему это приносит мне наслаждение? Что из этого меня наслаждает?
1: То, что это делает Творец.
0: Ну и что? Что это Творец делает? Почему это становится наслаждением? Творец все делает. Как это меня наслаждает?
1: Творец, он приносит все. А ты наполняешь наслаждение.
0: То есть, кажется, не хватает массы, ты не можешь десятки. Если это миллионы, это понятно.
1: Нет, это не вера. Это не та вера, от которой требуется от тебя.
0: А какую веру требует?
1: Требует веру в Рава. где все, что он делает, делает Творец. И делает самым правильным образом. И это ты должен принять.
0: Но это парализует тебя. Творец делает это совершенство. Что я могу добавить? Что могу сделать? Так люди приходят на утренний урок, или их там хотят распространять, это делает Творец, это совершенство или нет. Тут есть место сказать, что это нехорошо, этого недостаточно, потребовать, поднять важность, требовать больше от всех. Нет, Творец совершенный, и нечего сюда вмешиваться. Что здесь правильно?
1: Творец совершенен.
0: Творец совершенный, и точка. И нечего добавить к этому?
1: Нечего добавить.
0: Рав, если кроме каббалистов, остальное человечество, есть у них какая-то часть человечества, которая действует из величия Творца, или только каббалисты действуют из величия Творца?
1: Каббалисты — это те, которые действуют из величия Творца. И все.
0: Все остальное человечество, как мы слышали, там религиозные, делают разные действия, которые они производят. Они ведь действуют из величия Творца, или у них есть какой-то другой мотив, который заставляет их делать?
1: Ну, хотят раскрыть его.
0: Так все, что они делают, это из... внутренней мотивации, что я хочу раскрыть Творца?
1: Да.
0: Несмотря на то, что они делают вещи, которые причиняют вред ближнему, их действия, но их внутренний мотив — это раскрыть Творца.
1: Нет, ну не настолько. Я не очень понимаю вопрос.
0: Ну, в этом весь вопрос. Что движет ими, когда у них есть такие силы производить такие вещи, всякие в крайности?
1: Я не думаю, что они больше экстремисты, чем мы.
0: А в чем каббалисты экстремисты?
1: А каббалисты говорят, я собираюсь раскрыть Творца, даже если это и выше меня.
0: Каббалист никогда не причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца, или это невозможно, что он причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца?
1: Каббалист принимает то, что он получает от Творца. И если у него силы преодолеть это и приблизить себя к Творцу.
0: Да, но может ли каббалист когда-нибудь сделать такое действие, которое причинит вред ближнему, причинит зло ближнему, чтобы раскрыть Творца? Он сделает такое, или он никогда не причинит зло другому?
1: Нет, у него этого нет.
0: То есть ближний важнее для него, чем Творец? Если сейчас, допустим, будет такой экзамен, такой тест.
1: Нет.
0: Еще вопрос. Что может человек получить только от товарищей, что не может получить из книг, от учителя, ну и вообще все другие средства? Только от товарищей он может это получить. Что это?
1: Величие Творца.
0: Я хотел спросить, величие Творца — это что-то больше, чем величие свойства отдачи? Как я должен это истолковывать? Творец? Кто такой Творец? Я воспринимаю его в себе как свойство отдачи и любви, но если я буду ценить это свойство отдачи и любви, это значит, Творец велик? Или величие Творца — это что-то намного больше, чем свойство отдачи?
1: Больше.
0: Да, больше. Но то, что я возвеличиваю свойство отдачи, это уже часть?
1: Да.
0: Понятно, что творец намного больше, чем свойства отдачи, да, но я, если я правильно понимаю, в этом вопрос, чтобы создать с ним связь, я должен настраивать себя на любовь и отдачу, быть ближе товарищем, и тогда буду ближе к Творцу. Но он сам, он намного больше, чем это. Это правильно?
1: Да.
0: Может быть, поэтому мы не можем прийти к величию Творца, недостаточно молимся об этом друг за друга?
1: Да. Решение прийти к любви к товарищам. И отсюда постараться прийти к любви к Творцу.
0: Вопрос. Каждый может сказать, что мы еще не сделали. Какое средство мы еще не использовали?
1: Это спрашивают в конце любого собрания товарищей.
0: Рав, что-то должно измениться в работе?
1: В человеке.
0: Только в человеке. А снаружи ничего не изменится? И человек понимает, он знает, что это вот все, это произошло. Что он постиг Творца, он знает об этом?
1: Да.
0: А изменения в человеке, все изменения только внутри человека, в его сердце. Из чего исходит это изменение? Темп изменений. Что приводит этого движения?
1: Окружение.
0: Окружение, товарищи могут ускорить или изменить во мне это. Иначе я могу застрять хоть 10 лет, не дай бог, да, в одном состоянии. Товарищи могут меня двинуть. Как вы видите наш следующий шаг после Конгресса десяток? Какой следующий шаг?
1: Но я думаю, что результатом этого то, что все мы откроем себя больше.
0: Как это выражается? Ну, связь между десятками или еще?
1: Нет, нет, не связь между десятками, нет, а вот связь внутри каждой десятки.
0: Но это мы и сейчас делаем. Сейчас на этом конгрессе, допустим, мы достигнем с какой-то связи. Ну, наверняка будет хорошо, связь будет больше в десятке. А какой следующий этап? Допустим, мы построили связь. Куда вести группу на следующем этапе? Ведь все время нужно человеку представлять какую-то цель перед ним. Как вы видите наш следующий этап?
1: Что каждый человек в каждой десятке, он нам...
0: Чтобы каждый товарищ десятки был бы слит с товарищем?
1: Ну, это красивые слова.
0: А связь между десятками... Это еще рано?
1: Да. Я также не слышу, что хотят этого.
0: Человек приводит к постижению себя или свое, или окружение его.
1: Окружение.
0: Окружение. И как окружение может вести человека в духовное сейчас?
1: Тем, что она показывает ему путь.
0: Как мы можем, как окружение, как десятка показывает человеку путь к Творцу?
1: Каждый показывает другому, что ведет его.
0: Ну, как показать ему путь? Как сказать ему, что Творец там, и это то, что ты должен делать?
1: Я думаю, что У меня недостаточно слов для этого.
0: Если я понимаю, то вхождение в духовное, то есть, да, у каждого человека есть свой корень души, свой темп продвижения, но товарищи, окружение, десятка, они ускоряют продвижение, и поддержка взаимная, и поручительство может вывести человека в духовное. Но заботится ли человек все время о своих товарищах? Что ему обеспечивает и товарищи относительно него?
1: Это то, что я не могу.
0: Если я забочусь о товарищах на 100%, я полностью отдал себя им.
1: Ты не можешь.
0: Ну, не 100%. Насколько у меня силы? Молюсь о них, прошу о них, даю им пример. Это обеспечивает мне, что я получу от них пример тоже. Вы чувствуете, что Бней Барух проложили путь? Допустим, если вы посмотрите, что было 40 лет назад,
1: да.
0: Вы чувствуете, что Бней Барух проложили вам какой-то путь? Что имеется в виду, что они проложили ему путь? Ну, вы чувствуете, что они как бы повели вас по этому пути, что они были для вас силой двигаться по этому пути?
1: Ну, не совсем, но в чем-то да.
0: Есть такое опасение, что Бней Барух не выживет. Есть такое опасение?
1: Есть.
0: Или Бней Барух — это земля обетованная, и неважно, что бы мы там ни говорили, что бы мы ни делали, плакали, смеялись. Есть такая функция, есть должность, и мы не избежим ее.
1: Нет.
0: Нет. То есть Творец может нас всех разогнать и создать другую группу.
1: Да, есть еще пути.
0: Тысячу лет, да? То есть мы не можем быть уверенными, что это вещи все эти раскроются. Вы так чувствуете?
1: Я больше так, что в каждую секунду, каждый день я должен знать, что правильно будет делать.
0: Да, но это на сегодня. Но программа наперед. Неделя, две недели. Ну, как программа, если у меня есть деньги, но я смотрю наперед. Через неделю, через год я смотрю на несколько шагов вперед. Я встаю утром, что я чувствую, что Творец хочет от меня сегодня, я стараюсь это реализовать. Ну, да, не включаю там какие-то большие планы.
1: Да, это вопрос. Это вопрос.
0: То есть не бояться будущего, а сегодня, настоящее?
1: Не беспокоиться о будущем? Нет, это неправильно. Надо постараться прийти к этому сегодня.
0: Ну, а сейчас поделимся впечатлениями от этой беседы и что из нее мы берем в реализацию в десятках.
1: Я хочу начать со слов Рава, который сказал вот очень простую такую вещь, что ты должен всегда, тебе должно быть что-то, что будет напоминать тебе о величии Творца. Это окружение, это товарищ, который рядом с тобой. И там были еще вопросы, то, что касается наслаждения. И разных желаний, то можно сказать, что наслаждение ты можешь получить только от товарищей, когда ты служишь им.
0: Мы слышали, Рав говорил в начале о раскрытии Творца, что нужно искать Творца. Затем
2: Мы должны понимать, что наше наслаждение от того, что мы наполняем товарищей, окружение и поиск Творца. Это часть нашей работы, это часть наслаждения стремиться к Творцу. Короче говоря, Он дал нам и работу с Творцом, и окружение.
1: Нет пока необходимости работать между десятками, пока еще не готовы. Надо пока сосредоточиться в работе в десятке и напоминать друг другу и работать друг с другом по раскрытию Творца. Творец — это не только свойство отдачи, он гораздо больше этого, но чтобы прийти к нему, мы должны искать свойство отдачи.
3: И
1: мы все время должны заниматься только этим и ничем другим, да, то, чем там люди занимаются. У нас есть задача, и если мы не будем ее выполнять, тогда Израиль, он ведь не сирота, Творец найдет другие способы. И это то, что касается будущего Бней Баруха, группа, которая ищет Творца.
0: Да, это место для выяснения. Мы делаем это все время в десятках, но мы начали усиленно это делать в подготовке к конгрессу, выясняли много вопросов, и на самом конгрессе тоже мы были много времени вместе. Мы научились ценить это время выяснений и видеть то, что называется, что дает нам выяснение в десятках. И это должно становиться для нас более важным. И десятка дает работу, иногда нас это уводит вправо, иногда влево, иногда приятно, иногда неприятно, но само выяснение в десятке, от этого десятка растет. И мы должны распространять это состояние выяснения в десятке, потому что выяснение в десятке, в котором мы растем, объединяемся, это место нашей работы. И это нас растит.
1: У меня такая ассоциация, что десятка — это такой тренажерный зал для духовного. И если ты не будешь постоянно заниматься и не примешь это самым серьезным образом и профессионально, тренироваться каждый день для того, чтобы достичь какого-то результата, то ты не придешь. Ты достигнешь. А если там раз в неделю, да, в тренажерном зале, то у тебя не нарастишь никаких мышц, и ничего там и не получится, и...
0: А мы перейдем к следующей части, но сначала споем вместе песню.

0: строим духовное общество.
1: Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. И то, что сейчас мы сделаем на нашей еженедельной встрече, мы подытожим конгресс, который мы провели, конгресс десяток, и начнем строить вместе следующий конгресс. Мы слышали сейчас в беседе, которая была у товарищей с Равом. На первое предложение Рава он сказал, что он не ждет, а ищет сам, что может приблизить его к Творцу. Прежде чем мы начнем искать следующий шаг, давайте углубимся в благодарность за то, что Творец дал нам возможность объединиться в каждой десятке, углубить связь между нашими сердцами, почувствовать, как мы окружены величайшими товарищами, учениками Рава, которые стремятся уподобиться высшему свету, и исходя из этого почувствовать нашу любовь к ним и зависимость от них, и ту надежду, которую они дают нам, чтобы Бней Барух, мой, в моей десятке, продолжит подниматься, процветать, и как Рав все время искать, как можно приблизиться к Творцу и стать таким.
0: Да, хаверим, мы удостоились действительно пробуждения свыше, потрясающего. Благодаря нашего усилия снизу мы приложили много-много усилий, много десяток сделали усилий, много товарищей, подруг, каждый так по-своему. Но будем не забывать, что стоит за всем этим процессом. Творец, он первый и последний. Прежде чем вы даже позвали меня, я уже отвечаю. Поэтому сейчас зайдем в состояние внутренней благодарности в каждой десятке. Сейчас прочитаем статью Шамати, 26-ю статью. 26-ю статью Шамати. Будем читать в каждой десятке, а потом мы проведем семинар. Сейчас мы вместе прочитаем Шамати, 26-ю статью. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. У кого есть труды Бальсуляма, это находится на 540-й странице, а у кого этого нет, это есть в учебных материалах. То, что относится к уроку. А после того, как мы закончим читать статью, каждая десятка проведет внутри семинар, за что мы благодарим Творца за прошедший конгресс. Еще раз мы читаем вместе статью Шамати 26.

0: зачастую, после того, как закончим читать, проведем семинар в десятке и поблагодарим Творца за конгресс, который был. Итак, 8 минут, пожалуйста.
1: Статья 26. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Сказано, возвышен Творец и низкий увидит. То есть только низкий может увидеть величие Творца. И буквы слова «дорогой» — «якар» — те же, что и в слове «признает» — «якир», что означает, что насколько ему дорог этот предмет, настолько он признает его величие, ведь именно в мере его важности он воодушевляется. Воодушевление приводит его к ощущению в сердце, а в мере, в которой он признает эту важность, у него рождается радость.
0: Поэтому, если он признает свою ничтожность, что у него нет никаких привилегий по сравнению со всеми его ровесниками. То есть он видит, что есть много людей в мире, которым не дана сила исполнять святую работу, даже в самом простом виде, даже без намерения, и в лолишма, и даже в лолишма, в самом лолишма, даже еще подготовка к подготовке к облачению святости, а он все же удостоился, то есть ему даны желания и мысль, что он все же иногда исполнял бы святую работу даже в самом простейшем виде, какой только может быть. И если он может оценить важность этого, и в мере важности, которую он придает святой работе, в той же мере он должен воздать хвалу и благодарность за это.
2: Кизебет.
1: Ибо такова истина. То есть то, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда мы можем исполнять заповеди Творца, даже без всякого намерения. И тогда человек приходит к ощущению величия и радости сердца, и благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать и говорит «и за то, что ты сделаешь со мной в будущем». Поблагодарим Творца за конгресс, который мы прошли.
0: Конгресс, который прошел, это было величайшее событие. Да, это было великое событие, и действительно ввел десятки в состояние объединения и требования Творцу раскрыться через это объединение, и ввел нас на особую такую волну, и мы ему благодарны за это.
1: Все, что происходит, и каждая десятка, где бы она ни находилась, работа в объединении между нами благословенна. Но этот конгресс, там было особое мнение. Ведьмин Барух — это ощутил, прожил, и я за это благодарен.
0: У меня много благодарности за весь этот конгресс. Огромная благодарность за тот момент, что у нас была возможность быть больше, чем 24 часа. Все время окруженными контентом и товарищами, и важности десятки, и мыслями, как продвигаться дальше от одного этапа к другому. по-другому. Это просто как, это как массаж. Да, это раскрытие такое. Мы даже не знали, что будет на следующем шагу. Хотя мы много подготовки сделали, проделали. И я также еще и благодарен за то, что была возможность у десятки произвести выяснение, производить это все время. Это была как такая исследовательская лаборатория. Очень много понятий пришло.
1: Я хочу тоже поблагодарить Творца, который дал мне возможность быть вместе с товарищами и говорить все время, и быть в связи и любви между нами, и напоминать друг другу о Творце и о том, что Он делает для нас, и Его величие, Рав, группа, товарищи. Короче говоря, мы говорили много обо всем, и это было огромное наслаждение.
0: Если это я связываю со статьей, да, получали вообще мельчайшую вообще честь, заслугу поработать на Творца, то можно видеть конгресс, да, после того, как мы провели серьезную подготовку, я думаю, даже за 2 месяца до самого конгресса. И в каждом моменте, да, в каждый момент конгресса у нас был контент и товарищи, которые вели и держали, вели этот контент в каждую секунду. Мы действительно почувствовали радость. Какая же у нас была радость в десятке во время конгресса. Я вообще в полном вообще восхищении. Я продолжаю еще жить этим конгрессом в силу такой огромной радости. И это выражалось и в песнях, и в трапезах, и в нашей связи друг с другом. Действительно, конгресс очень-очень теплый.
1: Благодарить за прошлое — это действительно то место, где ты взбираешься на следующую ступень по этому пути, который называется духовная любовь, правый и с правой и с левой стороны. И это место находиться в выяснениях, как мы учили, даже в последний период было и до конгресса, и даже после конгресса, это буквально собирать плоды нашей работы. И человек, он не рождается любящим или каким-то там объединенным. Он должен вкладывать, проходить состояние. Это то, что нас развивает и растит.
0: Да, хаверим, мы в результате, ну, после конгресса распространили опрос, и спасибо всем, кто заполнили этот опрос. Это первый раз мы делаем такой конгресс, мы такого никогда не знали. И в результате отзывов, которые мы получили на опрос, возник вопрос. Самая большая как бы реакция была. И у ребят, которые с нами уже десятки лет, я чувствовал, что это был мой первый конгресс. Вот настолько такая реакция от многих товарищей, да, кто ответили на опрос со всего мира. Поэтому мы хотим выяснить вот это вот ощущение, вот эту вот особенность этого конгресса десяток по отношению к предыдущим конгрессам, которые мы делали. Поэтому мы хотим задать вопрос, что вот это особенного было в этом конгрессе, и что привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? Что вот особенного было на этом конгрессе? И что, по твоему мнению, привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? 6 минут.
1: Ощущение первого конгресса, ну, я не думаю, каждый конгресс он первый. То, что было уникально на этом конгрессе, то, что вся десятка собралась,

0: почувствовал, что это был мой первый конгресс. Я почувствовал, что все конгрессы вели к этому конгрессу. И то, что было особого в этом конгрессе, ощущение вот интимности, вот этого объединения, больше такой тонкости соединения, ощущение товарищей на этом конгрессе. Но, то есть каждый зашел в мое сердце.
1: Да, было много уникальных моментов на этом конгрессе. Я согласен с тем, что это может быть не совсем правильное определение первый конгресс, но на самом деле это первый конгресс во многих, по многим понятиям, категориям. Та ступень, к которой мы дошли, как ученики, что ответственность перешла к нам, и мы взяли ее. Я думаю, в этом и есть эта уникальность. То, что мы совершили скачок, как ученики, как десятка, как товарищи Бней Баруха. Меня это очень тронуло, вот этот факт, что мы все больше приближаемся, вместо того, чтобы быть маленькими детьми, стать уже взрослыми.
0: Я хочу сказать, что для меня, что было особенного, это подготовка, которую мы провели вместе. Подготовку, которую обычно на конгрессах нам как бы это дают, как бы, а ты делаешь то, что от тебя требуется. А тут я думаю, что тут каждый из нас был ответственен за что-то, за то, что мы спланировали сделать. Мы работали парами, когда готовили материал, готовили контент конгресса. И на самом деле я просто даже и не помню таких серьезных вещей, сильных. И действительно, такое ощущение. То есть ты как бы уже узнал своего товарища, который рядом с тобой, как бы заново. Это то, что тем, что мы делали это вместе.
2: Да,
1: и я думал о том, что же было такого оригинального. Мы делали уже это вместе, мы ездили вместе в Кесарию. Но, конечно, мы не дошли до такого уровня. Я думал, что же было действительно уникальным. И мы достигли такого уровня радости, связи. Я думаю, что то, что это произошло, это благодаря нашей подготовке. Мы за два месяца начали планировать каждое мероприятие, контент. И товарищи, которые не привыкли заниматься такими вещами, контентом, и там я способен, не способен и так далее. И я думаю, что мы вместе сделали это все мировое кли. Не то, что мы. Все мировое кли вместе сделало это, и поэтому это была такая мощь.
0: Присоединили ли мы Творца в каждом действии? Но так вот, ощущение первого конгресса, по-видимому, родилось именно из вклада каждого человека, каждого товарища в конгресс. Потому что на самом деле десятки сидели, готовили лайнапы, делились лайнапами, готовились очень сильно. Я думаю, в преддверии следующего конгресса нам тоже надо так тренироваться и помнить, что Творец, он настоящий руководитель каждого действия, которое мы делаем. Да, будем стараться больше.
3: Да. אז אחרי שביררנו מה הדבר הייחודי ביותר

0: Арба Кенес, Воденура.
1: После того, как мы выяснили, что уникального было на Конгрессе, и что где был там Творец, мы вместе с тем, что мы начали обсуждать, что особенного было на этом первом Конгрессе, в десятке каждый раскрыл что-то новое, что-то особое на своем взгляде в десятке. Ты как-то обновляешься изнутри и чувствуешь что-то новое в своей десятке. Это мы хотели бы выяснить, и наша цель в этих выяснениях — углубиться в новое состояние, которое Творец дал нам после Конгресса в десятке, и понять, давайте еще на 6 минут как бы углубимся еще глубже в сердце товарищей и поделимся, что нового я раскрыл о своей десятке на Конгрессе. И что самое важное мы достигли как десятка на Конгрессе. Еще раз, что нового я раскрыл о своей десятке на Конгрессе, то, чего не видел прежде. Мы много лет вместе, и вдруг что-то особенное. Я смотрю на свою десятку, и что-то вдруг новое во мне пробудилось. Давайте поделимся с товарищами, что особенного я сейчас в вас обнаружил. Пожалуйста.
2: Я не знаю, новое ли это, но то, что можно было видеть, это такой сбор всех, когда все вкладывались. Мы прикладывали большие усилия. Но новое ли это? Ну, это всегда может как бы обновляться. Это не обязательно должно было быть новым на Конгрессе, но усилия и желание собраться, сплотиться. Будем считать, что это заново раскрылось.
1: Я почувствовал, что у меня есть серьезная десятка. И когда мы производим действие, оно уже происходит из более взрослого, более зрелого места, и есть чувствительность друг к другу и глубокое понимание того, что объединение и важность для каждого, что я почувствовал радость от того, что я нахожусь в этой десятке.
2: Снова несколько моментов, что нового в ощущении у меня то, что товарищи, в первую очередь, были такие моменты, когда вся десятка присутствовала. Это как вот в армии. Бениамин был же в армии. И вот я почувствовал такое ощущение от товарища, не товарища, ей присутствует, не присутствует, но больше как братство такое, семейное такое ощущение. То есть десятка превратилась в семью. И кроме того, что каждый мог, и все вот эти вот усилия, мы все же прилагали усилия. И ты видишь сейчас это в новом свете, именно потому что мы были внутри этого всего вместе, а не то, что там, а ты куда-то должен убежать, чтобы увидеть усилия каждого там. Это дает ему много сил видеть товарищей великими.
3: Они пошут зухер эханахну алахну лезели лехофаям.
1: Я помню, как мы ходили на берег моря. Такая была прогулка очень сильное впечатление, глубокое. Мы там сидели вместе, пели. Как будто бы ты находишься. Есть ты, группа и Творец, и все, больше нет никого на море. И море, тишина. И вокруг есть много людей, но ты находишься в десятке, и ты находишься в потоке. С ней ты поешь. Просто нет слов это передать, это ощущение.
2: Да, что для меня там было особенного, то, что я почувствовал, что каждый товарищ, да, если его не присутствует, то чего-то не хватает. Я могу дать много примеров, скажем, Ави Мазур, когда он играл нам, Нати выстроил всю систему саунда, Соломон, Эрис приготовили плов. Разные товарищи делали разные вещи, не было никого. Да, вот не было недостатка. Вот ощущение, что вся десятка и каждый, я почувствовал там, что каждый — это что-то особое. Если мы кого-то бы там исключили, то там бы не хватало всего этого ощущения. Ну и все. Я думаю, что самое замечательное во всем этом, что мы были вместе, и каждый дал то, что было специфичности, относилось к нему.
1: Чувствовать семью и больше объединения и так далее — это понимание, которое есть у каждого своей роли и в семье. У каждого ребенка есть свои особенности. Не то, что он лучше или хуже, но каждый дает в соответствии со своими способностями, своими усилиями, которые он может вложить. И также и в десятке. Один умеет организовать контент, другой — еду, третий может оставить расписание. Держать нас в рамках, каждый в соответствии со своими способностями, то, что он любит и может. Нужно все время помнить то, что все это соединяет, это наша общая цель.
2: Так, идем дальше. Одна из замечательных вещей, которую мы слышим после конгресса, ну, я лично это слышал, и ко мне тоже обращается со стороны контента, что у каждой десятки были какие-то свои особенности, какие-то свои вдруг озарения, идеи, какое-то особое там упражнение или действие какое-то особое, игра, то есть что-то особое, что они сделали. И это было замечательно. И они думали, почему бы все десятки не делали бы такое действие. То есть потенциал, если это было 800 десяток, которые прошли конгресс, и у каждой десятки в течение 3 дней было какое-то особое открытие, то у нас потенциально, да, 800 всяких идей, изобретений и идей, да, вот этих вот, по поводу контента, мы сейчас это как следует упакуем на следующий конгресс. У нас будет целый ящик всяких хороших вещей, а сейчас мы хотим послушать в общем обсуждение здесь и по всему миру. То есть коротко, да, сказать, какие у вас есть идеи, особые вещи, которые вы делали, самое особенное, что вы сделали на конгрессе, ваши десятки, чего не делалось в общих рамках. Что-то особое, что стоит, чтобы все бы знали, может быть, даже воспользовались. Как там? Вена, пожалуйста.
1: Хаим, друзья, мы сделали что-то очень особенное. Мы делали прогулку в горах, вокруг озера, молча. Два товарища предложили это. И после нескольких минут молчания один из товарищей воздал молитву, мы обнялись, мы подняли молитву, и 5-10 минут, потом следующий товарищ произнес молитву. И вот так вот мы проходили, каждый товарищ произносил молитву, там поднимал молитву прямо рядом с этим озером Лехаим.
2: У нас на зной из трапезы, да, разбили тарелку. да, 5.23 и с Творцом. Это такой-то символ помолвки. Поэтому это была, да, особенная вот эта вот, касалась нашей десятки. Мы, да, пока каждой подруге посвятили строчку стихотворения, да, и также говорили, почему мы любим. Сблизила.
1: У нас мы сделали такой отряд стражников, охранников, еще до конгресса в подготовках мы должны были объяснять эти темы. И вот это отряд этих стражников, он и по-доброму действовал, и также жестко, соблюдая законы. Мы были в бассейне или на прогулке, они следили за намерением. И если нужно было какой-то отрыв, из первоисточников, вот этот отряд стражников все время держал нас в балансе, и это очень нам помогло.
0: De las cosas que hicimos hubieron dos actividades que fueron muy emocionantes. Una es que hicimos una caminata virtual.
2: Два таких волнующих действия. Была виртуальная такая прогулка. Каждый шел со своим телефоном и вместе слушали музыку и пришли к общей молитве. А потом уже говорили уже о личной жизни, когда мы просто не знали друг друга. У каждого есть дети, женат, не женат, где работает, как пришел в Нейбарух. Это очень сильно открыло нам сердца, это было очень волнующе.
1: У нас, то, что мне показалось очень особым, мы решили, что мы все время производим контент. И даже когда мы готовим еду, и мы заботимся о том, чтобы сидеть вокруг вместе, скажем, товарищи готовят еду, они дежурные, мы сидели вокруг них, пели песни, всякие предлагали игры. И когда мы отдыхали, у нас был контент для отдыха, контент для каждого мероприятия. И все время мы это делали вместе.
2: У нас была прогулка, игры были объединяющие. И гимнастику еще вместе делали. Вот, а что особенного было? Что мы разложили камни, так по кругу было написано, товарищи сидят вместе, да, и вот это вот приводило к объединению.
1: Еще до конгресса у нас были такие позитивные вещи, где-то за два месяца до конгресса товарищи начали возвеличивать действия, эти действия превзошли все ожидания.
2: Нью-Йорк 2. Ну, давайте все-таки какие-то вот новинки, а не общее что-то. Нью-Йорк 2.
4: Things that we tried for the first time, but one thing that really stood out is a first YH, a first.
1: Много прекрасных новых вещей мы делали. И собрание товарищей в первый день, величайшие какие-то вещи, мы писали письма. Мы все это отпечатали и читали письма друг другу. И это было очень сильно в десятке. Вот то, что мы заранее написали это.
2: Да, мы начали с бани. Нет ничего лучше, как смягчить сердце. Да, такая традиционная баня. Это особое действие такое. В конце мы начали писать письма, послания, да? Мы поделились, да, и начали писать послания, да, товарищам, да, начиная с того, что там живите вечно, да, и вот так вот получили от каждой такой группы.
1: Мы читали ТЭС, 16-ю часть, то, что Рав с Рабашем читали вместе. И мы всем рекомендуем это дело читать, 16-ю часть ТЭС.
5: Окей, мы выбрали пилут телемуд бен хавери.
2: Мы выбрали такое действие, учеба с товарищами, два таких события. И с нашей точки зрения, это действительно открытие было сильно, сильно поднимало. Да, это пришло из-за желания товарищей. Да, мы смотрели, что нам не хватает, и поэтому решили выяснить это вместе, поэтому выделили на это время. И сейчас мы тоже ищем время, чтобы для всей как бы группы, да, как это все реализовать. Какой-то урок между нами по того, чего как бы по актуальным потребностям десятки, то, что поведет десятку вперед.
1: Да, мы сделали такую викторину. 50 вопросов о разных личных моментах в товарищах. Это было очень сильно, да, и мы познакомились с товарищами, узнали такие вещи, которые никогда о них не знали. Киев один.
6: Так, у нас была экскурсия в Жироне, в месте Жирона в Испании. Мы там пройшлись по местах каббалистов Середневича, читали урывки Рабаша, де він на них посилається. Екскурсію проводили також в Zoom для тих товаришів, які ось в Україні. Цікаво такі було.
1: Вони проводили екскурсію в Іспанії, в середньовікових містах, де були каббалісти, читали отривки і транслювали в Zoom вот эту екскурсію, вот эту прогулку ребятам з України. Москва 3.
7: У нас было такое интересное действие. Мы по кругу читали вот эту красную книжечку, избранные отрывки из книги Зор. Товарищ берет, открывает наугад, значит, что откроется, читает этот отрывок. Сосредотачиваемся так чуть-чуть, на полминуты, и передаем, как в семинаре, да, следующему. Следующий открывает. Раз, если какой-то отрывок интересный, из него приходит какой-то вопрос. Один из вопросов, например, был, как привлечь свет будущего состояния. Ну, там об этом было в отрывке. Раз, значит, семинар по кругу делаем на этот вопрос. Если нет вопроса, передаем дальше. Да? Если есть вопрос, обсуждаем. И вот так вот целиком за полтора часа нам удалось один круг целиком так пройти, прочитать очень сильно, прям это всех подняло. Просто делать, и сильный эффект такой очень. Передаю.
8: Тогда Литуания Эхат.
9: У нас очень натурально сочеталась серьезность с весельем. Мы смыслили нашу местную географию тем, что спустились в глубокое место и читали соответствующие отрывки. После чего у нас родилась спонтанная объединяющая игра, где вне зависимости от возраста все участвовали как дети. Это очень объединило нас. Спасибо.
8: אז תודה רבה לכל החברים.
2: Спасибо всем товарищам. В преддверии следующих конгресса десяток просьба посылайте Boardwalk.ly все идеи, которые у вас есть, у кого есть какое-то вообще открытие, игра, не знаю, там лайнап, посылайте все, мы все это соберем в преддверии следующего конгресса и сможем гораздо больше возможностей предложить каждой десятке.
1: Да, как мы говорили, конгресс был беспрецедентным успехом. И более 80% ответили, что действия на конгрессе укрепили десятки, и независимость их — это тоже очень важный параметр для нас. И согласно самым успешным действиям по опросу, все отметили, что это была продолжительная подготовка, это очень помогло им. Ну, естественно, всякие игры и то, что ребята открывали сердце, и такие прогулки в тишине. Я отмечаю то, что большинство товарищей отметили, совместное приготовление еды, трапезы, и добавляли сами уроки из архива согласно хистарону десятки, это тоже было успешно. И самостоятельное составление расписания, это тоже укрепляло десятки. И были проблемы, были такие задачи. Прежде всего, самым успешным было это у тех, кто был физический, как мы понимаем, в мировом кли, конечно, немного процентов, как мне кажется, 15-18% удалось им встретиться физически. Половина, где-то 45% было виртуальными. И самым сложным это было гибридные десятки. Это понятно, трудно, может быть, 2-3 человека есть физически, а там 5 или 6 виртуальных. Это, конечно, трудно решить, и многие отметили, что нужно как-то решить, найти этому решение виртуальной усталости. То есть сидеть 12 часов перед экраном, мы понимаем, что это совсем нелегко. И, конечно, было еще такое замечание, что старые десятки, они больше наслаждались независимостью и то, что они могли выбирать и проводить уроки, а молодые десятки хотели больше вопросы и ответы, больше какое-то направление. Мы будем с этим работать. И большая задача, я сейчас скажу, как мы можем совместить те действия, которые мы производили в десятке, нам понятно, что это было удачным, со следующим конгрессом, который будет региональным. И здесь, конечно же, и конгресс в Израиле у нас был, но нам понятно сейчас, я, по крайней мере, так думал, когда я подводил итоги, понятно, почему Рав все время направлял нас на то, чтобы быть все время в десятке, хотя мне было очень тяжело это принять. Ну, всегда мы привыкли, взаимовключение, да, мы в десятке, но когда приходит конгресс, я хочу сидеть с разными товарищами, именно перемешаться, именно взаимовключаться, мы все это слышали, все эти рекомендации, но последние годы он говорил, нет, неважно, что бы там ни происходило, ты приходишь даже физически, если ты сидишь с другими, ты должен находиться в своей десятке. Понятно, что следующие конгрессы будут всегда в десятке. Почему? Потому что в духовном нет меньше 10, нет одного человека. Понятно, что когда-то мы придем к связи между десятками, к взаимовключению, это будет между десятками. Как это будет, непонятно. Насколько мы пытались это выяснить, даже сейчас в этот период с Равом он сказал нам, что мы еще не готовы к этому, поэтому мы продолжаем укрепляться в десятках. И здесь задача, давайте подумаем вместе, как можно сочетать удачную деятельность, которая была сейчас на конгрессах десяток, с широким конгрессом региональным, который нам предстоит. Несколько слов, для чего нам нужен региональный конгресс. Прежде всего, у нас это уже было. И у нас есть несколько преимуществ, прежде всего. Во множестве народов величие царя, все об этом знают. Несомненно, что внутренняя работа там моя, с десятками. С моей десяткой я там получал примеры. И вместе с этим вокруг меня есть несколько тысяч человек. И величие, и важность Творца. Конечно, я могу получить от них больше. Да, мы слышали, то есть окружающие света тоже действуют. Мы не хотим упускать эту возможность. И, конечно, взаимоподдержка. Если что-то вдруг произойдет, допустим, скажем, в Нью-Йорке 2, я об этом не узнаю, да, но Нью-Йорк 3 узнаю и поддержат, да, и мы знаем, что происходят разные вещи в десятках. Не будем сейчас в это вдаваться. Вопрос снова, как все-таки нам совместить удачные деятельности, то, что сейчас у нас было на конгрессе десяток, с региональным конгрессом, когда мы, допустим, соберемся в каком-то регионе, там будет ли это одна страна или несколько стран, неважно, и вокруг меня будут несколько сот человек. Как мы это все можем совместить? На это мы выделяем 6 минут. Пожалуйста, мы, конечно, будем об этом еще много говорить, но давайте начнем об этом думать. Думать, рассуждать, размышлять.
2: Да, большой вопрос, тут ничего не скажешь. Может быть, что и на региональном конгрессе тоже можно делать, совершать действия, какие-то особые десятки. А это вещи, которые можно сделать в более крупном масштабе. Ну, скажем, у нас мы когда писали песню, для меня как бы не было это чего-то такого особенного, потому что был на конгрессе, когда все мировой клип писала песню. То есть это не что-то такое особое было. Ну, может быть, можно в баскетбол сыграть.
1: Что можно давать? Я думаю, что прежде всего на следующем конгрессе там мы входим как объединенная десятка, такая монолитная. Мы выяснили в том состоянии, на котором мы были, выясняли разные состояния, которые мы вместе проходили. А сейчас мы пришли к этому на более высоком уровне. И с этого уровня, я думаю, что мы можем войти в этот региональный конгресс уже вместе. И стремиться вместе с другими десятками, которые уже находятся рядом с нами, и быть как один человек с одним сердцем, как одна десятка.
2: Я думаю, что один из вызовов в оригинальном конгрессе — это мы как одна десятка съезжаемся в то место. Ну вот просто пример. Скажем, поехали в Румынию, так вся десятка поехала в Румынию. Я не знаю, как вообще такое можно сделать. Это сложно, тяжелее. Я знаю, тут в Израиле тут легче, но есть региональный конгресс, и вся десятка... Этого я не знаю. Но если это мы сделаем как десятка вместе, то я думаю, что все десятки смогут сделать такое действие и представить то действие, которое они делают, да, на региональном конгрессе. Это будет так мило. Я помню, мы делали так, что когда мы делали культурный вечер, да, и каждая страна представила что-то свое особое на этом культурном вечере. Может быть, так каждая десятка может выступить на региональном конгрессе.
1: Я не знаю, как определяется региональный конгресс относительно того, кто куда выезжает. Но если мы проводим региональный конгресс, есть определенный регион, и там тот или иной центр, где проводится конгресс, внутри этого регионального конгресса, допустим, будут физические мероприятия, но в перерывах можно проводить мероприятия внутри десяток. Допустим, собралось 1000 человек. Есть утренний урок, есть урок после обеда. И между тем этим десятки должны организовать свой контент, свои мероприятия. Это можно, конечно, делать и в Израиле, и за границей. Из многих мест собираются товарищи в разных местах. И, во-первых, будет там большая радость от собрания товарищей.
2: Было
1: сказано, я хочу объединиться еще с товарищами. Да, на это надо выделить время. И также будет возможность какие-то нужно отвести какое-то время для действий внутри десятки.
5: Да,
2: я думал так же, как и вы. То есть, если есть возможность поехать вместе куда-то, это всегда предпочтительнее поучаствовать. Это дает дополнительное ощущение. И да, есть время на каждом конгрессе, время для общих действий и возможность объединиться в десятки.
5: Давар эхад батуах.
1: Одно наверняка, то объединение, которое у нас было на конгрессе десяток, такое же надо внести в региональный конгресс, и это наверняка поднимет конгресс очень высоко. Может быть, будет не физически, но идеи будут.
2: Ну вот, как вы видите, мы только начали запускать, да, вот этот региональный конгресс. Это теперь пробудит в нас много нового и вызовов много. И мы подступаемся к этому вместе. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать всех. И здесь, в зале, и по всему миру. То, что касается регионального конгресса, что вы думаете? Он будет с 29 по 31 октября. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать, да, какие у вас вещи возникли, что вы обо всем этом думаете, какие элементы конгресса десяток вы бы туда включили. Габи.
1: То, что предложили товарищи, это то, что мы и сегодня используем. Просто использовать региональный конгресс, чтобы каждая десятка проводила как была ответственна за какое-то мероприятие, допустим, проводит урок. Все слушают. Весь регион. Фокус-групп, вся десятка. Это то, что заставляет работать самой десятке. И все впечатляются от этого. Как и сейчас, мы впечатляемся от разных новинок. Мы все слышали, как десятка поработала, как она укрепилась. И еще то, что предложили в перерывах, впечатляться от всех. Не то, что десятка будет там отдельно, а подумать о том, что будет в перерывах общего для всех. И так мы сможем впечатляться и укреплять весь регион.
10: Thank you, my brothers. One of the things that we were most impressed with was that during the walk,
2: Одна из таких вещей, да, то, что мы впечатлились, особенно когда вот мы были на прогулке, хотя мы были на виртуально, мы тоже вышли пройтись, и мы соединились через Zoom. Шли молча, и в конце движения была молитва. Мы считаем, что это очень помогает на конгрессе.
11: Как мы сказали, мы хотим услышать ваше мнение о предстоящем конгрессе региональном Арон Гумник.
2: У нас было несколько предложений. У нас в десятке очень успешный был момент, это учеба с товарищами. 2-3 часа, и мы даже не чувствовали, что это долго. Это дало очень много впечатлений. Может быть, такое вот предложение, действительно, такую строчку определить, да, учеба между товарищами. И что было хорошо, что мы готовили несколько товарищей перед конгрессом, это тоже было хорошо. Еще одно предложение, общая молитва всех, да, в одном, в том же регионе, тоже выделить на это время, хотя там может быть и много десяток, но все в одной молитве. И есть еще одно предложение, чтобы десятка провела какое-то мероприятие, да, для всех десяток. Даже просто вот говорили о гимнастике, у нас тоже была гимнастика. Пусть десятка проведет гимнастику для всех, да, там сколько, 15-20 минут.
12: Товарищ
1: один предложил, чтобы мы провели конгресс десяток, как у нас было до этого регионального конгресса, чтобы объединил десятки. И я хочу добавить, на самом деле не важно, что бы мы делали, бани или еще что-нибудь, важна тема, чтобы тема была величие и важность цели, потому что в десятке я хочу войти в товарища просто. А в группе мы должны поднимать важность цели, величие цели. И средства не важны, но тема, концентрация должна просто зажечь весь регион воодушевлением.
2: Я, наверное, повторю то, что Офер сказал. Мы тоже сделали такое. Один день мы выезжаем, да, как бы вот десятками, а потом возвращаемся с новыми силами, с более сплоченными, да, к региональному конгрессу. Или такой день сплочения, 2 дня, а потом едем на региональный конгресс.
1: Немножко гибкости. Есть большая разница в регионах. Там в Австралии, допустим, десятки человек, в Израиле тысячи. Мы раньше устраивали вечера культуры каждой десятки. Можно сделать так же, чтобы каждая десятка дала такой подарок, там, допустим, даже в перерывах. И конгресс региональный я бы не называл собранием товарищей, а именно собранием десяток.
2: Да, ну несколько минут осталось буквально. Есть регионы, где десятки разбросаны, и они не могут собраться в одном месте. Это не может быть конгресс десятки с точки зрения. Съедутся люди из разных десяток. А идея этого конгресса — это все-таки регионы. Поэтому на таком конгрессе стоит все-таки тому, что все относятся вот к единой организации, что десятка, она не живет сама по себе, это часть всей организации, и поднять вот этот дух, вот больше, как вот Офер рассказал, чтобы укрепил каждого товарища, и тот тоже. Не у каждой десятки есть вау, есть десятки, которые такие столкновения прошли. Это должно быть что-то, что не основано на десятке, а основано и дает силы товарищем, который находится в одном регионе, и празднуют вот эту вот точку в сердце, и как бы особенности каждого товарища, и то, что Творец его выбрал. То есть то, что у нас есть помимо и вокруг десятки, что позволяет десятке работать, потому что я думаю, что в подготовке к этому конгрессу надо думать, что каждая десятка привносит на конгресс. И даже у нас, да, вот как сказали товарищи, как Моше Абаде, учиться вместе — это было очень сильно, может быть, на утренних уроках, вот такие состояния, дать возможность, может быть, в субботу десяткам учиться вместе, скажем, часа три, и сосредоточиться на какой-то статье, да, когда нет времени в течение недели.

0: Дорогие
1: хаверим, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 5 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает, почему Тора называется средней линией в работе. Первая статья. В трудах Рабаша в первом томе, но во втором томе, на 1015 странице. У нас 28 минут на чтение статьи. Пожалуйста.
2: Статья «Почему Тора называется средней линией в работе?» 1.
3: הזוהר הקדוש בפרשת
2: מיקץ, глава מיקץ, сказано, приди и увидь, каждый день, когда встает рассвет, просыпается одна птица на дереве в Эденском саду и три раза призывает, и призыв звучит с силой. Те из вас, кто видит и не видит, те, кто пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают, не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Лучше бы им не быть сотворенными, чем быть. И Бар Сулам объясняет в комментарии Сулам, видение — это свойство хухмы, и соединенные с левой линией, а не с правой, видят и не видят. Ибо хухма, что в левой линии, не будет светить без облачения в свет хасадим, что в правой. И поэтому, несмотря на то, что там есть хухма, что означает «видят», тем не менее они не получают хухму из-за отсутствия облачения хасадим, и поэтому они не видят. И потому сказано «пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают». Это говорится...
3: О
2: соединенных с правой линией, а не с левой, у которых есть существование в мире посредством света хасадим, но они не знают, зачем они пребывают, то есть им недостает свойства гар, так как свечение правой линии без левой — это вак без рож. И не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствует в ней, Тора означает средняя линия, то есть Зерампин, называемый Торой, соединяющий две эти линии друг с другом. И следует понять, почему они идут в правой линии, то есть свойства хасадим, когда они работают ради отдачи, почему это называется, что они не смотрят на величие Господина своего, ведь они занимаются только отдачей Творцу, потому что Он велик и правит всем, а не для того, чтобы получить вознаграждение. И вся их жизненная сила в том, что они приумножают славу небес, и потому все свои действия они совершают ради отдачи.
1: Также следует понять, те люди, которые уже удостоились свойства хохма, которые являются целью творения, почему называются, что они не смотрят на величие Господина своего, а только тогда, когда принимают на себя Тору, которая называется средней линии. И только они называются, что смотрят на величие Господина своего. Ибо только через Тору они приходят к прославлению своего Господина. И мы уже много раз говорили о понятиях, которые есть у нас.

0: Первое – цель творения, которая состоит в том, чтобы низшие получали удовольствие и наслаждение. То есть, чтобы все создания чувствовали, как Творец ведет себя с ними, постигая его как доброго и творящего добро. Как сказали наши мудрецы, что он добрый, поскольку добр к нему. Другими словами, человек чувствует, что получает от Творца только добро, и он добр к другим. К другим означает, что он видит, что Творец делает добро и другим. Второе. Исправление творения, заключающееся в том, что для того, чтобы не было ощущения хлеба стыда, то есть чтобы творения не чувствовали стыда, получая удовольствие и наслаждение, сделано исправление, чтобы желанию получать ради собственной выгоды благо и наслаждение не светили ему, но только тогда, когда творения способны быть в намерении ради отдачи, тогда дается творением благо и наслаждение.
1: И только для того, чтобы было существование мира до того, как они пришли к исправлению, когда они могут строить намерение ради отдачи, чтобы творение было способность существовать. Если у них нет блага и наслаждения, у них нет права существования в мире, ибо хисарон в благе и наслаждении приходит творением, исходя из цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания. Говорит великий Ари, что это, то есть благо и наслаждение, проистекает от разбиение келим, которое произошло в мире Никудим, когда они упали вниз в клипот, что называется в книге Зоар, тонкое свечение. Это очень тонкий свет по сравнению с благом и наслаждением, передаваемым тем, кто находится в святости. То есть по сравнению с благом и наслаждением, которое раскрывается в Торе и заповедях. Как сказано в книге Зоар, что есть 613 заповедей, соответствующих 613 органам души, тогда как в клипот упали искры святости только для того, чтобы поддерживать их существование. Однако в порядке работы начинается с правой линии. Но у правого есть много значений. Все понимается у нас в соответствии с контекстом. То есть совершенство всегда называется правой линией по сравнению с несовершенством. Что является совершенным и что является несовершенным, зависит от того, о чем говорится в этот момент. То есть то, что нужно тогда, согласно этому состоянию, называется правой линией. Поэтому, когда человек далек от Торы и заповедей, он называется находящимся с левой стороны. То есть святость называется правой, и это совершенство человека, когда он исполняет Тору и заповеди. Но когда начинают говорить о святости, не говорят о тех людях, которые далеки от исполнения Торы и заповеди. Те люди, которые далеки от религии, светские люди, о них вообще не идет речи.
0: Так вот, состояние, о котором мы начинаем говорить, когда исполняют Тору и заповеди, пока еще только в плане практических действий, тогда они считаются одной линией. Известно, что мы не можем говорить о правой, если нет против нее левой, и наоборот. Поэтому в этом аспекте те, кто начинают работу в практических действиях, называются одной линией, поскольку с этого начинают. Но по сравнению со светскими людьми, не имеющими связи с духовным знанием, они называются правыми, так как у них есть связь с совершенством, а светские называются левыми. Однако, когда мы начинаем говорить о тех людях, которые хотят работать с намерением ради отдачи, мы должны сказать, что люди, которые работают только в действиях, несовершенны. Тогда их следует назвать левыми, имея в виду, что в них нет совершенства. И наоборот, тех, кто хочет работать, чтобы отдавать, следует называть правым. Однако, если мы говорим в плане ощущения самого работающего, а не в плане истинности порядка ступеней, то следует сказать, что этот человек, работающий только в действиях, ощущает свое состояние в плане исполнения Торы и заповедей как совершенное. Поэтому у него это состояние считается, что он идет в правой линии, что означает совершенство.
1: Работа, когда в плане намерения не ощущает себя в виде хисарона, поскольку человек видит, что он не способен выйти из-под власти поучения для себя, получается, что он чувствует свой хисарон. Поэтому следует сказать, что это считается левой линией. То есть, как правило, мы говорим, что то, что нуждается в исправлении, называется левым. Как сказали наши мудрецы, то, что тфилин нужно накладывать на левую руку, следует из слов «твоя рука», «ядха», которая читается как «слабая», «ядка», нуждается в помощи. Поэтому те, кто должны исполнять работу в святости, чтобы в этом было совершенство, чтобы они делали все ради отдачи, а когда они критически проверяют свою работу, видят, что они все еще не в порядке, это состояние называется левое по сравнению с работой в действии без намерения. Другими словами, человек должен пользоваться также и свойством действия. То есть человек должен сказать, хотя он и не может сделать хоть что-то ради отдачи, тем не менее он чувствует совершенство в плане действия. То есть он говорит, что он удостоился большой чести тем, что он может все-таки делать действия святости, даже без намерения. И великая честь, это великая честь, которую достоил его Творец, дав ему мысль и желание заниматься Торой и заповедями только в плане действия без намерения. И это называется правое, как сказано выше, из-за того, что он чувствует, что он находится в совершенстве. И стоит воздать Творцу огромную благодарность за это.
0: Поэтому потом, когда он переходит к аспекту намерения и видит, что он неполноценен, тогда ему не остается ничего, кроме как молиться, чтобы Творец помог ему и дал ему силу, что он мог делать действия с намерением ради отдачи. И это называется левой линией по сравнению с предыдущим состоянием. Однако в то время, когда он уже удостоился помощи Творца, и он уже может делать действия ради отдачи, однако только в действиях отдачи, ибо в действиях отдачи быть легче в намерении ради отдачи, тогда как в действиях получения наслаждение, он все еще не может быть в намерении ради отдачи. Такое состояние называется правой линией, и оно называется правой по сравнению с предыдущим состоянием. Когда он хочет работать ради отдачи, но ему это не удается, это называется левой линией, так как у него там есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему быть в намерении ради отдачи. Но теперь, когда Творец помог ему, и он может отдавать с намерением ради отдачи, теперь он должен благодарить за то совершенство, которое есть у него сейчас. Это называется правой линией. И этот свет называется светом Хасадим. И он является свойством исправления творения, когда у него уже есть сила совершать действия с намерением ради отдачи.

0: называется свет хохма, то, конечно, это считается полным совершенством по сравнению с состоянием, когда он удостоился только света хасадим, называемым светом исправления творения. И это следовало бы назвать правым. И тем не менее, и это состояние тоже считается несовершенным, поэтому оно называется левое, требующее исправления. Ведь хоть они и привлекли свет хохма ради отдачи, тем не менее, он нуждается в охране, поскольку действие получения наслаждения противоречит намерению, которое должно быть ради отдачи. Поэтому нужно продолжать свойства средней линии, то есть свет хасадим, который включает сейчас и то, и другое, то есть свет хохма, в котором тоже есть включение света хасадим. То есть есть две составляющие. Первое — исправление творения. Второе — цель творения. И это называется свойством Торы или средней линии, которая включает в себя правую и левую. И тогда можно пользоваться светом цели творения, то есть благо и наслаждение, которое Творец хочет дать своим творениям, что является целью творения. То есть до того, как там есть включение света хасадим, свет цели творения не может светить, поскольку нужно, чтобы там было два свойства вместе. И это называется свойство Тора.
1: Сказанного поймем то, о чем мы спрашивали, почему люди, которые идут в свойстве правой линии, все дела которых только ради отдачи и которые уже удостоились высшего блага, называемого светом хасадим, считается, что они не смотрят на величие господина своего. И также те, кто уже вышли из свойства правой линии и уже удостоились света хохма, называемого левым, все равно считается, что они не смотрят на величие господина своего. И Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Это очень трудно понять, если мы говорим о людях, уже удостоившихся света хасадим, и людях, которые удостоились света хохма, сказать, что они не усердствуют в Торе. Разве можно так говорить? Однако, согласно тому, что мы объяснили ранее, что суть правой линии — это свойство света хасадим, которое является лишь исправлением творения. Отсюда следует, что до тех пор, пока они не занимаются привлечением света цели творения, того, что Творец хочет дать творениям благо и наслаждение, в которых раскрывается величие Творца, называемое раскрытием божественности Творца и Его созданием. И тогда Его слава раскрывается созданием. Получается, что они не смотрят на величие Господина своего, которое раскроется творением. И в этом и есть главное цель творения, потребность хисарон, чтобы раскрылась божественность Творца в мире, что и является целью творения, чтобы произошло раскрытие божественности Творца творением, чтобы творения получили эту цель. Для этого произошли все ограничения и исправления. Отсюда следует, что у тех, кто идет только в правой линии, что является исправлением творения, конечно же, есть здесь главный хисарон. То есть все сделали, и только главного не достает им, то есть цели творения. Вот почему считается, что они не смотрят на величие господина своего.
0: А также те, кто уже удостоился света хохма, который является целью творения, мы спросили, чего еще им не достает. Ответ, что существует правило, что свет хохма не может светить нижним без облачения света хасадим,

0: Это вызвано тем, что свет хухма приходит в получающий келим. И хотя он и привлек свет ради отдачи, тем не менее он нуждается в охране, чтобы он не увлекся за действием, то есть не пользовался бы получающим келим. Поэтому он должен привлечь левуш, облачение, то есть свет хасадим, который облачается в дающий келим, что является исправлением творения. Поэтому, хотя он и привлек свет цели творения, но не может пользоваться им, потому что он не светит без облачения хасадим, и автоматически получается, что он не видит. То есть, иными словами, в нем не раскрывается цель творения, так что он увидел раскрытие божественности Творца. И потому сказано, что те, кто идут в левой линии, также не смотрят на величие Господина своего. И потому сказано, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампы, называемые Торой, соединяющие две линии друг с другом. То есть через Тору, называемую средней линией, в которой есть два свойства вместе. То есть цель творения, состоящая в раскрытии божественности Творца творением, что называется величие Господина своего. Также есть облачение исправления творения, которое называется свет хасадим, свойство правой линии. Поэтому две эти составляющие, когда они разделяются, цель творения не может светить созданием. Это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. И только после того, как они проявляют усердие в Торе, тогда светит цель творения. Это называется на языке книги Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины.
1: Из этого мы поймем, о чем говорили, что ханукальная свеча находится слева, и ее свет нельзя использовать, потому что левая линия — это свойство хухма, уже был притянут к творению. Все равно, пока они не притянут среднюю линию, которая является Тором, чтобы правая и левая были вместе, свет не светит в мере, достаточной того, чтобы они могли им пользоваться из-за отсутствия облачения хасадим, которое приходит через свет хасадим. Тогда как в Пурим они привлекали свет хасадим, называемый светом правой линии, посредством их постов и мольбы, как объясняется в ТЭС. Получается, что хотя в Хануку они были в совершенстве со стороны правой линии, но когда они перешли в левую линию, чтобы привлечь свет хухма, уже не было у них хасадим правой линии. Это значит, что хасадим, который они привлекают после притяжения хухмы, а хохмой называется левой, как сказано выше, это называется средней линией. Получается, что тогда на Хануку было состояние Хануко, остановились здесь, то есть было свойство правой линии, а чудом было то, что они обладали правой линией в полном совершенстве. Однако свойство левой линии было не в совершенстве, ибо не хватало им средней линии, то есть Тора.
0: Поэтому в субботу, которая является средней линией, свечи можно использовать. Это называется «мир в доме». Как сказано, хохмой, мудростью будет построен дом. Поэтому субботняя свеча предшествует ханукальной свече, поскольку суббота указывает на совершенство. Ведь есть свойство «исот», называемое средней линией, которое передает свет «малхут», называемый дом. Поэтому субботняя свеча указывает на совершенство. Поэтому суббота называется «суббота мира», потому что Исод, являющийся средней линией, устанавливает мир между линиями, называемой правой и левой. Из вышесказанного следует, что чудо Хануки было на правую линию, которая называется «Исправление творения». У них было совершенство. И это называется, что чудо было на духовное, поскольку отдающие келим, называемые духовными келим, относятся к доброму началу. Тогда как получающие келим относятся к материальному, то есть к злому началу. Как мы выяснили, возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, то есть обоими своими началами, то есть и добрым началом, являющимися отдающими келим, они должны быть ради небес, а также получающие келим, которые относятся к злому началу. Их тоже нужно использовать ради небес. То есть получение ради отдачи.
1: Получается, что в Хануку, когда Ари говорит, что Ханука и Пурим считаются левыми, ханукальная свеча находится слева, хотя правая линия называется совершенством со стороны отдающих келим. Но то, что светило свойство левой линии, то есть хохма без хасадим, и запрещено использовать хохму без хасадим. Это само по себе великое дело, что они уже привлекли свойства цели творения. Однако пока еще запрещено пользоваться этим его светом. Поэтому в Хануку считается, что чудо было в духовном, потому что запрещено использовать хохму без хасадим. Вот почему это считается духовным чудом, которое до сих пор не сошло вниз, чтобы можно было пользоваться им. В этом отношении Ханука считается духовным чудом, как с точки зрения хасадим справа, так и с точки зрения хохмы слева, поскольку средняя линия пока еще отсутствовала.
0: Мы видим, что в каждом состоянии совершенства это правое, а левое — это отсутствие совершенства. Он дает очень много примеров, начиная с светских религиозных, религиозных, которые работают ради получения, он уже хочет работать ради отдачи, а потом тот тоже работает ради отдачи, у него есть хасадим и хохма, разные уровни, всегда правое и левое определено в соответствии с ситуации.
1: И мы видим, что не может быть правой линии без левой. Мы это наблюдаем в жизни, что если ты не преодолеваешь над чем-то и нет каких-то возможностей над чем поработать, то и правая линия недостаточно правая, а есть такой недостаток развития. Главное, чтобы были выяснения для работы над ними. Перейдем к уроку от 5 марта 2002 года.
0: Мы прочли статью, что значит, что Тора называется средней линией в работе. Тора называется по своему имени Тора жизни, то есть она дает жизнь, это раскрытие желания получать, это раскрытие света хохма внутри желания получать. И это может быть только в той мере, в которой желание получать получает исправление в свете хасадим, в намерении ради отдачи, в мере, в которой левая линия может включиться в правую и быть как средняя, что значит средняя. Нет средней линии в природе. Средней не существует. Есть Творец, есть Творение. Природа — свойство Творца, природа — свойство Творения. Среднее — это насколько Творение может исправить себя, чтобы оно было подобным Творцу. Это средняя линия. То есть средняя линия находится в Творении, не в... Сферот — это называется, что у нас есть 9 первых свойств Творца, у нас есть Малхут — свойство Творения. Насколько Малхут может быть подобной 9 первым в своих действиях, это будет называться средней линией. В соответствии с исправлением Малхут у нас есть праздники. Праздник Хаг от слова Мехуга — цикл, который возвращается на каждой ступени. Это состояние пока не будет окончательного исправления, и тогда все праздники прекращаются, будет только постоянное состояние. До этого у нас есть этапы соответствия между Малхут и девятью первыми, между правой линией, левой линией, правой. И в окончательном исправлении не будет средней линии. Если не будет правой и левой, все будет одна линия. Мера, в которой раскрывается свет Творца в творении, мера, в которой Творец облачается в творении, называется средняя линия. В окончательном исправлении это будет без ограничения.
1: Есть
0: вопросы?
1: Правая линия и левая линия относятся к намерениям или к желаниям? Что это вообще?
2: Правая
0: линия и левая линия относятся ли к намерениям или к желаниям? Мы говорим о двух типах природы. Природа Творца и природа творения. Но мы не можем изменить природу. Мы можем уподобить природу, творение природе Творца посредством намерения ради отдачи, чтобы пользоваться природой творения. Поэтому у Творца нет действия и нет намерения. У Творца есть лишь действие. Мы его действие тоже как бы говорим, что это действие по отдаче, с намерением, ради отдачи. Но если нет чего-то против этого, нельзя даже сказать, что это ради отдачи. А действие просто направленное на творение, без всякого возврата к Творцу. Мы не можем представить себе это. Тогда как творение, которое пользуется своим желанием получать, чтобы создать образ Творца, уподобиться по действию, скажем, в итоге действия, в результате от этого действия. В творении есть и действие, и намерение. Изначально в творении не было создано намерение, у него есть лишь действие. Получать, наслаждаться. Это действие называется животное действие. Не живое растительное животное, они делают действия без осознания намерения. Говорящий называется, что он уже начинает чувствовать постороннего относительно него, поэтому у него есть зависть, страсти, тщеславие, у него есть остальное развитие в желании получать. А главное, что у него есть чувство дающего. В той степени, в которой человек чувствует дающего, в этой мере в нем развивается намерение. Если бы мы не ощущали дающего, намерение было бы наслаждаться, как у всех находящихся в этом мире, они наслаждаются, и все. Мы называем это получение ради получения, но это даже не ради получения. Ради получения — это клипот. Это силы, которые знают, что такое отдавать, а они хотят получать. Ради получения или ради отдачи может быть только в ощущении дающего, в ощущении хозяина. И тогда человеку понятно, он хочет получать или хочет отдавать. И тогда у него есть также возможность, способность пользоваться своим желанием получать или так, или так. До того, как мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем хозяина, у нас нет ни ради получения, ни ради отдачи, а все это детская игра, время подготовки. И мы должны в этом находиться для того, чтобы набрать разные решимот для будущего. Намерение получает от ощущения дающего, от ощущения чуждого относительно меня, чужого. В этом мире, то есть пока я не выхожу за махсом, я не чувствую постороннего, не чувствую вне себя ничего. До того, до такой степени желание получать не развито, что я не чувствую ничего постороннего вне меня. У меня нет... И вообще нет развития намерения. Относительно кого разовьется намерение? Ради получения или ради отдачи? Если вне себя я не чувствую ничего. То, что я чувствую, что есть еще люди, это чувство... Они не вне меня. Это как мы видим ребенка, который не считается ни с кем снаружи и не способен почувствовать другого. Так же и мы на самом деле не способны почувствовать другого. Почувствовать другого как дающего, получающего. Поэтому и мы тоже не можем развить намерение ради получения, ради отдачи. У нас нет осознания этого. Мы погружены внутри природы, в природе получения. То есть с точки зрения намерения мы вообще не находимся в намерениях. Ни ради получения, и ни ради отдачи. И в этом наше состояние подобно на... подобно точке, которую Творец создал как сущее из ничего. Он тоже создал желание наслаждаться без всякого намерения. Намерение началось от Малхут бесконечности, якобы, в чем-то, когда она начала ощущать дающего. Но это было в мирах, в виде корня. До нашего мира это все еще сверху вниз, в распространении парцуфов и миров произошла подготовка. Еще нет творения, еще нет намерения, нет желания. Мы начинаем снизу вверх в том, что у нас есть желание наслаждаться без намерения, а после махсома мы начинаем обретать намерение ради получения в левой линии, в хлепот, против этого ради отдачи в правой линии, в святости, в средней линии, насколько мы способны быть подобными Творцу в намерении, в действие по получению. То есть снизу вверх мы сейчас находимся в состоянии, когда мы начинаем творение. От точки, это просто желание получать, и далее. То есть что такое парцуф, который начинает быть от точки? Парцуф — это мера намерения ради отдачи. Ты спросил, что такое желание, что такое намерение? В духовном не считаются с желанием. В духовном считаются с намерением ради отдачи, величиной парцуфа. Вся его высота — это высота его намерения, потому что в мере намерения он уже получает ради отдачи. Поэтому в нашей области, в домах Сома, нет суда и нет судьи, каждый делает то, что ему кажется правильным, и на самом деле нет заповедей, нет прегрешений, каждая заповедь и прегрешение в намерении. Ради получения называется прегрешение, ради отдачи называется заповедь. Просто. Так мы пока еще находимся внизу, что называется, в воображаемом мире, ниже линии жизни, линии смерти. Выше Махсома, когда душа погружается в клипот, это называется линия смерти, состояние смерти, когда погружается в правую линию, называется линия жизни, состояние жизни. А мы ниже этого. Нам надо понять от этого, что намерение, направление, связь, стремление к Творцу — это, по сути дела, все меры измерения человека в духовном. Не о желании идет речь, а насколько оно направлено на Творца. Насколько сердце его стремится. Сказать иначе, стремится. Страстно желает Творца. Согласно этому измеряется его состояние в духовном.
1: Как можно измерить намерение? Оно или есть, или нет?
0: Намерение измеряют в пхинот, в килограммах. В чем ты хочешь? Как это? Чем можно измерить намерение? Если у нас есть желание, желание это разделяется на 4 стадии, на 5 на самом деле. И 5 этих стадий делятся еще на 5, еще на 5. Так в соответствии с тем, на какое желание могу поставить вместо намерения ради получения, могу поставить намерение ради отдачи, это тоже непросто. Это все за Махсомом. Когда я могу выйти за Махсом, обрести намерение ради получения, исправить его, быть с намерением ради отдачи, то на какое желание я могу поставить это намерение ради отдачи? Величина желания говорит мне о величине намерения. Допустим, я хочу выпить стакан чаю. Желание, что я хочу его, может быть 1 грамм, может быть 100 килограмм. Мы знаем о себе, что всякий раз желания меняются к тем же как бы вещам. Допустим, на данный момент я хочу выпить чай с величиной желания с наслаждением, которое я оцениваю как 10 килограмм. И хочу это ради получения. Если я способен изменить использование этого желания после сокращения, после подготовки, ради отдачи, то мое намерение ради отдачи будет в величине 10 килограмм.
1: То есть можно построить намерение только по соответствию между намерением и желанием?
0: Намерение не может быть без желания. И намерение измеряется по весу, по мере желания. Мы говорим, что приходит высший свет в Малхут. Малхут, у нее есть пять типов авиюта, она делается ударение с высшим светом, и из нее выходит пять видов отраженного света, каждый в соответствии с авиютом, когда Малхут отталкивает прямой свет. Прямой свет приходит один, в нем нет никаких различий. Но из-за того, что в Малхут есть пять свойств авиюта, она делает пять видов отраженного света. И в каждом отраженном свете она проверяет, насколько от него я могу получить ради отдачи. Помидор – так, огурец – так, рис – так, мясо – так. И в соответствии с этим получает. То есть мы из-за этого говорим, что у нас есть в парцуфе пять сферот. Что такое сферот? Пять видов соответствия Творцу из-за того, что моя природа разделяется на пять частей. Все мы измеряем по авиюту. У нас нет другого измерения. Я отдаю благодаря моему авиюту. Получаю через мой авиют. Наслаждаюсь в моем авиюте. У меня нет, кроме авиюта, никакого масштаба. Авиют – это также вопрос очень... Что-то такое исчезающее. Авиют – это мера наслаждения, которое у меня есть желание получать. Иногда я нахожусь в хорошем настроении, я готов проглотить, сожрать просто огромную трапезу, выпивку, курицу, все. Иногда я нахожусь в таком настроении, что передо мной такой прекрасный обед, я голодный, я не способен все-таки есть. Так мы не проверяем авиют согласно тому, насколько я голоден. И насколько передо мной есть наслаждение, а насколько я стремлюсь к ним, это мерило. И только в этой мере я могу насладить хозяина. Поэтому, когда я нахожусь перед хозяином, у меня есть стыд до такой степени, что я начинаю вообще... ненавидеть эти яства. Вместо того, чтобы ощущать, что я наслаждаюсь ими, я чувствую в них просто боль, ненависть к ним. Уже у меня начинается здесь возможность привлечь авиют для хозяина, для того, чтобы у меня была возможность отдавать ему, я обязан, чтобы у меня был аппетит. Тут есть много игр между цветами и келем.
1: Да. То есть, по сути, авиют — это максимальное мера наслаждения, которое я могу извлечь из этого желания?
0: Авиют — это мера ощущения наслаждения в желании получать. Если я сижу рядом с едой и не хочу эту еду, у меня есть нулевой авиют. Если я хочу вдруг ее, то у меня есть так-то и так-то авиют в той мере, в которой я хочу ее. А как ты это измеришь? Или ты измеришь в килограммах, сколько я могу проглотить эти вещи, или измеряя это согласно тому, что можешь измерить, согласно мере наслаждения, которое я получу от них. Но эти вещи — это вещи в желании. Может быть, да, может быть, нет. Это не, как Барасулам говорит, не по величине живота мы говорим.
1: Да. Почему авиют вообще меняется? Почему авиют, который я уже приобрел, не может уменьшиться до меньшего авиюта?
0: Авиют, то есть величина ощущения наслаждения, может все время изменяться, и действительно все время изменяется в соответствии с тем, какой тип связи с хозяином я могу раскрыть через него. Вот и все. Все для того, чтобы привести меня к связи с хозяином. Поэтому мне не нужно обращать внимание на то, что раскрывает мне сейчас, я хочу больше есть, меньше есть. Такой тип наслаждаться, так или так. Я не должен думать об этом, это не моя проблема. Мне раскрывают это согласно какому-то высшему расчету. А я должен направлять себя все время на правильное место. Вот и все. Ну почему это сейчас раскрыли мне так, а через секунду падение, а через секунду спуск, ну другой подъем и что-то в таком желании, в другом желании. Это я не буду знать этого без сомнения. Сейчас, когда я нахожусь на этой ступени, я никогда не узнаю причины ее. Ее причина — это более высокая ступень.
1: Что? Человек, который хочет пить и не делать никакой связи с хозяином к тому, что он пьет, он получает наслаждение, ну, неочищенное, огромное. И нет никакой связи между тем, что он хочет пить, и тем, что он пьет от каждого глотка, и с Творцом. Но авиют у него есть на этот глоток какой-то бесконечный вид, потому что у него большое желание. Но он не делает связи с Творцом.
0: Ты говоришь о том, что животное, которое хочет пить, наслаждается от того, что пьет. Это не тема Каббалы. Не тема науки Каббала. Но Каббала говорит о намерениях. Не как получать в животном виде без намерения. Но Каббала говорит о том, как делать эту работу выше Махсома. Вот и все. А то, что ниже Махсома, это называется природа, об этом нечего говорить. Это ты оставь психологам. Какая нам разница, как животное существует? Оно существует. Почему нас это не интересует? Потому что оно существует целиком под властью природы. Если у нее нет от этого никаких результатов, никакой пользы, никакой возможности измениться. Если у меня нет никакой возможности изменить мою природу сейчас, так зачем мне нужно этим заниматься? Это как посмотри на машину. Допустим, есть какая-нибудь машина, которая работает, и эта машина начинает думать, как я работаю, почему я работаю, для чего я работаю. Если она не может изменить себя, мы точно так же. Если она не может изменить себя, зачем мне думать об этом? Если есть возможность думать о состояниях, когда она может изменить себя. Так я не думаю о моей природе теперешний в этом мире, как я устроен, как функционируют мои клетки, и печень, и живот, и голова, и все. Почему? Я это не способен изменить. Жаль времени. Я лучше пойду учиться, как я могу изменить себя, поднять себя, улучшить себя. Насладить себя, это лучше. Достаточно, что есть 7 миллиардов людей, которые занимаются этой жизнью и думают, что они что-то могут изменить. Я буду не такой, как они, не страшно. Это все занятие человека в жизни, что он может думать, что он что-то может изменить, пока его не похоронили. Зачем мне этим заниматься? Это не просто остановить себя в развлечении того, что, чем стоит заниматься, из-за того, что это дает результат, и тем, чем не стоит заниматься. Потому что от этого нет никакой пользы. И кроме того, что ты будешь пожирать себя, почему я такой, почему мир такой, ну и что, ты будешь проклинать Творца и останешься таким, у тебя от этого будет головная боль, язва, и что там еще. Так давайте поучим учение 10 сферот.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем использовать в десятке.
0: Сложное дело, профессор Раф рассказывает, где мы находимся, что мы находимся внизу, так мы были созданы. И, по сути дела, что мы должны делать, чтобы выйти из этого состояния?
1: Было много обсуждений того, когда начинается какая-то работа, и Раф все время говорит о том, что после Махсома мы вообще только входим в духовную работу. И то, что я для себя отметил и подытоживает, устремление к Творцу — это и есть вся мера человека в духовном.
0: Вся эта статья говорит нам о трех линиях. Эти три линии очень важны, потому что должна быть разница между поучением и отдачей. Это как же желание. Если у тебя нет желания к чему-то, то ты не сможешь реализовать его, не сможешь реализовать потребность в этом желании. У нас есть цель, прийти к совершенству, прийти к слиянию с Творцом. И для этого всегда должна быть потребность.
1: Могу поделить урок. То, что у нас есть действия до Махсома и после. После Махсома намерение, прежде природа, природу поменять невозможно. Только намерение человек может поменять. А еще я слышал, что до Махсома нет никаких прегрешений. Ну, все. Нечего изменять в природе, а выше природы намерение, с которым человек может развиваться.
0: Есть 7 миллиардов людей, которые занимаются действиями без намерения. Если бы у нас не было какого-то ощущения, что есть причина вещей, которые мы делаем, то нас бы не интересовало духовное. Мы были бы просто как животные, делают вид наслаждения и идет к нему. Наука Каббала не занимается этим вообще, она занимается только намерениями. Только выяснениями, почему, как и как прийти к нашему Создателю.
1: Мы видим еще раз, что важность окружения определяет человеку, как он будет развиваться, какое будет его развитие, его сила. И мы видим всегда, что можно добавить, тем более в периоды, когда товарищам чуть сложнее, усиливать окружение товарища, работать и в правой, и в левой линиях, то, что называется, на двух ногах. И это всегда вызов, вызов для развития, продвижения.
0: Работать в противоположности правой линии, левой линии. Это единственная возможность прийти к какому-то источнику, потому что только из противоположности вы будете действовать в средней линии, творец сделает там действие для творения и с продвижением.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Дорогие друзья, сейчас мы услышим беседу «В пути». Послушаем вместе, разумеется, и постараться реализовать то, что хочет от меня Творец сегодня. Беседа 29 мая 26 года, пожалуйста. Рав, как вы видите Творца в каждом состоянии?
1: Я не думаю, что это легко. Но я стараюсь идти как бы обратным образом. То есть, что это значит? Чем я занимаюсь? Я буду заниматься чем-то, что напоминает мне о Творце, а не наоборот.
0: Как когда мы здесь сидим, едим арбуз вместе с товарищами, как мы можем сюда поместить Творца, как мы его приглашаем к нам и не забываем о нем?
1: То, что ты находишься здесь, он уже соединен с вами. Конечно же.
0: Почему?
1: Почему? Потому что если бы не он, то мы бы и мысли такой бы не получили.
0: Мысль о Творце приходит от Творца?
1: Приходит от Творца, конечно.
0: А мы? Что же мы должны тогда делать?
1: Вы, что вы тогда должны делать? Ну, подумай.
0: Но если он не посылает мне мысль о нем, откуда ко мне придет мысль о нем?
1: Кен. Да. Это правильно.
0: Можно представлять себе Творца как энергию?
1: Представлять себе Творца как энергию? Нашу?
0: Ну да, допустим, он позволил нам сюда прибыть. Мы здесь сидим. Это какая-то сила, энергия.
1: Да.
0: Рав, Творец всегда скрыт перед человеком, от человека.
1: Только в той мере, что человек требует его, и на все эти требования, которые проходят через него. Так вот, так он раскрывает Творца.
0: Так что же именно раскрывается, если Творец всегда скрыт?
1: Нет, он не скрыт всегда. Он скрыт в соответствии с твоим требованием.
0: Требование человека определяет, скрыт Творец или раскрыт?
1: Да.
0: То есть раскрытие Творца через молитву человека?
1: Да.
0: Да, но есть ли результат

0: раскрытие Творца или то, что ты в молитве к Нему, это уже называется раскрытие Творца для тебя.
1: Да, это уже называется раскрытием Творца.
0: То есть то, что человеку удается молиться? Да, но где здесь наслаждение во всем этом процессе? Бесконечное наслаждение, как там описывают нам каббалисты, огромное наслаждение.
1: Ты должен прийти к этому.
0: Наслаждение только, когда Творец раскрыт, или в скрытии тоже можно прийти к наслаждению?
2: Да, ну,
0: наслаждение.
1: Да.
0: Ощущается, когда Творец раскрыт, или только, или тоже и во время скрытия?
1: И во время скрытия.
0: А от чего наслаждение во время скрытия?
1: В том, что Творец не раскрыт и дает мне в этом возможность раскрыть его, бежать за ним.
0: То есть страсть к Творцу — это наслаждение?
1: Ну, может быть.
0: То есть нет такого понятия, как раскрытие. Скажем, еда. Я знаю, что сейчас будет трапеза, я буду наслаждаться. А когда уже трапеза происходит, то свет подавляет желание. С Творцом такого не может произойти. Поэтому Творец как бы никогда не раскрывается. А наслаждение от самого стремления — это верно? То есть нет такого, что свет буквально наполняет кли и все.
1: Нет, это уже зависит от тебя.
0: Я попробую спросить немножко по-другому. Человек в своем желании, все наполнение, которое получает, наполняет его желание, и все, и заканчивается. Вопрос раскрытия Творца — это наполнение желания, которое потом заканчивается, или Творец, он не наполняет желание?
1: Творец не наполняет желание, но он готовит тебя серию желаний, по которой ты проходишь, и в конце концов так ты ощущаешь.
0: Так раскрытие Творца создает человеку еще желание, еще хисрунот?
1: Да.
0: То есть не затыкает его. Ты не присыщаешься раскрытием Творца. И что же дает человеку раскрытие Творца? Для чего ему это нужно? То есть получается, что его кли никогда не наполняется? Не то, что он может присытиться этим. Для чего человеку вообще нужно раскрытие Творца?
1: Это дает ему наслаждение. Ни от какого действия не получаешь наслаждения, да, муж, и что?
0: Это как все время готовить еду и не есть. Это похоже?
1: Нет. Ты готовишь еду, и ты ешь вместе с товарищами. И это то, что наполняет тебя.
0: А кроме того, в этой еде он чувствует вкус, как будто бы есть этот вкус, да? Он чувствует вкусы? Да, но что наполняет? Там трапеза, которую он ест с товарищами. Что там именно наполняет?
1: Все.
0: Все?
1: Все.
0: Как сказать, что вот этот момент, я получаю наслаждение в данный момент? От чего именно? От осознания Творца, который нас собрал. Это осознание. Но где ощущение, где наслаждение?
1: Это то, что Творец наполняет тебя.
0: А если он не наполняет, то я могу рассказывать себе, что да, он собрал нас, организовал нас, он все сделал, он управляет всем. И почему это приносит мне наслаждение? Что из этого меня наслаждает?
1: То, что это делает Творец.
0: Ну и что? Что это Творец делает? Почему это становится наслаждением? Творец все делает. Как это меня наслаждает?
1: Творец, он приносит все. А ты наполняешь наслаждение.
0: То есть, кажется, не хватает массы. Ты не можешь десятки. Если это миллионы, это понятно.
1: Нет, это не вера. Это не та вера, от которой требуется от тебя.
0: А какую веру требует?
1: Требует веру в Рава. Где все, что он делает, делает Творец и делает самым правильным образом. И это ты должен принять.
0: Но это парализует тебя. Творец делает это совершенство. Что я могу добавить? Что я могу сделать? Так люди приходят на утренний урок, или их там хотят распространять, это делает Творец, это совершенство или нет. Тут есть место сказать, что это нехорошо, этого недостаточно, потребовать, поднять важность, требовать больше от всех. Нет, Творец совершенный, и нечего сюда вмешиваться. Что здесь правильно?
1: Творец совершенен.
0: Творец совершенный, и точка. И нечего добавить к этому?
1: Нечего добавить.
0: Рав, если кроме каббалистов, остальное человечество, есть у них какая-то часть человечества, которая действует из величия Творца, или только каббалисты действуют из величия Творца?
1: Каббалисты — это те, которые действуют из величия Творца. И все.
0: Все остальное человечество, как мы слышали, там религиозные, делают разные действия, которые они производят, они ведь действуют из величия Творца, или у них есть какой-то другой мотив, который заставляет их делать?
1: Ну, хотят раскрыть его.
0: Так все, что они делают, это из... внутренней мотивации, что я хочу раскрыть Творца?
1: Да.
0: Несмотря на то, что они делают вещи, которые причиняют вред ближнему, их действия, но их внутренний мотив — это раскрыть Творца.
1: Нет, ну не настолько. Я не очень понимаю вопрос.
0: Ну, в этом весь вопрос. Что движет ими, когда у них есть такие силы производить такие вещи, всякие в крайности?
1: Я не думаю, что они больше экстремисты, чем мы.
0: А в чем каббалисты экстремисты?
1: А каббалисты говорят, я собираюсь раскрыть Творца, даже если это и выше меня.
0: Каббалист никогда не причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца, или это невозможно, что он причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца?
1: Каббалист принимает то, что он получает от Творца. И если у него силы преодолеть это и приблизить себя к Творцу.
0: Да, но может ли каббалист когда-нибудь сделать такое действие, которое причинит вред ближнему, причинит зло ближнему, чтобы раскрыть Творца? Он сделает такое, или он никогда не причинит зло другому?
1: Нет, у него этого нет.

0: как свойство отдачи и любви. Но если я буду ценить это свойство отдачи и любви, это значит, Творец велик? Или величие Творца — это что-то намного больше, чем свойство отдачи?
1: Больше.
0: Да, больше. Но то, что я возвеличиваю свойство отдачи, это уже часть?
1: Да.
0: Понятно, что творится намного больше, чем свойство отдачи, да, но я, если я правильно понимаю в этом вопрос, чтобы создать с ним связь, я должен настраивать себя на любовь и отдачу, быть ближе товарищем, и тогда буду ближе к Творцу, но он сам, он намного больше, чем это. Это правильно?
1: Да.
0: Может быть, поэтому мы не можем прийти к величию Творца, недостаточно молимся об этом друг за друга.
1: Да, решение прийти к любви к товарищам и отсюда постараться прийти к любви к Творцу.
0: Вопрос. Каждый может сказать, что мы еще не сделали. Какое средство мы еще не использовали?
1: Это спрашивают в конце любого собрания товарищей.
0: Рав, что-то должно измениться в работе?
1: В человеке.
0: Только в человеке. А снаружи ничего не изменится? И человек понимает, он знает, что это вот все, это произошло. Что он постиг Творца, он знает об этом?
1: Да.
0: А изменения в человеке, все изменения только внутри человека, в его сердце. Из чего исходит это изменение? Темп изменений, что приводит этого движения?
1: Окружение.
0: Окружение, товарищи могут ускорить или изменить во мне это, иначе я могу застрять хоть 10 лет, не дай бог, да, в одном состоянии, а товарищи могут меня двинуть. Как вы видите наш следующий шаг после Конгресса десяток? Какой следующий шаг?
1: Ну, я думаю, что результатом этого то, что все мы откроем себя больше.
0: Как это выражается? Ну, связь между десятками или еще?
1: Нет, нет, не связь между десятками, нет, а вот связь внутри каждой десятки.
0: Но это мы и сейчас сделаем. Сейчас на этом конгрессе, допустим, мы достигнем с какой-то связи. Ну, наверняка будет хорошо, связь будет больше в десятке. А какой следующий этап? Допустим, мы построили связь. Куда вести группу на следующем этапе? Ведь все время нужно человеку представлять какую-то цель перед ним. Как вы видите наш следующий этап?
1: Что каждый человек в каждой десятке, он нам...
0: Чтобы каждый товарищ десятки был бы слит с товарищем?
1: Ну, это красивые слова.
0: А связь между десятками... Это еще рано?
1: Да. Я также не слышу, что хотят этого.
0: Человек приводит к постижению себя или, свое, или окружение его?
1: Окружение.
0: Окружение. И как окружение может вести человека в духовное сейчас?
1: Тем, что она показывает ему путь.
0: Как мы можем, как окружение, как десятка показывает человеку путь к Творцу?
1: Каждый показывает другому путь.

0: что ведет его.
1: Ну как показать ему путь? Как сказать ему, что Творец там, и это то, что ты должен делать?
0: Я думаю, что у меня недостаточно слов для этого.
1: Если я понимаю, то вхождение в духовное, то есть, да, у каждого человека есть свой корень души, свой темп продвижения, но товарищи, окружение, десятка, они ускоряют продвижение, и поддержка взаимная, и поручительство может вывести человека в духовное. Но заботится ли человек все время о своих товарищах? Что ему обеспечивает и товарищи относительно него?
0: Это то, что я не могу.
1: Если я забочусь о товарищах на 100%, я полностью отдал себя им.
0: Ты не можешь.
1: Ну, не 100%. Насколько у меня силы? Молюсь о них, прошу о них, даю им пример. Это обеспечивает мне, что я получу от них пример тоже. Вы чувствуете, что Бней Барух проложили путь? Допустим, если вы посмотрите, что было 40 лет назад,
0: да.
1: Вы чувствуете, что Бней Барух проложили вам какой-то путь? Что имеется в виду, что они проложили ему путь? Ну, вы чувствуете, что они как бы повели вас по этому пути, что они были для вас силой двигаться по этому пути?
0: Ну, не совсем, но в чем-то да.
1: Есть такое опасение, что Бней Барух не выживет. Есть такое опасение?
0: Есть.
1: Или Бней Барух — это земля обетованная, и неважно, что бы мы там ни говорили, что бы мы ни делали, плакали, смеялись. Есть такая функция, есть должность, и мы не избежим ее.
0: Нет.
1: Нет. То есть Творец может нас всех разогнать и создать другую группу.
0: Да, есть еще пути.
1: Тысячу лет, да? То есть мы не можем быть уверенными, что это вещи все эти раскроются. Вы так чувствуете?
0: Я больше так, что в каждую секунду, каждый день я должен знать, что правильно будет делать.
1: Да, но это на сегодня. Но программа наперед. Неделя, две недели. Ну, как программа, если у меня есть деньги, но я смотрю наперед. Через неделю, через год я смотрю на несколько шагов вперед. Я встаю утром, что я чувствую, что Творец хочет от меня сегодня, я стараюсь это реализовать. Ну, да, не включаю там какие-то большие планы.
0: Да, это вопрос. Это вопрос.
1: То есть не бояться будущего, а сегодня, настоящее.
0: Не беспокоиться о будущем. Нет, это неправильно. Надо постараться прийти к этому сегодня.
1: Ну, а сейчас поделимся впечатлениями от этой беседы и что из нее мы берем в реализацию в десятках.
0: Я хочу начать со слов Рава, который сказал вот очень простую такую вещь, что ты должен всегда, тебе должно быть что-то, что будет напоминать тебе о величии Творца. Это окружение, это товарищи, которые рядом с тобой. И там были еще вопросы, то, что касается наслаждения. И разных желаний, то можно сказать, что наслаждение ты можешь получить только от товарищей, когда ты служишь им.
2: Мы слышали, Рав говорил вначале о раскрытии Творца, что нужно искать Творца. Затем мы должны понимать, что наше наслаждение от того, что мы наполняем товарищей, окружение и поиск Творца. Это часть нашей работы, это часть наслаждения стремиться к Творцу. Короче говоря, Он дал нам и работу с Творцом, и окружение.
0: Нет пока необходимости работать между десятками, пока еще не готовы. Надо пока сосредоточиться в работе в десятке и напоминать друг другу и работать друг с другом о раскрытии Творца. Творец — это не только свойство отдачи, он гораздо больше этого. Но чтобы прийти к нему, мы должны искать свойство отдачи. И мы все время должны заниматься только этим, и ничем другим, да, чем там люди занимаются. У нас есть задача, и если мы не будем ее выполнять, тогда Израиль, он ведь не сирота, Творец найдет другие способы. И это то, что касается будущего Бней Баруха, группа, которая ищет Творца.
2: Да,
1: это место для выяснения. Мы делаем это все время в десятках, но мы начали усиленно это делать в подготовке к конгрессу, выясняли много вопросов, и на самом конгрессе тоже мы были много времени вместе. Мы научились ценить это время выяснений и видеть то, что называется, что дает нам выяснение в десятках. И это должно становиться для нас более важным. И десятка дает работу, иногда нас это уводит вправо, иногда влево, иногда приятно, иногда неприятно, но само выяснение в десятке, от этого десятка растет. И мы должны распространять это состояние выяснения в десятке, потому что выяснение в десятке, в котором мы растем, объединяемся, это место нашей работы. И это нас растит.
0: У меня такая ассоциация, что десятка — это такой тренажерный зал для духовного. И если ты не будешь постоянно заниматься и не примешь это самым серьезным образом и профессионально, тренироваться каждый день для того, чтобы достичь какого-то результата, то ты не придешь. А ты достигнешь. А если там раз в неделю, да, в тренажерном зале, то у тебя не нарастишь никаких мышц, и ничего там и не получится, и...
1: А мы перейдем к следующей части, но сначала споем вместе песню.

0: строим духовное общество.
1: Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. И то, что сейчас мы сделаем на нашей еженедельной встрече, мы подытожим конгресс, который мы провели, конгресс десяток, и начнем строить вместе следующий конгресс. Мы слышали сейчас в беседе, которая была у товарищей с Равом. На первое предложение Рава он сказал, что он не ждет, а ищет сам, что может приблизить его к Творцу. Прежде чем мы начнем искать следующий шаг, давайте углубимся в благодарность за то, что Творец дал нам возможность объединиться в каждой десятке, углубить связь между нашими сердцами, почувствовать, как мы окружены величайшими товарищами, учениками Рава, которые стремятся уподобиться высшему свету, и исходя из этого почувствовать нашу любовь к ним и зависимость от них, и ту надежду, которую они дают нам, чтобы Бней Барух, мой, в моей десятке, продолжит подниматься, процветать, и как Рав все время искать, как можно приблизиться к Творцу и стать таким.
0: Да, хаверим, мы удостоились действительно пробуждения свыше, потрясающего. Благодаря нашего усилия снизу мы приложили много-много усилий, много десяток сделали усилий, много товарищей, подруг, каждый так по-своему. Но будем не забывать, что стоит за всем этим процессом. Творец, он первый и последний. Прежде чем вы даже позвали меня, я уже отвечаю. Поэтому сейчас зайдем в состояние внутренней благодарности в каждой десятке. Сейчас прочитаем статью Шамати, 26-ю статью. 26-ю статью Шамати. Будем читать в каждой десятке, а потом мы проведем семинар. Сейчас мы вместе прочитаем Шамати, 26-ю статью. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. У кого есть труды Бальсуляма, это находится на 540-й странице, а у кого этого нет, это есть в учебных материалах. То, что относится к уроку. А после того, как мы закончим читать статью, каждая десятка проведет внутри семинар, за что мы благодарим Творца за прошедший конгресс. Еще раз мы читаем вместе статью Шамати 26-ю. После того, как закончим читать, проведем семинар в десятке и поблагодарим Творца за конгресс, который был. Итак, 8 минут, пожалуйста.
1: Статья 26. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Сказано, возвышен Творец и низкий увидит. То есть только низкий может увидеть величие Творца. И буквы слова «дорогой» — «якар» — те же, что и в слове «признает» — «якир», что означает, что насколько ему дорог этот предмет, настолько он признает его величие, ведь именно в мере его важности он воодушевляется. Воодушевление приводит его к ощущению в сердце, а в мере, в которой он признает эту важность, у него рождается радость.
0: Поэтому, если он признает свою ничтожность, что у него нет никаких привилегий по сравнению со всеми его ровесниками. То есть он видит, что есть много людей в мире, которым не дана сила исполнять святую работу, даже в самом простом виде, даже без намерения, и в лолишма, и даже в лолишма, в самом лолишма, даже еще подготовка к подготовке к облачению святости, а он все же удостоен. строился, то есть ему даны желания и мысль, что он все же иногда исполнял бы святую работу даже в самом простейшем виде, какой только может быть, и если он может оценить важность этого, и в мере важности, которую он придает святой работе, в той же мере он должен воздать хвалу и благодарность за это.
1: Ибо такова истина, то есть то, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда мы можем исполнять заповеди Творца даже без всякого намерения. И тогда человек приходит к ощущению величия и радости сердца, и благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать и говорит «и за то, что ты сделаешь со мной в будущем». Поблагодарим Творца за конгресс, который мы прошли.
0: Конгресс, который прошел, это было величайшее событие. Да, это было великое событие, и действительно ввел десятки в состояние объединения и требования Творцу раскрыться через это объединение, и ввел нас на особую такую волну, и мы ему благодарны за это.
1: Все, что происходит, и каждая десятка, где бы она ни находилась, работа в объединении между нами благословенна. Но этот конгресс, там было особое объединение. Ведьмный Барух — это ощутил, прожил, и я за это благодарен.
0: У меня много благодарности за весь этот конгресс. Огромная благодарность за тот момент, что у нас была возможность быть больше, чем 24 часа. Все время окруженными контентом, и товарищами, и важности десятки, и мыслями, как продвигаться дальше от одного этапа к другому. Это просто как, это как массаж. Да, это раскрытие такое. Мы даже не знали, что будет на следующем шагу. Хотя мы много подготовки сделали, проделали. И я также еще и благодарен за то, что была возможность у десятки произвести выяснение, производить это все время. И это была как такая исследовательская лаборатория. Очень много понятий пришло.
1: Я хочу тоже поблагодарить Творца, который дал мне возможность быть вместе с товарищами и говорить все время, и быть в связи и любви между нами, и напоминать друг другу о Творце и о том, что Он делает для нас, и Его величие, Рав, группа, товарищи. Короче говоря, мы говорили много обо всем, и это было огромное наслаждение.
0: Если это я связываю с статьей, да, получали вообще мельчайшую вообще честь, заслугу поработать на Творца, то можно видеть конгресс, да, после того, как мы провели серьезную подготовку, я думаю, даже за два месяца до самого конгресса. И в каждом моменте, да, в каждый момент конгресса у нас был контент и товарищи, которые вели и держали, вели этот контент в каждую секунду. Мы действительно почувствовали радость. Какая же у нас была радость в десятке во время конгресса. Я вообще в полном вообще восхищении. Я продолжаю еще жить этим конгрессом в силу такой огромной радости. И это выражалось и в песнях, и в трапезах, и в нашей связи друг с другом. Действительно, конгресс очень-очень теплый.
1: Благодарить за прошлое — это действительно то место, где ты взбираешься на следующую ступень по этому пути, который называется духовная любовь, правой и с правой и с левой стороны. И это место находиться в выяснениях, как мы учили, даже в последний период было и до конгресса, и даже после конгресса, это буквально собирать плоды нашей работы. И человек, он не рождается любящим или каким-то там объединенным. Должен вкладывать, проходить состояние. Это то, что нас развивает и растит.
0: Да, хаверим, мы в результате, ну, после конгресса распространили опрос, и спасибо всем, кто заполнили этот опрос. Это первый раз мы делаем такой конгресс, мы такого никогда не знали. И в результате отзывов, которые мы получили на опрос, возник вопрос. Самая большая как бы реакция была. И у ребят, которые с нами уже десятки лет, я чувствовал, что это был мой первый конгресс. Вот настолько такая реакция от многих товарищей, да, кто ответили на опрос со всего мира. Поэтому мы хотим выяснить вот это вот ощущение, вот эту вот особенность этого конгресса десяток по отношению к предыдущим конгрессам, которые мы делали. Поэтому мы хотим задать вопрос, что вот это особенного было в этом конгрессе, и что привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? Что вот особенного было на этом конгрессе? И что, по твоему мнению, привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? Шесть минут.
1: Ощущение первого конгресса, ну, я не думаю, каждый конгресс он первый. То, что было уникально на этом конгрессе, то, что вся десятка собралась, и заново как бы организовала свою работу, было ощущение совершенства. Мы почувствовали радость от того, что мы находимся вместе. Некое такое духовное единство. Это было очень особым на этом конгрессе. И мы собраны так внутренне.
0: Я не почувствовал, что это был мой первый конгресс. Я почувствовал, что все конгрессы вели к этому конгрессу. И то, что было особого в этом конгрессе, ощущение вот интимности, вот этого объединения, больше такой тонкости соединения, ощущение товарищей на этом конгрессе, но, то есть каждый зашел в мое сердце.
1: Да, было много уникальных моментов на этом конгрессе. Я согласен с тем, что это может быть не совсем правильное определение первый конгресс, но на самом деле это первый конгресс во многих, по многим понятиям, категориям. Та ступень, к которой мы дошли, как ученики, что ответственность перешла к нам, и мы взяли ее. Я думаю, в этом и есть эта уникальность. То, что мы совершили скачок, как ученики, как десятка, как товарищи Бней Баруха. Меня это очень тронуло, вот этот факт, что мы все больше приближаемся, вместо того, чтобы быть маленькими детьми, стать уже взрослыми.
0: Я хочу сказать, что для меня, что было особенного, это подготовка, которую мы провели вместе. Подготовку, которую обычно на конгрессах нам как бы это дают, как бы, а ты делаешь то, что от тебя требуется. А тут я думаю, что тут каждый из нас был ответственен за что-то, за то, что мы спланировали сделать. Мы работали парами, когда готовили материал, готовили контент конгресса. И на самом деле я просто даже и не помню таких серьезных вещей, сильных. И действительно, такое ощущение. То есть ты как бы уже узнал своего товарища, который рядом с тобой, как бы заново. Это то, что тем, что мы делали это вместе.
1: Да, и я думал о том, что же было такого оригинального. Мы делали уже это вместе, мы ездили вместе в Кесарию. Но, конечно, мы не дошли до такого уровня. Я думал, что же было действительно уникальным. И мы достигли такого уровня радости, связи. Я думаю, что то, что это произошло, это благодаря нашей подготовке. Мы за два месяца начали планировать каждое мероприятие, контент. И товарищи, которые не привыкли заниматься такими вещами, контентом, и там я способен, не способен и так далее. И я думаю, что мы вместе сделали это все мировое клей. Не то, что мы... Все мировое клей вместе сделало это, и поэтому это была такая мощь.
0: Присоединили ли мы Творца в каждом действии? Но так вот, ощущение первого конгресса, по-видимому, родилось именно из вклада каждого человека, каждого товарища в конгресс. Потому что на самом деле десятки сидели, готовили лайнапы, делились лайнапами, готовились очень сильно. Я думаю, в преддверии следующего конгресса нам тоже надо так тренироваться и помнить, что Творец, он настоящий руководитель каждого действия, которое мы делаем. Да, будем стараться больше.
2: Кен, אז אחרי שביררנו מה הדבר הייחודי ביותר שהיה בכנס, ועודנו לה...
1: פוסט דוק מבייסני לשתו ניקלנו בלנה קנגרסי, ישתו... Где был там Творец? Мы вместе с тем, что мы начали обсуждать, что особенного было на этом первом конгрессе, в десятке каждый раскрыл что-то новое, что-то особое на своем взгляде в десятке. Ты как-то обновляешься изнутри и чувствуешь что-то новое в своей десятке. Это мы хотели бы выяснить, и наша цель в этих выяснениях — углубиться в новое состояние, которое Творец дал нам после конгресса в десятке, и понять, давайте еще на 6 минут как бы углубимся еще глубже в сердце товарищей и поделимся, что нового я раскрыл о своей десятке на конгрессе. И что самое важное мы достигли как десятка на конгрессе. Еще раз, что нового я раскрыл о своей десятке на конгрессе, то, чего не видел прежде. Мы много лет вместе, и вдруг что-то особенное, я смотрю на свою десятку, и что-то вдруг новое во мне пробудилось. Давайте поделимся с товарищами, что особенного я сейчас в вас обнаружил. Пожалуйста.
0: Я не знаю, новое ли это, но то, что можно было видеть, это такой сбор всех, когда все вкладывались. Мы прикладывали большие усилия. Но новое ли это? Ну, это всегда может как бы обновляться. Это не обязательно должно было быть новым на конгрессе, но усилия и желание собраться, сплотиться. Будем считать, что это заново раскрылось.
1: Я почувствовал, что у меня есть серьезная десятка. И когда мы производим действие, оно уже происходит из более взрослого, более зрелого места, и есть чувствительность друг к другу и глубокое понимание того, что объединение и важность для каждого, что я почувствовал радость от того, что я нахожусь в этой десятке.
0: Снова несколько моментов, что нового в ощущении у меня то, что товарищи, в первую очередь, были такие моменты, когда вся десятка присутствовала. Это как вот в армии. Бениамин был же в армии. И вот я почувствовал такое ощущение от товарищей, не товарищей, ей присутствуют, не присутствуют, но больше как братство такое, семейное такое ощущение. То есть десятка превратилась в семью. И кроме того, что каждый мог, и все вот эти вот усилия, мы все же прилагали усилия. И ты видишь сейчас это в новом свете, именно потому что мы были внутри этого всего вместе, а не то, что там, а ты куда-то должен убежать, чтобы увидеть усилия каждого там. Это дает ему много сил видеть товарищей великими.
1: Я помню, как мы ходили на берег моря. Такая была прогулка очень сильное впечатление, глубокое. Мы там сидели вместе, пели. Как будто бы ты находишься. Есть ты, группа и Творец, и все, и больше нет никого на море. И море, тишина. И вокруг есть много людей, но ты находишься в десятке, и ты находишься в потоке. С ней ты поешь. Просто нет слов это передать, это ощущение.
3: Да,
0: что для меня там было особенного, то, что я почувствовал, что каждый товарищ, да, если его не присутствует, то чего-то не хватает. Я могу дать много примеров, скажем, Ави Мазор, когда он играл нам, Нати выстроил всю систему саунда, Соломон, Эрис приготовили плов. Разные товарищи делали разные вещи, не было никого. Да, вот не было недостатка. Вот ощущение, что вся десятка и каждый, я почувствовал там, что каждый — это что-то особое. Если мы кого-то бы там исключили, то там бы не хватало всего этого ощущения. Ну и все. Я думаю, что самое замечательное во всем этом, что мы были вместе, и каждый дал то, что было специфически, относилось к нему.
1: Чувствовать семью и больше объединения и так далее — это понимание, которое есть у каждого своей роли.

0: לפני הכנס, אתה אמרת, שאם נצא מהכנס הזה ונראה דברים טובים אחרי הכנס, זאת אומרת, הצלחנו בכנס. כך דיברנו פה בשיעור, זה היה שבוע לפני
1: הכנס. אני חושב שאנחנו...
2: Мы говорили на уроке. Ну, я думаю, что этот конгресс, что мы сейчас все понимаем, что раскрываем особое место, которое называется духовным кли, который весь соткан из наших общих желаний, и в этой общей ткани, в этом кли, когда все желания так участвуют вместе, высший свет смыкает их, упорядочивает их и приводит нас к шхине, то есть к месту, где мы раскрываем Творца. Творец, который раскрывается внутри нашего места, которое мы подготовили, согласно свойствам этого места, в котором он раскрывается, мы приходим к контакту к его первому раскрытию. Я думаю, что это знание, что только в соединении между нами мы можем продвигаться. И никакой другой формы нет, что вне объединения не существует ничего, что относится к духовному, а все это внутри объединения, все это внутри десятки. Это то, чего мы достигли на конгрессе. И я думаю, что это... Я не знаю, как выразить это. Нет большего достояния.
3: Тов, хаврим, мы сейчас шаману ми клип Шерав Дибер.
2: Хорошо, друзья, то, что мы слышали из клипа, в котором говорил Рав, что только в объединении между нами мы можем достичь духовного и только так продвигаться, и ни в какой другой форме. Кроме объединения ничего не существует, что относится к духовному. И мы начинаем первую неделю после успешного конгресса десяток и понимаем, что мы пришли к новой эре или десяток, что на самом деле все духовное, что все десятки лет только через объединение. А сейчас, после этого конгресса, вдруг раскрылось, что каждый в десятке, он ответственен, и от него зависит все, что произойдет с товарищами. Так каждый в десятке, он и глава десятки. Если товарищ не будет совершать действия для товарища, тогда нет кли. И каждый это почувствовал на себе, и мы будем продолжать объединяться, продолжать создавать место для Творца. И давайте посмотрим клип номер 2. Когда человек работает один перед Творцом и соотносит каждое состояние с ним, а когда он действует вместе с десяткой для раскрытия Творца. Рав, когда он прилеплен к десятке, тогда он связан через десятку с Творцом, а когда нет, он один. Дуди, и он может действовать в одиночку перед Творцом, Рав нет. Дуди, вы сказали раньше, что десятка должна дать человеку чувство уверенности, что они стоят за ним, и он может полагаться на них. В чем он может положиться на них, Рав? Во всем? Во всем. Нет ничего более совершенного, чем десятка. Если у них уже есть обвинение в десятке, согласно их уровню, всё. И Дуди, тогда он полагается на 100% на них, чувствует уверенность, Рав закрывает глаза и все. Дуди, что мне делать, если я не чувствую товарища уверенности, Рав? Ты должен подойти к нему и проверить, почему и как. Может, ты его не понимаешь, может, он не соединён с тобой. Но это уже должно быть взаимной работой.
4: Да.
2: Это главное, что мы сейчас должны делать. Что именно главное — дать чувство уверенности друг другу, Рав, да? Потому что в совершенной уверенности мы решаем все. Дуди, какая уверенность? Что значит дать уверенность товарищу? Рав, что ты и он находитесь вместе в одном движении. Сейчас активный семинар. Как нам дать уверенность в десятке? Как дать уверенность товарищам в десятке?
4: איך ניתן ביטחון להברים בעשירייה? ביטחון נותן האור. אנחנו צריכים לבקש מהאור לעזור להברים להתקרב אליו.

0: יכול להתגלות רק בינינו, בקשר. וככה.
1: כן, באמת שמענו את רע, ממש חזק, ממש חזק. הביטחון הזה שאנחנו נותנים אחד לשני. אני חושב שאפשר, כל אחד יכול לפתוח את הלב שלו, לשים
2: על השולחן. Я думаю, что каждый может открыть свое сердце, выложить на стол и не бояться, не бояться. Все внутри десятки и почувствовать, что он может сделать все в десятке.
3: כן, ביטחון,
2: да, уверенность — это облачение для света. Это мы должны сделать, дать товарищи. Это облачение, насколько они важны, и без них нельзя пройти путь. Да, буквально каждый товарищ — это переход к свету для всех, для каждого из нас. И очень важно, чтобы мы были открыты друг перед другом и дали пройти свету самым гладким образом, чтобы мы вместе получали свет, возвращающий к источнику. Мы учим, что мы можем дать настроение товарищей, важности и величия цели, и с помощью этого мы даем уверенность товарищам. Именно так это называется отдавать, отдавать группе. Так каждый приходит в очередь, он может отдавать, уподобившись свету. Свет — это уверенность, это добро. Это исходит из бесконечности, и каждый может соединиться с этой бесконечностью и рассказать товарищам, насколько это хорошо. Да. Уверенность — это ощущение, что ты находишься в десятке, и ты просто можешь отдавать себя туда, ты знаешь, что это твои товарищи, ты закрываешь глаза, и ты знаешь, что они возьмут тебя в самое хорошее место. И товарищи дают эту уверенность. Товарищи — это путь к Творцу. На первом уроке Конгресса Раф нас учил, что Творец дает уверенность каждому товарищу, и нужно обращать на это внимание. Хорошо, друзья. Сейчас мы хотим сделать семинар «Блиц». Каждый сейчас представляет, что он ответственен за свою десятку, за группу, за весь Бнай-Барух. Входит в это состояние, и отсюда мы хотим, чтобы каждый постарался ответить с глубины сердца, что такое следующая ступень в нашем объединении в десятке, какую ответственность это требует от каждого из нас. Каждый ответственен за десятку и отвечает, что является следующей ступенью в нашем объединении в десятке. Пожалуйста. Следующий уровень — это что все товарищи объединены между собой, и что Творец говорит с нами как с одним человеком, с вас в одном сердце, и что раскрывается любовь между нами. Следующий. Давай, Лева.
4: Нет, опять не слышу. Ты посмотри, а?
2: Это ценить точку в сердце, точку, которая стремится к Творцу, которая перевешивает любовью. Это не тела, не лица, это именно та точка Исраэль маленькая. Да, каждый из нас ответственен за то, чтобы дать здесь место Творцу, свету, высшей силе, чтобы была между нами. Каждый из нас. Это настолько ощущается в последнее время, и все упражнения, которые мы сейчас входим, а глава десятки, это буквально тянет нас к Творцу и вводит в это новое состояние. Еще больше видеть преимущества товарищей, а не их недостатки, радоваться радостью товарищей, сожалеть их неудачам, и чтобы они были частью твоей души. Наш следующий уровень — на самом деле начать видеть духовную десятку и начать пользоваться духовными словами, центр десятки, глава десятки, девять первых сферот, все эти понятия, чтобы были. Мы читали годами о них, начнем.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим. Шалом, хаверот.
0: Здравствуйте, друзья и подруги. Мы приветствуем всех наших товарищей по всему миру, всех наших героев, которые проделали поразительную работу на конгрессе, десяток. Я думаю, что каждый из нас чувствует, насколько был значительным этот конгресс, насколько был глубоким, внутренним, насколько мы вложились в него, но насколько Творец завершил за нас. Он первый, и Он последний, и Он до, и после. И прежде чем вы призовете, я отвечу, и посвятим это время, мы поговорим, поделимся, впечатлимся, вместе это проделаем на второй части урока. И на первой части мы прочитаем статью, очень особенная статья, которую написал Рабаш. Любая статья, написанная Рабашем, особенно, но эта статья очень подходит именно нашему состоянию в пути, и он называется «Услышь голос наш». Сейчас, когда я прочитал это, я подумал, что здесь можно добавить «услышал голос нас». Но статья называется «Услышь голос наш». Это 88-я страница в первом томе Рабаша. Конечно же, вы можете найти ее в изучаемых материалах. Мы сейчас прочитаем эту статью в десятках и выясним вместе. Но давайте до этого прочитаем то, что сказал наш рав, когда мы читали эту статью. Это первый.
1: Омер рав каха. Зе маамар меод яфе. Меод тов.
0: Рав говорит так: это очень хорошая статья. Рабаш написал ее еще в начале учебы с нами. Я думаю, что следует прочитать ее всю с начала и до конца. Послушаем, что он написал. Постараемся услышать вместе, как говорит статья «Услышь голос наш», чтобы наш голос вместе был как одно целое. И если Творец слышит, если мы способны соединить в чем-то наши голоса, так что мы ждем, что выйдет из этого, если мы не можем? Так давайте соединим наши голоса вместе здесь, в мире, во всем мире, в зале, все товарищи и подруги вместе. Еще раз, это 188-я страница первого тома Рабаша, и в изучаемых материалах давайте прочитаем десятках, десятка, которая заканчивает, делает заключение. Итак, до этого мы посмотрим клип номер один, где рав говорит, что цель достигается только в группе. Мы были на конгрессе десяток и не оставляем десятки.

0: Мы, наоборот, продолжаем усиливать наше объединение в десятки, соединение между нами. Давайте посмотрим клип номер один, а затем перейдем. Направление к правильной цели начинается с того, что мы все-таки должны организовать себя в группе, быть, насколько это возможно, как один человек с одним сердцем. Не один действует, а группа действует. Насколько она способна. И не важно, насколько она способна так уж, потому что Творец дает им большую или меньшую возможность. Но то, что они стараются находиться в этом направлении, то есть вектор их развития, они видят в объединении. И из этого объединения, которое они хотят достичь, даже не достигнув, из этого объединения они хотят обратиться тогда к Творцу. Это правильное направление. Насколько можно находиться в таком усилии? Сколько нужно для того, чтобы достичь конечной цели? Все решается в пути. Все мы будем решать в пути. Все проблемы, трудности, непонимания, споры — все в связи между нами и между нами с Творцом. Нет здесь в чем путаться. Все решается между нами и Равом, и между нами и Творцом. Давайте приступим к чтению статьи. 26 минут. Десятка, которую я закончила читать, говорит о главных моментах статьи. Пожалуйста.
1: Шма кулену, Ашем элокену. Хус верахем алену.
0: Лёва,
2: опять не могу. Опять исчезла.
0: Мы говорим слихот, услышь голос наш Творец Всесильный наш, пощади, пожалей нас и прими в милосердии и благоволении молитву нашу. А в Тахануне по понедельникам и четвергам мы говорим, сжалься над нами Творец милосердии своем и не предавай нас в руки жестоких. Почему должны говорить народы, где же Всесильный их? Голос нас услышь и сжалься, и не оставляй нас в руке врагов наших, чтобы стерли имя наше, и все же имени Твоего не забыли мы, не забывай Ты нас. Следует понять то, чем это завершается. И все же именно имени Твоего не забыли мы, не забывай же и нас. Получается, что в этом причина того, что мы просим, чтобы Творец помог нам, ведь сказано, и все же имени Твоего не
3: забыли. צריכים לדעת מי הם הגויים ששואלים שאלת כפירך רחמנה לצלן. כי אנו אומרים, למה יאמרו הגויים איה נא אלוקיהם? וגם להבין מה שאנו אומרים להשם, ואל תתננו ביד
0: אחזרים. Чтобы понять выше сказанное, следует знать, кто такие народы, которые задают теоретический вопрос, не о нас будет сказано. Ведь мы говорим, почему должны говорить народы, где же всесильные их, а также понять то, что мы говорим Творцу, и не передавай нас в руки жестоких. Кто такие жестокие? И кроме этого, получается, что если бы мы были преданы в руки жестоких в изгнании, мы не должны были бы молиться вывести нас из изгнания народа. И выясним это согласно нашему пути. Ведь мы родились после сокращения и скрытия, или желание получать ради собственной выгоды открыто нам. А оно дает нам понять, что стоит работать только лишь ради собственной выгоды. А из этого, что мы находимся в рабстве собственной выгоды, мы отдалены от Творца. Ведь, как известно, близость и удаление имеется в виду различие по форме или подобие по форме.
4: И поэтому он может почувствовать вкус Торы и заповеди, потому что только когда он верит, что он выполняет заповедь Творца, а не ради собственной выгоды, тогда он может быть в слиянии с Торой, и Творец — это источник жизни, и человек чувствует вкус жизни, и Тора у него называется Торой жизни. И тогда, как написано, будет жизнь ваша и долгие дни ваши.
0: Но во время отделения все для него тьма, несмотря на то, что мудрецы сказали, обязан человек всегда заниматься Торой, даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет Лишма. Но и тут есть много условий. Прежде всего, нужно, чтобы у него была потребность прийти к Лишма, ведь человек думает, что я теряю, когда работаю в Лолишма, что для этого я должен всегда помнить, что причина, по которой я учусь, чтобы прийти к Лишма, не в том, что я получу вознаграждение или материальное или духовное, а причина, по которой я учусь в Лолишма, состоит в том, что благодаря этому я удостоюсь прийти к ступени Лишма.
4: И тогда у него возникает вопрос. То, что мне не хватает, я должен приложить усилия. И что же я выиграю, когда я буду работать ради отдачи? Разве это называется Лишма? Если я буду прилагать усилия в Лолишма, то я получу самое важное, то, что называется Лишма.
2: На самом деле все наоборот. Если он говорит телу, занимайся Торой, заповедями Лолишма, а это причина, что ты придешь к Лишма, то, конечно же, тело ему мешает, потому что если его цель — прийти к Лишма, и он приносит много отговорок к человеку, что если будет, чтобы не работал он и в Лолишма.
0: И, возможно, отсюда следует, что те люди, которые учатся в Лолишма с целью, чтобы это дало им прийти к Лишма, тело мешает им и не дает им заниматься даже и в Лолишма. Ведь тело боится, а вдруг человек придет к Лишма.
2: Но те люди, которые учатся с намерением, чтобы прийти к Лишма, то есть они занимаются Торой, заповедями, потому что Творец указал им заниматься своей Торой, заповедями. А за это мы получим вознаграждение будущим миром. Но мы настраиваемся во время учебы Торой, заповедями, что я выйду из любви к себе. Я могу выполнять Тору, заповеди ради отдачи. И получается тогда, что поскольку он не идет против тела, против любви к себе, то тело не особо сопротивляется выполнению Тору, заповеди, потому что мнение тела, что все останется в его власти, то есть в любви к себе.
0: Иначе с теми людьми, которые во время занятий Торой с заповедями строят намерение, что они хотят благодаря ему достоиться Лишма. Поэтому даже и Лолишма им исполнять тяжело. И тело боится, вдруг он лишится всей любви к себе и будет делать все ради небес. И не оставит у тела ничего. Получается, что существует различие и в самом Лишма, то есть в самом намерении Лолишма. Ведь если намерение оставаться внутри Лолишма и не идти дальше, то есть к достижению Лишма, тогда человек может быть усерден в изучении Торы, так как у него нет настоящего сопротивления со стороны тела.
2: При этом, если человек настраивается во время занятия Лолишма, что придет к Лишма, а это против мнения тела, и хотя он еще занимается Лолишма, но поскольку его цель — прийти к Лишма, поэтому на каждое движение тело сопротивляется и дает помехи на сами мелкие вещи.
0: То есть те люди, которые не преследуют цель прийти к Лишма, когда они смотрят на помехи, о которых говорят люди, действительно идущие по пути, ведущему к Лишма, смеются над ними. И говорят о них, что они не понимают их. Ведь о любой маленькой вещи они думают, что это высокая гора, и любая маленькая вещь становится для них большим препятствием. И для любого движения требуется большое преодоление. И они не понимают их и говорят им: «Посмотрите сами на свой путь, насколько он неуспешен». А мы, к счастью, учимся и молимся, и у тела нет никакой власти, чтобы оно могло мешать нам заниматься Торой и заповедями. А вы с вашим путем, вы сами говорите, что любая малая вещь, которую вы делаете, как будто вы покорили высокую гору.
2: Это можно уподобить тому, что сказали наши мудрецы. В грядущем будущем Творец приведет злое начало, убивает его перед праведниками и грешниками. Праведникам оно кажется высокой горой, грешникам — тонким волоском. И хотя там говорится о будущем, но пример можно взять оттуда. То есть объясните тут, что те, чье намерение прийти к Лишма, они считаются праведниками. Их цель — быть праведниками, что означает, что все их намерения только лишь ради небес. И у них злое начало считается высоченной горой, как сказано выше.
0: А те, у кого нет цели прийти к Лишма, то есть выйти из эгоистической любви, находятся в состоянии грешника, потому что зло, которое называется получением ради получения, остается в них. Ведь они сами говорят, что не хотят выйти из эгоистической любви, и им злое начало представляется тонким волоском, как мы уже сказали.
2: Это похоже на историю, которую рассказывают о рабе Мунеме, которого спросили в городе Данциге, в Германии, почему евреи Польши, обманщики, ходят в грязных одеждах, тогда как евреи Германии, правдивы, ходят в чистых одеждах.
0: Рабби Буним ответил, это как сказал Рабби Пинхас бен Яир. Сказал Рабби Пинхас бен Яир, Тора приводит к осторожности, чистота приводит к отделению, страх греха приводит к святости.
2: Поэтому, когда жители Германии начали соблюдать чистоту, пришел к ним злое начало и говорит, я не дам вам заниматься чистотой, так как чистота приводит к остальным вещам. Пока они приходят к святости, получается, что вы хотите, чтобы я дал вам возможность прийти к святости? Этому не бывать. И а что они могли поделать, коли скоро они стремились к чистоте? Тогда они пообещали ему, что если оно прекратит мешать им в работе по соблюдению чистоты, то они не пойдут дальше. И ему нечего бояться того, что они придут к святости, поскольку люди правдивые. И потому жители Германии ходят чистыми, так как злое начало не мешает им.
0: А когда злое начало увидело, что жители Польши занимаются чистотой, оно тоже пришло к ним и хотело помешать им из-за того, что они придут к святости, а оно против этого. И тогда они сказали ему, мы не пойдем дальше. Но что же они сделали? Когда оно ушло от них, они продолжили дальше, пока не пришли к святости. Когда злое начало увидело, что они обманщики, оно сразу же стало воевать с ними против чистоты. Поэтому жителям Польши из-за того, что они обманщики, тяжело ходить в чистоте.
2: Таким же образом следует понимать состояние тех, кто работает в Лолишма. И говорят, что мудрецы обещали нам, что из Лолишма приходит Лишма. Поэтому нам не надо умножать усилия, чтобы прийти к Лишма. Ведь в итоге награда найдет героя. В таком случае есть мнение, что следует всегда помнить, что все наши занятия Торой заповедями, чтобы прийти к ради небес, что в этом наше вознаграждение, этого мы ожидаем, и тогда нам нечего иметь дело с этими мнениями.
0: А мы будем работать в Лолишма, а в конце награда придет, как и обещали наши мудрецы, как сказано выше, и поэтому злое начало не приходит, чтобы мешать им работать в Лолишма. Ведь оно видит, что у них совершенно нет стремления прийти к Лишма, поэтому оно не мешает им, как сказано в истории о рабе Буниме.
1: Машенкан, Белу Анашим.
2: Совсем иначе с теми людьми, у кого есть страстное желание прийти к Лишма, злое начало видит то, что они работают в Лолишма тем, что нет другого совета, а мы обязаны начинать с Лолишма. Как сказали мудрецы, чтобы заниматься в Лолишма, но исходя из того, что из Лолишма приходит к Лишма. Они сидят и ждут, но когда же я приду к Лишма?
0: Когда злое начало видит, что они совершают усилия, чтобы прийти к лишма, пользуясь особым свойством лолишма, оно тотчас же приходит к ним и приводит разнообразные действия, чтобы помешать им, чтобы не пришли к лишма, и не дает им делать ни малейшего действия лолишма из страха, что они прилагают усилия, чтобы прийти к лишма, как сказано выше в ответе раби Бунима.
2: Согласно этому, выходит, что и в лолишма есть два вида. Первое, когда его цель в лолишма — прийти к лишма. И он все время проверяет себя, сделал ли он какой-то шаг в своей работе и уже хоть немного приблизился к лишма. И когда он видит, что все еще не сдвинулся ни на йоту, он сожалеет об этом и делает вид, как будто он вообще даже и не начинал работу Творца. Ведь его мерилом в Торе заповедях является то, насколько он был способен построить намерение ради небес. И поэтому, когда он видит, что даже в мельчайшей вещи он не может построить намерение лишма, он испытывает такое чувство, как будто еще не совершил никакого действия в работе Творца, и он считает себя подобно пустому сосуду, который не пригоден ни на что.
0: Тогда он начинает думать, какова будет его, чему он придет в конце. Дни проходят, а он не может выйти из того состояния, в котором пребывает. Только лишь к эгоистической любви и все стремления его. Еще хуже этого то, что каждый день вместо того, чтобы он должен смотреть на эти вещи, которые мешают ему в работе, как будто это нечто пустое, он смотрит на них, как будто это высокая гора, и всегда видит большое препятствие перед собой, которое не в состоянии не преодолеть.
2: И об этих состояниях сказал мой отец и учитель Бальсулям, что именно в таких состояниях, которые называются состояния Хараем, обратной стороны, изнанки, человек продвигается, но видеть человеку не дано. Иначе это считалось бы по ним, лицевой стороной. Когда человек видит, что он продвигается, у него слабеет сила молитвы, ведь он не видит, что это состояние было настолько плохим. Ведь в конце концов он продвигается, скажем, маленькими шажками. Так это займет еще какое-то время, но он продвигается. Тогда, когда он видит, что он идет назад, когда он молится, молитва исходит из глубины сердца, согласно мере страданий, которые он испытывает от своего плохого состояния.
0: И отсюда поймем то, что мы говорим в Тахануне. «Сжалься над нами, Творец милосердия своем, и не предавай нас в руки жестоких». И следует знать, кто это. Жестокие. То есть следует знать, что когда говорят об индивидуальной работе, человек является всем целым, то есть включает в себя также и свойства народов мира. Иными словами, у него есть страсти и мнения народов мира. Он находится в изгнании в руках народов мира, которые находятся в нем самом. Это называется «руки жестоких». И мы просим Творца, и не предавай нас в руки жестоких. А жестокий в материальном — тот, кто причиняет человеку беды без всякого милосердия, его не волнует, что он причиняет другому страдания.
2: Так же здесь, в работе Творца, когда человек хочет принять на себя бремя высшей Малхут, приходит мнение народов мира в нем. Они терзают его злословием, которое он слышит от них. И он должен бороться с ними, а они сильнее его. Он покоряется им и обязан слушать их.
0: И это приводит его к мучениям и страданиям, как написано. «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль к Творцу от работы, и услышал Творец стенание их». Таким образом, мы видим, что страдания, которые человек испытывает от злого начала, являются причиной того, чтобы у него появилось место для молитвы. Получается, согласно этому, что именно когда у него есть война со злым началом, и он думает, что он не может продвигаться, именно здесь у него существует место для продвижения.
2: А он, Бальсулям, сказал, что человек не способен оценить важность того времени, когда у него есть серьезный контакт с Творцом. Отсюда следует, что человек чувствует, что находится в руках жестоких, и нет у народов мира в нем никакого милосердия, жалости к нему. А главное, их жестокость проявляется в том, что они спрашивают его, как сказано, почему должны говорить народы, но и где же их Творец, что является вопросом, отрицающим управление, ведь они хотят стереть в нем имя Израиля, как сказано, не оставляя нас в руках врагов наших, чтобы стерли они имя наше.
0: Получается, главное, чего они хотят, это уничтожить веру Израиля в Творца. И такими доводами они отделяют его от Творца, чтобы он не мог соединиться с Творцом, слиться с Источником жизни и почувствовать вкус духовной жизни. Поэтому он говорит, что хотя он каждый день слышит их дух отрицания, неверия, как сказано, почему должны говорить народы, где же всесильные их, и все же именно имени твоего не забывают. Были мы, то есть я еще помню адрес, по которому обращаться.
2: Другими словами, хотя один лишь Творец остается в нас, лишь имя Творца остается в нас, а не то, что в имени есть еще что-то, ведь они приводят к тому, чтобы у нас осталось имя сухое, без всякого вкуса, но тем не менее, как бы то ни было, имени Твоего не забыли мы. Поэтому мы просим, не забывай же и нас, то есть, чтобы Он дал нам силы приблизиться к Нему, чтобы мы могли постичь то, что включено в Святое Имя.
0: То, что я могу подытожить из этой статьи, есть здесь два этапа. Когда человек хочет идти путем Творца, тело мешает и не хочет отказываться от желания получать. Это называется «из ло лишма приходит к лишма». И вторая часть, когда есть именно эти сопротивления, отсутствие возможности, ощущение этого, здесь как раз можно прийти к большему выбору и не чувствовать, что все в порядке.
2: Написано так, предпоследний абзац там, что мы родились после скрытия и сокращения, только желание получать открыто у нас. А это дает нам понимать, что не стоит работать иначе, как только для собственной пользы. И тем, что мы под властью любви к себе, мы далеки от Творца. Будем просить силы, чтобы приблизил нас.
0: Да, очень особенная статья. Что можно здесь добавить, я не знаю, должен подумать еще.
2: Ну хорошо, хаверим и хаверот. Мы прочитали статьи, статья потрясающая. Прекрасная статья Рабаша, очень актуальна для нашего состояния, которое мы проходим вместе, каждый, все мы как десятки, и мы хотим прочитать особый отрывок из статьи для того, чтобы углубиться в него. Так мы вместе, 189-я страница, 189-я страница, труды Рабаша, вторая колонка, третий абзац, 189-я страница, у кого из книги «Труды Рабаша», первый том. Это подобно там, как действию. Рабаш приводит тут историю. Может, вы обратили внимание, может быть, нет. Историю про евреев в Польше и Германии. Обратили внимание на эту историю? Замечательно. Сейчас мы прочитаем это вместе, и это он приводит это от имени Раби Симха Боним. Он один из величайших раввинов хасидизма. Он был учителем Рэби Скотска. Он рассказывает историю. Понятно, что мы не говорим о каком-то там определенном персонаже. Это не вопрос, кто откуда произошел. Просто Рабаш дает нам пример. Да, это тот мир, в котором жил Рабаш тоже. Да, поэтому там тоже было разделение двух видов работы. Мы хотим выяснить, что он имеет в виду здесь. То есть по отношению к нам, не к ним, там где-то внутри нас. Давайте прочитаем это вместе, послушаем, что говорит Рабаш от имени Симха Боним. Оттуда постараемся понять, что, как это относится к нашей работе. Мы ведь хотим понять, где это внутри нас, в наших отношениях, в десятке. Так вместе, 189-я страница, со слов. И это похоже примерно. Медленно прочитаем и посмотрим, куда Рабаш нас ведет. И Рабаш говорит так. И это похоже об истории, которую рассказывает о рабби Боннеме. Его спросили в городе Данциге в Германии, почему евреи Польши, обманщики, ходят в грязных одеждах, тогда как евреи Германии, правдивые, ходят в чистых одеждах. Это вопрос. Рабби Боннем отвечает. Но это как сказал Рабби Пинхас бен Яир. Сказал Рабби Пинхас бен Яир, Тора приводит к осторожности, к вниманию. Чистота же приводит к отделению. Страх греха приводит к святости. Поэтому, когда жители Германии начали соблюдать чистоту, приходит к ним злое начало и говорит, «Я не дам вам заниматься чистотой, так как чистота приводит к остальным вещам, пока не приходит к святости. Получается, что вы хотите, чтобы я дал вам возможность прийти к святости. Этому не бывать». Что же они могли поделать? Коль скоро они стремились к чистоте, тогда они пообещали ему, что если оно прекратит мешать им в работе по соблюдению чистоты, то они не пойдут дальше. И ему нечего бояться, что они придут к святости, поскольку они люди правдивые. Потому жители Германии ходят в чистоте, так как злое начало не мешает им. Теперь вторая сторона. Когда же злое начало увидело, что жители Польши занимаются чистотой, тоже пришло к ним и хотело помешать им, потому что они придут к святости. А оно? Он против этого? Тогда они говорят ему, «Не, мы не пойдем дальше». Но что же они сделали? Когда тот отошел от них, они продолжили дальше, пока не пришли к святости. И когда злое начало увидело, что они обманщики, оно сразу же стало воевать с ними против чистоты. Поэтому жителям Польши, поскольку они обманщики, тяжело ходить в чистоте. Таким же образом следует понимать состояние тех, кто работают в Лолишма, и говорят, что мудрецы обещали нам, что из Лолишма приходят к Лишма. И поэтому нам не надо приумножать усилий, чтобы прийти к Лишма. В итоге награда найдет героя. В таком случае есть мнение, что следует всегда помнить, чтобы все наши занятия Торой заповедями, чтобы прийти к ради небес, и в этом наше вознаграждение, этого мы ожидаем. С такими мнениями нам нечего делать. Мы будем за ней работать в Лолишма, а в конце концов награда найдет героя, как обещали нам мудрецы, как сказано выше, и потому злое начало не приходит, чтобы мешать им в работе в Лолишма, поскольку увидит, что у них совершенно нет стремления прийти к Лишма. Поэтому оно не мешает им, как сказано выше в истории о рабби Боннеме.
0: Иначе с теми людьми, у которых есть страстное желание прийти к Лишма, злое начало видит, что то, что они работают в Лолишма, вызвано тем, что нет другого совета, а обязаны начать с Лолишма. Как сказали наши мудрецы, пусть занимается в Лолишма, только исходя из того, что из Лолишма приходят к Лишма. И они сидят и ждут, когда я уже приду к Лишма. Когда злое начало видит, что они совершают усилия, чтобы прийти к Лишма, пользуясь особым средством Лолишма, оно тотчас же приходит к ним и производит разнообразные действия, чтобы помешать им, чтобы они не пришли к Лишма. И не дает им делать ни малейшего действия в Лолишма и страха, ведь они прилагают усилия, чтобы прийти к Лишма, как сказано выше в ответе Рабби Боннема. Итак, мы видели здесь пример через разные образы. Людей Германии, Польши, как Авиев объяснил, что это состояние или внутренние вещи, которые в нас. И сейчас мы ответим с вами на вопрос семинара, что символизируют люди Польши, что символизируют люди Германии в статье. Ясно же, между нами, между нашими, в наших отношениях в десятке. И что мы делаем с этими примерами, которые приводит Рабаш в статье. 6 минут, пожалуйста.
2: Давайте посмотрим устремление. Устремление заниматься Торой, стремление к чистоте. И мы видим, что злое начало сопротивляется изо всех сил работе лишма или работе ло лишма, чтобы прийти к лишма. Потому что есть настоящее желание. Мы видим, что у людей, у жителей Германии есть настоящее желание прийти к лишма. Поэтому сильнее сопротивление. Но мы же не только. У нас есть Тора, это связь между нами. И это мы дадим друг другу.
0: Да, именно продолжение утреннего урока. Если есть на самом деле намерение прийти к лишма, прийти к Творцу, к его свойству, это только связь между нами из общих усилий. И на самом деле есть там две силы, когда в каждом из нас это дает нам на самом деле возможность прийти к истине, получить помощь от Творца для нашей настоящей работы, пришли и прийти к лишма.
2: Как я понял, жители Германии не хотели прийти к лишма. Удовлетворились тем, что у них есть, поэтому злое начало их оставило, потому что они не угрожают ему. А жители Польши хотели преодолеть злое начало и хотели прийти к лишма. Поэтому злое начало понял эту хитрость, и они выглядят как бы люди в грязной одежде, то есть против природы, они идут против желания получать.
0: Хорошо, это действие внутри человека. Как он ведет себя со злым началом, которое не хочет дать ему прийти к цели? И тут есть два состояния в человеке, что он делает со злым началом. Но более того, прежде чем написали нам эту статью, люди, которые учили, не знали, что есть злое начало, не дающее прийти к духовному. Так у нас есть, прежде всего, понимание, что есть злое начало, которое не дает прийти к духовному. И, с другой стороны, я бы сам не смог этого понять, но когда есть товарищи, когда мы учимся вместе, нужно просто сказать большое спасибо, что вместе мы можем прийти к познанию злого начала и прийти к духовному.
2: Тут нечего особенно добавить. Мы видим, что человек хочет прийти к лишма и отменить любовь к себе, а тело не дает ему. Тяжелая работа, он воюет с ним, потому что мы работаем выше природы. А наша природа, да, скажем, злое начало, не злое начало, неважно. И это как бы невозможно получается. Поэтому нам объясняет состояние, что если ты работаешь и не хочешь отменить любовь к себе, остаться в своей природе — никаких проблем. Наслаждайся даже этим. Мы видим это даже снаружи. Люди получают огромное удовольствие от этого. А тут он относит это к Германии, к Польше. Ну так, просто название.
0: То, что я понял, это то, что люди Германии символизируют склонность человека совершать работу в Торе и заповедях ло лишма и быть уверенными, что в конце придет награда, потому что из ло лишма, сказали мудрецы, приходим в лишма. А у людей Польши это внутреннее требование, когда всегда хотят видеть конец здесь и требуют активно в каждую секунду. Из ло лишма прийти к лишма — это усилие, которое на самом деле приводит к продвижению.
2: Я согласен со всем, что сказали хаверим. И себе же напоминаю, что учеба может прийти и от чтения, и от того, что Рабаш ввел сюда свое намерение, и прийти это может только через объединение между нами. Всегда есть возможность сделать усилия и поговорить, и также прислушаться, да, к связи между нами. Вот так вот и подсоединиться к Рабашу.
1: Так. כן, גם המאמרים, הם לא בשכל להבין אותם, אלא להגיד.
0: Да, и статьи, это не для понимания разумом, а для того, чтобы прийти к ощущению. Он здесь начал статьи «Услышь голос наш, пожалей нас и прими с желанием и милосердием нашу молитву». Есть у нас каждую секунду возможность молиться, что хотя и нет у нас такого чувства, что Творец дал нам его.
2: А я хочу как раз в продолжение того, что Ави сказал. 191-я страница, тут вот есть такой фрагмент, что человек не способен оценить важность времени, когда у него серьезный контакт с Творцом. Насколько важно, чтобы мы в каждую секунду просили у Творца этих сил. Мы бы прицепились, прилепились бы к нему через товарищей. И на самом деле все, что злое начало, неважно, как будем называть, будет сопротивляться, но если мы полагаемся друг на друга и помогаем друг другу, всегда справимся.
0: Будем молиться вместе, чтобы реализовать то, что пишут. Да, как и любая тема, мы именно сейчас об этом говорили, что любая тема иногда кажется достаточно понятной, и вдруг мы начинаем углубляться и ищем где-то у нас. Давайте оставим место для вопросов, для выяснения вообще статьи, которую мы прочитали. Именно темы чистоты, нечистоты, лишма, ло, лишма. Конечно же, это пробуждает нас немало вопросов, как и все остальное. Когда мы углубляемся в это, как Рав приводил пример, тот, кто приходит в больницу, спрашивает уборщицу на входе, она знает все, спрашивает профессора, он говорит, а я не знаю. Почему? Потому что он уже углубился в это. И давайте поднимаем знаки вопросов, друзья, по всему миру, и здесь, в зале, относительно работы Лолишма. Лишма. Да, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, возьмите. Тхелет. За вами, только встаньте, пожалуйста.
2: Чистота приводит к отделению. Так что же это за отделение? Потому что есть тут несколько объяснений. Ты относишься здесь к цитате, да? Ну да, вместе прочитаем. Цитата на 189-й странице. Сразу после того, как вот мы начали, Рабаш приводит слова Симхи Бонин, и Раби Бонин приводит слова Пинхаса бен Йаира. Сказал Раби Пинхас бен Йаир. Тора приводит к осторожности. Чистота приводит к отделению. Страх греха приводит к святости. Тогда в чем вопрос? Есть два вида отделения?
5: О каком отделении
0: говорится? Заниматься только желанием отдавать, а злое начало этого не хочет, потому что понятно, что для него это смерть. И поэтому с самого начала говорит, если чистота приведет к этому, не будем ему давать работать в чистоте, но если только они будут удовлетворяться чистотой, тогда есть у них наполнение желания, если это только к чистоте, пожалуйста, будут в своих глазах свет. Святыми будут на неживом уровне делать все согласно тому, что написано в книге, что говорят им делать все прекрасно, там и останутся. И злое начало даже хвалит их за это, дает им уважение за это. Но если не это цель их, они говорят, что мы в Лолишма, а хотят прийти к Лишма, там уже злое начало не дает. Ну что понимаю, ну здесь якобы злое начало. Что такое злое начало? Нет никого, кроме него, мы говорим, верно? То есть цель наша — прийти к Лишма. А что произойдет, если мы удовлетворимся определенной ситуацией или нет? И в соответствии с этим мы знаем, что мы проходим в десятках разные состояния между нами, в нашем отношении к реальности. Все говорится о нас, как сказал раньше Авива. Это не рассказ о евреях Германии или Польши в начале века, а о нас. Вдруг у нас есть помехи или нет? Что у нас есть в соответствии с этим? Является ли нашей целью, как говорит Бааль Сулам, путь к истине очень узок, тонок? И человек может сказать, зачем мне прилагать усилия? И в тот же момент, где мы, а где наш путь? Да? Еще вопросы, пожалуйста. Есть у нас там женщина, Ашкелон 2, пожалуйста.
6: Спасибо. Мой вопрос. Что имеет в виду Рабаш? Что подразумевает Рабаш под словом «чистота»?
2: Под словом «чистота» я прочитаю вот то, что Рав сказал. Здесь нет в титрах, прочитаю медленно. Мы тоже посмотрели несколько уроков, готовясь. И вот такое объяснение дает Рав. Послушай, что он говорит. Рав говорит так. Жители Польши. Кто такие жители Польши? Ну, что вы думаете? К чему они стремятся? Как? К лишма. А люди Германии, жители Германии, к чему стремятся? Ло лишма. Окей. Не согласны. Ага. Ну, возьми микрофон, что ты кричишь так? Кто там хотел сказать, ну?
6: Нам кажется, что они все стремятся к лишма, как жители Германии, так и жители Польши. Просто желание получать мешает им в разной форме, потому что оно не хочет освободить их. И он пишет, что желание получать, злое начало, плачет, что ему для него ничего не останется.
2: Так где лучше, в Польше или в Германии?
6: Ну, в принципе, Польша, но кажется, что и в конце, и жители Польши он тоже ловит.
2: Так что будет?
6: Но это очень тонкая линия, где-то нужно посередине идти.
2: Короче, не просто, а? Давайте послушаем, что говорит наш учитель, а без него мы, конечно же, не сможем подключиться к Рабашу. Слава Богу, у нас есть учитель. Так вот, Рав говорит так. Жители Польши называются те, кто стремятся к слиянию с Творцом. И поэтому, обратите внимание, им не важно, что они будут чистыми, они знают, что они будут грязными, запачканными. Что значит запачканными? Они раскроют, насколько в них есть желание получать ради получения. Но как они это откроют? Тем, что они хотят еще приблизиться к Творцу, они раскроют, насколько они противоположны. И Рав говорит так, желание получать растет, и они будут видеть всю грязь в себе. И тоже не смогут выйти из него, пока не придут до конца, дойдут до конца пути. И сколько бы ни шли вперед, главное ведь это слияние, а грязь все время будет вокруг них. Клипот зацепится за них, и они смогут избавиться от них, но только после всех исправлений. Поэтому человек, который продвигается к святости, ему очень трудно понять, что так вот таким вот образом он продвигается к святости, к отдаче, быть таким чистым, святым, тонким. Но он видит, что у него есть разные мысли, провалы и гораздо худшие мысли, чем те, что было, когда он вообще был еще неверующим, еще не вышел на путь к Творцу. А сейчас он в таком, Боже упаси. И вот мы видим, что сейчас есть вопрос, да, что жители Польши, они слиты, держатся за Творца и понимают, что они раскроют всю величину злого начала. Это как на контрасте света и тьмы, как Рав говорит. Только таким образом мы продвигаемся. А жители Германии готовы пойти на компромисс в этом вопросе, чтобы злое начало их оставило, и они не будут продвигаться дальше. Поэтому это вопрос чистоты. Вопрос был из Ашкелона. То есть желание получать ради получения, которое сопротивляется нашему продвижению.
7: Hello, 老师，对，我想问， Okay, I will translate the question.
6: Я переведу вопрос.
7: Teacher, please tell me from low lishma to lishma.
6: Скажите, пожалуйста, из low lishma в lishma.
7: It's from the people.
6: Какая сила приводит к переходу из low lishma к lishma? И откуда она происходит? Из людей или из света?
0: Конечно же, к этому приводит свет, но мы должны развить это желание. Оно в природе не существует, нас прийти к лишма не может быть. Сейчас природа нам говорит, видите, я вам не дам, что такое желание получать. Природа, в которой мы родились, по мере нашего продвижения и приложения усилий. Например, сейчас мы прошли прекрасный конгресс, и мы слышали разные мнения, прекрасный конгресс и так далее. В каждой десятке происходит то, что в ней. Вдруг что-то происходит, выскакивает. Как такое может быть? Такой прекрасный конгресс провели. Почему мы не находимся в этой эйфории наверху, в таком состоянии? Но как раз вследствие нашего усилия и продвижения свет раскрывает нам, что нужно исправлять все больше. И показывает нам, насколько мы нечисты. Мы думали, что мы очистились, а свет раскрывает нам следующую ступень, потому что цель Творца — насладить творение. Это не игра со злым началом, это игра с Творцом. Он хочет, чтобы мы пришли до его ступени, не менее того. И поэтому, чтобы раскрыть нам следующий этап развития, он раскрывает нам, что мы нечисты. Раф дает пример ведра, в котором есть что-то, и ты видишь, что оно чистое. Вдруг тебе дают увеличительное стекло, ты раскрываешь, сколько там грязи, вдруг еще больше света, и ты даже не думал, что все это есть во мне. Но это прекрасно, потому что есть о чем просить, потому что тот, кто раскрыл своим светом нашу грязь, он должен это исправить. Мы не должны исправлять, только просить. И я думаю, что мы уже перед завершением этой части. Стоит посмотреть клип номер 4, где Раф закрывает нам этот момент, пожалуйста.
2: Надо понимать, что вся учеба, все заповеди, молитвы и все, что человек делает, если это не настроено на исправление души, там нет никакого сопротивления. Наоборот. Человек чувствует в этом пользу. Этот мир, будущий мир он приобретает, чувствует пользу от того, что его уважают, есть оправдание, есть поддержка со всего мира. Да, там, где учат Тору или вообще даже, когда чувствует себя все выше и выше, великим человеком, в этом огромная поддержка. Но тогда, когда человек начинает учиться, чтобы исправлять свою душу, то все наоборот. Сразу же вся его учеба, все его отношение. Именно потому, что он хочет изменить себя, привести себя к духовному состоянию, то получается, что все его ощущение сразу же меняется, начинает чувствовать себя хуже всех. Он не видит, что он даже что-то приобретает, наоборот, каждый раз ему кажется, что он все хуже, меньше понимает, запутан, не продвигается, и все это именно потому, что пробуждается в нем желание эгоистическое все больше и тянет его назад для того, чтобы дать человеку как раз возможность еще больше подтолкать себя вперед. И вот на этой дистанции, куда тянет его желание получать вниз, а человек стремится вверх, на этой дистанции, если эта дистанция увеличивается, да, достаточно вот этих моментов, когда желание тянет его вниз, а он стремится вверх. И если он приходит к определенной мере, которая называется мерой, тогда он начинает ощущать духовное. Поэтому, продвигая себя в духовное, то наше желание получать сразу же, когда человек на самом деле хочет продвинуться в духовное, он показывает, насколько он хуже, этот человек, насколько он слабее, насколько у него ничего нет в его желании получать, ничего он не выигрывает ни в знаниях, ни в каком-то там ощущении или там в уважении или какой-то поддержке. А приходит каждый раз к тому, чтобы послушать что-то, почитать, он не чувствует никакой особой пользы. Наоборот, даже чувствует, что не только это ему что-то там ничего не добавляет, но даже хуже еще становится. И тот, кто понимает, что таков путь, и должен преодолевать против всех этих падений, которые специально желание получать дает ему, тогда он продвигается. Это называется герой, военный герой. Тогда он продвигается.
0: Да, мы хотим быть героями войны. Есть у нас путь, Рав, который объясняет нам, как именно проделывать этот путь, который раскрывает нам, что говорит Рабаш. И на самом деле огромная честь для нас учиться и делать то, что мы делаем. И одна из вещей, которую мы сделали на прошлой неделе, и сейчас мы переходим ко второй части нашего урока, это был конгресс. Впервые мы провели такой конгресс в таком стиле, в котором мы концентрируемся на десятках, все одновременно по всему миру. Я видел, что там больше 800 десяток. Больше 800 десяток мы вместе прошли процесс, который описывается нашими товарищами и подругами как конгресс, подобного которому не было. И мы сделали опрос, и прежде всего большое спасибо тем, кто ответили на него. Это дает нам огромную обратную реакцию, что мы можем сделать лучше в следующие разы, и в чем мы были успешны, в чем нет. Так в этом опросе было ощущение, что это вообще был мой первый конгресс. Ни в коем случае, потому что предыдущие конгрессы не были важными или не волнующими. Но буквально ощущение такого, что это был мой первый конгресс. И каждый, кто отождествляет себя с тем, что сказано, но многие люди отождествляют себя с этим, поэтому мы взаимовключаемся вместе в этом чувстве. Мы просим ответить в результате этого на вопрос, что было особенным на этом конгрессе, что, по вашему мнению, привело к ощущению моего первого конгресса. Еще раз, что особенного, самого особенного было на этом конгрессе, по вашему мнению, что привело к ощущению моего первого конгресса. 6 минут, пожалуйста.
2: Это первый раз, может быть, было много десяток, которые вы до этого еще совершали, ну, как это называется, ну, даже такую задачу выполняли. Где-то выезжали вместе, да, организовывались вместе. Это привело нам тоже отменить себя перед товарищами, чтобы достичь цели. И люди почувствовали, что это была работа всех нас вместе, чтобы достичь цели. Это действительно конгресс.
0: Да, как Берни сказал, мы сделали такую прогулку до конгресса по Кейсарии, но такой силы не было. И есть две причины, как я объясняю это. Первое, что мы сделали очень серьезную подготовку. Мы буквально в течение 2 месяцев планировали каждое мероприятие, кто ответственен за контент, за трапезу, собрание товарищей, буквально в деталях. Мы знали, что произойдет в каждый момент. Это первое. А второе, не забывать, что в прошлый раз, когда мы были в Кейсарии, с нами не было 810-х. Сейчас все мировое кли с нами. Это огромнейшая сила, когда все все в том же направлении, с той же целью, в той же мысли. Это то, что сделало Конгресс.
2: Мы были вместе 3-4 дня, только мы сами. Хотя на уроке мы подключались со всеми, но все остальное время только сами по себе, внутри себя. Это была такая компрессия, которая обязывает человека молиться Творцу, чтобы дал ему приблизиться к товарищам, да, воспринимать его через них.
0: Как Моти сказал, мы в одной десятке по случаю, так высшая сила действует на нас, сделать такие вещи, такой порядок, подготовка. 2 месяца, да? И прежде всего, это товарищи. Это тот, кто сделал Конгресс, мои великие товарищи. Я только младенец, только взял от них немного жизни, и все входит внутрь. Так прежде всего, лихаем товарищам, которые привнесли Творца в это. Это прежде всего. А на внешнем уровне ты маленький, ты не можешь включиться в 1000 людей. Я люблю...

0: будет у товарищей забота и трепет, да, что будет у десятки относительно остальных десяток. Эта молитва была все время как бы присутствовала и пульсировала в сердце.
1: Да, впервые мы почувствовали, что все товарищи участвуют в цели. Все хотели продвигаться в этом окружении вместе. На самом деле, это подготовка в течение месяцев до Конгресса. Вся десятка сделала подготовку, каждый взял обязанность на подготовке, и связь стала все более особенностью. Ты хочешь участвовать в этой подготовке и прийти к той точке, что на самом деле, что мы должны раскрыть. Никто не знает, что будет на этом конгрессе, чего ждать, но то, что мы готовились все вместе, чтобы войти, собраться на 2-3 дня вместе, и все участвовали, это дало ощущение уверенности, радости. И даже образовались многие новые вещи в десятке.
0: Мы учим, что то, куда мы вкладываемся, там становится это нам важным. Подготовка была длительной, строили контент. Большую часть контента товарищи взяли на себя. И это дало важность, величие, ответственность. И это нашло свое выражение на Конгрессе. Ты видел заботу товарищей, их ответственность, их трепет, да, чтобы Конгресс преуспел. Они это все выстроили длительной подготовкой, вместе строили. И также 3 дня, это как товарищи сказали, это очень интенсивно, очень так в такой компрессии такой. И ты находишься в десятке, ты спишь, просыпаешься, кушаешь, дежурство. И все те же самые товарищи, это все те части твоей души, и это то, что создало вот эту компрессию, да, вот эту вот густую атмосферу.
1: Да, это можно связать со статьей, которую мы читали. Есть злое начало, мешающее человеку совершать работу, находящееся в каждом из нас, и каждый должен проделать работу, преодолеть его. Я думаю, что мы успешно с ним воевали, потому что мы выходили на прогулку, вместе ели, соединялись.
0: Ну хорошо, действительно так выглядит, что вот этот дух еще живет у нас с большой силой. Да, и бьется в каждой десятке. Это не просто так вместе мы провели этот процесс, потому что нам важно все это. И самое главное, то, что мы раскрыли, да, вот товарищам десятки. Были товарищи, которые в десятке сказали, я думаю, будет гораздо тяжелее, но как-то вот получилось нам терпеть друг друга и даже где-то получить удовольствие. Не очень-то получается, что мы терпим друг друга. Получается, что мы раскрываем много новых вещей. И вот одна из вещей, то, что мы раскрыли, что каждый раскрыл свою десятку заново. То есть раньше тоже он раскрывал, но сейчас что-то новое в десятке. Давайте поделимся друг с другом, что то новое, что я раскрыл о своей десятке. Что новое, что я раскрыл о своей десятке на Конгрессе? 5 минут. Давайте поговорим об этом.
1: Да, чего я нового раскрыл? Много вещей. Я хочу вам сказать, что ты раскрываешь, что в каждом товарище есть что-то особенное, что он может сделать. Это поразительно. Ты говоришь, я могу сделать это и это. И выясняется, что ты ни у кого это не можешь взять. Если ты берешь это особенное, это просто становится, скажем, Ави Мазорги, гитарист, мы пошли на берег моря, он просто там играл, и все мы начали петь. Каждый вроде бы хозяин сам себе, вдруг начали петь, и на нас смотрят, что странные люди там, и радость. А кто вел Ави? Если бы не было Ави гитары, я не знаю, что бы получилось. И то же самое, что Нати, который наладил саунд свой. Если бы мы Нати не было, мы бы не могли там спеть на сцене. Если бы не было этих людей, не было бы настолько особенным. Каждый привносит свою особенность и делаем это вместе чем-то красивым.

0: Спасибо.
1: Я раскрыл о своей десятке, что все очень хотят быть, желают быть гибкими и дать каждому товарищу, да, проявить свои особые свойства и провести свет через себя. Люди вели разные мероприятия, действия. И десятка, как глина в руках гончара. И, в общем-то, мы получаем вот эту вот форму, отпечаток Творца. Каждый товарищ.
0: Мотя не рассказал вам о рыбе, которую он готовит. И знаете, что он еще и петь умеет, к тому же. Я раскрыл, насколько можно об этом говорить, своего рода форму такую, что группа, не знаю, как их определить, как людей, или не знаю, Бнебарух, такие, которые могут сжаться, расшириться, снова сжаться, расшириться. И так было на Конгрессе. Рассеиваются, соединяются, рассеиваются, соединяются в таком темпе раз-раз-раз. И большая вещь, которую я раскрыл, что я очень хочу с ними все время находиться.
1: Я раскрыл, что есть в десятке товарищей, где каждый из них, у него есть точка в сердце такая прекрасная, такая, настолько воздействует на всех, по-разному, даже без слов. И я раскрыл, что вот эта вот гибкость, о чем говорил Орен, вот это вот желание к отмене и об успехе Конгресса, постижение духовного, да, это было в десятке. Вот это вот огромное желание и способность раствориться в общем сердце.
0: Да, именно так это дало ощущение радости. И мы по-настоящему почувствовали себя в одном сердце. Чувствовали себя как одно целое. Я скажу вам, мы раскрыли, что есть команда духовного развлечения в десятке. Мы даже смогли написать песню вместе, и вскоре мы преподнесем это как подарок для всех. За 2 часа мы сделали это заменение, сидели в кругу и просто сочинили песню. Зив Халов был с гитарой, и мы вместе сделали. Я думаю, что все насладятся этой песней.
1: Я заново обнаружил величие товарищей, их достоинство. Такая святая, чистая точка есть в каждом товарище. Тонкость души. То, как Творец светит через него, как через бриллиант. И вот на Конгрессе мы еще больше отшлифовали эти бриллианты, да, чтобы появился свет через каждого товарища, и как вместе возникает просто пламя огня. Ну, просто поле, которое благословил Творец.
0: Добавить буквально все, что вы рассказали, это ощущается, как будто это было у меня в десятке. И добавить взаимную помощь, желание, чтобы каждый, кто хочет, чтобы на самом деле это действие было успешным как можно больше, это буквально... Да, друзья, мы сейчас хотим послушать, что вы расскажете об идеях. И мы слышали, что были идеи для разного вида объединения или мероприятий, как выразить это вместе. Были какие-то блестящие идеи. Давайте и в Арбуте, и здесь, в зале. Некоторые, может быть, были на уроке утром и слышали это, но есть всегда что-то новое, что выходит. Я помню то, что было на Конгрессе. Все время раскрываю что-то новое. Гила, пожалуйста, поделись с нами. Микрофон передайте, пожалуйста, Гиле.
2: Что я должна встать? Хорошо. Ну, во-первых, лихаем за этот прекрасный урок. Во-первых, потрясающий конгресс. Не только то, что это было у меня дома, но это было действительно процесс, который прошла наша десятка. Был нашей... Мы играли в одну игру, когда мы разделились на четыре группы A, B, C, D. И у нас должны, мы должны были делиться на пары, с которыми должны были играть, и проводить какую-то часть игры. И как раз получилось так, что я попала с подругой, которой я не очень хорошо себя чувствовала до этого. И мы должны были говорить друг другу комплименты. И она говорила хорошие вещи обо мне, я должна была говорить хорошие вещи о ней. И таким образом мы исправили наши отношения.
0: Спасибо, я тоже готов играть в эту игру.
2: Ну, вперед, приглашайтесь ко мне домой.
0: Да. Пожалуйста, еще товарищи и подруги. Женщина, Хаверсия, послушаем вас.
2: Да, здравствуйте. По правде говоря, было очень много вещей особенных, но я отмечу две вещи, которые мы никогда не делали, но они были очень особенными для нас. Первая вещь — это то, что мы сделали такую церемонию ташлих, то есть как бы выбросили в море все свои плохие вещи, которые у нас были между нами, плохие отношения, выбросили все в море и прошли это такое очищение на этом конгрессе. И поднялись в хорошие вещи между нами. И вторая вещь, мы почти три часа мы рассказывали личные истории, когда каждая открыла свое сердце и рассказывала, что то-то, что никто о ней не знает в десятке. И взаимовключились и расслабились. Это было очень значительно для нас. Мы почувствовали сердце каждой. И женщины, подруги открыли сердца, как никогда ранее, и дали друг другу возможность почувствовать друг друга. И мы вдруг увидели, насколько мы похожи, хотя казалось нам, что мы такие разные. Мы почувствовали, что каждая из нас — это часть, каждый из нас — это часть общей души, общего сердца. И мы вышли из этой встречи намного более объединенными, вместе плакали, вместе радовались. Это было очень особенным. Еще Гила. Мы тоже поиграли в одну потрясающую игру, которая называлась «Правда и ложь», где мы очень много смеялись и много узнали друг о друге. А еще также другая игра, что каждая должна была просто поставить, подставить один палец для того, чтобы поднять подругу на этом пальце.
1: Удалось поднять?
2: Да, удалось. Да, мы гостили в кибуце Хефциба, и мы поднялись в гору, которую назвали это соревнованием подъема к высшему. И на каждой остановке мы читали первоисточники, особые отрывки от слов Рава 2007-2012 годов, которые мы никогда не слышали раньше, и очень особенными. А также должны были выполнить разные задания. И на одной из остановок мы связали друг друга, такой, как альпинисты должны были подняться вот в этой связке на самую высокую точку. И некоторые поднимались с пением, некоторые молча, и мы открыли, что вот эта вот общая прогулка насколько объединяет. Поэтому мы всем предлагаем, чтобы следующий конгресс был на колесах.
0: Еще выше, то, что называется.
1: Да, гонка к высшему, да. Гора Гильбоа — это гора.
3: Я
0: очень хочу продолжать, но «Женщина Африка» один. Я не хочу отказываться. Послушайте, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
3: Алло?
4: Кен, она хуже мне.
3: Да,
2: я хочу поблагодарить вас за этот потрясающий конгресс. И все отрывки, которые вы выбрали, это прекрасная работа. Просто нет слов описать все это. Я хочу поблагодарить Творца и вас, и нашего Рава, нашей десятки. У нас всего лишь двое.
3: И
2: мы двигаемся вперед вместе. И то, что сегодня вы учили, он нам дает новый килим, более точный, чтобы работать в десятке. И это тоже развитие от этого конгресса десяток. И что я хотела бы попросить, это узнать, как прийти из лолишма в лишма, и как нужно работать в десятке, когда мы еще не находимся в лишма, чтобы это нас не ослабило в десятке.
0: Да, спасибо за вопрос. Для этого мы как раз и собираемся. Мы собрались после нашего конгресса десяток, и следующий наш конгресс будет региональным, где мы хотим собраться десятками. Мы не оставляем десятки, мы продолжаем. И на всех этих конгрессах мы призываем свет, привлекаем свет, чтобы привел нас из лолишма к лишма, потому что нам ясно, что, собственно, собственными силами мы этого не добьемся. Мы хотим объединиться друг с другом, помогать друг другу. Вы слышали, сколько много хорошего вышло из этого конгресса десяток. И следующая вещь, которую мы хотим выяснить. На самом деле, такой успешный конгресс десяток. Зачем сейчас начать заниматься регионом или большим конгрессом, если такой прекрасный конгресс десяток? Я хочу вас послушать. Мы хотим провести следующий наш конгресс. Это будет региональный конгресс. Мы будем в регионах, как мы изначально планировали, как мы делаем в течение года. Есть в феврале большой конгресс, и это будет 29-31 октября. Будет у нас региональный конгресс. Мы не входим в детали, что там будет конкретно, мы в технические вещи пока не входим, только направление хотим взять. И мы хотим выяснить с вами, что будет преимуществом такого конгресса, когда мы собираемся десятками в одном регионе.
1: Добавить еще слово. Мы сейчас обсуждаем эти вещи уже где-то целую неделю. И нам понятно, что то, что было, уже этого не будет. То есть конгресс в том же формате, как он уже был, он уже просто не может быть. Теперь вопрос, как мы, как мы берем самые особые вещи, которые мы ощутили на конгрессе десятых, и как мы их настраиваем и переносим на следующий конгресс, чтобы тот был, как мы вот используем то особое, что мы сделали на конгрессе десяток, чтобы следующий конгресс стал еще более важным. Об этом мы хотим говорить. Поэтому подумайте об идеях так свободным образом. Мы уже как бы настраиваемся на следующую историю, что было такое особое, что мы можем взять в следующий конгресс, чтобы региональный конгресс был региональным. Мы потом поговорим, какие регионы, но мы уже переходим к следующему этапу. Пожалуйста, будем рады услышать идеи.
2: Внутри региона, в конгрессе, как мы были сейчас в десятке и поделились на команды и роли взяли на себя, вот каждый регион должен разделить свои десятки на команды, и у каждой десятки, чтобы был тавкид, была какая-то роль.
5: Шелли, пожалуйста.
2: Как раз мы говорили об этом утром, что мы бы хотели, чтобы сохранилось вот это волшебство интимности, которое было в десятке. И, а с другой стороны, есть, когда приезжают другие товарищи, это тоже поднимает нас в другой форме. Мы думали, что если бы время было выделено время для десятки, когда десятка сама с собой читает статью, делает подготовку, выполняет какую-то работу или подготовку, или там дежурство вместе, как десятки. Не то, что я иду сама на дежурство, а что мы все вместе, десятка, идем на дежурство, чтобы сохранить особенность десятки и силу, добавить силу группы.
4: Ашкелон.
3: Кен. Кен. Шумим?
4: Кен, шумим.
1: Слышно, да? Я сказал, поскольку нам удалось собраться как один человек с одним сердцем на конгрессе десяток, то сейчас на региональном конгрессе мы тоже хотим как бы увеличить кли и прийти к тому, чтобы мы смешались между собой, несколько десяток присоединиться. То есть чтобы были общие команды между десятками и прийти к тому состоянию, как мы пришли на конгрессе десяток, чтобы это было на уровне региона с большим кли.
0: Нино, пожалуйста.
2: Я думаю, что одна из самых особенных вещей — это то, что было, то, что подготовка. Я думаю, что сочетание не обязательно должно быть во время конгресса, оно может быть до конгресса. То есть мы можем, возможно, объявить, скажем, какие-то особые дни, там, субботу или воскресенье. Мы, скажем, собираемся все вместе для подготовки к конгрессу в десятке. Прям целиком собираемся. Мы не обязательно должно быть один день, а может быть за несколько недель до конгресса, когда мы придем такими очень сплоченными на конгресс. А в сам конгресс можно сделать, как Шелли сказала, какие-то особые времена, когда вся десятка должна подготовить для этого какую-то часть содержания, контент, то есть она работает и представляет.
5: У нас
2: есть очень много вопросов по поводу этого. Что значит региональный конгресс? То есть это весь Израиль или внутри Израиля это Петах-Тиква и другой город? Это также определит. Вообще, какова цель конгресса? То есть внутри десятки раскрыть это или между десятками? Если бы мы знали, что это означает, можно было бы подумать, что мы как десятка. Нам очень важно, чтобы все были вместе. На конгрессе десятки это было возможно. Кто-то могла там, прийти там, с младенцем. Мы не отказались ни от кого. Когда мы все внутри здания, то это уже другой формат, и мы должны знать заранее цели.
1: Да мы определим цели чуть дальше. Понятно, что не только Петах-Тиква, не только Израиль, весь мир, поэтому тут много всяких обстоятельств. Поэтому в самое ближайшее время
0: мы перейдем к чтению статьи.
1: Мы хотим в первую очередь сказать всем, пожалуйста, идеи, пожалуйста. Мы читаем, мы все это прочитываем, и мы соотносимся с этим, выстраивать следующие процессы. Мы сделаем это все вместе. Что мы хотим сделать сейчас? Мы много говорили, насколько был великолепен конгресс. Правда? Но давайте просто вспомним, что тот, кто ведет нас, и этот конгресс, и тот, кто поддержал нас на этом конгрессе, и кто способствовал нам на протяжении всего пути, это Творец. Поэтому не будем забывать поблагодарить Его. Поэтому мы не своими силами и усилиями это сделали. Но вместе давайте прочитаем вот таким внутренним благодарностью. Да, прочитаем вместе статью в Шамате 26, он находится и в учебном материале, не небольшая статья, можно даже просто слышать. У кого есть труды Бальсуляма? Это на 540-й странице. У кого нет, просто можно даже послушать. А есть также и в учебном материале. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Давайте мы будем чувствовать так вот, читает вот внутренним таким стороной своей свойством.
0: Мы нашли уже статью, да? Окей. Сказано. Возвышен Творец и низкий увидит. То есть только низкий может увидеть его величие. Буквы слова «дорогой» — «якар» — те же, что в слове «признает», «признает», то есть «якир», что означает, что насколько ему дорог этот предмет, настолько он признает его величие. Ведь именно в мере его важности он воодушевляется. А воодушевление приводит его к ощущению в сердце. А в мере, в которой он признает эту важность, у него рождается радость.
1: Поэтому, если он признает свою ничтожность, что у него нет никаких особых привилегий по сравнению со всеми его ровесниками, и он видит, что есть много людей в мире, которым не дала сила исполнять святую работу даже в самом простом виде, даже без намерения, и даже в лолишма, и даже в лолишмо, в самом лолишма, даже в подготовке к подготовке, облачению к святости. А он все же удостоился, что ему даны желания и мысль, что он все же иногда исполняет святую работу даже в самом простейшем виде, какой только может быть. А если он может оценить важность этого, и в мере важности, которую он придает святой работе, в той же мере он должен воздать хвалу и благодарность за это.
0: Ибо такова истина, то есть, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда мы можем исполнять заповеди Творца даже без всякого намерения. И тогда он приходит к ощущению величия и радости в сердце, и благодаря хвале и благодарности, которую он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше.
1: И в этом смысл сказанного. Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной, то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, и за то, что ты сделаешь со мной в будущем. Давайте еще раз этот отрывок. И в этом смысл слов. Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил мне, то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, и за то, что ты сделаешь со мной в будущем.
0: Да, эту благодарность мы возьмем с собой на трапезу, которая будет у нас вскоре вместе. И мы всех русскоговорящих в Израиле приглашаем на музыкальный вечер внутри души. Через каббалистическую музыку мы послушаем рассказы каббалистов Ибн Баруха. Это будет живая музыка в исполнении наших музыкантов, богатое угощение. Это предназначено для тех, кто уже давно изучает науку Каббалу. Вы, пожалуйста, приглашайте всех знакомых и родственников. Вы видите линк на экране. Когда это произойдет? 11 июня в 18:30 вечера у нас в здании. А сейчас завершим песню.

0: Приятного всем аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: Бней Барух.
2: Бней Барух.
0: Какая радость, что мы вместе. Третья трапеза. Мы думали, что такое третья трапеза. Нам сказали, что это самая прекрасная трапеза, самая глубокая. Что это? Третья трапеза — это средняя линия, чего мы только не прошли, подъемы, падения. И сейчас мы завершаем субботу, взяв все с собой, взяв с собой конгресс, для того, чтобы раскрыть сейчас Творца между ними. Давайте сконцентрируемся на этой трапезе вместе, и на самом деле будем на ней вместе, и призовем высшую силу, чтобы на этой третьей трапезе обняла нас. Я сегодня с Авиноамом, как прекрасно. Авиноам, я думаю, да, вообще вся эта неделя под знаком благодарности. Все, что мы прошли сегодня утром, мы вообще все мы так благодарны за эту возможность, которую

0: чему позволил нам прийти в Конгресс, и вообще от субботы до субботы все это прошло только для того, чтобы пройти эту ступень и поговорить о ступени, которую мы достигли на Конгрессе, и поблагодарить, и увидеть, насколько преданы, насколько любят наши товарищи, насколько они приходят с открытым сердцем и хотят того же, чего и мы. А мы находимся буквально в одном желании благодарить Творца. Так давайте на самом деле будем все вместе на этой трапезе, вдохнем и подумайте о благодарности Творцу и как наши тарелки полны едой. Давайте наполним его тарелку, чтобы он обвинил нас, раскрыл свое величие между нами, чтобы почувствовал, насколько мы хотим дать ему. Обратите внимание на то, что Раф нам говорит. Творцу нужно кли. Кли — это 10, которые соединены вместе и преподносят ему этот хисарон. Вы слышали? Что сказал Раф? Еще раз. Творцу нужно кли. Кли — это 10 объединенных вместе и преподносящих ему этот хисарон. Лихаим.
1: טוב חברים, אנחנו רוצים להמשיך עוד יותר ועוד יותר להתקרב בינינו.
0: Друзья, мы хотим продолжать все больше и больше сближаться между собой, продолжать наши усилия. Есть у нас сейчас возможность послушать Рафа. Давайте сконцентрируемся на этом. На самом деле обратим наше сердце и разум на ту точку, которая называется Раф, и приложим усилия, чтобы послушать вместе его.
2: אני לא כל כך רוצה להפסיק את החגיגה.
0: Я не очень-то хочу прекращать это празднество и теплое чувство, которое начинает наполнять наши сердца и места между сердцами. Буквально весь мир начинает становиться все более наполненным чувствами, которые между нами. Я очень надеюсь, что мы продолжим это впечатление во все более сильной связи. Мы можем делать такие встречи, трапезы, когда вы хотите. Только чтобы это не стало привычкой. Как пишет Раба, что привычка убивает вкус. Так сделаем это и будем надеяться, что вообще все, что может соединить нас, чтобы было так. Мы будем делать эти встречи и увидим, насколько не физическое расстояние, а только чувственное, то, что разделяет нас. И мы пройдем это и соединимся настолько, что не будем чувствовать никаких различий. Не то, что мы находимся в этом мире. Вдруг мы раскроем, что мы находимся в наших чувствах, в нашем постижении выше времени, движения места, выше этого мира. И так

будем продолжать все больше и больше сближаться между собой, пока не раскроем Творца, который находится между нами, и пока не будем участвовать в нашей трапезе с Ним вместе. Я очень рад и горд тем, что у нас получилась такая трапеза, немного отведать того, что такое трапеза каббалистов, и мы будем продолжать это делать все больше и больше. И, как обычно, завтра я жду увидеть всех вас и еще больше на нашем уроке, на утреннем уроке. Хорошо. Но, Амит, но мне кажется, и на мотор.

0: Ну, в Лехаим Ахарон. Лехаим.
1: Ну, и последний Лехаим, Лехаим. Вы слышали, вот как хорошо. Инаматов. Давайте ешьте поскорее, потому что вот скоро будет сообщение и заканчивается трапеза. А вино, есть у нас просто такие волнующие выступающие, поэтому давайте попробуем подключиться к их сердцу. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе. Мы прошли вместе конгресс и видели, насколько отличается каждый товарищ, насколько он особенен, насколько он часть нашей души. С другой стороны, все мы одно целое, у нас одна цель, и все мы готовы достичь ее вместе. И нет такого, как сидеть на трапезе и вкушать особый вкус товарища, эту точку в сердце. И от кого мы послушаем? Послушаем Патрика, нашего великого товарища. Патрик, кроме того, что он огромное сердце, и кроме того, что он в десятке 5-18, и мы все смотрим на нее каждый утренний урок, какую работу они там делают, соединяя сердца и буквально входят внутрь один другого. Он также и сопровождающий в кампусе, и он весь только величие Творца. Патрик. Величие Творца. Прежде всего, спасибо нашему великому Раву. У меня тоже есть ощущение, что мы на особом торжестве. Я не хочу его прекращать. Величие Творца. Моя десятка, последний конгресс. Там в каждую секунду я чувствовал величие Творца. Сейчас я был дежурным на кухне, и в каждом движении товарища видел величие Творца. Товарищ приходит из десятки, кладет руку на плечо. Величие Творца. Эти стены — это величие Творца. И на самом деле, товарищи, подруги, мы здесь, в этом святом месте, дышим величием Творца, и мы будем молиться вместе, чтобы мы смогли это передать дальше. Это дыхание, которое мы чувствуем, величие Творца. Я хочу поблагодарить свою десятку, которая подталкивает все время,

0: сталкивает нас к этому ощущению. Я смотрю, вдруг смотрю на Берни, который передо мной. Мы с ним были как-то в одной десятке и прошли многое в величии Творца. И давайте, на самом деле, на 10 секунд закроем глаза, и все почувствуем это величие. И попросим только одного, чтобы мы это передали дальше. Как приятно было слышать сердце Патрика. Какое многообразие есть у наших товарищей во всем мире в Нейбарух. Давайте послушаем еще одну точку в сердце, очень особенную. И Творец его создал сердцем мастера. Он на самом деле мастер. И то, что Творец создал в тебе, постарайся отдавать это товарищам в распространении, чтобы реализовать нашу цель. Вы видите это товарища еще из Чехии. Кто бы мог подумать, чтобы там выросла такая большая группа, и там было все, что там есть. А этот товарищ смог просто передал свое искусство от своего сердца, сердцу десятки, сердцу группы, сердцу Нейбаруха, сердцу мира. Мы послушаем нашего дорогого товарища Лами Импуртон из Чехословакии, из Чехии, и он добавит нам к нашей трапезе особый свой взгляд.
1: Mám tu možnost podělit se za naši
0: dědičku. Благодарю всех товарищей в мире, конечно же, Рава, который учит нас. Есть у меня возможность поделиться от нашей десятки Чехии.
1: Нам умožnil všem se setkat fyzicky a prožít ten kongres jak nejlépe.
0: Мы на конгрессе почувствовали от Творца, что Он позволил нам находиться в физическом месте.
1: И самая
0: хорошая возможность, и Творец услышал наши молитвы, мы все встретились, и было у нас прекрасное единство. Я даже не знаю, как это описать. А состояние, которое было до Конгресса, мы просили в нем у Творца.
1: Прожívala rozbití, ale hned první lekce, co byla, nám dala.
0: И десятка за день до Конгресса, мы пока еще были разбросаны, и даже на первом уроке Конгресса. Было у нас по-настоящему раскрытие сердца. Это изменило нас, сделав одним сердцем. Мы по-настоящему благодарны за этот конгресс, что Творец позволил нам воспользоваться этим конгрессом. И шалом мировому кли лихаем от чехословацкой группы. Мы все здесь, потому что наша точка привела нас сюда. Что мы с ней делаем? Что мы сделаем в этот момент? Выберем одну сторону, другую. Почему ты горишь, Авинон? Из-за тебя, я не знаю. Наша точка в сердце горит, и она ищет свой источник, ищет свой корень. И этот поиск мы не хотим оставлять и не хотим входить в какую-то привычку, а хотим это переживать каждую секунду заново. Мы хотим сейчас

Стараемся на каждое действие дать всю глубину его, намерение, остроту, не потерять возможность со всей тщательностью выполнять именно в мысли, вглубь действия, когда этим я сейчас соединяю себя, что именно соединяется со мной и с кем я соединяюсь, и какому слиянию я хочу прийти таким образом между Творцом и творениями. А я здесь как третья часть Тиферет всего лишь. Я здесь, мое действие.

0: אי אפשר להתקרב לבורא אלא באותה מידה.
1: Невозможно приблизиться к Творцу, но только в той мере, в которой мы уменьшаем расстояние, разницу между нами. Творец — это тот, кто связывает нас. Он как будто сшивает все, сближая нас во всех различиях между нами. Друзья, давайте хорошо запомним этот момент и вместе будем возвышаться на следующую ступень Лехаим Бне Барух. Следующая наша встреча в 2:40, подготовка к утреннему уроку. Прощаемся со всеми нашими товарищами в мировом клей. Всего доброго, друзья.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור.
1: Дорогие חברים, на первой части урока мы будем изучать урок Стравом от 5 марта 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, почему Тора называется средней линией в работе?» Первая статья. В трудах Рабаша в первом томе, но во втором томе, на 1015 странице. У нас 28 минут на чтение статьи. Пожалуйста.
2: Мамар, Маху Шахатуа. Статья «Почему Тора называется средней линией в работе?» 1.
0: הזוהר הקדוש בפרשת
2: מיקץ, глава Микец, сказано: «Приди и увидь, каждый день, когда встает рассвет, просыпается одна птица на дереве в Эденском саду и три раза призывает, и призыв звучит с силой. Те из вас, кто видит и не видит, те, кто пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают, не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Лучше бы им не быть сотворенными, чем быть». Игмар Сулам объясняет в комментарии Сулам: «Видение — это свойство хухмы, и соединенные с левой линией, а не с правой, видят и не видят. Ибо хухма, что в левой линии, не будет светить без облачения в свет хасадим, что в правой. И поэтому, несмотря на то, что там есть хухма, что означает «видят», тем не менее они не получают хухму из-за отсутствия облачения хасадим, и поэтому они не видят. И потому сказано: «пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают». Это говорится о соединенных с правой линией, а не с левой, у которых есть существование в мире посредством света хасадим, но они не знают, зачем они пребывают, то есть им недостает свойства гар, так как свечение правой линии без левой — это вак без рож, и не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствует в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампин, называемый Торой, соединяющий две эти линии друг с другом. И следует понять, почему они идут в правой линии, то есть свойстве хасадим, когда они работают ради отдачи, почему это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. Ведь они занимаются только отдачей Творцу, потому что Он велик и правит всем, а не для того, чтобы получить вознаграждение. И вся их жизненная сила в том, что они приумножают славу небес, и потому все свои действия они совершают ради отдачи.
1: Также следует понять, те люди, которые уже удостоились свойства хохма, которое является целью творения, почему называются, что они не смотрят на величие Господина своего, а только тогда, когда принимают на себя Тору, которая называется средней линии. И только они называются, что смотрят на величие Господина своего. Ибо только через Тору они приходят к прославлению своего Господина. И мы уже много раз говорили о понятиях, которые есть у нас. Первое — цель творения, которая состоит в том, чтобы низшие получали удовольствие и наслаждение. То есть, чтобы все создания чувствовали, как Творец ведет себя с ними, постигая его как доброго и творящего добро. как сказали наши мудрецы, что он добрый, поскольку добр к нему. Другими словами, человек чувствует, что получает от Творца только добро, и он добр к другим. К другим означает, что он видит, что Творец делает добро и другим. Второе. Исправление творения, заключающееся в том, что для того, чтобы не было ощущения хлеба стыда, то есть чтобы творения не чувствовали стыда, получая удовольствие и наслаждение, сделано исправление, чтобы желанию получать ради собственной выгоды благо и наслаждение не светили ему, но только тогда, когда творения способны быть в намерении ради отдачи, тогда дается творением благо и наслаждение.
2: И только для того, чтобы было существование мира до того, как они пришли к исправлению, когда они могут строить намерение ради отдачи, чтобы творение было способность существовать. Ведь если у них нет блага и наслаждения, у них нет права существования в мире, ибо хисарон в благе и наслаждении приходит к творениям, исходя из цели творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания. Говорит великий Ари, что это, то есть благо и наслаждение, проистекает от разбиение келим, которое произошло в мире Никудим, когда они упали вниз в клипот, что называется в книге Зоар, тонкое свечение. И это очень тонкий свет по сравнению с благом и наслаждением, передаваемым тем, кто находится в святости. То есть по сравнению с благом и наслаждением, которые раскрываются в Торе и заповедях. Как сказано в книге Зоар, что есть 613 заповедей, соответствующих 613 органам души, тогда как в клипот упали искры святости только для того, чтобы поддерживать их существование. Однако в порядке работы начинается с правой линии. Но у правого есть много значений. Все понимается у нас в соответствии с контекстом. То есть совершенство всегда называется правой линией по сравнению с несовершенством. Что является совершенным и что является несовершенным, зависит от того, о чем говорится в этот момент. То есть то, что нужно тогда, согласно этому состоянию, называется правой линией. Поэтому, когда человек далек от Торы и заповедей, он называется находящимся с левой стороны. То есть святость называется правой, и это совершенство человека, когда он исполняет Тору и заповеди. Но когда начинают говорить о святости, не говорят о тех людях, которые далеки от исполнения Торы и заповеди. И те люди, которые далеки от религии, то есть светские люди, о них вообще не идет речи.
1: Так вот, состояние, о котором мы начинаем говорить, когда исполняют Тору и заповеди, пока еще только в плане практических действий, тогда они считаются одной линией. Известно, что мы не можем говорить о правой, если нет против нее левой, и наоборот. Поэтому в этом аспекте те, кто начинают работу в практических действиях, называются одной линией, поскольку с этого начинают. Но по сравнению со светскими людьми, не имеющими связи с духовным знанием, они называются правыми, так как у них есть связь с совершенством, а светские называются левыми. Однако, когда мы начинаем говорить о тех людях, которые хотят работать с намерением ради отдачи, мы должны сказать, что люди, которые работают только в действиях, несовершенны. Тогда их следует назвать левыми, имея в виду, что в них нет совершенства. И наоборот, тех, кто хочет работать, чтобы отдавать, следует называть правым. Однако, если мы говорим в плане ощущения самого работающего, а не в плане истинности порядка ступеней, то следует сказать, что этот человек, работающий только в действиях, ощущает свое состояние в плане исполнения Торы и заповедей как совершенное. Поэтому у него это состояние считается, что он идет в правой линии, что означает совершенство.
2: Работа, когда в плане намерения не ощущает себя в виде хисарона, поскольку человек видит, что он не способен выйти из-под власти поучения для себя, получается, что он чувствует свой хисарон. Поэтому следует сказать, что это считается левой линией. То есть, как правило, мы говорим, что то, что нуждается в исправлении, называется левым. Как сказали наши мудрецы, то, что тфилин нужно накладывать на левую руку, следует из слов «твоя рука», «ядха», которое читается как «слабая», «ядка», нуждается в помощи. Поэтому те, кто должны исполнять работу в святости, чтобы в этом было совершенство, чтобы они делали все ради отдачи, а когда они критически проверяют свою работу, видят, что они все еще не в порядке, это состояние называется левое по сравнению с работой в действии без намерения. Другими словами, человек должен пользоваться также и свойством действия. То есть человек должен сказать, хотя он и не может сделать хоть что-то ради отдачи, тем не менее он чувствует совершенство в плане действия. То есть он говорит, что он удостоился большой чести тем, что он может все-таки делать действия святости, даже без намерения. И великая честь, это великая честь, которую удостоил его Творец, дав ему мысль и желание заниматься Торой и заповедями только в плане действия без намерения. И это называется правое, как сказано выше, из-за того, что он чувствует, что он находится в совершенстве. И стоит воздать Творцу огромную благодарность за это.
1: Поэтому потом, когда он переходит к аспекту намерения и видит, что он неполноценен, тогда ему не остается ничего, кроме как молиться, чтобы Творец помог ему и дал ему силу, что он мог делать действия с намерением ради отдачи. И это называется левой линией по сравнению с предыдущим состоянием. Однако в то время, когда он уже удостоился помощи Творца, и он уже может делать действия ради отдачи, однако только в действиях отдачи, ибо в действиях отдачи быть легче в намерении ради отдачи, тогда как в действиях получения наслаждение, он все еще не может быть в намерении ради отдачи. Такое состояние называется правой линией, и оно называется правой по сравнению с предыдущим состоянием. Когда он хочет работать ради отдачи, но ему это не удается, это называется левой линией, так как у него там есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему быть в намерении ради отдачи. Но теперь, когда Творец помог ему, и он может отдавать с намерением ради отдачи, теперь он должен благодарить за то совершенство, которое есть у него сейчас. Это называется правой линией. И этот свет называется светом Хасадим. И он является свойством исправления творения, когда у него уже есть сила совершать действия с намерением ради отдачи.
2: Однако и в этом состоянии, хотя со стороны исправления он называется совершенством, Но относительно цели творения, это состояние еще не считается совершенным, поскольку он должен прийти к цели творения. Поэтому он считается правым со стороны совершенства. И нужно благодарить Творца за то, что он уже удостоился отдающих килим, то есть построить намерение ради отдачи. Но со стороны того, что ему еще не хватает исправления цели творения, он считается хисароном, недостатком. Поэтому, если он уже удостоился получить свойство цели творения, что называется свет хохма, то, конечно, это считается полным совершенством по сравнению с состоянием, когда он удостоился только света хасадим, называемым светом исправления творения. Это следовало бы назвать правым. И, тем не менее, и это состояние тоже считается несовершенным. Поэтому оно называется левое, требующее исправления. Ведь хоть они и привлекли свет хохма ради отдачи, тем не менее, он нуждается в охране, поскольку действие получения наслаждения противоречит намерению, которое должно быть ради отдачи. Поэтому нужно продолжать свойства средней линии, то есть свет хасадим, который включает сейчас и то, и другое. То есть свет хохма, в котором тоже есть включение света хасадим. То есть есть две составляющие. Первое — исправление творения. Второе — цель творения. И это называется свойством Торы или средней линии, которая включает в себя правую и левую. И тогда можно пользоваться светом цели творения, то есть благо и наслаждение, которое Творец хочет дать своим творениям, что является целью творения. То есть до того, как там есть включение света хасадим, свет цели творения не может светить, поскольку нужно, чтобы там было два свойства вместе. И это называется свойство Тора.
1: Сказано, поймем то, о чем мы спрашивали. Почему люди, которые идут в свойстве правой линии, все дела которых только ради отдачи, и которые уже удостоились высшего блага, называемого светом хасадим, считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И также те, кто уже вышли из свойства правой линии и уже удостоились света хохма, называемого левым, все равно считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Это очень трудно понять, если мы говорим о людях, уже удостоившихся света хасадим, и людях, которые удостоились света хохма. Сказать, что они не усердствуют в Торе, разве можно так говорить? Однако, согласно тому, что мы объяснили ранее, что суть правой линии — это свойство света хасадим, которое является лишь исправлением творения. Отсюда следует, что до тех пор, пока они не занимаются привлечением света цели творения, того, что Творец хочет дать творениям благо и наслаждение, в которых раскрывается величие Творца, называемое раскрытием божественности Творца и Его созданием. И тогда Его слава раскрывается созданием. Получается, что они не смотрят на величие Господина своего, которое раскроется творением. И в этом и есть главное цель творения, потребность хисарон, чтобы раскрылась божественность Творца в мире, что и является целью творения, чтобы произошло раскрытие божественности Творца творением, чтобы творения получили эту цель. Для этого произошли все ограничения и исправления. Отсюда следует, что у тех, кто идет только в правой линии, что является исправлением творения, конечно же, есть здесь главный хисарон, То есть все сделали, и только главного не достает им, то есть целетворение. Вот почему считается, что они не смотрят на величие Господина своего.
2: А также те, кто уже удостоился света Хохма, который является целью творения, и мы спросили, чего еще им не достает. Ответ, что существует правило, что свет Хохма не может светить нижним без облачения света Хасадим. Это вызвано тем, что свет Хохма приходит в получающий Келим. И хотя он и привлек свет ради отдачи, тем не менее он нуждается в охране, чтобы он не увлекся за действием, то есть не пользовался бы получающим Келим. Поэтому он должен привлечь левуш, облачение, то есть свет Хасадим, который облачается в дающий келим, что является исправлением творения. Поэтому, хотя он и привлек свет цели творения, но не может пользоваться им, потому что он не светит без облачения Хасадим, и автоматически получается, что он не видит. То есть, иными словами, в нем не раскрывается цель творения, так что он увидел раскрытие божественности Творца. И потому сказано, что те, кто идут в левой линии, также не смотрят на величие Господина своего. И потому сказано, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампин, называемый Торой, соединяющий две линии друг с другом. То есть через Тору, называемую средней линией, в которой есть два свойства вместе, то есть цель творения, состоящая в раскрытии божественности Творца творением, что называется величие Господина своего. Также есть облачение исправления творения, которое называется свет Хасадим, свойство правой линии. Поэтому две эти составляющие, когда они разделяются, цель творения не может светить созданием. Это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. И только после того, как они проявляют усердие в Торе, тогда светит цель творения. Это называется на языке книги Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины.
1: Из этого мы поймем, о чем говорили, что ханукальная свеча находится слева. И ее свет нельзя использовать, потому что левая линия — это свойство хохма, уже был притянут к творению. Все равно, пока они не притянут среднюю линию, которая является Тором, чтобы правая и левая были вместе, свет не светит в мере, достаточной того, чтобы они могли им пользоваться из-за отсутствия облачения Хасадим, которое приходит через свет Хасадим. Тогда как в Пурим они привлекали свет Хасадим, называемый светом правой линии, посредством их постов и мольбы, как объясняется в ТЭС. Получается, что хотя в Хануку они были в совершенстве со стороны правой линии, но когда они перешли в левую линию, чтобы привлечь свет Хохма, уже не было у них хасадим правой линии. Это значит, что хасадим, который они привлекают после притяжения хохмы, а хохмой называется левой, как сказано выше, это называется средней линией. Получается, что тогда на Хануку было состояние Хануко, остановились здесь. То есть было свойство правой линии. А чудом было то, что они обладали правой линией в полном совершенстве. Однако свойство левой линии было не в совершенстве, ибо не хватало им средней линии, то есть Торы.
2: Поэтому субботу, которая является средней линией, свечи можно использовать. Это называется мир в доме. Как сказано, хохмой мудростью будет построен дом. Поэтому субботняя свеча предшествует ханукальной свече, поскольку суббота указывает на совершенство. Ведь есть свойство Исот, называемое средней линией, которое передает свет Малхут, называемый дом. Поэтому субботняя свеча указывает на совершенство. Поэтому суббота называется суббота мира, потому что Исот, являющийся средней линией, устанавливает мир между линиями, называемой правой и левой. Из вышесказанного следует, что чудо Хануки было на правую линию, которая называется исправление творения. У них было совершенство. И это называется, что чудо было на духовное, поскольку отдающие келим, называемые духовными келим, относятся к доброму началу. Тогда как получающие келим относятся к материальному, то есть к злому началу. Как мы выяснили, возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, то есть обоими своими началами, то есть и добрым началом, являющимися отдающими келим, они должны быть ради небес, а также получающие келим, которые относятся к злому началу. Их тоже нужно использовать ради небес, то есть получение ради отдачи.
3: Нимца Баханука. Получается, что в Хануку, когда Ари говорит, что Ханука и Пурим считаются левыми, ханукальная свеча находится слева. Хотя правая линия называется совершенством со стороны отдающих келим, но то, что светило свойство левой линии, то есть хохма без хасадим, и запрещено использовать хохму без хасадим, это само по себе великое дело, что они уже привлекли свойства цели творения. Однако пока еще запрещено пользоваться этим его светом. Поэтому в Хануку считается, что чудо было в духовном, потому что запрещено использовать хохму без хасадим. Вот почему это считается духовным чудом, которое до сих пор не сошло вниз, чтобы можно было пользоваться им. В этом отношении Ханука считается духовным чудом, как с точки зрения хасадим справа, так и с точки зрения хохмы слева, поскольку средняя линия пока еще отсутствовала.
2: Мы видим, что в каждом состоянии совершенства это правое, а левое — это отсутствие совершенства. Он дает очень много примеров, начиная с светских религиозных, религиозных, которые работают ради получения. Он уже хочет работать ради отдачи, а потом тот тоже работает ради отдачи. У него есть хасадим и хохма, разные уровни, всегда правое и левое определено в соответствии с ситуации.
3: И мы видим, что не может быть правой линии без левой. Мы это наблюдаем в жизни, что если ты не преодолеваешь над чем-то и нет каких-то возможностей, над чем поработать, то и правая линия недостаточно правая, а есть такой недостаток развития. Главное, чтобы были выяснения для работы над ними. Перейдем к уроку от 5 марта 2002 года.
2: Мы прочли статью, что значит, что Тора называется средней линией в работе. Тора называется по своему имени Тора жизни, то есть она дает жизнь, это раскрытие желания получать, это раскрытие света хохма внутри желания получать. И это может быть только в той мере, в которой желание получать получает исправление в свете хасадим, в намерении ради отдачи, в мере, в которой левая линия может включиться в правую и быть как средняя, значит средняя. Нет средней линии в природе. Средней не существует. Есть Творец, есть Творение. Природа — свойство Творца, природа — свойство Творения. Среднее — это насколько Творение может исправить себя, чтобы оно было подобным Творцу. Это средняя линия. То есть средняя линия находится в Творении, не в... Сферот — это называется, что у нас есть 9 первых свойства Творца, у нас есть Малхут — свойства Творения. Насколько Малхут может быть подобной 9 первым в своих действиях, это будет называться средняя линия. В соответствии с исправлением Малхут у нас есть праздники. Праздник Хаг от слова Мехуга, цикл, который возвращается на каждой ступени. Это состояние, пока не будет окончательное исправление, и тогда все праздники прекращаются, будет только постоянное состояние. До этого у нас есть этапы соответствия между Малхут и девятью первыми, между правой линией, левой линией, правой. И в окончательном исправлении не будет средней линии. Если не будет правой и левой, все будет одна линия. Мера, в которой раскрывается свет Творца в творении, мера, в которой Творец облачается в творении, называется средняя линия. В окончательном исправлении это будет без ограничения. Есть вопросы?
3: Да. Правая линия и левая линия относятся к намерениям или к желаниям? Что это вообще?
2: Правая линия, левая линия относятся или к намерениям, или к желаниям. Мы говорим о двух типах природы. Природа Творца и природа Творения. Но мы не можем изменить природу. Мы можем уподобить природу, творение природе Творца посредством намерения, ради отдачи, чтобы пользоваться природой творения. Поэтому у Творца нет действия и нет намерения. У Творца есть лишь действие. Мы его действия тоже как бы говорим, что это действие по отдаче, с намерением, ради отдачи. Но если нет чего-то против этого, нельзя даже сказать, что это ради отдачи. А действие просто направленное на творение без всякого возврата к Творцу. Мы не можем представить себе это. Тогда как творение, которое пользуется своим желанием получать, чтобы создать образ Творца, уподобиться по действию, скажем, в итоге действия, в результате от этого действия, в творении есть и действие, и намерение. Изначально в творении не было создано намерение, у него есть лишь действие — получать, наслаждаться. Это действие называется животное действие. Не живое растительное животное, они делают действие без осознания намерения. Говорящий называется, что он уже начинает чувствовать постороннего относительно него, поэтому у него есть зависть, страсти, тщеславие, у него есть остальное развитие в желании получать. А главное, что у него есть чувство дающего. В той степени, в которой человек чувствует дающего, в этой мере в нем развивается намерение. Если бы мы не ощущали дающего, намерение было бы наслаждаться. Как у всех находящихся в этом мире, они наслаждаются, и все. Мы называем это получение ради получения. Но это даже не ради получения. Ради получения — это клипот. Это силы, которые знают, что такое отдавать, а они хотят получать. Ради получения или ради отдачи может быть только в ощущении дающего, в ощущении хозяина. И тогда человеку понятно, он хочет получать или хочет отдавать. И тогда у него есть также возможность, способность пользоваться своим желанием получать или так, или так. До того, как мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем хозяина, у нас нет ни ради получения, ни ради отдачи, а все это детская игра, время подготовки. И мы должны в этом находиться для того, чтобы набрать разные решимот для будущего. Намерение получает от ощущения дающего, от ощущения чуждого относительно меня, чужого. В этом мире, то есть пока я не выхожу за махсом, я не чувствую постороннего, не чувствую вне себя ничего. До такой степени желание получать не развито, что я не чувствую ничего постороннего вне меня. У меня нет, вообще нет развития намерения. Относительно кого разовьется намерение? Ради получения или ради отдачи? Если вне себя я не чувствую ничего. То, что я чувствую, что есть еще люди, это чувство... Они не вне меня. Это как мы видим ребенка, который не считается ни с кем снаружи и не способен почувствовать другого. Так же и мы. На самом деле не способны почувствовать другого. Почувствовать другого как дающего, получающего. Поэтому и мы тоже не можем развить намерение ради получения, ради отдачи. У нас нет осознания этого. Мы погружены внутри природы, в природе получения. То есть с точки зрения намерения мы вообще не находимся в намерениях. Не ради получения и не ради отдачи. И в этом наше состояние подобно на... подобно точке, которую Творец создал как сущее из ничего. Он тоже создал желание наслаждаться без всякого намерения. Намерение началось от Малхут бесконечности, якобы, в чем-то, когда она начала ощущать дающего. Но это было в мирах. В виде корня до нашего мира это все еще сверху вниз. В распространении парцуфов и миров произошла подготовка. Еще нет творения, еще нет намерения, нет желания. Мы начинаем снизу вверх в том, что у нас есть желание наслаждаться без намерения, а после махсома мы начинаем обретать намерение ради получения в левой линии, в хлепот, против этого ради отдачи в правой линии, в святости. в средней линии, насколько мы способны быть подобными Творцу в намерении, в действии по получению. То есть снизу вверх мы сейчас находимся в состоянии, когда мы начинаем творение. От точки, это просто желание получать, и далее. То есть что такое парцуф, который начинает быть от точки? Парцуф — это мера намерения ради отдачи. Ты спросил, что такое желание, что такое намерение? В духовном не считаются с желанием. В духовном считаются с намерением ради отдачи, величиной парцуфа. Вся его высота — это высота его намерения. Потому что в мере намерения он уже получает ради отдачи. Поэтому в нашей области, до Махсома, нет суда и нет судьи, каждый делает то, что ему кажется правильным, и на самом деле нет заповедей, нет прегрешений, каждая заповедь и прегрешение в намерении. Ради получения называется прегрешение, ради отдачи называется заповедь. Просто. Так мы пока еще находимся внизу, что называется, в воображаемом мире, ниже линии жизни, линии смерти. Выше Махсома, когда душа погружается в клипот, это называется линия смерти, состояние смерти, когда погружается в правую линию, называется линия жизни, состояние жизни. А мы ниже этого. Нам надо понять от этого, что намерение, направление, связь, стремление к Творцу — это, по сути дела, все меры измерения человека в духовном. Не о желании идет речь, а насколько оно направлено на Творца. Насколько сердце его стремится. Сказать иначе, стремится. Страстно желает Творца. Согласно этому измеряется его состояние в духовном.
3: Как можно измерить намерение? Оно или есть, или нет?
2: Намерение измеряют в пхинот, в килограммах, в чем ты хочешь. Как это? Чем можно измерить намерение? Если у нас есть желание, желание это разделяется на 4 стадии, на 5 на самом деле. И 5 этих стадий делятся еще на 5, еще на 5. Так в соответствии с тем, на какое желание могу поставить вместо намерения ради получения, могу поставить намерение ради отдачи, тоже не

0: И
1: хочу это ради получения.
0: Если я способен изменить использование этого желания после сокращения, после подготовки, ради отдачи, то мое намерение ради отдачи будет по величине 10 килограмм.
2: То есть можно построить намерение только по соответствию между намерением и желанием?
0: Намерение не может быть без желания. И намерение измеряется по весу, по мере желания. Мы говорим, что приходит высший свет в Малхут. Малхут, у нее есть 5 типов авиюта. Она делается ударение с высшим светом, и из нее выходит 5 видов отраженного света, каждый в соответствии с авиютом, когда Малхут отталкивает прямой свет. Прямой свет приходит один. В нем нет никаких различий. Но из-за того, что в Малхут есть 5 свойств авиюта, она делает 5 видов отраженного света. И в каждом отраженном свете она проверяет, насколько от него я могу получить ради отдачи. Помидор, так, огурец, так, рис, так, мясо, так. И в соответствии с этим получает. То есть мы из-за этого говорим, что у нас есть в парцуфе 5 сферот. Что такое сферот? 5 видов соответствия Творцу. Из-за того, что моя природа разделяется на 5 частей. Все мы измеряем по авиюту. У нас нет другого измерения. Я отдаю благодаря моему авиюту. Получаю через мой авиют. Наслаждаюсь в моем авиюте. У меня нет, кроме авиюта, никакого масштаба. Авиют – это также вопрос очень… Что-то такое исчезающее. Авиют – это мера наслаждения, которое у меня есть желание получать. Иногда я нахожусь в хорошем настроении, я готов проглотить, сожрать просто огромную трапезу, выпивку, курицу, все. Иногда я нахожусь в таком настроении, что передо мной такой прекрасный обед, я голодный, я не способен все-таки есть. Так мы не проверяем авиют согласно тому, насколько я голоден. И насколько передо мной есть наслаждение, а насколько я стремлюсь к ним, это мерило. И только в этой мере я могу насладить хозяина. Поэтому, когда я нахожусь перед хозяином, у меня есть стыд до такой степени, что я начинаю вообще... ненавидеть эти яства, вместо того, чтобы ощущать, что я наслаждаюсь ими. Я чувствую в них просто боль, ненависть к ним. Уже у меня начинается здесь возможность привлечь авьют для хозяина, для того, чтобы у меня была возможность отдавать ему, я обязан, чтобы у меня был аппетит. Тут есть много игр.

0: между Святым Микелем.
1: Да. То есть, по сути, авьют — это максимальная мера наслаждения, которое я могу извлечь из этого желания.
0: Авьют — это мера ощущения наслаждения в желании получать. Если я сижу рядом с едой и не хочу эту еду, так у меня есть нулевой авьют. Если я хочу вдруг ее, то у меня есть так-то и так-то авьют в той мере, в которой я хочу ее. А как ты это измеришь? Или ты измеришь в килограммах, сколько я могу проглотить эти вещи, или измеряя это согласно тому, если можешь измерить, согласно мере наслаждения, которое я получу от них. Но эти вещи — это вещи в желании. Может быть, да, может быть, нет. Это не, как Барасалам говорит, не по величине живота мы говорим. Да.
1: Почему авиют вообще меняется? Почему авиют, который я уже приобрел, не может уменьшиться до меньшего авиюта?
0: Авиют, то есть величина ощущения наслаждения, может все время изменяться, и действительно все время изменяется в соответствии с тем, какой тип связи с хозяином я могу раскрыть через него. Вот и все. Все для того, чтобы привести меня к связи с хозяином. Поэтому не нужно обращать внимание на то, что раскрывает мне сейчас, я хочу больше есть, меньше есть. Такой тип наслаждаться, так или так. Я не должен думать об этом, это не моя проблема. Мне раскрывают это согласно какому-то высшему расчету. А я должен направлять себя все время на правильное место. Вот и все. Но почему это сейчас раскрыли мне так, а через секунду падение, а через секунду спуск, ну, другой подъем и что-то в таком желании, в другом желании? Это я не буду знать этого без сомнения. Сейчас, когда я нахожусь на этой ступени, я никогда не узнаю эти причины ее. Ее причина — это более высокая ступень.
1: Что? Человек, который хочет пить и не делать никакой связи с хозяином к тому, что он пьет, он получает наслаждение, ну, неочищенное, огромное. И нет никакой связи между тем, что он хочет пить, и тем, что он пьет от каждого глотка, и с Творцом. Но авьют у него есть на этот глоток какой-то бесконечный вид, потому что у него большое желание. Но он не делает связи с Творцом.
0: Ты говоришь о том, что животное, которое хочет пить, наслаждается от того, что пьет. Это не тема Каббалы. Не тема науки Каббала. Но Каббала говорит о намерениях. Не как получать в животном виде без намерения. Но Каббала говорит о том, как делать эту работу выше Махсома. Вот и все. А то, что ниже Махсома, это называется природа, об этом нечего говорить. Это ты оставь психологам. Какая нам разница, как животное существует? Оно существует. Почему нас это не интересует? Потому что оно существует целиком под властью природы. Если у нее нет от этого никаких результатов, никакой пользы, никакой возможности измениться. Если у меня нет никакой возможности изменить мою природу сейчас, так зачем мне нужно этим заниматься? Это как посмотри на машину. Допустим, есть какая-нибудь машина, которая работает, и эта машина начинает думать, как я работаю, почему я работаю, для чего я работаю. Если она не может изменить себя, мы точно так же. Если она не может изменить себя, зачем мне думать об этом? Если есть возможность думать о состояниях, когда она может изменить себя. Так я не думаю о моей природе теперешний в этом мире, как я устроен, как функционируют мои клетки, и печень, и живот, и голова, и все. Почему? Я это не способен изменить. Жаль времени. Я лучше пойду учиться, как я могу изменить себя, поднять себя, улучшить себя, насладить себя. Это лучше. Достаточно, что есть 7 миллиардов людей, которые занимаются этой жизнью и думают, что они что-то могут изменить. Я буду не такой, как они. Не страшно. Все занятие человека в жизни, что он может думать, что он что-то может изменить, пока его не похоронили. Зачем мне этим заниматься? Это не просто остановить себя в развлечении того, что, чем стоит заниматься, из-за того, что это дает результат, и тем, чем не стоит заниматься. Потому что от этого нет никакой пользы. Кроме того, что будешь пожирать себя, почему я такой, почему мир такой, ну и что, ты будешь проклинать Творца и останешься таким, у тебя от этого будет головная боль, язва, или что там еще. Так давайте поучим учение 10 сферот.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем использовать в десятке.
0: Сложное дело. Профессор Раф рассказывает, где мы находимся, что мы находимся внизу, так мы были созданы. И, по сути дела, что мы должны делать, чтобы выйти из этого состояния?
1: Было много обсуждений того, когда начинается какая-то работа. И Раф все время говорит о том, что после Махсома мы вообще только входим в духовную работу. И то, что я для себя отметил и подытоживает, устремление к Творцу — это и есть вся мера человека в духовном.
0: Коля Маамара, вся эта статья говорит нам о трех линиях. Эти три линии очень важны, потому что должна быть разница между получением и отдачей.
2: Это
0: как желание. Если у тебя нет желания к чему-то, то ты не сможешь реализовать его, не сможешь реализовать потребность в этом желании. У нас есть цель прийти к совершенству, прийти к слиянию с Творцом. И для этого всегда должна быть потребность.
1: Могу поделить урок. То, что у нас есть действия до Махсома и после. После Махсома намерение, прежде природа, природу поменять невозможно. Только намерение человек может поменять. А еще я слышал, что до Махсома нет никаких прегрешений.
3: Ну,
1: все. Нечего изменять в природе. а высшая природа намерение, с которым человек может развиваться.
0: Есть 7 миллиардов людей, которые занимаются действиями без намерения. Если бы у нас не было какого-то ощущения, что есть причина вещей, которые мы делаем, то нас бы не интересовало духовное. Мы были бы просто как животные, делают вид наслаждения и идет к ним. Наука Каббала не занимается этим вообще, она занимается только намерениями. Только выяснениями, почему, как и как прийти к нашему Создателю.
2: Мы видим еще раз,
1: что важность окружения определяет человеку, как он будет развиваться, какое будет его развитие, его сила. И мы видим всегда, что можно добавить. Тем более в периоды, когда товарищам чуть сложнее, усиливать окружение, товарищи, работать и в правой, и в левой линиях, то, что называется, на двух ногах. И это всегда вызов. Вызов для развития, продвижения.
0: Работать в противоположности правой линии, левой
3: линии.
0: Это единственная возможность прийти к какому-то источнику, потому что только из противоположности будет действовать средняя линия, творец сделает там действие для творения и с продвижением.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Дорогие друзья, сейчас мы услышим беседу «В пути». Послушаем вместе, разумеется, и постараться реализовать то, что хочет от меня Творец сегодня. Беседа 29 мая 26 года, пожалуйста. Рав, как вы видите Творца в каждом состоянии?
1: Я не думаю, что это легко. Но я стараюсь идти как бы обратным образом. То есть, что это значит? Чем я занимаюсь? Я буду заниматься чем-то, что напоминает мне о Творце, а не наоборот.
0: Как когда мы здесь сидим, едим арбуз вместе с товарищами, как мы можем сюда поместить Творца, как мы его приглашаем к нам и не забываем о нем?
1: То, что ты находишься здесь, он уже соединен с вами. Конечно же.
0: Почему?
1: Почему? Потому что если бы не он, то мы бы и мысли такой бы не получили.
0: Мысль о Творце приходит от Творца?
1: Приходит от Творца, конечно.
0: А мы? Что же мы должны тогда делать?
1: Что вы тогда должны делать? Ну, подумай.
0: Но если он не посылает мне мысль о нем, откуда ко мне придет мысль о нем?
1: Да. Это правильно.
0: Можно представлять себе Творца как энергию?
1: Представлять себе Творца как энергию? Нашу?
0: Ну да, допустим, он позволил нам сюда прибыть. Мы здесь сидим. Это какая-то сила, энергия.
1: Да.
0: Рав, Творец всегда скрыт перед человеком, от человека.
1: Только в той мере, что человек требует его, и на все эти требования, которые проходят через него. Так вот, так он раскрывает Творца.
0: Так что же именно раскрывается, если Творец всегда скрыт?
1: Нет, он не скрыт всегда. Он скрыт в соответствии с твоим требованием.
0: Требование человека определяет, скрыт Творец или раскрыт?
1: Да.
0: То есть раскрытие Творца через молитву человека?
1: Да.
0: Да, но есть ли результат раскрытия Творца или то, что ты в молитве к нему, это уже называется раскрытие Творца для тебя?
1: Да, это уже называется раскрытием Творца.
0: То есть то, что человеку удается молиться? Да, но где здесь наслаждение во всем этом процессе? Бесконечное наслаждение, как там описывают нам каббалисты, огромное наслаждение.
1: Ты должен прийти к этому.
0: Наслаждение только, когда Творец раскрыт, или в скрытии тоже можно прийти к наслаждению?
2: Да, ну,
0: наслаждение.
1: Да.
0: Ощущается, когда Творец раскрыт, или только, или тоже и во время скрытия?
1: И во время скрытия.
0: А от чего наслаждение во время скрытия?
1: В том, что Творец не раскрыт и дает мне в этом возможность раскрыть его, бежать за ним.
0: То есть страсть к Творцу — это наслаждение?
1: Ну, может быть.
0: То есть нет такого понятия, как раскрытие. Скажем, еда. Я знаю, что сейчас будет трапеза, я буду наслаждаться. А когда уже трапеза происходит, то свет подавляет желание, а с Творцом такого не может произойти. Поэтому Творец как бы никогда не раскрывается. А наслаждение от самого стремления — это верно? То есть нет такого, что свет буквально наполняет кли и все.
1: Нет, это уже зависит от тебя.
0: Я попробую спросить немножко по-другому. Человек в своем желании, все наполнение, которое получает, наполняет его желание, и все, и заканчивается. Вопрос раскрытия Творца — это наполнение желания, которое потом заканчивается, или Творец, он не наполняет желание?
1: Творец не наполняет желание, но он готовит тебя в серию желаний, по которой ты проходишь, и в конце концов так ты ощущаешь.
0: Так раскрытие Творца создает человеку еще желание, еще хисронот?
1: Да.
0: То есть не затыкает его. Ты не присыщаешься раскрытием Творца. И что же дает человеку раскрытие Творца? Для чего ему это нужно? То есть получается, что его кли никогда не наполняется? Не то, что он может присытиться этим. Для чего человеку вообще нужно раскрытие Творца?
1: Это дает ему наслаждение. Ни от какого действия не получаешь наслаждение, да, Муша, что?
0: Это как все время готовить еду и не есть. Это похоже?
1: Нет. Ты готовишь еду, и ты ешь вместе с товарищами. И это то, что наполняет тебя.
0: А кроме того, в этой еде он чувствует вкус, как будто бы есть этот вкус, да? Он чувствует вкусы? Да, но что наполняет? Там трапеза, которую он ест с товарищами. Что там именно наполняет?
1: Все.
0: Все?
1: Все.
0: Как сказать, что вот этот момент, я получаю наслаждение в данный момент? От чего именно? От осознания Творца, который нас собрал. Это осознание. Но где ощущение, где наслаждение?
1: Это то, что Творец наполняет тебя.
0: А если он не наполняет, то я могу рассказывать себе, что да, он собрал нас, организовал нас, он все сделал, он управляет всем. И почему это приносит мне наслаждение? Что из этого меня наслаждает?
1: То, что это делает Творец.
0: Ну и что? Что это Творец делает? Почему это становится наслаждением? Творец все делает. Как это меня наслаждает?
1: Творец, он приносит все. А ты наполняешь наслаждение.
0: То есть, кажется, не хватает массы. Ты не можешь десятки. Если это миллионы, это понятно.
1: Нет, это не вера. Это не та вера, от которой требуется от тебя.
0: А какую веру требует?
1: Требует веру в Рава. где все, что он делает, делает Творец. И делает самым правильным образом. И это ты должен принять.
0: Но это парализует тебя. Творец делает это совершенство. Что я могу добавить? Что я могу сделать? Так люди приходят на утренний урок, или их там хотят распространять, это делает Творец, это совершенство или нет. Тут есть место сказать, что это нехорошо, этого недостаточно, потребовать, поднять важность, требовать больше от всех. Нет, Творец совершенный, и нечего сюда вмешиваться. Что здесь правильно?
1: Творец совершенен.
0: Творец совершенный, и точка. И нечего добавить к этому?
1: Нечего добавить.
0: Рав, если кроме каббалистов, остальное человечество, есть у них какая-то часть человечества, которая действует из величия Творца, или только каббалисты действуют из величия Творца?
1: Каббалисты — это те, которые действуют из величия Творца. И все.
0: Все остальное человечество, как мы слышали, там религиозные, делают разные действия, которые они производят, они ведь действуют из величия Творца, или у них есть какой-то другой мотив, который заставляет их делать?
1: Ну, хотят раскрыть его.
0: Так все, что они делают, это из... внутренней мотивации, что я хочу раскрыть Творца?
1: Да.
0: Несмотря на то, что они делают вещи, которые причиняют вред ближнему, их действия, но их внутренний мотив — это раскрыть Творца.
1: Нет, ну не настолько. Я не очень понимаю вопрос.
0: Ну, в этом весь вопрос. Что движет ими, когда у них есть такие силы производить такие вещи, всякие в крайности?
1: Я не думаю, что они больше экстремисты, чем мы.
0: А в чем каббалисты экстремисты?
1: А каббалисты говорят, я собираюсь раскрыть Творца, даже если это и выше меня.
0: Каббалист никогда не причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца, или это невозможно, что он причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца?
1: Каббалист принимает то, что он получает от Творца. И если у него силы преодолеть это и приблизить себя к Творцу.
0: Да, но может ли каббалист когда-нибудь сделать такое действие, которое причинит вред ближнему, причинит зло ближнему, чтобы раскрыть Творца? Он сделает такое, или он никогда не причинит зло другому?
1: Нет, у него этого нет.
0: То есть ближний важнее для него, чем Творец? Если сейчас, допустим, будет такой экзамен, такой тест.
1: Нет.
0: Еще вопрос. Что может человек получить только от товарищей, что не может получить из книг, от учителя, ну, вообще все другие средства? Только от товарищей он может это получить. Что это?
1: Величие Творца.
0: Я хотел спросить, величие Творца — это что-то больше, чем величие свойства отдачи? Как я должен это истолковывать? Творец? Кто такой Творец? Я воспринимаю его в себе как свойство отдачи и любви, но если я буду ценить это свойство отдачи и любви, это значит, Творец велик? Или величие Творца — это что-то намного больше, чем свойство отдачи?
1: Больше.
0: Да, больше. Но то, что я возвеличиваю свойство отдачи, это уже часть?
1: Да.
0: Понятно, что творится намного больше, чем свойства отдачи. Да, но я, если я правильно понимаю в этом вопрос, чтобы создать с ним связь, я должен настраивать себя на любовь и отдачу, быть ближе товарищем, и тогда буду ближе к Творцу. Но он сам, он намного больше, чем это. Это правильно?
1: Да.
0: Может быть, поэтому мы не можем прийти к величию Творца, недостаточно молимся об этом друг за друга?
1: Да. Решение прийти к любви к товарищам. И отсюда постараться прийти к любви к Творцу.
0: Вопрос. Каждый может сказать, что мы еще не сделали. Какое средство мы еще не использовали?
1: Это спрашивают в конце любого собрания товарищей.
0: Рав, что-то должно измениться в работе?
1: В человеке.
0: Только в человеке. А снаружи ничего не изменится? И человек понимает, он знает, что это вот все, это произошло. Что он постиг Творца, он знает об этом?
1: Да.
0: А изменения в человеке, все изменения только внутри человека, в его сердце. Из чего исходит это изменение? Темп изменений. Что приводит этого движения?
1: Окружение.
0: Окружение, товарищи могут ускорить или изменить во мне это. Иначе я могу застрять хоть 10 лет, не дай бог, да, в одном состоянии. А товарищи могут меня двинуть. Как вы видите наш следующий шаг после Конгресса десяток? Какой следующий шаг?
1: Ну, я думаю, что результатом этого то, что все мы откроем себя больше.
0: Как это выражается? Ну, связь между десятками или еще?
1: Нет, нет, не связь между десятками, нет, а вот связь внутри каждой десятки.
0: Но это мы и сейчас делаем. Сейчас на этом конгрессе, допустим, мы достигнем какой-то связи. Ну, наверняка будет хорошо, связь будет больше в десятке. А какой следующий этап? Допустим, мы построили связь. Куда вести группу на следующем этапе? Ведь все время нужно человеку представлять какую-то цель перед ним. Как вы видите наш следующий этап?
1: Что каждый человек в каждой десятке, он нам...
0: Чтобы каждый товарищ десятки был бы слит с товарищем?
1: Ну, это красивые слова.
0: А связь между десятками... Это еще рано?
1: Да. Я также не слышу, что хотят этого.
0: Человек приводит к постижению себя или, или окружение его?
1: Окружение.
0: Окружение. И как окружение может вести человека в духовное сейчас?
1: Тем, что она показывает ему путь.
0: Как мы можем, как окружение, как десятка показывает человеку путь к Творцу?
1: Каждый показывает другому, что ведет его.
0: Ну, как показать ему путь? Как сказать ему, что Творец там, и это то, что ты должен делать?
1: Я думаю, что у меня недостаточно слов для этого.
0: Если я понимаю, то вхождение в духовное, то есть, да, у каждого человека есть свой корень души, свой темп продвижения, но товарищи, окружение, десятка, они ускоряют продвижение, и поддержка взаимная, и поручительство может вывести человека в духовное. Но заботится ли человек все время о своих товарищах, что ему обеспечивает, и товарищи относительно него?
1: Это то, что я не могу.
0: Если я забочусь о товарищах на 100%, я полностью отдал себя им.
1: Ты не можешь.
0: Ну, не 100%. Насколько у меня силы? Молюсь о них, прошу о них, даю им пример. Это обеспечивает мне, что я получу от них пример тоже. Вы чувствуете, что Бней Барух проложили путь? Допустим, если вы посмотрите, что было 40 лет назад,
1: да.
0: Вы чувствуете, что Бней Барух проложили вам какой-то путь? Что имеется в виду, что они проложили ему путь? Ну, вы чувствуете, что они как бы повели вас по этому пути, что они были для вас силой двигаться по этому пути?
1: Ну, не совсем, но в чем-то да.
0: Есть такое опасение, что Бней Барух не выживет. Есть такое опасение?
1: Есть.
0: Или Бней Барух — это земля обетованная, и неважно, что бы мы там ни говорили, что бы мы ни делали, плакали, смеялись. Есть такая функция, есть должность, и мы не избежим ее.
1: Нет.
0: Нет. То есть Творец может нас всех разогнать и создать другую группу.
1: Да, есть еще пути.
0: Тысячу лет, да? То есть мы не можем быть уверенными, что это вещи все эти раскроются. Вы так чувствуете?
1: Я больше... Так что в каждую секунду, каждый день я должен знать, что правильно будет делать.
0: Да, но это на сегодня. Но программа наперед. Неделя, две недели. Ну, как программа, если у меня есть деньги. Но я смотрю наперед, через неделю, через год, я смотрю на несколько шагов вперед. Я встаю утром, что я чувствую, что Творец хочет от меня сегодня, я стараюсь это реализовать. Ну, да, не включаю там какие-то большие планы.
1: Да, это вопрос. Это вопрос.
0: То есть не бояться будущего, а сегодня, настоящее.
1: Не беспокоиться о будущем. Нет, это неправильно. Надо постараться прийти к этому сегодня.
0: Ну, а сейчас поделимся впечатлениями от этой беседы и что из нее мы берем в реализацию в десятках.
1: Я хочу начать со слов Рава, который сказал вот очень простую такую вещь, что ты должен всегда, тебе должно быть что-то, что будет напоминать тебе о величии Творца. Это окружение, это товарищи, которые рядом с тобой. И там были еще вопросы, то, что касается наслаждения. И разных желаний, то можно сказать, что наслаждение ты можешь получить только от товарищей, когда ты служишь им.
0: Мы слышали, Рав говорил вначале о раскрытии Творца, что нужно искать Творца. Затем Мы должны понимать, что наше наслаждение от того, что мы наполняем товарищей, окружение и поиск Творца. Это часть нашей работы, это часть наслаждения стремиться к Творцу. Короче говоря, Он дал нам и работу с Творцом, и окружение.
1: Нет пока необходимости работать между десятками, пока еще не готовы. Надо пока сосредоточиться в работе в десятке и напоминать друг другу и работать друг с другом о раскрытии Творца. Творец — это не только свойство отдачи, он гораздо больше этого. Но чтобы прийти к нему, мы должны искать свойство отдачи.
2: И
1: мы все время должны заниматься только этим и ничем другим, да, то, чем там люди занимаются. У нас есть задача, и если мы не будем ее выполнять, тогда Израиль, он ведь не сирота, Творец найдет другие способы. И это то, что касается будущего Бней Баруха, группа, которая ищет Творца.
0: Да, это место для выяснения. Мы делаем это все время в десятках, но мы начали усиленно это делать в подготовке к конгрессу, выясняли много вопросов, и на самом конгрессе тоже мы были много времени вместе. Мы научились ценить это время выяснений и видеть то, что называется, что дает нам выяснение в десятках. И это должно становиться для нас более важным. И десятка дает работу, иногда нас это уводит вправо, иногда влево, иногда приятно, иногда неприятно, но само выяснение в десятке, от этого десятка растет. И мы должны распространять это состояние

0: выяснения в десятке, потому что выяснения в десятке, в котором мы растем, объединяемся, это место нашей работы. И это нас растит.
1: У меня такая ассоциация, что десятка — это такой тренажерный зал для духовного. И если ты не будешь постоянно заниматься и не примешь это самым серьезным образом и профессионально, тренироваться каждый день для того, чтобы достичь какого-то результата, то ты не придешь. Ты достигнешь. А если там раз в неделю, да, в тренажерном зале, то у тебя не нарастишь никаких мышц, и ничего там и не получится, и...
0: А мы перейдем к следующей части, но сначала споем вместе песню.

ומצוותיך, רגילה.

0: строим духовное общество.
1: Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. И то, что сейчас мы сделаем на нашей еженедельной встрече, мы подытожим конгресс, который мы провели, конгресс десяток, и начнем строить вместе следующий конгресс. Мы слышали сейчас в беседе, которая была у товарищей с Равом. На первое предложение Рава он сказал, что он не ждет, а ищет сам, что может приблизить его к Творцу. Прежде чем мы начнем искать, следующий шаг. Давайте углубимся в благодарность за то, что Творец дал нам возможность объединиться в каждой десятке, углубить связь между нашими сердцами, почувствовать, как мы окружены величайшими товарищами, учениками Рава, которые стремятся уподобиться высшему свету, и исходя из этого почувствовать нашу любовь к ним и зависимость от них, и ту надежду, которую они дают нам, чтобы Небарух мой в моей десятке продолжит подниматься, процветать, и как Рав все время искать, как можно приблизиться к Творцу и стать таким.
0: Да, хаверим, мы удостоились действительно пробуждения свыше, потрясающего. Благодаря нашего усилия снизу мы приложили много-много усилий, много десяток сделали усилий, много товарищей, подруг, каждый так по-своему. Но мы будем не забывать, что стоит за всем этим процессом. Творец, он первый и последний. Прежде чем вы даже позвали меня, я уже отвечаю. Поэтому сейчас зайдем в состояние внутренней благодарности в каждой десятке. Сейчас прочитаем статью Шамати, 26-ю статью. 26-ю статью Шамати. Будем читать в каждой десятке, а потом мы проведем семинар. Сейчас мы вместе прочитаем Шамати, 26-ю статью. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. У кого есть труды Бальсуляма, это находится на 540-й странице, а у кого этого нет, это есть в учебных материалах. То, что относится к уроку. А после того, как мы закончим читать статью, каждая десятка проведет внутри семинар, за что мы благодарим Творца за прошедший конгресс. Еще раз мы читаем вместе статью Шамати 26-ю. После того, как закончим читать, проведем семинар в десятке и поблагодарим Творца за конгресс, который был. Итак, 8 минут, пожалуйста.
1: Статья 26. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Сказано, возвышен Творец и низкий увидит. То есть только низкий может увидеть величие Творца, и буквы слова «дорогой» Якар, те же, что и в слове признает Якир, что означает, что насколько ему дорог этот предмет, настолько он признает его величие, ведь именно в мере его важности он воодушевляется. Воодушевление приводит его к ощущению в сердце, а в мере, в которой он признает эту важность, у него рождается радость.
0: Поэтому, если он признает свою ничтожность, что у него нет никаких привилегий по сравнению со всеми его ровесниками. То есть он видит, что есть много людей в мире, которым не дана сила исполнять святую работу, даже в самом простом виде, даже без намерения, и в лолишма, и даже в лолишма, в самом лолишма, даже еще подготовка к подготовке к облачению святости, а он все же удостоился, то есть ему даны желания и мысль, что он все же иногда исполнял бы святую работу даже в самом простейшем виде, какой только может быть, и если он может оценить важность этого, и в мере важности, которую он придает святой работе, в той же мере он должен воздать хвалу и благодарность за это.
1: Ибо такова истина, то есть то, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда мы можем исполнять заповеди Творца даже без всякого намерения. И тогда человек приходит к ощущению величия и радости сердца, и благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать и говорит «и за то, что ты сделаешь со мной в будущем». Поблагодарим Творца за конгресс, который мы прошли.
0: Конгресс, который прошел, это было величайшее событие. Да, это было великое событие. И действительно, ввел десятки в состояние объединения и требования Творцу раскрыться через это объединение. И ввел нас на особую такую волну. И мы ему благодарны за это.
1: Все, что происходит, и каждая десятка, где бы она ни находилась, работа в объединении между нами благословенна. Но этот конгресс, там было особое объединение. Ведьмный Барух — это ощутил, прожил, и я за это благодарен.
0: У меня много благодарности за весь этот конгресс. Огромная благодарность за тот момент, что у нас была возможность быть больше, чем 24 часа. Все время окруженными контентом и товарищами, и важности десятки, и мыслями, как продвигаться дальше от одного этапа к другому. Это просто как, это как массаж. Да, это раскрытие такое. Мы даже не знали, что будет на следующем шагу. Хотя мы много подготовки сделали, проделали. И я также еще благодарен за то, что была возможность у десятки произвести выяснение, производить это все время. И это была как такая исследовательская лаборатория. Очень много понятий пришло.
1: Я хочу тоже поблагодарить Творца, который дал мне возможность быть вместе с товарищами и говорить все время, и быть в связи и любви между нами, и напоминать друг другу о Творце и о том, что Он делает для нас, и Его величие, Рав, группа, товарищи. Короче говоря, мы говорили много обо всем, и это было огромное наслаждение.
0: Если это я связываю с статьей, да, получали вообще мельчайшую вообще честь, заслугу поработать на Творца, то можно видеть конгресс, да, после того, как мы провели серьезную подготовку, я думаю, даже за 2 месяца до самого конгресса. И в каждом моменте, да, в каждый момент конгресса у нас был контент и товарищи, которые вели и держали, вели этот контент в каждую секунду. Мы действительно почувствовали радость. Какая же у нас была радость в десятке во время конгресса. Я вообще в полном вообще восхищении. Я продолжаю еще жить этим конгрессом в силу такой огромной радости. И это выражалось и в песнях, и в трапезах, и в нашей связи друг с другом. Действительно, конгресс очень-очень теплый.
1: Благодарить за прошлое — это действительно то место, где ты взбираешься на следующую ступень по этому пути, который называется духовная любовь, с правой и с левой стороны. И это место находиться в выяснениях, как мы учили, даже в последний период было и до конгресса, и даже после конгресса, это буквально собирать плоды нашей работы. И человек, он не рождается любящим или каким-то там объединенным. Он должен вкладывать, проходить состояние.

0: такая реакция от многих товарищей, да, кто ответили на опрос со всего мира. Поэтому мы хотим выяснить вот это вот ощущение, вот эту вот особенность этого конгресса десяток по отношению к предыдущим конгрессам, которые мы делали. Поэтому мы хотим задать вопрос, что вот это особенного было в этом конгрессе, и что привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? Что вот особенного было на этом конгрессе? И что, по твоему мнению, привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? 6 минут.
1: Ощущение первого конгресса, ну, я не думаю, каждый конгресс он первый. То, что было уникально на этом конгрессе, то, что вся десятка собралась.
2: Это вода шла килу мехадаш.
1: И заново как бы организовала свою работу. Было ощущение совершенства. Мы почувствовали радость от того, что мы находимся вместе. Некое такое духовное единство. Это было очень особым на этом конгрессе. И мы собраны так внутренне.
0: Я не почувствовал, что это был мой первый конгресс. Я почувствовал, что все конгрессы вели к этому конгрессу. И то, что было особого в этом конгрессе, ощущение вот интимности, вот этого объединения, больше такой тонкости соединения, ощущение товарищей на этом конгрессе, но, то есть каждый зашел в мое сердце.
1: Да, было много уникальных моментов на этом конгрессе. Я согласен с тем, что это может быть не совсем правильное определение первый конгресс, но на самом деле это первый конгресс во многих, по многим понятиям, категориям. Та ступень, к которой мы дошли, как ученики, что ответственность перешла к нам, и мы взяли ее. Я думаю, в этом и есть эта уникальность. То, что мы совершили скачок, как ученики, как десятка, как товарищи Бней Баруха. Меня это очень тронуло, вот этот факт, что мы все больше приближаемся, вместо того, чтобы быть маленькими детьми, стать уже взрослыми.
0: Я хочу сказать, что для меня, что было особенного, это подготовка, которую мы провели вместе. Подготовку, которую обычно на конгрессах, нам как бы это дают, как бы, а ты делаешь то, что от тебя требуется. А тут я думаю, что тут каждый из нас был ответственен за что-то, за то, что мы спланировали сделать. Мы работали парами, когда готовили материал, готовили контент конгресса. И на самом деле я просто даже и не помню таких серьезных вещей, сильных. И действительно, такое ощущение. Ты как бы уже узнал своего товарища, который рядом с тобой, как бы заново. Это то, что тем, что мы делали это вместе.
1: Да, и я думал о том, что же было такого оригинального, мы делали уже это вместе, мы ездили вместе в Кесарию. Но, конечно,

0: что мы не дошли до такого уровня. Я думал, что же было действительно уникальным, и мы достигли такого уровня радости, связи. Я думаю, что то, что это произошло, это благодаря нашей подготовке. Мы за 2 месяца начали планировать каждое мероприятие, контент. И товарищи, которые не привыкли заниматься такими вещами, контентом, и там я способен, не способен и так далее. И я думаю, что мы вместе сделали это все мировое клей. Не то, что мы. Все мировое клей вместе сделало это, и поэтому это была такая мощь.
1: Соединили ли мы Творца в каждом действии? Но так вот, ощущение первого конгресса, по-видимому, родилось именно из вклада каждого человека, каждого товарища в конгресс. Потому что на самом деле десятки сидели, готовили лайнапы, делились лайнапами, готовились очень сильно. Я думаю, в преддверии следующего конгресса нужно так тренироваться и помнить, что Творец, Он настоящий руководитель каждого действия, которое мы делаем. Да, будем стараться больше.
2: После
0: того, как мы выяснили, что уникального было на конгрессе, и что где был там Творец, мы вместе с тем, что мы начали обсуждать, что особенного было на этом первом конгрессе, в десятке каждый раскрыл что-то новое, что-то особое на своем взгляде в десятке. Ты как-то обновляешься изнутри и чувствуешь что-то новое в своей десятке. Это мы хотели бы выяснить, и наша цель в этих выяснениях — углубиться в новое состояние, которое Творец дал нам после конгресса в десятке, и понять, давайте еще на 6 минут как бы углубимся еще глубже в сердце товарища и поделимся, что нового я раскрыл о своей десятке на конгрессе. И что самое важное мы достигли как десятка на конгрессе. Еще раз, что нового я раскрыл о своей десятке на конгрессе, то, чего не видел прежде. Мы много лет вместе, и вдруг что-то особенное. Я смотрю на свою десятку, и что-то вдруг новое во мне пробудилось. Давайте поделимся с товарищами, что особенного я сейчас в вас обнаружил. Пожалуйста.
1: Я не знаю, новое ли это, но то, что можно было видеть, это такой сбор всех, когда все вкладывались. Мы прикладывали большие усилия. Но новое ли это? Ну, это всегда может как бы обновляться. Это не обязательно должно было быть новым на конгрессе, но усилия и желание собраться, сплотиться. Будем считать, что это заново раскрылось.
0: Я почувствовал, что у меня есть серьезная десятка. И когда мы производим действие, оно уже происходит из более взрослого, более зрелого места, и есть чувствительность друг к другу и глубокое понимание того, что объединение и важность для каждого, что я почувствовал радость от того, что я нахожусь в этой десятке.
1: Снова несколько моментов, что нового в ощущении у меня то, что товарищи в первую очередь

0: Были такие моменты, когда вся десятка присутствовала. Это как в
1: Атвармии.
0: Бениамин был же в армии. И вот я почувствовал такое ощущение от товарищей, не товарищей, ей присутствуют, не присутствуют, но больше как братство такое, семейное такое ощущение. То есть десятка превратилась в семью. И кроме того, что каждый мог, и все вот эти вот усилия, мы все же прилагали усилия. И ты видишь сейчас это в новом свете, именно потому что мы были внутри этого всего вместе, а не то, что там а ты куда-то должен убежать, чтобы увидеть усилия каждого там. Это дает ему много сил видеть товарищей великими.
2: Они пошут зухер эханахну алахну лезели лехофаям.
3: Я помню, как мы ходили на берег моря. Такая была прогулка очень сильное впечатление, глубокое. Мы там сидели вместе, пели. Как будто бы ты находишься. Есть ты, группа и творец, и все, и больше нет никого на море. И море, тишина. И вокруг есть много людей, но ты находишься в десятке, и ты находишься в потоке. С ней ты поешь. Просто нет слов это передать, это ощущение.
0: Да, что для меня там было особенного, то, что я почувствовал, что каждый товарищ, да, если его не присутствует, то чего-то не хватает. Я могу дать много примеров, скажем, Ави Мазор, когда он играл нам, Нати выстроил всю систему саунда, Соломон, Эрис приготовили плов. Разные товарищи делали разные вещи, не было никого. Да, вот не было недостатка. Вот ощущение, что вся десятка и каждый, я почувствовал там, что каждый — это что-то особое. Если мы кого-то бы там исключили, то там бы не хватало всего этого ощущения. Ну и все. Я думаю, что самое замечательное во всем этом, что мы были вместе, и каждый дал то, что было специфически, относилось к нему.
3: Чувствовать семью и большее объединение и так далее — это понимание, которое есть у каждого своей роли, и в семье у каждого ребенка есть свои особенности. Не то, что он лучше или хуже, но каждый дает в соответствии со своими способностями, своими усилиями, которые он может вложить. И также и в десятке. Один умеет организовать контент, другой — еду, третий может оставить расписание. И держать нас в рамках, каждый в соответствии со своими способностями, то, что он любит и может. Нужно все время помнить то, что все это соединяет, это наша общая цель.
0: Так, идем дальше. Одна из замечательных вещей, которую мы слышим после конгресса, ну, я лично это слышал, и ко мне тоже обращаются со стороны контента, что у каждой десятки были какие-то свои особенности, какие-то свои вдруг озарения, идеи, какое-то особое там упражнение или действие какое-то особое, игра. То есть что-то особое, что они сделали, И это было замечательно. И они думали, почему бы все десятки не делали бы такое действие. То есть потенциал, если это было 800 десяток, которые прошли конвенцию, в каждой десятке в течение 3 дней было какое-то особое открытие, то у нас потенциале, да, 800 всяких идей, изобретений и идей, да, вот этих вот по поводу контента, мы сейчас это как следует упакуем на следующий конгресс. У нас будет целый ящик всяких хороших вещей, а сейчас мы хотим послушать в общем обсуждение здесь и по всему миру. Вот тут коротко, да, сказать. Такие у вас есть идеи, особые вещи, которые вы делали, самое особенное, что вы сделали на конгрессе, ваши десятки, чего не делалось в общих рамках. Что-то особое, что стоит, чтобы все бы знали, может быть, даже воспользовались. Как там? Вена, пожалуйста.
3: Хаим, друзья, мы сделали что-то очень особенное. Мы делали прогулку в горах вокруг озера, молча. Два товарища предложили это. И после нескольких минут молчания один из товарищей воздал молитву, мы обнялись, мы подняли молитву, и 5-10 минут, потом следующий товарищ произнес молитву. И вот так вот мы проходили, и каждый товарищ произносил молитву, там поднимал молитву прямо рядом с этим озером Лехаим.
0: У нас на зной из трапезы, да, разбили тарелку. Да, 5:23 и с Творцом. Это такой символ помолвки. Поэтому это была, да, особенная вот это вот касалось нашей десятки. Мы, да, пока каждой подруге посвятили строчку стихотворения, да, и также говорили, почему мы любим. Сблизила.
3: У нас мы сделали такой отряд стражников, охранников, еще до конгресса в подготовках мы должны были объяснять эти темы. И вот это отряд этих стражников, он и по-доброму действовал, и также жестко, соблюдая законы. Мы были в бассейне или на прогулке, они следили за намерением. Если нужно было какой-то отрывок из первоисточников, вот этот отряд стражников все время держал нас в балансе, и это очень нам помогло.
1: De las cosas que hicimos hubieron dos actividades que fueron muy emocionantes. Una es que hicimos una caminata virtual.
0: Два таких волнующих действия. Была виртуальная такая прогулка. Каждый шел со своим телефоном и вместе слушали музыку и пришли к общей молитве. А потом уже говорили уже о личной жизни, когда мы просто не знали друг друга. У каждого есть дети, женат, не женат, где работает, как пришел в Нейбарух. Это очень сильно открыло нам сердца, это было очень волнующе.
3: У нас, то, что мне показалось очень особым, мы решили, что мы все время производим контент. И даже когда мы готовим еду, и мы заботимся о том, чтобы сидеть вокруг вместе, скажем, товарищи готовят еду, они дежурные, мы сидели вокруг них, пели песни, всякие предлагали игры. И когда мы отдыхали, у нас был контент для отдыха, контент для каждого мероприятия. И все время мы это делали вместе.
0: Кармиэль. У нас было прогулки, игры были объединяющие, и гимнастику еще вместе делали. Вот, а что особенного было? Что мы... разложили камни, так по кругу было написано, товарищи сидят вместе, да? И вот это вот приводило к объединению.
3: Еще до конгресса у нас были такие позитивные вещи, где-то за два месяца до конгресса товарищи начали возвеличивать действия, эти действия превзошли все ожидания.
4: Нью-Йорк 2.
0: Ну, давайте все-таки какие-то вот новинки, а не общее что-то. Нью-Йорк 2.
5: Things that we tried for the first time, but one thing that really stood out is a first YH, a first.
3: Много прекрасных новых вещей мы делали. И собрание товарищей в первый день, величайшие какие-то вещи, мы писали письма. Мы все это отпечатали и читали письма друг другу. И это было очень сильно в десятке. Вот то, что мы заранее написали это.
0: Да, мы начали с бани. Нет ничего лучше, как смягчить сердце. Да, такая традиционная баня. Это особое действие такое. В конце мы начали писать письма, послания, да? Мы поделились, да, и начали писать послания, да, товарищам, да, начиная с того, что там живите вечно, да, и вот так вот получили от каждой такой группы.
3: Мы читали ТЭС, 16-ю часть, то, что Рав с Рабашем читали вместе. И мы всем рекомендуем это дело читать, 16-ю часть ТЭС.
0: Мы выбрали такое действие, учеба с товарищами, два таких события. И с нашей точки зрения, это действительно открытие было сильно, сильно поднимало. Да, это пришло из-за желания товарищей. Да, мы смотрели, что нам не хватает, и поэтому решили выяснить это вместе, поэтому выделили на это время. И сейчас мы тоже ищем время, чтобы для всей как бы группы, да, как это все реализовать. Какой-то урок между нами по того, чего как бы по актуальным потребностям десятки, то, что поведет десятку вперед.
3: Да, мы сделали такую викторину. 50 вопросов о разных личных моментах в товарищах. Барух, это было очень сильно, да, и мы познакомились с товарищами, узнали такие вещи, которые никогда о них не знали. Киев один.
6: Так, у нас была экскурсия в Жироне, в месте Жирона в Испании. Мы там прошлись по местах каббалистов Середневича, читали урывки Рабаша, де він на них посилається. Екскурсію проводили також в Zoom для тих товаришів, які ось в Україні. Цікаво такі було.
3: Вони проводили екскурсію в Іспанії, в середньовікових містах, де були каббалісти, читали отривки і транслювали в Zoom вот эту екскурсію, вот эту прогулку ребятам з України. Москва 3.
7: У нас было такое интересное действие. Мы по кругу читали вот эту красную книжечку, избранные отрывки из книги Зор. Товарищ берет, открывает наугад, значит, что откроется, читает этот отрывок. Сосредотачиваемся так чуть-чуть, на полминуты. и передаем, как в семинаре, да, следующему, следующий открывает. Раз, если какой-то отрывок интересный, из него приходит какой-то вопрос. Один из вопросов, например, был, как привлечь свет будущего состояния. Ну, там об этом было в отрывке. Раз, значит, семинар по кругу делаем на этот вопрос. Если нет вопроса, передаем дальше. Да? И если есть вопрос, обсуждаем. И вот так вот целиком за полтора часа нам удалось один круг целиком так пройти, прочитать очень сильно. Прям это всех подняло. Просто делать, и сильный эффект такой очень. Передаю.
4: Тогда Литуания 1.
8: У нас очень натурально сочеталась серьезность с весельем. Мы осмыслили нашу местную географию тем, что спустились в глубокое место и читали соответствующие отрывки. После чего у нас родилась спонтанная объединяющая игра, где вне зависимости от возраста все участвовали как дети. Это очень объединило нас. Спасибо.
0: Спасибо всем товарищам. В преддверии следующих конгресса десяток просьба. Посылайте Boardwalk.ly все идеи, которые у вас есть, у кого есть какое-то вообще открытие, игра, не знаю, там, лайнап, посылайте все, мы все это соберем в преддверии следующего конгресса и сможем гораздо больше возможностей предложить каждой десятке.
3: Как мы говорили, конгресс был беспрецедентным успехом, и более 80% ответили, что действия на конгрессе укрепили десятки, и независимость их — это тоже очень важный параметр для нас. И согласно самым успешным действиям по опросу, все отметили, что это была продолжительная подготовка, это очень помогло им. Но, естественно, всякие игры и то, что ребята открывали сердце, и такие прогулки в тишине. Я отмечаю то, что большинство товарищей отметили, совместное приготовление еды, трапезы, и добавляли сами уроки из архива согласно хистарону десятки, это тоже было успешно. И самостоятельное составление расписания, это тоже укрепляло десятки. И были проблемы, были такие задачи. Прежде всего, самым успешным было это у тех, кто был физически, как мы понимаем, в мировом кли, конечно, немного процентов, как мне кажется, 15-18% удалось им встретиться физически. Половина, где-то 45% было виртуальными. И самым сложным это было гибридные десятки. Это понятно, трудно, может быть, 2-3 человека есть физически, а там 5 или 6 виртуальных. Это, конечно, трудно решить, и многие отметили, что нужно как-то решить, найти этому решение виртуальной усталости. То есть сидеть 12 часов перед экраном, мы понимаем, что это совсем нелегко. И, конечно, было еще такое замечание, что старые десятки, они больше наслаждались независимостью, и то, что они могли выбирать и проводить уроки, а молодые десятки хотели больше вопросы и ответы, больше какое-то направление. Мы будем с этим работать. И большая задача, я сейчас скажу, как мы можем совместить те действия, которые мы производили в десятке, нам понятно, что это было удачным, со следующим конгрессом, который будет региональным. И здесь, конечно же, и конгресс в Израиле у нас был. Но нам понятно сейчас, я, по крайней мере, так думал, когда я подводил итоги, понятно, почему Рав все время направлял нас на то, чтобы быть все время в десятке, хотя мне было очень тяжело это принять. Ну, всегда мы привыкли, взаимовключение. Да, мы в десятке, но когда приходит конгресс, я хочу сидеть с разными товарищами, именно перемешаться, именно взаимовключаться. Мы все это слышали, все эти рекомендации. Но последние годы он говорил, нет, неважно, что бы там ни происходило, ты приходишь даже физически, если ты сидишь с другими, ты должен находиться в своей десятке. Понятно, что следующие конгрессы будут всегда в десятках. Почему? Потому что в духовном нет меньше десяти, нет одного человека. Понятно, что когда-то мы придем к связи между десятками, к взаимовключению, это будет между десятками. Как это будет, непонятно. Насколько мы пытались это выяснить, даже сейчас в этот период с Равом, он сказал нам, что мы еще не готовы к этому, поэтому мы продолжаем укрепляться в десятках. И здесь задача, давайте подумаем вместе, как можно сочетать удачную деятельность, которая была сейчас на конгрессах десяток, с широким конгрессом региональным, который нам предстоит. Несколько слов, для чего нам нужен региональный конгресс. Прежде всего, у нас это уже было. И у нас есть несколько преимуществ, прежде всего, во множестве народа величие царя. Все об этом знают. Несомненно, что внутренняя работа там моя, с десятками, с моей десяткой я там получал примеры, и вместе с этим вокруг меня есть несколько тысяч человек, и величие и важность Творца, конечно, я могу получить от них больше. Да, мы слышали, то есть окружающие света тоже действуют, мы не хотим упускать эту возможность. И, конечно, взаимоподдержка. Если что-то вдруг произойдет, допустим, скажем, в Нью-Йорке 2, я об этом не узнаю, да, но Нью-Йорк 3 узнаю и поддержит, да, и мы знаем, что происходят разные вещи в десятках. Не будем сейчас в это вдаваться. Вопрос снова, как все-таки нам совместить удачные деятельности, то, что сейчас у нас было на конгрессе десяток, с региональным конгрессом, когда мы, допустим, соберемся в каком-то регионе, там будет ли это одна страна или несколько стран, неважно, и вокруг меня будут несколько сот человек. Как мы это все можем совместить? На это мы выделяем 6 минут, пожалуйста. Мы, конечно, будем об этом еще много говорить, но давайте начнем об этом думать, рассуждать, размышлять.
0: Да, большой вопрос, тут ничего не скажешь. Может быть, что и на региональном конгрессе тоже можно делать, совершать действия, какие-то особые десятки. А это вещи, которые можно сделать в более крупном масштабе. Ну, скажем, у нас мы когда писали песню,
6: Для меня
0: как бы не было это чего-то такого особенного, потому что был на конгрессе, когда все мировой клип писала песню. То есть это не что-то такое особое было. Ну, может быть, можно в баскетбол сыграть.
3: Что можно давать? Я думаю, что прежде всего, на следующем конгрессе там мы входим как объединенная десятка, такая монолитная. Мы выяснили в том состоянии, на котором мы были, выясняли разные состояния, которые мы вместе проходили. А сейчас мы пришли к этому на более высоком уровне. И с этого уровня, я думаю, что мы можем войти в этот региональный конгресс уже вместе. И стремиться вместе с другими десятками, которые уже находятся рядом с нами, и быть как один человек с одним сердцем, как одна десятка.
0: В первую очередь, я думаю, что один из вызовов в оригинальном конгрессе — это мы как одна десятка съезжаемся в то место. Ну вот просто пример. Скажем, поехали в Румынию, так вся десятка поехала в Румынию. Я не знаю, как вообще такое можно сделать. Это сложно, тяжелее. Я знаю, тут в Израиле тут легче, но есть региональный конгресс, и вся десятка... Этого я не знаю. Но если это мы сделаем как десятка вместе, то я думаю, что все десятки смогут сделать такое действие и представить то действие, которое они делают, да, на региональном конгрессе. Это будет так мило. Я помню, мы делали так, что когда мы делали культурный вечер, да, и каждая страна представила что-то свое особое на этом культурном вечере. Может быть, так каждая десятка может выступить на региональном конгрессе.
3: Я не знаю, как определяется региональный конгресс относительно того, кто куда выезжает, но если мы проводим региональный конгресс, есть определенный регион, и там тот или иной центр, где проводится конгресс, внутри этого регионального конгресса, допустим, будут физические мероприятия, но в перерывах можно проводить мероприятия внутри десяток. Допустим, собралось 1000 человек, есть утренний урок, есть урок после обеда, и между тем этим десятки должны организовать свой контент, свои мероприятия. Это можно, конечно, делать и в Израиле, и за границей. Из многих мест собираются товарищи в разных местах. И, во-первых, будет там большая радость от собрания товарищей. Было сказано, я хочу объединиться еще с товарищами. Да, на это надо выделить время. И также будет возможность какие-то нужно отвести какое-то время для действий внутри десятки.
0: Да, я думал так же, как и вы. То есть, если есть возможность поехать вместе куда-то, это всегда предпочтительнее поучаствовать. Это дает дополнительное ощущение. И да, есть время на каждом конгрессе, время для общих действий и возможность объединиться в десятки.
9: Давар эхад батуах.
3: Одно наверняка, то объединение, которое у нас было на конгрессе десяток, такое же надо внести в региональный конгресс, и это наверняка поднимет конгресс очень высоко. Может быть, будет не физически, но идеи будут.
0: Ну вот, как вы видите, мы только начали запускать, да, вот этот региональный конгресс. Это теперь пробудит в нас много нового и вызовов много. И мы подступаемся к этому вместе. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать всех. И здесь, в зале, и по всему миру. То, что касается регионального конгресса, что вы думаете? Он будет с 29 по 31 октября. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать, да, какие у вас вещи возникли, что вы обо всем этом думаете, какие элементы конгресса десяток вы бы туда включили. Габи.
3: То, что предложили товарищи, это то, что мы и сегодня используем. Просто использовать региональный конгресс, чтобы каждая десятка проводила, была ответственна за какое-то мероприятие, допустим, проводит урок. Все слушают. Весь регион. Фокус-групп, вся десятка. Это то, что заставляет работать самой десятке, и все впечатляются от этого. Как и сейчас, мы впечатляемся от разных новинок. Мы все слышали, как десятка поработала, как она укрепилась. И еще то, что предложили в перерывах, впечатляться от всех. Не то, что десятка будет там отдельно, а подумать о том, что будет в перерывах общего для всех. И так мы сможем впечатляться и укреплять весь регион.
10: Thank you, my brothers. One of the things that we were most impressed with was that during the walk, even though those of us
0: одна из таких вещей, да, то, что мы впечатлились, особенно когда вот мы были на прогулке, хотя мы были на виртуально, мы тоже вышли пройтись, и мы соединились через Zoom. Шли молча, и в конце движения была молитва. Мы считаем, что это очень помогает на конгрессе.
9: Ахаим.
3: Как мы сказали, мы хотим услышать ваше мнение о предстоящем конгрессе региональном Арон Гумник.
0: У нас было несколько предложений. У нас в десятке очень успешный был момент, это учеба с товарищами. 2-3 часа, и мы даже не чувствовали, что это долго. Это дало очень много впечатлений. Может быть, такое вот предложение, действительно, такую строчку определить, да, учеба между товарищами. И что было хорошо, что мы готовили несколько товарищей перед конгрессом, это тоже было хорошо. Еще одно предложение, общая молитва всех, да, в одном, в том же регионе, тоже выделить на это время, хотя там может быть и много десяток, но все в одной молитве. И есть еще одно предложение, чтобы десятка провела какое-то мероприятие, да, для всех десяток. Даже просто вот говорили о гимнастике, у нас тоже была гимнастика. Пусть десятка проведет гимнастику для всех, да, там сколько, 15-20 минут.
3: Товарищ один предложил, чтобы мы провели конгресс десяток, как у нас было до этого регионального конгресса, чтобы объединил десятки. И я хочу добавить, на самом деле не важно, что бы мы делали, бани или еще что-нибудь. Важна тема, чтобы тема была величие и важность цели, потому что в десятке я хочу войти в товарища просто. А в группе мы должны поднимать важность цели, величие цели. И средства не важны, но тема, концентрация должна просто... зажечь весь регион воодушевлением.
0: Я, наверное, повторю то, что Офер сказал. Мы тоже сделали такое. Один день мы выезжаем, да, как бы вот десятками, а потом возвращаемся с новыми силами, с более сплоченными, да, к региональному конгрессу. Или такой день сплочения, два дня, а потом едем на региональный конгресс.
3: Немножко гибкости. Есть большая разница в регионах. Там в Австралии, допустим, десятки человек, в Израиле тысячи. Мы раньше устраивали вечера культуры каждой десятки. Можно сделать так же, чтобы каждая десятка дала такой подарок, там, допустим, даже в перерывах. И конгресс региональный я бы не называл собранием товарищей, а именно собранием десяток.
0: Да, ну несколько минут осталось буквально. Есть регионы, где десятки разбросаны, и они не могут собраться в одном месте. Это не может быть конгресс десятки с точки зрения. Съедутся люди из разных десяток. А идея этого конгресса — это все-таки регионы. Поэтому на таком конгрессе стоит все-таки тому, что все относятся вот к единой организации, что десятка, она не живет сама по себе, это часть всей организации, и поднять вот этот дух, вот больше, как вот Офер сказал, чтобы укрепил каждого товарища, и тот тоже. Не у каждой десятки есть вау, есть десятки, которые такие столкновения прошли. Это должно быть что-то, что не основано на десятке, а основано и дает силы товарищам, которые находятся в одном регионе, и празднуют вот эту вот точку в сердце и как бы особенности каждого товарища, и то, что Творец его выбрал. То есть то, что у нас есть помимо и вокруг десятки, что позволяет десятке работать, потому что я думаю, что в подготовке к этому конгрессу надо думать, что каждая десятка привносит на конгресс. И даже у нас, да, вот как сказали товарищи, как Моше Абаде, учиться вместе это было очень сильно, может быть, на утренних уроках, вот такие состояния, дать возможность, может быть, в субботу десяткам учиться вместе, скажем, часа три, и сосредоточиться на какой-то статье, да, когда нет времени в течение недели.

0: Дорогие
1: хаверим, на первой части урока мы будем изучать урок Астрала от 5 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает, почему Тора называется средней линией в работе. Первая статья. В трудах Рабаша в первом томе, во втором томе, на 1015 странице. У нас 28 минут на чтение статьи. Пожалуйста.
2: Статья «Почему Тора называется средней линией в работе?» 1.
3: הזוהר הקדוש בפרשת
2: מיקץ, глава Микец, сказано: «Приди и увидь, каждый день, когда встает рассвет, просыпается одна птица на дереве в Эдемском саду и три раза призывает, и призыв звучит с силой. Те из вас, кто видит и не видит, те, кто пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают, не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Лучше бы им не быть сотворенными, чем быть». И Бар Сулам объясняет в комментарии Сулам: «Видение — это свойство хухмы, и соединенные с левой линией, а не с правой, видят и не видят. Ибо хухма, что в левой линии, не будет светить без облачения в свет хасадим, что в правой. И поэтому, несмотря на то, что там есть хохма, что означает «видят», тем не менее они не получают хохму из-за отсутствия облачения хасадим, и поэтому они не видят. И потому сказано: «Пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают». Это говорится о соединенных с правой линией, а не с левой, у которых есть существование в мире посредством света хасадим, но они не знают, зачем они пребывают, то есть им недостает свойства гар, так как свечение правой линии без левой — это вак без рож, и не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствует в ней. Тора означает средняя линия, то есть Зерампин, называемый Торой, соединяющий две эти линии друг с другом. И следует понять, почему они идут в правой линии, то есть свойства хасадим, когда они работают ради отдачи, почему это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. Ведь они занимаются только отдачей Творцу, потому что Он велик и правит всем, а не для того, чтобы получить вознаграждение. И вся их жизненная сила в том, что они приумножают славу небес, и потому все свои действия они совершают ради отдачи.
1: Также следует понять, те люди, которые уже удостоились свойства хохма, которые являются целью творения, почему называются, что они не смотрят на величие Господина своего, а только тогда, когда принимают на себя Тору, которая называется средней линией. И только они называются, что смотрят на величие Господина своего. Ибо только через Тору они приходят к прославлению своего Господина. И мы уже много раз говорили о понятиях, которые есть у нас. Первое — цель творения, которая состоит в том, чтобы низшие получали удовольствие и наслаждение. То есть, чтобы все создания чувствовали, как Творец ведет себя с ними, постигая его как доброго и творящего добро. как сказали наши мудрецы, что он добрый, поскольку добр к нему. Другими словами, человек чувствует, что получает от Творца только добро, и он добр к другим. К другим означает, что он видит, что Творец делает добро и другим. Второе. Исправление творения, заключающееся в том, что для того, чтобы не было ощущения хлеба стыда, то есть чтобы творения не чувствовали стыда, получая удовольствие и наслаждение, сделано исправление, чтобы желанию получать ради собственной выгоды благо и наслаждение не светили ему, но только тогда, когда творения способны быть в намерении ради отдачи, тогда дается творением благо и наслаждение.
2: И только для того, чтобы было существование мира до того, как они пришли к исправлению, когда они могут строить намерение ради отдачи, чтобы творение было способно существовать, если у них нет благо и наслаждение, у них нет права существования в мире, ибо хисарон в благе и наслаждении приходит творением, исходя из цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания. Говорит великий Ари, что это, то есть благо и наслаждение, проистекает от разбиение келим, которое произошло в мире Никудим, когда они упали вниз в клипот, что называется в книге Зоар, тонкое свечение. Это очень тонкий свет по сравнению с благом и наслаждением, передаваемым тем, кто находится в святости. То есть по сравнению с благом и наслаждением, которые раскрываются в Торе и заповедях. Как сказано в книге Зоар, что есть 613 заповедей, соответствующих 613 органам души, тогда как в клипот упали искры святости только для того, чтобы поддерживать их существование. Однако в порядке работы начинается с правой линии. Но у правого есть много значений. Все понимается у нас в соответствии с контекстом. То есть совершенство всегда называется правой линией по сравнению с несовершенством. Что является совершенным и что является несовершенным, зависит от того, о чем говорится в этот момент. То есть то, что нужно тогда, согласно этому состоянию, называется правой линией. Поэтому, когда человек далек от Торы и заповедей, он называется находящимся с левой стороны. То есть святость называется правой, и это совершенство человека, когда он исполняет Тору и заповеди. Но когда начинают говорить о святости, не говорят о тех людях, которые далеки от исполнения Торы и заповеди. Те люди, которые далеки от религии, то есть светские люди, о них вообще не идет речи.
1: Так вот, состояние, о котором мы начинаем говорить, когда исполняют Тору и заповеди, пока еще только в плане практических действий, тогда они считаются одной линией. Известно, что мы не можем говорить о правой, если нет против нее левой, и наоборот. Поэтому в этом аспекте те, кто начинают работу в практических действиях, называются одной линией, поскольку с этого начинают. Но по сравнению со светскими людьми, не имеющими связи с духовным знанием, они называются правыми, так как у них есть связь с совершенством, а светские называются левыми. Однако, когда мы начинаем говорить о тех людях, которые хотят работать с намерением ради отдачи, мы должны сказать, что люди, которые работают только в действиях, несовершенны. Тогда их следует назвать левыми, имея в виду, что в них нет совершенства. И наоборот, тех, кто хочет работать, чтобы отдавать, следует называть правым. Однако, если мы говорим в плане ощущения самого работающего, а не в плане истинности порядка ступеней, то следует сказать, что этот человек, работающий только в действиях, ощущает свое состояние в плане исполнения Торы и заповеди как совершенное. Поэтому у него это состояние считается, что он идет в правой линии, что означает совершенство.
2: Работа, когда в плане намерения не ощущает себя в виде хисарона, поскольку человек видит, что он не способен выйти из-под власти поучения для себя, получается, что он чувствует свой хисарон. Поэтому следует сказать, что это считается левой линией. То есть, как правило, мы говорим, что то, что нуждается в исправлении, называется левым. Как сказали наши мудрецы, то, что тфилин нужно накладывать на левую руку, следует из слов «твоя рука», «ядха», которое читается как «слабая», «ядка», нуждается в помощи. Поэтому те, кто должны исполнять работу в святости, чтобы в этом было совершенство, чтобы они делали все ради отдачи, когда они критически проверяют свою работу и видят, что они все еще не в порядке, это состояние называется левое по сравнению с работой в действии без намерения. Другими словами, человек должен пользоваться также и свойством действия. То есть человек должен сказать, хотя он и не может сделать хоть что-то ради отдачи, тем не менее он чувствует совершенство в плане действия. То есть он говорит, что он удостоился большой чести тем, что он может все-таки делать действия святости, даже без намерения. И великая честь, это великая честь, которую удостоил его Творец, дав ему мысль и желание заниматься Торой и заповедями только в плане действия без намерения. И это называется правое, как сказано выше, из-за того, что он чувствует, что он находится в совершенстве. И стоит воздать Творцу огромную благодарность за это.
1: Поэтому потом, когда он переходит к аспекту намерения и видит, что он неполноценен, тогда ему не остается ничего.

0: и оно называется правой по сравнению с предыдущим состоянием. Когда он хочет работать ради отдачи, но ему это не удается, это называется левый линей, так как у него там есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему быть в намерении ради отдачи. Но теперь, когда Творец помог ему, и он может отдавать с намерением ради отдачи, теперь он должен благодарить за то совершенство, которое есть у него сейчас. Это называется правой линией. И этот свет называется светом Хасадим. И он является свойством исправления творения, когда у него уже есть сила совершать действия с намерением ради отдачи.
1: Однако и в этом состоянии, хотя со стороны исправления он называется совершенством, но относительно цели творения, это состояние еще не считается совершенным, поскольку он должен прийти к цели творения. Поэтому он считается правым со стороны совершенства. И нужно благодарить Творца за то, что он уже удостоился отдающих келим, то есть построить намерение ради отдачи. Но со стороны того, что ему еще не хватает исправления цели творения, он считается хисароном, недостатком. Поэтому, если он уже удостоился получить свойство цели творения, что называется свет хохма, то, конечно, это считается полным совершенством по сравнению с состоянием, когда он удостоился только света хасадим, называемым светом исправления творения. Это следовало бы назвать правым. И тем не менее, и это состояние тоже считается несовершенным. Поэтому оно называется левое, требующее исправления. Ведь хоть они и привлекли свет хохма ради отдачи, тем не менее, он нуждается в охране, поскольку действие получения наслаждения противоречит намерению, которое должно быть ради отдачи. Поэтому нужно продолжать свойства средней линии, то есть свет хасадим, который включает сейчас и то, и другое, то есть свет хохма, в котором тоже есть включение света хасадим. То есть есть две составляющие. Первое — исправление творения. Второе — цель творения. И это называется свойством Торы или средней линии, которая включает в себя правую и левую. И тогда можно пользоваться светом цели творения, то есть благо и наслаждение, которое Творец хочет дать своим творениям, что является целью творения. То есть до того, как там есть включение света хасадим, свет цели творения не может светить, поскольку нужно, чтобы там было два свойства вместе. И это называется свойство Тора.
0: Сказано, поймем то, о чем мы спрашивали, почему люди, которые идут в свойстве правой линии, все дела которых только ради отдачи и которые уже удостоились высшего блага, называемого светом хасадим, считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И также те, кто уже вышли из свойства правой линии и уже удостоились света хохма, называемого левым, все равно считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Это очень трудно понять, если мы говорим о людях, уже удостоившихся света хасадим, и людях, которые удостоились света хохма, сказать, что они не усердствуют в Торе. Разве можно так говорить? Однако, согласно тому, что мы объяснили ранее, что суть правой линии — это свойство света хасадим, которое является лишь исправлением творения. Отсюда следует, что до тех пор, пока они не занимаются привлечением света цели творения,

0: того, что Творец хочет дать творениям благо и наслаждение, в которых раскрывается величие Творца, называемое раскрытием божественности Творца и Его созданием. И тогда Его слава раскрывается созданием. Получается, что они не смотрят на величие Господина Своего, которое раскроется творением. И в этом и есть главное цель творения, потребность Хисарон, чтобы раскрылась божественность Творца в мире, что и является целью творения, чтобы произошло раскрытие божественности Творца творением, чтобы творения получили эту цель. Для этого произошли все ограничения и исправления. Отсюда следует, что у тех, кто идет только в правой линии, что является исправлением творения, конечно же, есть здесь главный хисарон. То есть все сделали, и только главного не достает им, то есть цели творения. Вот почему считается, что они не смотрят на величие Господина своего.
1: А также те, кто уже удостоился света Хохма, который является целью творения, и мы спросили, чего еще им не достает. Ответ, что существует правило, что свет Хохма не может светить нижним без облачения света Хасадим. Это вызвано тем, что свет Хохма приходит в получающие келим. И хотя он и привлек свет ради отдачи, тем не менее он нуждается в охране, чтобы он не увлекся за действием, то есть не пользовался бы получающими келим. Поэтому он должен привлечь левуш, облачение, то есть свет хасадим, который облачается в дающий келим, что является исправлением творения. Поэтому, хотя он и привлек свет цели творения, но не может пользоваться им, потому что он не светит без облачения хасадим, и автоматически получается, что он не видит. То есть, иными словами, в нем не раскрывается цель творения, так что он увидел раскрытие божественности Творца. И потому сказано, что те, кто идут в левой линии, также не смотрят на величие Господина своего. И потому сказано, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампин, называемый Торой, соединяющий две линии друг с другом. То есть через Тору, называемую средней линией, в которой есть два свойства вместе, то есть цель творения, состоящая в раскрытии божественности Творца творением, что называется величие Господина своего. Также есть облачение исправления творения, которое называется свет хасадим, свойство правой линии. Поэтому две эти составляющие, когда они разделяются, цель творения не может светить созданием. Это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. И только после того, как они проявляют усердие в Торе, тогда светит цель творения. Это называется на языке книги Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины.
0: Из этого мы поймем, о чем говорили, что ханукальная свеча находится слева. И ее свет нельзя использовать, потому что левая линия — это свойство хохма, уже был притянут к творению. Все равно, пока они не притянут среднюю линию, которая является Тором, чтобы правая и левая были вместе, свет не светит в мере, достаточной того, чтобы они могли им пользоваться из-за отсутствия облачения хасадим, которое приходит через свет хасадим. Тогда как в Пурим они привлекали свет хасадим, называемый светом правой линии, посредством их постов и мольбы, как объясняется в ТЭС. Получается, что хотя в Хануку они были в совершенстве со стороны правой линии, но когда они перешли в левую линию, чтобы привлечь свет Хухма, уже не было у них хасадим правой линии. Это значит, что хасадим, который они привлекают после притяжения Хухмы, а Хохмой называется левой, как сказано выше, это называется средней линией. Получается, что тогда на Хануку было состояние Хануко, остановились здесь. То есть было свойство правой линии. А чудом было то, что они обладали правой линией в полном совершенстве. Однако свойство левой линии было не в совершенстве, ибо не хватало им средней линии, то есть Торы.
1: Поэтому субботу, которая является средней линией, свечи можно использовать. Это называется мир в доме. Как сказано, хохмой, мудростью будет построен дом. Поэтому субботняя свеча предшествует ханукальной свече, поскольку суббота указывает на совершенство. Ведь есть свойство исот, называемое средней линией, которое передает свет малхут, называемый дом. Поэтому субботняя свеча указывает на совершенство. Поэтому суббота называется суббота мира, потому что Исод, являющийся средней линией, устанавливает мир между линиями, называемой правой и левой. Из сказанного следует, что чудо Хануки было на правую линию, которая называется исправление творения. У них было совершенство. И это называется, что чудо было на духовное, поскольку отдающие келим, называемые духовными келим, относятся к доброму началу. Тогда как получающие келим относятся к материальному, то есть к злому началу. Как мы выяснили, возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, то есть обоими своими началами, то есть и добрым началом, являющимися отдающими келим, они должны быть ради небес, а также получающие келим, которые относятся к злому началу. Их тоже нужно использовать ради небес, то есть получение ради отдачи.
0: Получается, что в Хануку, когда Ари говорит, что Ханука и Пурим считаются левыми, ханукальная свеча находится слева. Хотя правая линия называется совершенством со стороны отдающих келим, но то, что светило свойство левой линии, то есть хохма без хасадим, и запрещено использовать хохму без хасадим, это само по себе великое дело, что они уже привлекли свойства цели творения. Однако пока еще запрещено пользоваться этим его светом. Поэтому в Хануку считается, что чудо было в духовном, потому что запрещено использовать хохму без хасадим. Вот почему это считается духовным чудом, которое до сих пор не сошло вниз, чтобы можно было пользоваться им. В этом отношении Ханука считается духовным чудом, как с точки зрения хасадим справа, так и с точки зрения хухмы слева, поскольку средняя линия пока еще отсутствовала.
1: Мы видим, что, скажем, состояние совершенства — это правое, а левое — это отсутствие совершенства. Он дает очень много примеров, начиная с светских религиозных, религиозных, которые работают ради получения. Он уже хочет работать ради отдачи, а потом тот тоже работает ради отдачи. У него есть хасадим и хохма, разные уровни, всегда правое и левое определено в соответствии с ситуации.
0: И мы видим, что не может быть правой линии без левой. Мы это наблюдаем в жизни, что если ты не преодолеваешь над чем-то и нет каких-то возможностей, над чем поработать, то и правая линия недостаточно правая, а есть такой недостаток развития. Главное, чтобы были выяснения для работы над ними. Перейдем к уроку от 5 марта 2002 года.
1: Мы прочли статью, что значит, что Тора называется средней линией в работе. Тора называется по своему имени Тора жизни, то есть она дает жизнь, это раскрытие желания получать, это раскрытие света хохма внутри желания получать. И это может быть только в той мере, в которой желание получать получает исправление в свете хасадим, в намерении ради отдачи, в мере, в которой левая линия может включиться в правую и быть как средняя, значит средняя. Нет средней линии в природе. Средней не существует. Есть Творец, есть Творение. Природа — свойство Творца, природа — свойство Творения. Средняя — это насколько Творение может исправить себя, чтобы оно было подобным Творцу. Это средняя линия. То есть средняя линия находится в Творении. Не в... Сферот — это называется, что у нас есть девять первых свойств Творца, у нас есть Малхут — свойство Творения. Насколько Малхут может быть подобной девяти первым в своих действиях, это будет называться средняя линия. В соответствии с исправлением Малхут у нас есть праздники. Праздник Хаг от слова Мехуга, цикл, который возвращается на каждой ступени. Это состояние, пока не будет окончательное исправление, и тогда все праздники прекращаются, будет только постоянное состояние. До этого у нас есть этапы соответствия между Малхут и девятью первыми, между правой линией, левой линией, правой. И в окончательном исправлении не будет средней линии. Если не будет правой и левой, все будет одна линия. Мера, в которой раскрывается свет Творца в творении, мера, в которой Творец облачается в творении, называется средняя линия. В окончательном исправлении это будет без ограничения. Есть вопросы?
0: Да. Правая линия и левая линия относятся к намерениям или к желаниям? Что это вообще?
1: Правая линия, левая линия относятся ли к намерениям или к желаниям? Мы говорим о двух типах природы. Природа Творца и природа Творения. Но мы не можем изменить природу. Мы можем уподобить природу, творение природе Творца посредством намерения ради отдачи, чтобы пользоваться природой творения. Поэтому у Творца нет действия и нет намерения. У Творца есть лишь действие. Мы его действия тоже как бы говорим, что это действие по отдаче, с намерением, ради отдачи. Но если нет чего-то против этого, нельзя даже сказать, что это ради отдачи. А действие просто направленное на творение без всякого возврата к Творцу. Мы не можем представить себе это. Тогда как творение, которое пользуется своим желанием получать, чтобы создать образ Творца, уподобиться по действию, скажем, в итоге действия, в результате от этого действия. В творении есть и действие, и намерение. Изначально в творении не было создано намерение, у него есть лишь действие — получать, наслаждаться. Это действие называется животное действие. Ни живое растительное животное не делают действия без осознания намерения. Говорящий называется, что он уже начинает чувствовать стороннего относительно него, поэтому у него есть зависть, страсти, тщеславие, у него есть остальное развитие в желании получать. А главное, что у него есть чувство дающего. В той степени, в которой человек чувствует дающего, в этой мере в нем развивается намерение. Если бы мы не ощущали дающего, намерение было бы наслаждаться, как у всех находящихся в этом мире, они наслаждаются, и все. Мы называем это получение ради получения. Но это даже не ради получения. Ради получения это клипот. Это силы, которые знают, что такое отдавать, а они хотят получать. Ради получения или ради отдачи может быть только в ощущении дающего, в ощущении хозяина. И тогда человеку понятно, он хочет получать или хочет отдавать. И тогда у него есть также возможность, способность пользоваться своим желанием получать или так, или так. До того, как мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем хозяина, у нас нет ни ради получения, ни ради отдачи, а все это детская игра, время подготовки. И мы должны в этом находиться для того, чтобы набрать разные решимот для будущего. Намерение получает от ощущения дающего, от ощущения чуждого относительно меня, чужого. В этом мире, то есть пока я не выхожу за махсом, я не чувствую постороннего, не чувствую вне себя ничего. До такой степени желание получать не развито, что я не чувствую ничего постороннего вне меня. У меня нет... И вообще нет развития намерения. Относительно кого разовьется намерение? Ради получения или ради отдачи? Если вне себя я не чувствую ничего. То, что я чувствую, что есть еще люди, это чувство... Они не вне меня. Это как мы видим ребенка, который не считается ни с кем снаружи и не способен почувствовать другого. Так же и мы на самом деле не способны почувствовать другого. Почувствовать другого как дающего, получающего. Поэтому и мы тоже не можем развить намерение ради получения, ради отдачи. У нас нет осознания этого. Мы погружены внутри природы, в природе получения. То есть с точки зрения намерения мы вообще не находимся в намерениях. Ни ради получения, и ни ради отдачи. И в этом наше состояние подобно на... подобно точке, которую Творец создал как сущее из ничего. Он тоже создал желание наслаждаться без всякого намерения. Намерение началось от Малхут бесконечности, якобы, в чем-то, когда она начала ощущать дающего. Но это было в мирах. В виде корня до нашего мира это все еще сверху вниз. Распространение парцуфов и миров произошла подготовка. Еще нет творения, еще нет намерения, нет желания. Мы начинаем снизу вверх в том, что у нас есть желание наслаждаться без намерения. А после махсома мы начинаем обретать намерение ради получения в левой линии, в хлепот, против этого ради отдачи в правой линии, в святости. В средней линии, насколько мы способны быть подобными Творцу в намерении, в действии по получению. То есть снизу вверх мы сейчас находимся в состоянии, когда мы начинаем творение. От точки, это просто желание получать, и далее. То есть что такое парцуф, который начинает быть от точки? Парцуф — это мера намерения ради отдачи. Ты спросил, что такое желание, что такое намерение? В духовном не считаются с желанием. В духовном считаются с намерением ради отдачи, величиной парцуфа. Вся его высота — это высота его намерения. Потому что в мере намерения он уже получает ради отдачи. Поэтому в нашей области, до Махсома, нет суда и нет судьи, каждый делает то, что ему кажется правильным, и на самом деле нет заповедей, нет прегрешений, каждая заповедь и прегрешение в намерении. Ради получения называется прегрешение, ради отдачи называется заповедь. Просто. Так мы пока еще находимся внизу, что называется, в воображаемом мире, ниже линии жизни, линии смерти. Выше Махсома, когда душа погружается в клепот, это называется линия смерти, состояние смерти, когда погружается в правую линию, называется линия жизни, состояние жизни. А мы ниже этого. Нам надо понять от этого, что намерение, направление, связь, стремление к Творцу — это, по сути дела, вся мера измерения человека в духовном. Не о желании идет речь, а насколько оно направлено на Творца. Насколько сердце его стремится. Сказать иначе, стремится. Ну, страстно желает Творца. Согласно этому измеряется его состояние в духовном.
2: Как можно измерить намерение, оно или есть, или нет?
1: Намерение измеряют в пхинот, в килограммах, в чем ты хочешь. Как это? Чем можно измерить намерение? Если у нас есть желание, желание это разделяется на 4 стадии, на 5 на самом деле. И 5 этих стадий делятся еще на 5, еще на 5. Так в соответствии с тем, на какое желание могу поставить вместо намерения ради получения, могу поставить намерение ради отдачи, это тоже непросто. Это все за махсомом. Когда я могу выйти за махсом, обрести намерение ради получения, исправить его, быть с намерением ради отдачи, то на какое желание я могу поставить это намерение ради отдачи, Величина желания говорит мне о величине намерения. Допустим, я хочу выпить стакан чаю. Желание, что я хочу его, может быть 1 грамм, может быть 100 килограмм. Мы знаем о себе, что всякий раз желания меняются к тем же как бы вещам. Допустим, на данный момент я хочу выпить чай с величиной желания, с наслаждением, которое я оцениваю как 10 килограмм. И хочу это ради получения. Если я способен изменить использование этого желания после сокращения, после подготовки, ради отдачи, то мое намерение ради отдачи будет в величине 10 килограмм.
2: То есть можно построить намерение только по соответствию между намерением и желанием?
1: Намерение не может быть без желания. И намерение измеряется по весу, по мере желания. Мы говорим, что приходит высший свет в Малхут. Малхут, у нее есть 5 типов авиюта, она делает ударение с высшим светом, и из нее выходит 5 видов отраженного света, каждый в соответствии с авиютом, когда Малхут отталкивает прямой свет. Прямой свет приходит один, в нем нет никаких различий. Но из-за того, что в Малхут есть 5 свойств авиюта, она делает 5 видов отраженного света, и в каждом отраженном свете она проверяет, насколько от него я могу получить ради отдачи. Помидор — так, огурец — так, рис — так, мясо — так. И в соответствии с этим получает. То есть мы из-за этого говорим, что у нас есть в парцуфе 5 сферот. Что такое сферот? 5 видов соответствия Творцу из-за того, что моя природа разделяется на 5 частей. Все мы измеряем по авиюту. У нас нет другого измерения. Я отдаю благодаря моему авиюту. Получаю через мой авиют. Наслаждаюсь в моем авиюте. У меня нет, кроме авиюта, никакого масштаба.
2: Авиют за Гамкин.
1: Авиют – это также вопрос очень что-то такое исчезающее. Авиют – это мера наслаждения, которое у меня есть в желании получать. Иногда я нахожусь в хорошем настроении, я готов проглотить, сожрать просто огромную трапезу, выпивку, курицу, все. Иногда я нахожусь в таком настроении, что передо мной такой прекрасный обед, я голодный, я не способен все-таки есть. Так мы не проверяем авиют согласно тому, насколько я голоден. И насколько передо мной есть наслаждение, а насколько я стремлюсь к ним, это мерило. И только в этой мере я могу насладить хозяина. Поэтому, когда я нахожусь перед хозяином, у меня есть стыд до такой степени, что я начинаю вообще ненавидеть эти яства, вместо того, чтобы ощущать, что я наслаждаюсь ими. Я чувствую в них просто боль, ненависть к ним. Уже у меня начинается здесь возможность привлечь авьют для хозяина, для того, чтобы у меня была возможность отдавать ему, я обязан, чтобы у меня был аппетит. Тут есть много игр между цветами и келем.
2: Да. То есть, по сути, авьют — это максимальная мера наслаждения, которое я могу извлечь из этого желания.
1: Авьют — это мера ощущения наслаждения в желании получать. Если я сижу рядом с едой и не хочу эту еду, у меня есть нулевой авьют. Если я хочу вдруг ее, то у меня есть так-то и так-то авьют в той мере, в которой я хочу ее. А как ты это измеришь? Или ты измеришь в килограммах, сколько я могу проглотить эти вещи, или измеряя это согласно тому, если можешь измерить, согласно мере наслаждения, которое я получу от них. Но эти вещи — это вещи в желании. Может быть, да, может быть, нет. Это не, как Варсалам говорит, не по величине живота мы говорим. Да.
2: Почему авьют вообще меняется? Почему авьют, который я уже приобрел, не может уменьшиться до меньшего авьюта?
1: Авьют, то есть величина ощущения наслаждения, может все время изменяться, и действительно все время изменяется в соответствии с тем, какой тип связи с хозяином я могу раскрыть через него. Вот и все. Все для того, чтобы привести меня к связи с хозяином. Поэтому не нужно обращать внимание на то, что раскрывает мне сейчас. Я хочу больше есть, меньше есть. Такой тип наслаждаться, такой тип наслаждаться. Так или так? Я не должен думать об этом. Это не моя проблема. Мне раскрывают это согласно какому-то высшему расчету. А я должен направлять себя все время на правильное место. Вот и все. Но почему это сейчас раскрыли мне так, а через секунду падение, а через секунду спуск, ну, другой подъем и что-то в таком желании, в другом желании? Это я не буду знать этого без сомнения. Сейчас, когда я нахожусь на этой ступени, я никогда не узнаю причины ее. Ее причина — это более высокая ступень.
2: Что? Человек, который хочет пить и не делать никакой связи с хозяином к тому, что он пьет, он получает наслаждение, ну, неочищенное, огромное. И нет никакой связи между тем, что он хочет пить, и тем, что он пьет от каждого глотка, и с Творцом. Но авьют у него есть на этот глоток какой-то бесконечный, потому что у него большое желание. Но он не делает связи с Творцом.
1: Ты говоришь о том, что животное, которое хочет пить, наслаждается от того, что пьет. Это не тема Каббалы. Не тема науки Каббала. Но Каббала говорит о намерениях. Не как получать в животном виде без намерения. Но Каббала говорит о том, как делать эту работу выше Махсома. Вот и все. А то, что ниже Махсома, это называется природа, об этом нечего говорить. Это ты оставь психологам. Какая нам разница, как животное существует? Оно существует. Почему нас это не интересует? Потому что оно существует целиком под властью природы. Если у нее нет от этого никаких результатов, никакой пользы, никакой возможности измениться. Если у меня нет никакой возможности изменить мою природу сейчас, так зачем мне нужно этим заниматься? Это как посмотри на машину. Допустим, есть какая-нибудь машина, которая работает, и эта машина начинает думать, как я работаю, почему я работаю, для чего я работаю. Если она не может изменить себя, мы точно так же. Если она не может изменить себя, зачем мне думать об этом? Если есть возможность думать о состояниях, когда она может изменить себя. Так я не думаю о моей природе, теперешней в этом мире, как я устроен, как функционируют мои клетки, и печень, и живот, и голова, и все. Почему? Я это не способен изменить. Жаль времени. Я лучше пойду учиться, как я могу изменить себя, поднять себя, улучшить себя. Насладить себя, это лучше. Достаточно, что есть 7 миллиардов людей, которые занимаются этой жизнью и думают, что они что-то могут изменить. Я буду не такой, как они, не страшно. Знаешь, это все занятие человека в жизни, что он может думать, что он что-то может изменить, пока его не похоронили. Зачем мне этим заниматься? Это не просто остановить себя в развлечении того, что, чем стоит заниматься из-за того, что это дает результат, и тем, чем не стоит заниматься. Потому что от этого нет никакой пользы. Кроме того, что будешь пожирать себя, почему я такой, почему мир такой, ну что, ты будешь проклинать Творца и останешься таким, у тебя от этого будет головная боль, язва, или что там еще. Так давайте поучим учение 10 сферот.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем использовать в десятке.
1: Сложное дело, профессор Раф рассказывает, где мы находимся, что мы находимся внизу, так мы были созданы. И, по сути дела, что мы должны делать, чтобы выйти из этого состояния.
2: Было много обсуждение того, когда начинается какая-то работа, и Раф все время говорит о том, что после Махсома мы вообще только входим в духовную работу. И то, что я для себя отметил и подытоживает, устремление к Творцу — это и есть вся мера человека в духовном.
1: Вся эта статья говорит нам о трех линиях. Эти три линии очень важны, потому что должна быть разница между учением и отдачей. Это как желание. Если у тебя нет желания к чему-то, то ты не сможешь реализовать его. Не сможешь реализовать потребность в этом желании. У нас есть цель прийти совершенству, прийти к слиянию с Творцом. И для этого всегда должна быть потребность.
2: Могу поделить урок. То, что у нас есть действия до Махсома и после. После Махсома намерение, прежде природа, природу поменять невозможно. Только намерение человек может поменять. А еще я слышал, что до Махсома нет никаких прегрешений. Все. Нечего изменять в природе, а выше природы намерение, с которым человек может развиваться.
1: 7 миллиардов людей, которые занимаются действиями без намерения. Если бы у нас не было какого-то ощущения, что есть причина у вещей, которые мы делаем, то нас бы не интересовало духовное. Мы были бы просто как животные, делают вид наслаждения и идет к ним. Наука Каббала не занимается этим вообще, она занимается только намерениями. Только выяснениями, почему, как и как прийти к нашему Создателю.
0: Мы видим еще раз, что важность окружения определяет человеку, как он будет развиваться, какое будет его развитие, его сила. И мы видим всегда, что можно добавить. Тем более в периоды, когда товарищам чуть сложнее, усиливать окружение товарища, работать и в правой, и в левой линиях, то, что называется, на двух ногах. И это всегда вызов. Вызов для развития, продвижения.
1: Работать в противоположности правой линии, левой линии. Это единственная возможность прийти к какому-то источнику, потому что только из противоположности вы будете действовать в средней линии, Творец сделает там действие для творения и с продвижением.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Дорогие друзья, сейчас мы услышим беседу в пути, послушаем вместе, разумеется, и постараться реализовать то, что хочет от меня Творец сегодня. Беседа 29 мая 26 года, пожалуйста. Рав, как вы видите Творца в каждом состоянии?
1: Я не думаю, что это легко. Но я стараюсь идти как бы обратным образом. То есть что это значит? Чем я занимаюсь? Я буду заниматься чем-то, что напоминает мне о Творце, а не наоборот.
0: Как когда мы здесь сидим, едим арбуз вместе с товарищами, как мы можем сюда поместить Творца, как мы его приглашаем к нам и не забываем о нем?
1: То, что ты находишься здесь, он уже соединен с вами. Конечно же.
0: Почему?
1: Почему? Потому что если бы не он, то мы бы и мысли такой бы не получили.
0: Мысль о Творце приходит от Творца?
1: Приходит от Творца, конечно.
0: А мы? Что же мы должны тогда делать?
1: Что вы тогда должны делать?
2: Так что?
1: Ну, подумай.
0: Но если он не посылает мне мысль о нем, откуда ко мне придет мысль о нем?
2: Кен.
1: Да. Это правильно.
0: Можно представлять себе Творца как энергию?
1: Представлять себе Творца как энергию? Нашу?
0: Ну да, допустим, он позволил нам сюда прибыть. Мы здесь сидим. Это какая-то сила, энергия.
1: Да.
0: Рав, Творец всегда скрыт перед человеком, от человека.
1: Только в той мере, что человек требует его, и на все эти требования, которые проходят через него. Так вот, так он раскрывает Творца.
0: Так что же именно раскрывается, если Творец всегда скрыт?
1: Нет, он не скрыт всегда. Он скрыт в соответствии с твоим требованием.
0: Требование человека определяет, скрыт Творец или раскрыт?
1: Да.
0: То есть раскрытие Творца через молитву человека?
1: Да.
0: Да, но есть ли результат раскрытия Творца или то, что ты в молитве к нему, это уже называется раскрытие Творца для тебя?
1: Да, это уже называется раскрытием Творца.
0: То есть то, что человеку удается молиться? Да, но где здесь наслаждение во всем этом процессе? Бесконечное наслаждение, как там описывают нам каббалисты, огромное наслаждение.
1: Ты должен прийти к этому.
0: Наслаждение только, когда Творец раскрыт, или в скрытии тоже можно прийти к наслаждению?
3: Да, ну.
0: Наслаждение.
1: Да.
0: Ощущается, когда Творец раскрыт, или только, или тоже и во время скрытия?
1: И во время скрытия.
0: А от чего наслаждение во время скрытия?
1: В том, что Творец не раскрыт и дает мне в этом возможность раскрыть его, бежать за ним.
0: То есть страсть к Творцу — это наслаждение?
1: Ну, может быть.
0: То есть нет такого понятия, как раскрытие. Скажем, еда. Я знаю, что сейчас будет трапеза, я буду наслаждаться. А когда уже трапеза происходит, то свет подавляет желание, а с Творцом такого не может произойти. Поэтому Творец как бы никогда не раскрывается. А наслаждение от самого стремления — это верно? То есть нет такого, что свет буквально наполняет кли и все.
1: Нет, это уже зависит от тебя.
0: Я попробую спросить немножко по-другому. Человек в своем желании, все наполнение, которое получает, наполняет его желание, и все, и заканчивается вопрос. Раскрытие Творца — это наполнение желания, которое потом заканчивается, или Творец, он не наполняет желание?
1: Творец не наполняет желание, но он готовит тебя серию желаний, по которой ты проходишь, и в конце концов так ты ощущаешь.
0: Так раскрытие Творца создает человеку еще желание, еще хисронот?
1: Да.
0: То есть не затыкает его. Ты не присыщаешься раскрытием Творца. И что же дает человеку раскрытие Творца? Для чего ему это нужно? То есть получается, что его кли никогда не наполняется? Не то, что он может присытиться этим. И для чего человеку вообще нужно раскрытие Творца?
1: Это дает ему наслаждение. Ни от какого действия не получаешь наслаждения. Да, муж, и что?
0: Это как все время готовить еду и не есть. Это похоже?
1: Нет. Ты готовишь еду, и ты ешь вместе с товарищами. И это то, что наполняет тебя.
0: А кроме того, в этой еде он чувствует вкус, как будто бы есть этот вкус, да? Он чувствует вкусы? Да, но что наполняет? Там трапеза, которую он ест с товарищами. Что там именно наполняет?
1: Все.
0: Все?
1: Все.
0: Как сказать, что вот этот момент, я получаю наслаждение в данный момент? От чего именно? От осознания Творца, который нас собрал. Это осознание. Но где ощущение, где наслаждение?
1: Это то, что Творец наполняет тебя.
0: А если он не наполняет, то я могу рассказывать себе, что да, он собрал нас, организовал нас, он все сделал, он управляет всем. И почему это приносит мне наслаждение? Что из этого меня наслаждает?
1: То, что это делает Творец.
0: Ну и что? Что это Творец делает? Почему это становится наслаждением? Творец все делает. Как это меня наслаждает?
1: Творец, он приносит все. А ты наполняешь наслаждение.
0: То есть, кажется, не хватает массы. Ты не можешь десятки. Если это миллионы, это понятно.
1: Нет, это не вера. Это не та вера, от которой требуется от тебя.
0: А какую веру требует?
1: Требует веру в Рава. где все, что он делает, делает Творец и делает самым правильным образом. И это ты должен принять.
0: Но это парализует тебя. Творец делает это совершенство. Что я могу добавить? Что могу сделать? Так люди приходят на утренний урок, или их там хотят распространять, это делает Творец, это совершенство или нет. Тут есть место сказать, что это нехорошо, этого недостаточно, потребовать, поднять важность, требовать больше от всех. Нет, Творец совершенный, и нечего сюда вмешиваться. Что здесь правильно?
1: Творец совершенен.
0: Творец совершенный, и точка. И нечего добавить к этому?
1: Нечего добавить.
0: Рав, если кроме каббалистов, остальное человечество, есть у них какая-то часть человечества, которая действует из величия Творца, или только каббалисты действуют из величия Творца?
1: Каббалисты — это те, которые действуют из величия Творца. И все.
0: Все остальное человечество, как мы слышали, там религиозные, делают разные действия, которые они производят, они ведь действуют из величия Творца, или у них есть какой-то другой мотив, который заставляет их делать?
1: Ну, хотят раскрыть его.
0: Так все, что они делают, это из... внутренней мотивации, что я хочу раскрыть Творца?
1: Да.
0: Несмотря на то, что они делают вещи, которые...

0: А каббалисты говорят, я собираюсь раскрыть Творца, даже если это и выше меня.
1: Каббалист никогда не причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца, или это невозможно, что он причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца?
0: Каббалист принимает то, что он получает от Творца, и если у него силы преодолеть это и приблизить себя к Творцу.
1: Да, но может ли каббалист когда-нибудь сделать такое действие, которое причинит вред ближнему, причинит зло ближнему, чтобы раскрыть Творца? Он сделает такое, или он никогда не причинит зло другому?
0: Нет, у него этого нет.
1: То есть ближний важнее для него, чем Творец? Если сейчас, допустим, будет такой экзамен, такой тест.
0: Нет.
1: Еще вопрос. Что может человек получить только от товарищей, что не может получить из книг, от учителя, ну и вообще все другие средства? Только от товарищей он может это получить. Что это?
0: Величие Творца.
1: Я хотел спросить, величие Творца — это что-то больше, чем величие свойства отдачи? Как я должен это истолковывать? Творец? Кто такой Творец? Я воспринимаю его в себе как свойство отдачи и любви, но если я буду ценить это свойство отдачи и любви, это значит, Творец велик? Или величие Творца — это что-то намного больше, чем свойство отдачи?
0: Больше.
1: Да, больше. Но то, что я возвеличиваю свойства отдачи, это уже часть?
0: Да.
1: Понятно, что творится намного больше, чем свойства отдачи. Да, но я, если я правильно понимаю в этом вопрос, чтобы создать с ним связь, я должен настраивать себя на любовь и отдачу, быть ближе товарищем, и тогда буду ближе к Творцу. Но он сам, он намного больше, чем это. Это правильно?
0: Да.
1: Может быть, поэтому мы не можем прийти к величию Творца, недостаточно молимся об этом друг за друга?
0: Да, решение прийти к любви к товарищам и отсюда постараться прийти к любви к Творцу.
1: Вопрос. Каждый может сказать, что мы еще не сделали. Какое средство мы еще не использовали?
0: Это спрашивают в конце любого собрания товарищей.
1: Рав, что-то должно измениться в работе?
0: В человеке.
1: Только в человеке. А снаружи ничего не изменится? И человек понимает, он знает, что это вот все, это произошло, что он постиг Творца, он знает об этом?
0: Да.
1: А изменения в человеке, все изменения только внутри человека, в его сердце. Из чего исходит это изменение? Темп изменений, что приводит этого движения?
0: Окружение.
1: Окружение, товарищи могут ускорить или изменить во мне это, иначе я могу застрять хоть 10 лет, не дай бог, да, в одном состоянии, а товарищи могут меня двинуть. Как вы видите наш следующий шаг после Конгресса десяток? Какой следующий шаг?
0: Ну, я думаю, что результатом этого то, что все мы откроем себя больше.
1: Как это выражается?

0: связь между десятками или еще?
1: Нет, нет, не связь между десятками, нет, а вот связь внутри каждой десятки.
0: Но это мы и сейчас делаем. Сейчас на этом конгрессе, допустим, мы достигнем какой-то связи. Ну, наверняка будет хорошо, связь будет больше в десятке. А какой следующий этап? Допустим, мы построили связь. Куда вести группу на следующем этапе? Ведь все время нужно человеку представлять какую-то цель перед ним. Как вы видите наш следующий этап?
1: Что каждый человек в каждой десятке, он...
0: Чтобы каждый товарищ десятки был бы слит с товарищем?
1: Ну, это красивые слова.
0: А связь между десятками... Это еще рано?
1: Да. Я также не слышу, что хотят этого.
0: Человек приводит к постижению себя или, или окружение его?
1: Окружение.
0: Окружение. И как окружение может вести человека в духовное сейчас?
1: Тем, что она показывает ему путь.
0: Как мы можем, как окружение, как десятка показывает человеку путь к Творцу?
1: Каждый показывает другому, что ведет его.
0: Ну, как показать ему путь? Как сказать ему, что Творец там, и это то, что ты должен делать?
1: Я думаю, что у меня недостаточно слов для этого.
0: Если я понимаю, то вхождение в духовное, то есть, да, у каждого человека есть свой корень души, свой темп продвижения, но товарищи, окружение, десятка, они ускоряют продвижение, и поддержка взаимная, и поручительство может вывести человека в духовное. Но заботится ли человек все время о своих товарищах? Что ему обеспечивает и товарищи относительно него?
1: Это то, что я не могу.
0: Если я забочусь о товарищах на 100%, я полностью отдал себя им.
1: Ты не можешь.
0: Ну, не 100%. Насколько у меня силы? Молюсь о них, прошу о них, даю им пример. Это обеспечивает мне, что я получу от них пример тоже. Вы чувствуете, что Бней Барух проложили путь? Допустим, если вы посмотрите, что было 40 лет назад,
1: да.
0: Вы чувствуете, что Бней Барух проложили вам какой-то путь? Что имеется в виду, что они проложили ему путь? Ну, вы чувствуете, что они как бы повели вас по этому пути, что они были для вас силой двигаться по этому пути?
1: Ну, не совсем, но в чем-то да.
0: Есть такое опасение, что Бней Барух не выживет. Есть такое опасение?
1: Есть.
0: Или Бней Барух — это земля обетованная, и неважно, что бы мы там ни говорили, что бы мы ни делали, плакали, смеялись. Есть такая функция, есть должность, и мы не избежим ее.
1: Нет.
0: Нет. То есть Творец может нас всех разогнать и создать другую группу.
1: Да, есть еще пути.
0: Тысячу лет, да? То есть мы не можем быть уверенными, что это вещи все эти раскроются. Вы так чувствуете?
1: Я больше так, что в каждую секунду, каждый день я должен знать, что правильно будет делать.
0: Да, но это на сегодня. Но программа наперед. неделя, две недели. Ну, как программа, если у меня есть деньги, но я смотрю наперед, через неделю, через год, я смотрю на несколько шагов вперед. Я встаю утром, что я чувствую, что Творец хочет от меня сегодня, я стараюсь это реализовать. Ну, да, не включаю там какие-то большие планы.
1: Да, это вопрос. Это вопрос.
0: То есть не бояться будущего, а сегодня, настоящее.
1: Не беспокоиться о будущем. Нет, это неправильно. Надо постараться прийти к этому сегодня.
0: Ну, а сейчас поделимся впечатлениями от этой беседы и что из нее мы берем в реализацию в десятках.
1: Я хочу начать со слов Рава, который сказал вот очень простую такую вещь. Что ты должен всегда, тебе должно быть что-то, что будет напоминать тебе о величии Творца. Это окружение, это товарищ, который рядом с тобой. И там были еще вопросы, то, что касается наслаждения. И разных желаний. То можно сказать, что наслаждение ты можешь получить только от товарищей, когда ты служишь им.
0: Мы слышали, Рав говорил вначале о раскрытии Творца, что нужно искать Творца. Затем... Мы должны понимать, что наше наслаждение от того, что мы наполняем товарищей, окружение и поиск Творца. Это часть нашей работы, это часть наслаждения стремиться к Творцу. Короче говоря, он дал нам и работу с Творцом, и окружение.
1: Нет пока необходимости работать между десятками, пока еще не готовы. Надо пока сосредоточиться в работе в десятке и напоминать друг другу и работать друг с другом о раскрытии Творца. Творец — это не только свойство отдачи, он гораздо больше этого, но чтобы прийти к нему, мы должны искать свойство отдачи. И мы все время должны заниматься только этим, и ничем другим, да, то, чем там люди занимаются. У нас есть задача, и если мы не будем ее выполнять, тогда Израиль, он ведь не сирота, Творец найдет другие способы. И это то, что касается будущего Бней Баруха, группа, которая ищет Творца.
0: Да, это место для выяснения. Мы делаем это все время в десятках, но мы начали усиленно это делать в подготовке к конгрессу, выясняли много вопросов, и на самом конгрессе тоже мы были много времени вместе. Мы научились ценить это время выяснений и видеть то, что называется, что дает нам выяснение в десятках. И это должно становиться для нас более важным. И десятка дает работу, иногда нас это уводит вправо, иногда влево, иногда приятно, иногда неприятно, но само выяснение в десятке, от этого десятка растет. И мы должны распространять это состояние выяснения в десятке, потому что выяснение в десятке, в котором мы растем, объединяемся, это место нашей работы. И это нас растит.
1: У меня такая ассоциация, что десятка — это такой тренажерный зал для духовного. И если ты не будешь постоянно заниматься и не примешь это самым серьезным образом и профессионально, тренироваться каждый день для того, чтобы достичь какого-то результата, то ты не придешь. Ты достигнешь. А если там раз в неделю, да, в тренажерном зале, то у тебя не нарастишь никаких мышц, и ничего там и не получится, и...
0: А мы перейдем к следующей части, но сначала споем вместе песню.

0: Строим духовное общество.
1: Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. И то, что сейчас мы сделаем на нашей еженедельной встрече, мы подытожим конгресс, который мы провели, конгресс десяток, и начнем строить вместе следующий конгресс. Мы слышали сейчас в беседе, которая была у товарищей с Равом. На первое предложение Рава он сказал, что он не ждет, а ищет сам, что может приблизить его к Творцу. Прежде чем мы начнем искать следующий шаг, давайте углубимся в благодарность за то, что Творец дал нам возможность объединиться в каждой десятке, углубить связь между нашими сердцами, почувствовать, как мы окружены величайшими товарищами, учениками Рава, которые стремятся уподобиться высшему свету, и исходя из этого почувствовать нашу любовь к ним и зависимость от них, и ту надежду, которую они дают нам, чтобы Бней Барух мой в моей десятке продолжит подниматься, процветать, и как Рав все время искать, как можно приблизиться к Творцу и стать таким.
0: Да, хаверим, мы удостоились действительно пробуждения свыше, потрясающего. Благодаря нашего усилия снизу мы приложили много-много усилий, много десяток сделали усилий, много товарищей, подруг, каждый так по-своему. Но будем не забывать, что стоит за всем этим процессом. Творец, он первый и последний. Прежде чем вы даже позвали меня, я уже отвечаю. Поэтому сейчас зайдем в состояние внутренней благодарности в каждой десятке. Сейчас прочитаем статью Шамати, 26-ю статью. 26-ю статью Шамати. Будем читать в каждой десятке, а потом мы проведем семинар. Сейчас мы вместе прочитаем Шамати, 26-ю статью. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. У кого есть труды Бальсулям, это находится на 540-й странице, а у кого этого нет, это есть в учебных материалах. То, что относится к уроку. А после того, как мы закончим читать статью, каждая десятка проведет внутри семинар, за что мы благодарим Творца за прошедший конгресс. Еще раз мы читаем вместе статью Шамати 26-ю. После того, как закончим читать, проведем семинар в десятке и поблагодарим Творца за конгресс, который был. Итак, 8 минут, пожалуйста.
1: Статья 26. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Сказано, возвышен Творец и низкий увидит. То есть только низкий может увидеть величие Творца. И буквы слова «дорогой» — «якар» — те же, что и в слове «признает» — «якир», что означает, что насколько ему дорог этот предмет, настолько он признает его величие, ведь именно в мере его важности он воодушевляется. Воодушевление приводит его к ощущению в сердце, а в мере, в которой он признает эту важность, у него рождается радость.
0: Поэтому, если он признает свою ничтожность, что у него нет никаких привилегий по сравнению со всеми его ровесниками. То есть он видит, что есть много людей в мире, которым не дана сила исполнять святую работу, даже в самом простом виде, даже без намерения, и в лолишма, и даже в лолишма, в самом лолишма, даже еще подготовка к подготовке к облачению святости, а он все же удостоился, то есть ему даны желания и мысль, что он все же даже иногда исполнял бы святую работу даже в самом простейшем виде, какой только может быть, и если он может оценить важность этого, и в мере важности, которую он придает святой работе, в той же мере он должен воздать хвалу и благодарность за это.
1: Ибо такова истина, то есть то, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда мы можем исполнять заповеди Творца даже без всякого намерения. И тогда человек приходит к ощущению величия и радости сердца, и благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше, и в этом смысл слов «благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать и говорит «и за то, что ты сделаешь со мной в будущем». Поблагодарим Творца за конгресс, который мы прошли.
0: Конгресс, который прошел, это было величайшее событие. Да, это было великое событие, и действительно ввел десятки в состояние объединения и требования Творцу раскрыться через это объединение, и ввел нас на особую такую волну, и мы ему благодарны за это.
1: Все, что происходит, и каждая десятка, где бы она ни находилась, работа в объединении между нами благословенна. Но этот конгресс, там было особое мнение. Ведьмин Барух — это ощутил, прожил, и я за это благодарен.
0: У меня много благодарности за весь этот конгресс. Огромная благодарность за тот момент, что у нас была возможность быть больше, чем 24 часа. Все время окруженными контентом, и товарищами, и важности десятки, и мыслями, как продвигаться дальше от одного этапа к другому. Это просто как, это как массаж. Да, это раскрытие такое. Мы даже не знали, что будет на следующем шагу. Хотя мы много подготовки сделали, проделали. И я также еще и благодарен за то, что была возможность у десятки произвести выяснение, производить это все время. Это была как такая исследовательская лаборатория. Очень много понятий пришло.
1: Я хочу тоже поблагодарить Творца, который дал мне возможность быть вместе с товарищами и говорить все время, и быть в связи и любви между нами, и напоминать друг другу о Творце и о том, что Он делает для нас, и Его величие, Рав, группа, товарищи. Короче говоря, мы говорили много обо всем, и это было огромное наслаждение.
0: Если это я связываю со статьей, да, получали вообще мельчайшую вообще честь, заслугу поработать на Творца, то можно видеть конгресс, да, после того, как мы провели серьезную подготовку, я думаю, даже за два месяца до самого конгресса. И в каждом моменте, да, в каждый момент конгресса у нас был контент и товарищи, которые вели и держали... вели этот контент в каждую секунду. Мы действительно почувствовали радость. Какая же у нас была радость в десятке во время конгресса. Я вообще в полном вообще восхищении. Я продолжаю еще жить этим конгрессом в силу такой огромной радости. И это выражалось и в песнях, и в трапезах, и в нашей связи друг с другом. Действительно, конгресс очень-очень теплый.
1: Благодарить за прошлое — это действительно то место, где ты взбираешься на следующую ступень по этому пути, который называется духовная любовь, правой и с правой и с левой стороны. И это место находиться в выяснениях, как мы учили, даже в последний период было, и до конгресса, и даже после конгресса, это буквально собирать плоды нашей работы. И человек, он не рождается любящим или каким-то там объединенным. Должен вкладывать, проходить состояние. Это то, что нас развивает и растит.
0: Да, хаверим, мы в результате, ну, после конгресса распространили опрос, и спасибо всем, кто заполнили этот опрос. Это первый раз мы делаем такой конгресс, мы такого никогда не знали. И в результате отзывов, которые мы получили на опрос, возник вопрос. Самая большая как бы реакция была. И у ребят, которые с нами уже десятки лет, я чувствовал, что это был мой первый конгресс. Вот настолько такая реакция от многих товарищей, да, кто ответили на опрос со всего мира. Поэтому мы хотим выяснить вот это вот ощущение, вот эту вот особенность этого конгресса десяток по отношению к предыдущим конгрессам, которые мы делали. Поэтому мы хотим задать вопрос, что вот это особенного было в этом конгрессе, и что привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? Что вот особенного было на этом конгрессе? И что, по твоему мнению, привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? Шесть минут.
1: Ощущение первого конгресса, ну, я не думаю, каждый конгресс он первый. То, что было уникально на этом конгрессе, то, что вся десятка собралась и заново как бы организовала свою работу, было ощущение совершенства. Мы почувствовали радость от того, что мы находимся вместе. Некое такое духовное единство. Это было очень особым на этом конгрессе. И мы собраны так внутренне.
0: Я не почувствовал, что это был мой первый конгресс. Я почувствовал, что все конгрессы вели к этому конгрессу. И то, что было особого в этом конгрессе, ощущение вот интимности, вот этого объединения, больше такой тонкости соединения, ощущение товарищей на этом конгрессе. Но, то есть каждый зашел в мое сердце.
1: Да, было много уникальных моментов на этом конгрессе. Я согласен с тем, что это может быть не совсем правильное определение «первый конгресс», но на самом деле это первый конгресс во многих, по многим понятиям, категориям. Та ступень, к которой мы дошли, как ученики, что ответственность перешла к нам, и мы взяли ее. Я думаю, в этом и есть эта уникальность. То, что мы совершили скачок, как ученики, как десятка, как товарищи Бней Баруха. Меня это очень тронуло, вот этот факт, что мы все больше приближаемся вместо того, чтобы быть маленькими детьми, стать уже взрослыми.
0: Я хочу сказать, что для меня, что было особенного, это подготовка, которую мы провели вместе. Подготовку, которую обычно на конгрессах нам как бы это дают, как бы, а ты делаешь то, что от тебя требуется. А тут я думаю, что тут каждый из нас был ответственен за что-то, за то, что мы спланировали сделать. Мы работали парами, когда готовили материал, готовили контент конгресса. И на самом деле я просто даже и не помню таких серьезных вещей, сильных. И действительно, такое ощущение. Ты как бы уже узнал своего товарища, который рядом с тобой, как бы заново. Это то, что тем, что мы делали это вместе.
1: Да, и я думал о том, что же было такого оригинального. Мы делали уже это вместе, мы ездили вместе в Кесарию. Но, конечно, мы не дошли до такого уровня. Я думал, что же было действительно уникальным. И мы достигли такого уровня радости, связи. Я думаю, что то, что это произошло, это благодаря нашей подготовке. Мы за два месяца начали планировать каждое мероприятие, контент. И товарищи, которые не привыкли заниматься такими вещами, контентом, и там я способен, не способен и так далее. И я думаю, что мы вместе сделали это все мировое клей. Не то, что мы. Все мировое клей вместе сделало это, и поэтому это была такая мощь.
0: Присоединили ли мы Творца в каждом действии? Но так вот, ощущение первого конгресса, по-видимому, родилось именно из вклада каждого человека, каждого товарища в конгресс. Потому что на самом деле десятки сидели, готовили лайнапы, делились лайнапами, готовились очень сильно. Я думаю, в преддверии следующего конгресса нам тоже надо так тренироваться и помнить, что Творец, он настоящий руководитель каждого действия, которое мы делаем. Да, будем стараться больше.
2: Кен, אז אחרי שביררנו מה הדבר הייחודי ביותר שהיה בכנס, ועודנו לה...
1: פוסט דוק מוויסני לי שתו ניקלנו בל נקנגרסי, ישתו... где был там Творец. Мы вместе с тем, что мы начали обсуждать, что особенно было на этом первом конгрессе, в десятке каждый раскрыл что-то новое, что-то особое на своем взгляде в десятке. Ты как-то обновляешься изнутри и чувствуешь что-то новое в своей десятке. Это мы хотели бы выяснить, и наша цель в этих выяснениях — углубиться в новое состояние, которое Творец дал нам после Конгресса в десятке, и понять, давайте еще на 6 минут как бы углубимся еще глубже в сердце товарищей и поделимся, что нового я раскрыл о своей десятке на Конгрессе. И что самое важное мы достигли как десятка на Конгрессе. Еще раз, что нового я раскрыл о своей десятке на Конгрессе, то, чего не видел прежде. Мы много лет вместе, и вдруг что-то особенное. Я смотрю на свою десятку, и что-то вдруг новое во мне пробудилось. Давайте поделимся с товарищами, что особенного я сейчас в вас обнаружил. Пожалуйста.
0: Я не знаю, новое ли это, но то, что можно было видеть, это такой сбор всех, когда все вкладывались. Мы прикладывали большие усилия. Но новое ли это? Ну, это всегда может как бы обновляться. Это не обязательно должно было быть новым на Конгрессе, но усилия и желание собраться, сплотиться. Будем считать, что это заново раскрылось.
1: Я почувствовал, что у меня есть серьезная десятка. И когда мы производим действие, оно уже происходит из более взрослого, более зрелого места, и есть чувствительность друг к другу и глубокое понимание того, что объединение и важность для каждого, что я почувствовал радость от того, что я нахожусь в этой десятке.
0: Снова несколько моментов, что нового в ощущении у меня то, что товарищи, в первую очередь, были такие моменты, когда вся десятка присутствовала. Это как вот в армии. Бениамин был же в армии. И вот я почувствовал такое ощущение от товарищей, не товарищей, ей присутствуют, не присутствуют, но больше как братство такое, семейное такое ощущение. То есть десятка превратилась в семью. И кроме того, что каждый мог, и все вот эти вот усилия, мы все же прилагали усилия. И ты видишь сейчас это в новом свете, именно потому что мы были внутри этого всего вместе, а не то, что там а ты куда-то должен убежать, чтобы увидеть усилия каждого там. Это дает ему много сил видеть товарищей великими.
1: Я помню, как мы ходили на берег моря, такая была прогулка очень сильное впечатление, глубокое, мы там сидели вместе, пели, как будто бы ты находишься. Есть ты, группа и Творец, и все, и больше нет никого на море. И море, тишина. И вокруг есть много людей, но ты находишься в десятке, и ты находишься в потоке. С ней ты поешь. Просто нет слов это передать, это ощущение.
3: Кен, они
0: Да, что для меня там было особенного, то, что я почувствовал, что каждый товарищ, да, если его не присутствует, то чего-то не хватает. Я могу дать много примеров, скажем, Ави Мазор, когда он играл нам, а Нати выстроил всю систему саунда, Соломон, Эрис приготовили плов. Разные товарищи делали разные вещи, не было никого. Да, вот не было недостатка. Вот ощущение, что вся десятка и каждый, я почувствовал там, что каждый — это что-то особое. Если мы кого-то бы там исключили, то там бы не хватало всего этого ощущения. Ну и все. Я думаю, что самое замечательное во всем этом, что мы были вместе, и каждый дал то, что было специфически, относилось к нему.
1: Чувствовать семью и больше объединения и так далее — это понимание, которое есть у каждого своей роли и в семье. У каждого ребенка есть свои особенности. Не то, что он лучше или хуже, но каждый дает в соответствии со своими способностями, своими усилиями, которые он может вложить. И также и в десятке. Один умеет организовать контент, другой — еду, третий может оставить расписание. Держать нас в рамках, каждый в соответствии со своими способностями, то, что он любит и может. Нужно все время помнить то, что все это соединяет, это наша общая цель.
2: Так,
0: идем дальше. Одна из замечательных вещей, которую мы слышали после конгресса, ну, я лично это слышал, и ко мне тоже обращаются со стороны контента, что у каждой десятки были какие-то свои особенности, какие-то свои вдруг озарения, идеи, какое-то особое там упражнение или действие какое-то особое, игра, то есть что-то особое, что они сделали. И это было замечательно. И они думали, почему бы все десятки не делали бы такое действие. То есть потенциал, если это было 800 десяток, которые прошли конгресс, и у каждой десятки в течение 3 дней было какое-то особое открытие, то у нас потенциале, да, 800 всяких идей, изобретений и идей, да, вот этих вот, по поводу контента, мы сейчас это как следует упакуем на следующий конгресс, у нас будет целый ящик всяких хороших вещей, а сейчас мы хотим послушать в общем обсуждение здесь и по всему миру. Вот тут коротко, да, сказать. Такие у вас есть идеи, особые вещи, которые вы делали, самое особенное, что вы сделали на конгрессе, ваши десятки, чего не делалось в общих рамках. Что-то особое, что стоит, чтобы все бы знали, может быть, даже воспользовались. Как там? Вена, пожалуйста.
1: Хаим, друзья, мы сделали что-то очень особенное. Мы делали прогулку в горах вокруг озера, молча. Два товарища предложили это. И после нескольких минут молчания один из товарищей воздал молитву, мы обнялись, мы подняли молитву, и 5-10 минут, потом следующий товарищ произнес молитву. И вот так вот мы проходили, и каждый товарищ произносил молитву, там поднимал молитву прямо рядом с этим озером Лехаим.
0: У нас на зной из трапезы, да, разбили тарелку. Да, 5.23 с Творцом. Это такой символ помолвки. Поэтому это была, да, особенная вот эта вот, касалась нашей десятки. Мы, да, пока каждой подруге посвятили строчку стихотворения, да, и также говорили, почему мы любим. Сблизила.
1: У нас мы сделали такой отряд стражников, охранников, еще до конгресса в подготовках мы должны были объяснять эти темы. И вот это отряд этих стражников, он и по-доброму действовал, и также жестко, соблюдая законы. Мы были в бассейне или на прогулке, они следили за намерением. Если нужно было какой-то отрывок из первоисточников, вот этот отряд стражников все время держал нас в балансе, и это очень нам помогло.
3: De las cosas que hicimos hubieron dos actividades que fueron muy emocionantes. Una es que hicimos una caminata virtual.
0: Два таких волнующих действия. Была виртуальная такая прогулка. Каждый шел со своим телефоном и вместе слушали музыку и пришли к общей молитве. А потом уже говорили уже о личной жизни, когда мы просто не знали друг друга. У каждого есть дети, женат, не женат, где работает, как пришел в Нейбарух. Это очень сильно открыло нам сердца, это было очень волнующе.
1: У нас, то, что мне показалось очень особым, мы решили, что мы все время производим контент. И даже когда мы готовим еду, и мы заботимся о том, чтобы сидеть вокруг вместе, скажем, товарищи готовят еду, они дежурные, мы сидели вокруг них, пели песни, всякие предлагали игры. И когда мы отдыхали, у нас был контент для отдыха, контент для каждого мероприятия. И все время мы это делали вместе.
0: У нас была прогулка, игры были объединяющие. И гимнастику еще вместе делали. Вот, а что особенного было? Что мы... разложили камни, так по кругу, и было написано, товарищи сидят вместе, да? И вот это вот приводило к объединению.
1: Еще до конгресса у нас были такие позитивные вещи, где-то за два месяца до конгресса товарищи начали возвеличивать действия эти, действия превзошли все ожидания.
2: Нью-Йорк 2.
0: Ну, давайте все-таки какие-то вот новинки, а не общее что-то. Нью-Йорк 2. So many different incredible things that we tried for the first time,
1: but one thing that really stood out is a first YH, a first. Много прекрасных новых вещей мы делали. И собрание товарищей в первый день, величайшие какие-то вещи, мы писали письма, мы все это отпечатали и читали письма друг другу. И это было очень сильно в десятке, вот то, что мы заранее написали это.
0: Да, мы начали с бани. Нет ничего лучше, как смягчить сердце. Да, такая традиционная баня. Это особое действие такое. А в конце мы начали писать письма, послания, да? Мы поделились, да, и начали писать послания, да, товарищам, да. начиная с того, что там живите вечно, да, и вот так вот получили от каждой такой группы.
4: Мы читали ТЭС, 16-ю часть, то, что Рав с Рабашем читали вместе. И мы всем рекомендуем это дело читать, 16-ю часть ТЭС.
0: Мы выбрали такое действие учебы с товарищами, два таких события. И с нашей точки зрения, это действительно открытие было сильно, сильно поднимало. Да, это пришло из-за желания товарищей. Да, мы смотрели, что нам не хватает, и поэтому решили выяснить это вместе, поэтому выделили на это время. И сейчас мы тоже ищем время, чтобы для всей как бы группы, да, как это все реализовать. Какой-то урок между нами по того, чего как бы по актуальным потребностям десятки, то, что поведет десятку вперед.
4: Да, мы сделали такую викторину. 50 вопросов о разных личных моментах в товарищах. Барух, это было очень сильно, да, и мы познакомились с товарищами, узнали такие вещи, которые никогда о них не знали. Киев один.
5: Так, у нас была экскурсия в Жироне, в место Жирона в Испании. Мы там пройшлись по местах каббалистов Середневича, читали урывки Рабаша, де він на них посилається. Екскурсію проводили також в Zoom для тих товаришів, які ось в Україні. Цікаво такі було.
4: Вони проводили екскурсію в Іспанії, в середньовікових містах, де були каббалісти, читали отривки і транслювали в Zoom вот эту екскурсію, вот эту прогулку ребятам з України. Москва 3.
6: У нас было такое интересное действие. Мы по кругу читали вот эту красную книжечку, отрывки, избранные отрывки из книги «Зор». Товарищ берет, открывает наугад, значит, что откроется, читает этот отрывок. Сосредотачиваемся так чуть-чуть. На полминуты и передаем, как в семинаре, да, следующему. Следующий открывает. Раз, если какой-то отрывок интересный, из него приходит какой-то вопрос. Один из вопросов, например, был, как привлечь свет будущего состояния. Ну, там об этом было в отрывке. Раз, значит, семинар по кругу делаем на этот вопрос. Если нет вопроса, передаем дальше. Да, и если есть вопрос, обсуждаем. И вот так вот целиком за полтора часа нам удалось один круг целиком так пройти, прочитать очень сильно. Прям это всех подняло. Просто делать, и сильный эффект такой очень. Передаю.
2: Тогда Литуания Эхат.
7: У нас очень натурально сочеталась серьезность с весельем. Мы смыслили нашу местную географию тем, что спустились в глубокое место и читали соответствующие отрывки. После чего у нас родилась спонтанная объединяющая игра, где вне зависимости от возраста все участвовали как дети. Это очень объединило нас. Спасибо.
0: Спасибо всем товарищам. В преддверии следующих конгресса десяток просьба посылайте BoardWalkLi все идеи, которые у вас есть, у кого есть какое-то вообще открытие, игра, не знаю, там лайнап, посылайте все, мы все это соберем в преддверии следующего конгресса и сможем гораздо больше возможностей предложить каждой десятке.
4: Как мы говорили, конгресс был беспрецедентным успехом. И более 80% ответили, что действия на Конгрессе укрепили десятки и независимость их. Это тоже очень важный параметр для нас. И согласно самым успешным действиям по опросу, все отметили, что это была продолжительная подготовка, это очень помогло им. Но, естественно, всякие игры и то, что ребята открывали сердце, и такие прогулки в тишине. Я отмечаю то, что большинство товарищей отметили, совместное приготовление еды, трапезы, и добавляли сами уроки из архива согласно хисторону десятки, это тоже было успешно. И самостоятельное составление расписания, это тоже укрепляло десятки. И были проблемы, были такие задачи. Прежде всего, самым успешным было это у тех, кто был физически, как мы понимаем, в мировом кли, конечно, немного процентов, как мне кажется, 15-18% удалось им встретиться физически. Половина, где-то 45% было виртуальными. И самым сложным это было гибридные десятки. Это понятно, трудно, может быть, 2-3 человека есть физически, а там 5 или 6 виртуальных. Это, конечно, трудно решить, и многие отметили, что нужно как-то решить, найти этому решение виртуальной усталости. То есть сидеть 12 часов перед экраном, мы понимаем, что это совсем нелегко. И, конечно, было еще такое замечание, что старые десятки, они больше наслаждались независимостью и то, что они могли выбирать и проводить уроки, а молодые десятки хотели больше вопросы и ответы, больше какое-то направление. Мы будем с этим работать. И большая задача, я сейчас скажу, как мы можем совместить те действия, которые мы производили в десятке. Нам понятно, что это было удачным, со следующим конгрессом, который будет региональным. И здесь, конечно же, и конгресс в Израиле у нас был. Но нам понятно сейчас, я, по крайней мере, так думал, когда я

0: придем к связи между десятками, к взаимовключению, это будет между десятками. Как это будет, непонятно. Насколько мы пытались это выяснить, даже сейчас в этот период с травмой, он сказал нам, что мы еще не готовы к этому, поэтому мы продолжаем укрепляться в десятках. И здесь задача, давайте подумаем вместе, как можно сочетать удачную деятельность, которая была сейчас на конгрессах десяток, с широким конгрессом региональным, который нам предстоит. Несколько слов, для чего нам нужен региональный конгресс. Прежде всего, у нас это уже было. И у нас есть несколько преимуществ, прежде всего, во множестве народа величие царя. Все об этом знают. Несомненно, что внутренняя работа там моя, с десятками, с моей десяткой я там получал примеры. И вместе с этим вокруг меня есть несколько тысяч человек. И величие и важность Творца, конечно, я могу получить от них больше. Да, мы слышали, то есть окружающие света тоже действуют. Мы не хотим упускать эту возможность. И, конечно, взаимоподдержка. Если что-то вдруг произойдет, допустим, скажем, в Нью-Йорке 2, я об этом не узнаю. Да, но Нью-Йорк 3 узнаю и поддержит. Да, и мы знаем, что происходят разные вещи в десятках. Не будем сейчас в это вдаваться. Вопрос снова, как все-таки нам совместить удачные деятельности, то, что сейчас у нас было на конгрессе десяток, с региональным конгрессом, когда мы, допустим, соберемся в каком-то регионе, там будет ли это одна страна или несколько стран, неважно, и вокруг меня будут несколько сот человек. Как мы это все можем совместить? На это мы выделяем 6 минут, пожалуйста. Мы, конечно, будем об этом еще много говорить, но давайте начнем об этом думать, рассуждать, размышлять.
1: Да, большой вопрос, тут ничего не скажешь. Может быть, что и на региональном конгрессе тоже можно делать, совершать действия, какие-то особые десятки. А есть вещи, которые можно сделать в более крупном масштабе. Ну, скажем, у нас мы когда писали песню,
2: Для меня
1: как бы не было это чего-то такого особенного, потому что был на конгрессе, когда все мировой клип писала песню. То есть это не что-то такое особое было. Ну, может быть, можно в баскетбол сыграть.
0: Что можно давать? Я думаю, что прежде всего на следующем конгрессе там мы входим как объединенная десятка, такая монолитная. Мы выяснили в том состоянии, на котором мы были, выясняли разные состояния, которые мы вместе проходили. А сейчас мы пришли к этому на более высоком уровне. И с этого уровня, я думаю, что мы можем войти в этот региональный конгресс уже вместе. И стремиться вместе с другими десятками, которые уже находятся рядом с нами, и быть как один человек с одним сердцем, как одна десятка.
1: В первую очередь, я думаю, что один из вызовов в оригинальном конгрессе — это мы как одна десятка съезжаемся в то место. Ну вот просто пример. Скажем, поехали в Румынию, так вся десятка поехала в Румынию. Я не знаю, как вообще такое можно сделать. Это сложно, тяжелее. Я знаю, тут в Израиле тут легче, но есть региональный конгресс, и вся десятка... Этого я не знаю. Но если это мы сделаем как десятка вместе,

0: тут, я думаю, что все десятки смогут сделать такое действие и представить то действие, которое они делают, да, на региональном конгрессе. Это будет так мило. Я помню, мы делали так, что когда мы делали культурный вечер, да, и каждая страна представила что-то свое особое на этом культурном вечере. Может быть, так каждая десятка может выступить на региональном конгрессе.
1: Я не знаю, как определяется региональный конгресс относительно того, кто куда выезжает, но если мы проводим региональный конгресс, есть определенный регион, и там тот или иной центр, где проводится конгресс, внутри этого регионального конгресса, допустим, будут физические мероприятия, но в перерывах можно проводить мероприятия внутри десяток. Допустим, собралось 1000 человек. Есть утренний урок, есть урок после обеда. И между тем этим десятки должны организовать свой контент, свои мероприятия. Это можно, конечно, делать и в Израиле, и за границей. Из многих мест собираются товарищи в разных местах. И, во-первых, будет там большая радость от собрания товарищей. Было сказано, я хочу объединиться еще с товарищами. Да, на это надо выделить время. И также будет возможность какие-то нужно отвести какое-то время для действий внутри десятки.
2: Да, я думал так же, как и вы. То есть, если есть возможность поехать вместе куда-то, это всегда предпочтительнее поучаствовать. Это дает дополнительное ощущение. И да, есть время на каждом конгрессе, время для общих действий и возможность объединиться в десятки.
3: Давай хат батуах.
1: Одно наверняка, то объединение, которое у нас было на конгрессе десяток, такое же надо внести в региональный конгресс, и это наверняка поднимет конгресс очень высоко. Может быть, будет не физически, но идеи будут.
0: Ну вот, как вы видите, мы только начали запускать, да, вот этот региональный конгресс. Это теперь пробудит в нас много нового и вызовов много. И мы подступаемся к этому вместе. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать всех. И здесь, в зале, и по всему миру. То, что касается регионального конгресса, что вы думаете? Он будет с 29 по 31 октября. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать, да, что, какие у вас вещи возникли, что вы обо всем этом думаете, какие элементы конгресса десяток вы бы туда включили. Габи.
1: То, что предложили товарищи, это то, что мы и сегодня используем. Просто использовать региональный конгресс, чтобы каждая десятка проводила была ответственна за какое-то мероприятие, допустим, проводит урок. Все слушают. Весь регион. Фокус-групп, вся десятка. Это то, что заставляет работать самой десятке, и все впечатляются от этого. Как и сейчас, мы впечатляемся от разных новинок, мы все слышали, как десятка поработала, как она укрепилась. И еще то, что предложили в перерывах, впечатляться от всех. Не то, что десятка будет там отдельно, а подумать о том, что будет в перерывах общего для всех. И так мы сможем впечатляться и укреплять весь регион.
4: Thank you, my brothers. One of the things that we were most impressed with was that during the walk, even though those of us...
0: Одна из таких вещей, да, то, что мы впечатлились, особенно когда вот мы были на прогулке, хотя мы были на виртуально, мы тоже вышли пройтись, и мы соединились через Zoom. Шли молча, и в конце движения была молитва. Мы считаем, что это очень помогает на конгрессе.
5: Как
1: мы сказали, мы хотим услышать ваши мнения о предстоящем конгрессе региональном Арон Гумник.
0: У нас было несколько предложений. У нас в десятке очень успешный был момент, это учеба с товарищами. 2-3 часа, и мы даже не чувствовали, что это долго. Это дало очень много впечатлений. Может быть, такое вот предложение действительно, такую строчку определить, да, учеба между товарищами. И что было хорошо, что мы готовили несколько товарищей перед конгрессом, это тоже было хорошо. Еще одно предложение, общая молитва всех, да, в одном, в том же регионе, тоже выделить на это время, хотя там может быть и много десяток, но все в одной молитве. И есть еще одно предложение, чтобы десятка провела какое-то мероприятие, да, для всех десяток. Даже просто вот говорили о гимнастике, у нас тоже была гимнастика. Пусть десятка проведет гимнастику для всех, да, там сколько, 15-20 минут.
1: Товарищ один предложил, чтобы мы провели конгресс десяток, как у нас было до этого регионального конгресса, чтобы объединил десятки. И я хочу добавить, на самом деле не важно, что бы мы делали, бани или еще что-нибудь. Важна тема, чтобы тема была величие и важность цели, потому что в десятке я хочу войти в товарища просто. А в группе мы должны поднимать важность цели, величие цели. И средства не важны, но тема, концентрация должна просто зажечь весь регион воодушевлением.
0: Я, наверное, повторю то, что Офер сказал. Мы тоже сделали такое. Один день мы выезжаем, да, как бы вот десятками, а потом возвращаемся с новыми силами, с более сплоченными, да, к региональному конгрессу. Или такой день сплочения, 2 дня, а потом едем на региональный конгресс.
1: Немножко гибкости. Есть большая разница в регионах. Там в Австралии, допустим, десятки человек, в Израиле тысячи. Мы раньше устраивали вечера культуры каждой десятки. Можно сделать так же, чтобы каждая десятка дала такой подарок, там, допустим, даже в перерывах. И конгресс региональный я бы не называл собранием товарищей, а именно собранием десяток.
0: Да, ну несколько минут осталось буквально. Есть регионы, где десятки разбросаны, и они не могут собраться в одном месте. Это не может быть конгресс десятки с точки зрения. Съедутся люди из разных десяток. А идея этого конгресса — это все-таки регионы. Поэтому на таком конгрессе стоит все-таки тому, что все относятся вот к единой организации, что десятка, она не живет сама по себе, это часть всей организации, и поднять вот этот дух, вот больше, как вот Офер сказал, чтобы укрепил каждого товарища, и тот тоже. Не у каждой десятки есть вау, есть десятки, которые такие столкновения прошли. Это должно быть что-то, что не основано на десятке, а основано и дает силы товарищам, которые находятся в одном регионе, и празднуют вот эту вот точку в сердце и как бы особенности каждого товарища и то, что Творец его выбрал. То есть то, что у нас есть помимо и вокруг десятки, что позволяет десятке работать, потому что я думаю, что в подготовке к этому конгрессу надо думать, что каждая десятка привносит на конгресс. И даже у нас, да, вот как сказали товарищи, как Моше Абаде, учиться вместе — это было очень сильно, может быть, на утренних уроках, вот такие состояния, дать возможность, может быть, в субботу десяткам учиться вместе, скажем, часа три, и сосредоточиться на какой-то статье, да, когда нет времени в течение недели.

0: Дорогие хаверим,
1: на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 5 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает, почему Тора называется средней линией в работе. Первая статья. В трудах Рабаша в первом томе, но во втором томе, на 1015 странице. У нас 28 минут на чтение статьи. Пожалуйста.
2: Статья «Почему Тора называется средней линией в работе?» 1.
3: Зоар Кадош в
2: книге Зоар, глава Микец, сказано: «Приди и увидь, каждый день, когда встает рассвет, просыпается одна птица на дереве в Эденском саду и три раза призывает, и призыв звучит с силой. Те из вас, кто видит и не видит, те, кто пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают, не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Лучше бы им не быть сотворенными, чем быть». И Бар Сулам объясняет в комментарии Сулам: «Видение — это свойство хухмы, и соединенные с левой линией, а не с правой, видят и не видят, ибо хухма, что в левой линии, не будет светить без облачения в свет хасадим, что в правой. И поэтому, несмотря на то, что там есть хухма, что означает «видят», тем не менее они не получают хухму из-за отсутствия облачения хасадим, и поэтому они не видят. И потому сказано: «Пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают». Это говорится о соединенных с правой линией, а не с левой, у которых есть существование в мире посредством света хасадим, но они не знают, зачем они пребывают, то есть им недостает свойства гар, так как свечение правой линии без левой — это вак без рож, и не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствует в ней. Тора означает «средняя линия», то есть «зерампин», называемый Торой, соединяющий две эти линии друг с другом. И следует понять, почему они идут в правой линии, то есть свойства хасадим, когда они работают ради отдачи, почему это называется, что они не смотрят на величие Господина своего, ведь они занимаются только отдачей Творцу, потому что Он велик и правит всем, а не для того, чтобы получить вознаграждение. И вся их жизненная сила в том, что они приумножают славу небес, и потому все свои действия они совершают ради отдачи.
1: Также следует понять, те люди, которые уже удостоились свойства хохма, которые являются целью творения, почему называются, что они не смотрят на величие Господина своего, а только тогда, когда принимают на себя Тору, которая называется средней линией. И только они называются, что смотрят на величие Господина своего. Ибо только через Тору они приходят к прославлению своего Господина. И мы уже много раз говорили о понятиях, которые есть у нас. Первое — цель творения, которая состоит в том, чтобы низшие получали удовольствие и наслаждение. То есть, чтобы все создания чувствовали, как Творец ведет себя с ними, постигая его как доброго и творящего добро. как сказали наши мудрецы, что он добрый, поскольку добр к нему. Другими словами, человек чувствует, что получает от Творца только добро, и он добр к другим. К другим означает, что он видит, что Творец делает добро и другим. Второе. Исправление творения, заключающееся в том, что для того, чтобы не было ощущения хлеба стыда, то есть чтобы творения не чувствовали стыда, получая удовольствие и наслаждение, сделано исправление, чтобы желанию получать ради собственной выгоды благо и наслаждение не светили ему, но только тогда, когда творения способны быть в намерении ради отдачи, тогда дается творением благо и наслаждение.
2: И только для того, чтобы было существование мира до того, как они пришли к исправлению, когда они могут строить намерение ради отдачи, чтобы творение было способность существовать. Ведь если у них нет блага и наслаждения, у них нет права существования в мире, ибо хисарон в благе и наслаждении приходит к творениям, исходя из цели творения, которая состоит в том, чтобы насладить свои создания. Говорит великий Ари, что это, то есть благо и наслаждение, проистекает от разбиение Келим, которое произошло в мире Никудим, когда они упали вниз в клипот, что называется в книге Зоар, тонкое свечение. И это очень тонкий свет по сравнению с благом и наслаждением, передаваемым тем, кто находится в святости. То есть по сравнению с благом и наслаждением, которое раскрывается в Торе и заповедях. Как сказано в книге Зоар, что есть 613 заповедей, соответствующих 613 органам души, тогда как в клипот упали искры святости только для того, чтобы поддерживать их существование. Однако в порядке работы начинается с правой линии. Но у права есть много значений. Все понимается у нас в соответствии с контекстом. То есть совершенство всегда называется правой линией по сравнению с несовершенством. Что является совершенным и что является несовершенным, зависит от того, о чем говорится в этот момент. То есть то, что нужно тогда, согласно этому состоянию, называется правой линией. Поэтому, когда человек далек от Торы и заповедей, он называется находящимся с левой стороны. То есть святость называется правой, и это совершенство человека, когда он исполняет Тору и заповеди. Но когда начинают говорить о святости, не говорят о тех людях, которые далеки от исполнения Торы и заповеди. Те люди, которые далеки от религии, то есть светские люди, о них вообще не идет речи.
1: Так вот, состояние, о котором мы начинаем говорить, когда исполняют Тору и заповеди, пока еще только в плане практических действий, тогда они считаются одной линией. Известно, что мы не можем говорить о правой, если нет против нее левой, и наоборот. Поэтому в этом аспекте те, кто начинают работу в практических действиях, называются одной линией, поскольку с этого начинают. Но по сравнению со светскими людьми, не имеющими связи с духовным знанием, они называются правыми, так как у них есть связь с совершенством, а светские называются левыми. Однако, когда мы начинаем говорить о тех людях, которые хотят работать с намерением ради отдачи, мы должны сказать, что люди, которые работают только в действиях, несовершенны. Тогда их следует назвать левыми, имея в виду, что в них нет совершенства. И наоборот, те, кто хочет работать, чтобы отдавать, следует называть правым. Однако, если мы говорим в плане ощущения самого работающего, а не в плане истинности порядка ступеней, то следует сказать, что этот человек, работающий только в действиях, ощущает свое состояние в плане исполнения Торы и заповедей как совершенное. Поэтому у него это состояние считается, что он идет в правой линии, что означает совершенство.
2: Работа, когда в плане намерения не ощущает себя в виде хисарона, поскольку человек видит, что он не способен выйти из-под власти поучения для себя, получается, что он чувствует свой хисарон. Поэтому следует сказать, что это считается левой линией. То есть, как правило, мы говорим, что то, что нуждается в исправлении, называется левым. Как сказали наши мудрецы, то, что тфилин нужно накладывать на левую руку, следует из слов «твоя рука», «ядха», которое читается как «слабая», «ядка», нуждается в помощи. Поэтому те, кто должны исполнять работу святости, чтобы в этом было совершенство, чтобы они делали все ради отдачи, а когда они критически проверяют свою работу и видят, что они все еще не в порядке, это состояние называется левое по сравнению с работой в действии без намерения. Другими словами, человек должен пользоваться также и свойством действия. То есть человек должен сказать, хотя он и не может сделать хоть что-то ради отдачи, тем не менее он чувствует совершенство в плане действия. То есть он говорит, что он удостоился большой чести тем, что он может все-таки делать действия святости, даже без намерения. И великая честь — это великая честь, которую удостоил его Творец, дав ему мысль и желание заниматься Торой и заповедями только в плане действия без намерения. И это называется правое. Как сказано выше, из-за того, что он чувствует, что он находится в совершенстве. И стоит воздать Творцу огромную благодарность за это.
1: Поэтому потом, когда он переходит к аспекту намерения и видит, что он неполноценен, тогда ему не остается ничего, кроме как молиться, чтобы Творец помог ему и дал ему силу, что он мог делать действия с намерением ради отдачи. И это называется левой линией по сравнению с предыдущим состоянием. Однако в то время, когда он уже удостоился помощи Творца, и он уже может делать действия ради отдачи, однако только в действиях отдачи, ибо в действиях отдачи быть легче в намерении ради отдачи, тогда как в действиях получения наслаждением, он все еще не может быть в намерении ради отдачи. Такое состояние называется правой линией, и оно называется правой по сравнению с предыдущим состоянием. Когда он хочет работать ради отдачи, но ему это не удается, это называется левой линией, так как у него там есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему быть в намерении ради отдачи. Но теперь, когда Творец помог ему, и он может отдавать с намерением ради отдачи, теперь он должен благодарить за то совершенство, которое есть у него сейчас. Это называется правой линией. И этот свет называется светом Хасадим. И он является свойством исправления творения, когда у него уже есть сила совершать действия с намерением ради отдачи.
2: Однако и в этом состоянии, хотя со стороны исправления он называется совершенством, Но относительно цели творения это состояние еще не считается совершенным, поскольку он должен прийти к цели творения. Поэтому он считается правым со стороны совершенства. И нужно благодарить Творца за то, что он уже удостоился отдающих келим, то есть построить намерение ради отдачи. Но со стороны того, что ему еще не хватает исправления цели творения, он считается хисароном, недостатком. Поэтому, если он уже удостоился получить свойство цели творения, что называется свет хохма, то, конечно, это считается полным совершенством по сравнению с состоянием, когда он удостоился только света хасадим, называемым светом исправления творения. И это следовало бы назвать правым. И тем не менее, и это состояние тоже считается несовершенным. Поэтому оно называется левое, требующее исправления. Ведь хоть они и привлекли свет хохма ради отдачи, тем не менее, он нуждается в охране, поскольку действие получения наслаждения противоречит намерению, которое должно быть ради отдачи. Поэтому нужно продолжать свойства средней линии, то есть свет хасадим, который включает сейчас и то, и другое, то есть свет хохма, в котором тоже есть включение света хасадим. То есть есть две составляющие. Первое — исправление творения. Второе — цель творения. И это называется свойством Торы или средней линии, которая включает в себя правую и левую. И тогда можно пользоваться светом цели творения, то есть благо и наслаждение, которое Творец хочет дать своим творениям, что является целью творения. То есть до того, как там есть включение света хасадим, свет цели творения не может светить, поскольку нужно, чтобы там было два свойства вместе. И это называется свойство Тора.
0: Сказанного поймем то, о чем мы спрашивали. Почему люди, которые идут в свойстве правой линии, все дела которых только ради отдачи, и которые уже удостоились высшего блага, называемого светом хасадим, считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И также те, кто уже вышли из свойства правой линии и уже удостоились света хохма, называемого левым, все равно считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Это очень трудно понять, если мы говорим о людях, уже удостоившихся света хасадим, и людях, которые удостоились света хохма, сказать, что они не усердствуют в Торе. Разве можно так говорить? Однако, согласно тому, что мы объяснили ранее, что суть правой линии — это свойство света хасадим, которое является лишь исправлением творения. Отсюда следует, что до тех пор, пока они не занимаются привлечением света цели творения, того, что Творец хочет дать творениям благо и наслаждение, в которых раскрывается величие Творца, называемое раскрытием божественности Творца и Его созданием. И тогда Его слава раскрывается созданием. Получается, что они не смотрят на величие Господина своего, которое раскроется творением. И в этом и есть главное цель творения, потребность хисарон, чтобы раскрылась божественность Творца в мире, что и является целью творения, чтобы произошло раскрытие божественности Творца творением, чтобы творения получили эту цель. Для этого произошли все ограничения и исправления. Отсюда следует, что у тех, кто идет только в правой линии, что является исправлением творения, конечно же, есть здесь главный хисарон, То есть все сделали, и только главного не достает им, то есть целетворение. Вот почему считается, что они не смотрят на величие Господина своего.
2: А также те, кто уже удостоился света Хохма, который является целью творения, и мы спросили, чего еще им не достает. Ответ, что существует правило, что свет Хохма не может светить нижним без облачения света Хасадим. Это вызвано тем, что свет Хохма приходит в получающие келим. И хотя он и привлек свет ради отдачи, тем не менее он нуждается в охране, чтобы он не увлекся за действием, то есть не пользовался бы получающими келим. Поэтому он должен привлечь левуш, облачение, то есть свет хасадим, который облачается в дающий келим, что является исправлением творения. Поэтому, хотя он и привлек свет цели творения, но не может пользоваться им, потому что он не светит без облачения хасадим, и автоматически получается, что он не видит. То есть, иными словами, в нем не раскрывается цель творения, так что он увидел раскрытие божественности Творца. И потому сказано, что те, кто идут в левой линии, также не смотрят на величие Господина своего. И потому сказано, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампы, называемые Торой, соединяющие две линии друг с другом. То есть через Тору, называемую средней линией, в которой есть два свойства вместе, то есть цель творения, состоящая в раскрытии божественности Творца творением, что называется величие Господина своего. Также есть облачение исправления творения, которое называется свет хасадим, свойство правой линии. Поэтому две эти составляющие, когда они разделяются, цель творения не может светить созданием. Это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. И только после того, как они проявляют усердие в Торе, тогда светит цель творения. Это называется на языке книги Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины.
0: Из этого мы поймем, о чем говорили, что ханукальная свеча находится слева. И ее свет нельзя использовать, потому что левая линия — это свойство хухма, уже был притянут к творению. Все равно, пока они не притянут среднюю линию, которая является Тором, чтобы правая и левая были вместе, свет не светит в мере, достаточной того, чтобы они могли им пользоваться из-за отсутствия облачения хасадим, которое приходит через свет хасадим. Тогда как в Пурим они привлекали свет хасадим, называемый светом правой линии, посредством их постов и мольбы, как объясняется в ТЭС. Получается, что хотя в Хануку они были в совершенстве со стороны правой линии, но когда они перешли в левую линию, чтобы привлечь свет хухма, уже не было у них хасадим правой линии. Это значит, что хасадим, который они привлекают после притяжения хухмы, а хохмой называется левой, как сказано выше, это называется средней линией. Получается, что тогда на Хануку было состояние Хануко, остановились здесь. То есть было свойство правой линии. А чудом было то, что они обладали правой линией в полном совершенстве. Однако свойство левой линии было не в совершенстве, ибо не хватало им средней линии, то есть Тора.
2: Поэтому субботу, которая является средней линией, свечи можно использовать. Это называется мир в доме. Как сказано, хохмой мудростью будет построен дом. Поэтому субботняя свеча предшествует ханукальной свече, поскольку суббота указывает на совершенство. Ведь есть свойство Исот, называемое средней линией, которое передает свет Малхут, называемый дом. Поэтому субботняя свеча указывает на совершенство. Поэтому суббота называется суббота мира, потому что Исот, являющийся средней линией, устанавливает мир между линиями, называемой правой и левой. Из вышесказанного следует, что чудо Хануки было на правую линию, которая называется исправление творения. У них было совершенство. И это называется, что чудо было на духовное, поскольку отдающие келим, называемые духовными келим, относятся к доброму началу. Тогда как получающие келим относятся к материальному, то есть к злому началу. Как мы выяснили, возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим, то есть обоими своими началами. То есть и добрым началом, являющимися отдающими келим, они должны быть ради небес, а также получающие келим, которые относятся к злому началу. Их тоже нужно использовать ради небес. То есть получение ради отдачи.
0: Получается, что в Хануку, когда Ари говорит, что Ханука и Пурим считаются левыми, ханукальная свеча находится слева. Хотя правая линия называется совершенством со стороны отдающих келим. Но то, что светило свойство левой линии, то есть хохма без хасадим, и запрещено использовать хохму без хасадим. Это само по себе великое дело, что они уже привлекли свойства цели творения. Однако пока еще запрещено пользоваться этим его светом. Поэтому в Хануку считается, что чудо было в духовном, потому что запрещено использовать хохму без хасадим. Вот почему это считается духовным чудом, которое до сих пор не сошло вниз, чтобы можно было пользоваться им. В этом отношении Ханука считается духовным чудом, как с точки зрения хасадим справа, так и с точки зрения хохмы слева, поскольку средняя линия пока еще отсутствовала.
2: Мы видим, что, скажем, состояние совершенства — это правое, а левое — это отсутствие совершенства. Он дает очень много примеров, начиная с светских религиозных, религиозных, которые работают ради получения, он уже хочет работать ради отдачи, а потом тот тоже работает ради отдачи, у него есть хасадим и хохма, разные уровни, всегда правое и левое определено в соответствии с ситуации.
0: И мы видим, что не может быть правой линии без левой. Мы это наблюдаем в жизни, что если ты не преодолеваешь над чем-то и нет каких-то возможностей над чем поработать, то и правая линия недостаточно правая, а есть такой недостаток развития. Главное, чтобы были выяснения для работы над ними. Перейдем к уроку от 5 марта 2002 года.
2: Мы прочли статью, что значит, что Тора называется средней линией в работе. Тора называется по своему имени Тора жизни, то есть она дает жизнь, это раскрытие желания получать, это раскрытие света хохма внутри желания получать. И это может быть только в той мере, в которой желание получать получает исправление в свете хасадим, в намерении ради отдачи, в мере, в которой левая линия может включиться в правую и быть как средняя, значит средняя. Нет средней линии в природе. Средней не существует. Есть Творец, есть Творение. Природа – свойство Творца, природа – свойство Творения. Средняя – это насколько Творение может исправить себя, чтобы оно было подобным Творцу. Это средняя линия. То есть средняя линия находится в Творении, не в...
3: Сферот –
2: это называется, что у нас есть 9 первых свойств Творца, у нас есть Малхут – свойство Творения. Насколько Малхут может быть подобной 9 первым в своих действиях, это будет называться средняя линия. В соответствии с исправлением Малхут у нас есть праздники. Праздник Хаг от слова Мехуга, цикл, который возвращается на каждой ступени. Это состояние, пока не будет окончательное исправление, и тогда все праздники прекращаются, будет только постоянное состояние. До этого у нас есть этапы соответствия между Малхут и девятью первыми, между правой линией, левой линией, правой. И в окончательном исправлении не будет средней линии. Если не будет правой и левой, все будет одна линия. Мера, в которой раскрывается свет Творца в творении, мера, в которой Творец облачается в творении, называется средняя линия. В окончательном исправлении это будет без ограничения. Есть вопросы?
0: Правая линия и левая линия относятся к намерениям или к желаниям? Что это вообще?
2: Правая линия, левая линия относятся ли к намерениям или к желаниям? Мы говорим о двух типах природы. Природа Творца и природа Творения. Но мы не можем изменить природу. Мы можем уподобить природу, творение природе Творца посредством намерения ради отдачи, чтобы пользоваться природой творения. Поэтому у Творца нет действия и нет намерения. У Творца есть лишь действие. Мы его действия тоже как бы говорим, что это действие по отдаче, с намерением, ради отдачи. Но если нет чего-то против этого, нельзя даже сказать, что это ради отдачи. А действие просто направленное на творение без всякого возврата к Творцу. Мы не можем представить себе это. Тогда как творение, которое пользуется своим желанием получать, чтобы создать образ Творца, уподобиться по действию, скажем, в итоге действия, в результате от этого.

0: В творении есть и действие, и намерение. Изначально в творении не было создано намерение, у него есть лишь действие. Получать, наслаждаться. Это действие называется животное действие. Не живое растительное животное, они делают действие без осознания намерения. Говорящий называется, что он уже начинает чувствовать постороннего относительно него, поэтому у него есть зависть, страсти, тщеславие, у него есть остальное развитие в желании получать. А главное, что у него есть чувство дающего. В той степени, в которой человек чувствует дающего, в этой мере в нем развивается намерение. Если бы мы не ощущали дающего, намерение было бы наслаждаться, как у всех находящихся в этом мире, не наслаждаются, и все. Мы называем это получение ради получения. Но это даже не ради получения. Ради получения — это клипот. Это силы, которые знают, что такое отдавать, а они хотят получать. Ради получения или ради отдачи может быть только в ощущении дающего, в ощущении хозяина. И тогда человеку понятно, он хочет получать или хочет отдавать. И тогда у него есть также возможность, способность пользоваться своим желанием получать или так, или так. До того, как мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем хозяина, у нас нет ни ради получения, ни ради отдачи, а все это детская игра, время подготовки. И мы должны в этом находиться для того, чтобы набрать разные решимот для будущего. Намерение получает от ощущения дающего, от ощущения чуждого относительно меня, чужого. В этом мире, то есть пока я не выхожу за махсом, я не чувствую постороннего, не чувствую вне себя ничего. До такой степени желание получать не развито, что я не чувствую ничего постороннего вне меня. У меня нет... И вообще нет развития намерения. Относительно кого разовьется намерение? Ради получения или ради отдачи? Если вне себя я не чувствую ничего. То, что я чувствую, что есть еще люди, это чувство... Они не вне меня. Это как мы видим ребенка, который не считается ни с кем снаружи и не способен почувствовать другого. Так же и мы. На самом деле не способны почувствовать другого. Почувствовать другого как дающего, получающего. Поэтому и мы тоже не можем развить намерение ради получения, ради отдачи. У нас нет осознания этого. Мы погружены внутри природы, в природе получения. То есть с точки зрения намерения мы вообще не находимся в намерениях. Ни ради получения, и ни ради отдачи. И в этом наше состояние подобно точке, которую Творец создал как сущее из ничего. Он тоже создал желание наслаждаться без всякого намерения. Намерение началось от Малхут бесконечности, якобы, в чем-то, когда она начала ощущать дающего. Но это было в мирах, в виде корня. И до нашего мира это все еще сверху вниз. В распространении парцуфов и миров произошла подготовка. Еще нет творения, еще нет намерения, нет желания. Мы начинаем снизу вверх в том, что у нас есть желание наслаждаться без намерения. А после махсома мы начинаем обретать намерение ради получения в левой линии, в хлепот, против этого ради отдачи в правой линии, в святости. В средней линии, насколько мы способны быть подобными Творцу в намерении, в действии по получению. То есть снизу вверх мы сейчас находимся в состоянии, когда мы начинаем творение. От точки, это просто желание получать, и далее. То есть что такое парцуф, который начинает быть от точки? Парцуф — это мера намерения ради отдачи. Ты спросил, что такое желание, что такое намерение? В духовном не считаются с желанием. В духовном считаются с намерением ради отдачи, величиной парцуфа. Вся его высота — это высота его намерения. Потому что в мере намерения он уже получает ради отдачи. Поэтому в нашей области, до Махсома, нет суда и нет судьи, каждый делает то, что ему кажется правильным, и на самом деле нет заповедей, нет прегрешений, каждая заповедь и прегрешение в намерении. Ради получения называется прегрешение, ради отдачи называется заповедь. Просто. Так мы пока еще находимся внизу, что называется, в воображаемом мире, ниже линии жизни, линии смерти. Выше Махсома, когда душа погружается в клепот, это называется линия смерти, состояние смерти, когда погружается в правую линию, называется линия жизни, состояние жизни. А мы ниже этого. Нам надо понять от этого, что намерение, направление, связь, стремление к Творцу — это, по сути дела, все меры измерения человека в духовном. Не о желании идет речь, а насколько оно направлено на Творца. Насколько сердце его стремится. Как сказать иначе? Стремится. Ну, страстно желает Творца. Согласно этому измеряется его состояние в духовном.
1: Как можно измерить намерение? Оно или есть, или нет?
0: Намерение измеряют в пхинот, в килограммах, в чем ты хочешь. Как это? Чем можно измерить намерение? Если у нас есть желание, желание это разделяется на 4 стадии, на 5 на самом деле. И 5 этих стадий делятся еще на 5, еще на 5. Так в соответствии с тем, на какое желание могу поставить вместо намерения ради получения, могу поставить.

0: желания меняются к тем же как бы вещам. Допустим, на данный момент я хочу выпить чай с величиной желания с наслаждением, которое я оцениваю как 10 килограмм. И хочу это ради получения. Если я способен изменить использование этого желания после сокращения, после подготовки, ради отдачи, то мое намерение ради отдачи будет в величине 10 килограмм.
1: То есть можно построить намерение только по соответствию между намерением и желанием?
0: Намерение не может быть без желания. И намерение измеряется по весу, по мере желания. Мы говорим, что приходит высший свет в Малхут. Малхут, у нее есть 5 типов авиюта, она делается ударение с высшим светом, и из нее выходит 5 видов отраженного света, каждый в соответствии с авиютом, когда Малхут отталкивает прямой свет. Прямой свет приходит один, в нем нет никаких различий. Но из-за того, что в Малхут есть 5 свойств авиюта, она делает 5 видов отраженного света. И в каждом отраженном свете она проверяет, насколько от него я могу получить ради отдачи. Помидор – так, огурец – так, рис – так, мясо – так. И в соответствии с этим получает. То есть мы из-за этого говорим, что у нас есть в парцуфе 5 сферот. Что такое сферот? 5 видов соответствия Творцу. Из-за того, что моя природа разделяется на 5 частей. Все мы измеряем по виюту. У нас нет другого измерения. Я отдаю благодаря моему авиюту, получаю через мой авиют, наслаждаюсь в моем авиюте. У меня нет, кроме авиюта, никакого масштаба. Авиют – это также вопрос очень... Что-то такое исчезающее. Авиют – это мера наслаждения, которое у меня есть желание получать. Иногда я нахожусь в хорошем настроении, я готов проглотить, сожрать просто огромную трапезу, выпивку, курицу, все. Иногда я нахожусь в таком настроении, что передо мной такой прекрасный обед, я голодный, я не способен все-таки есть. Так мы не проверяем авиют согласно тому, насколько я голоден. И насколько передо мной есть наслаждение, а насколько я стремлюсь к ним, это мерило. И только в этой мере я могу насладить хозяина. Поэтому, когда я нахожусь перед хозяином, у меня есть стыд до такой степени, что я начинаю вообще... ненавидеть эти яства, вместо того, чтобы ощущать, что я наслаждаюсь ими. Я чувствую в них просто боль, ненависть к ним. Уже у меня начинается здесь возможность привлечь

0: дают для хозяина, для того, чтобы у меня была возможность отдавать ему, я обязан, чтобы у меня был аппетит. Тут есть много игр между цветами и келем.
1: Да. То есть, по сути, авьют — это максимальная мера наслаждения, которое я могу извлечь из этого желания?
0: Авьют — это мера ощущения наслаждения в желании получать. Если я сижу рядом с едой и не хочу эту еду, так у меня есть нулевой авьют. Если я хочу вдруг ее, то у меня есть так-то и так-то авьют в той мере, в которой я хочу ее. А как ты это измеришь? Или ты измеришь в килограммах, сколько я могу проглотить эти вещи, или измеряя это согласно тому, если можешь измерить, согласно мере наслаждения, которое я получу от них. Но эти вещи — это вещи в желании. Может быть, да, может быть, нет. Это не, как Барасалам говорит, не по величине живота мы говорим. Да.
1: Почему авиют вообще меняется? Почему авиют, который я уже приобрел, не может уменьшиться до меньшего авиюта?
0: Авиют, то есть величина ощущения наслаждения, может все время изменяться, и действительно все время изменяется в соответствии с тем, какой тип связи с хозяином я могу раскрыть через него. Вот и все. Все для того, чтобы привести меня к связи с хозяином. Поэтому мне не нужно обращать внимание на то, что раскрывает мне сейчас, я хочу больше есть, меньше есть. Такой тип наслаждаться, так или так. Я не должен думать об этом, это не моя проблема. Мне раскрывают это согласно какому-то высшему расчету. А я должен направлять себя все время на правильное место. Вот и все. Ну почему это сейчас раскрыли мне так, а через секунду падение, а через секунду спуск, ну другой подъем и что-то в таком желании, в другом желании? Это я не буду знать этого без сомнения. Сейчас, когда я нахожусь на этой ступени, я никогда не узнаю причины ее. Ее причина — это более высокая ступень.
1: Что? Человек, который хочет пить и не делает никакой связи с хозяином к тому, что он пьет, он получает наслаждение, ну, неочищенное, огромное. И нет никакой связи между тем, что он хочет пить, и тем, что он пьет от каждого глотка, и с Творцом. Но авьют у него есть на этот глоток какой-то бесконечный вид, потому что у него большое желание. Но он не делает связи с Творцом.
0: Ты говоришь о том, что животное, которое хочет пить, наслаждается от того, что пьет. Это не тема Каббалы. Не тема науки Каббала. Но Каббала говорит о намерениях. Не как получать в животном виде без намерения. Но Каббала говорит о том, как делать эту работу выше Махсома. Вот и все. А то, что ниже Махсома, это называется природа, об этом нечего говорить. Это ты оставь психологам. Какая нам разница, как животное существует? Оно существует. Почему нас это не интересует? Потому что оно существует целиком под властью природы. Если у нее нет от этого никаких результатов, никакой пользы, никакой возможности измениться. Если у меня нет никакой возможности изменить мою природу сейчас, так зачем мне нужно этим заниматься? Это как посмотри на машину. Допустим, есть какая-нибудь машина, которая работает, и эта машина начинает думать, как я работаю, почему я работаю, для чего я работаю. Если она не может изменить себя, Мы точно так же. Если она не может изменить себя, зачем мне думать об этом? Если есть возможность думать о состояниях, когда она может изменить себя. Так я не думаю о моей природе теперешней в этом мире, как я устроен, как функционируют мои клетки, и печень, и живот, и голова, и все. Почему? Я это не способен изменить. Жаль времени. Я лучше пойду учиться, как я могу изменить себя, поднять себя, улучшить себя, насладить себя. Это лучше. Достаточно, что есть 7 миллиардов людей, которые занимаются этой жизнью и думают, что они что-то могут изменить. Я буду не такой, как они. Не страшно. Все занятие человека в жизни, что он может думать, что он что-то может изменить, пока его не похоронили. Зачем мне этим заниматься? Это не просто остановить себя в развлечении того, что, чем стоит заниматься, из-за того, что это дает результат, и тем, чем не стоит заниматься. Потому что от этого нет никакой пользы. И кроме того, что будешь пожирать себя, почему я такой, почему мир такой, ну и что, ты будешь проклинать Творца и останешься таким, у тебя от этого будет головная боль, язва, что там еще. Так давайте поучим учение 10 сферот.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы можем использовать в десятке.
0: Сложное дело, профессор Раф рассказывает, где мы находимся, что мы находимся внизу, так мы были созданы. И, по сути дела, что мы должны делать, чтобы выйти из этого состояния?
1: Было много обсуждений того, когда начинается какая-то работа, и Раф все время говорит о том, что после Махсома мы вообще только входим в духовную работу. И то, что я для себя отметил и подытоживает, устремление к Творцу — это и есть вся мера человека в духовном.
0: Коля Маамара зэнэ. Вся эта статья говорит нам о трех линиях. Эти три линии очень важны, потому что должна быть разница между получением и отдачей.
2: Это
0: как желание. Если у тебя нет желания к чему-то, то ты не сможешь реализовать его. Не сможешь реализовать потребность в этом желании. У нас есть цель. У нас есть цель прийти к совершенству, прийти к слиянию с Творцом. И для этого всегда должна быть потребность.
1: Могу поделить урок. То, что у нас есть действия до Махсома и после. После Махсома намерение, прежде природа, природу поменять невозможно. только намерение человек может поменять. А еще я слышал, что до Махсома нет никаких прегрешений.
2: Все.
1: Нечего изменять в природе, а выше природы намерение, с которым человек может развиваться.
3: Есть
0: 7 миллиардов людей, которые занимаются действиями без намерения. Если бы у нас не было какого-то ощущения, что есть причина вещей, которые мы делаем, то нас бы не интересовало духовное. Мы были бы просто как животные, делают вид наслаждения и идет к ним. Наука Каббала не занимается этим вообще, она занимается только намерениями. Только выяснениями, почему, как и как прийти к нашему Создателю.
1: Мы видим еще раз, что важность окружения определяет человеку, как он будет развиваться, какое будет его развитие, его сила. И мы видим всегда, что можно добавить. Тем более в периоды, когда товарищам чуть сложнее, усиливать окружение товарища, работать и в правой, и в левой линиях, то, что называется, на двух ногах. И это всегда вызов. Вызов для развития, продвижения.
0: Работать в противоположности правой линии, левой
4: линии.
0: Это единственная возможность прийти к какому-то источнику, потому что только из противоположности вы будете действовать в средней линии, Творец делает там действие для творения и с продвижением.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Дорогие друзья, сейчас мы услышим беседу «В пути». Послушаем вместе, разумеется, и постараться реализовать то, что хочет от меня Творец сегодня. Беседа 29 мая 26 года, пожалуйста. Рав, как вы видите Творца в каждом состоянии?
1: Я не думаю, что это легко. Но я стараюсь идти как бы обратным образом. То, что это значит? Чем я занимаюсь? Я буду заниматься чем-то, что напоминает мне о Творце, а не наоборот.
0: Как когда мы здесь сидим, едим арбуз вместе с товарищами, как мы можем сюда поместить Творца, как мы его приглашаем к нам и не забываем о нем?
1: То, что ты находишься здесь, он уже соединен с вами. Конечно же.
0: Почему?
1: Почему? Потому что если бы не он, то мы бы и мысли такой бы не получили.
0: Мысль о Творце приходит от Творца?
1: Приходит от Творца, конечно.
0: А мы? Что же мы должны тогда делать?
1: Что вы тогда должны делать? Ну, подумай.
0: Но если он не посылает мне мысль о нем, откуда ко мне придет мысль о нем?
1: Да. Это правильно.
0: Можно представлять себе Творца как энергию?
1: Представлять себе Творца как энергию нашу?
0: Ну да, допустим, он позволил нам сюда прибыть. Мы здесь сидим. Это какая-то сила, энергия.
1: Да.
0: Рав, Творец всегда скрыт перед человеком, от человека.
1: Только в той мере, что человек требует его, и на все эти требования, которые проходят через него. Так вот, так он раскрывает Творца.
0: Так что же именно раскрывается, если Творец всегда скрыт?
1: Нет, он не скрыт всегда. Он скрыт в соответствии с твоим требованием.
0: Требование человека определяет, скрыт Творец или раскрыт?
1: Да.
0: То есть раскрытие Творца через молитву человека?
1: Да.
0: Да, но есть ли результат раскрытия Творца или то, что ты в молитве к нему, это уже называется раскрытие Творца для тебя?
1: Да, это уже называется раскрытием Творца.
0: То есть то, что человеку удается молиться?
1: Угу.
0: Да, но где здесь наслаждение во всем этом процессе? Бесконечное наслаждение, как там описывают нам каббалисты, огромное наслаждение.
1: Ты должен прийти к этому.
0: Наслаждение только, когда Творец раскрыт, или в скрытии тоже можно прийти к наслаждению? Наслаждение.
1: Да.
0: Ощущается, когда Творец раскрыт, или тоже и во время скрытия?
1: И во время скрытия.
0: А от чего наслаждение во время скрытия?
1: В том, что Творец не раскрыт и дает мне в этом возможность раскрыть его, бежать за ним.
0: То есть страсть к Творцу — это наслаждение?
1: Ну, может быть.
0: То есть не такого понятия, как раскрытие, скажем, еда. Я знаю, что сейчас будет трапеза, я буду наслаждаться, а когда уже трапеза происходит, то свет подавляет желание, а с Творцом такого не может произойти. Поэтому Творец как бы никогда не раскрывается. А наслаждение от самого стремления — это верно? То есть нет такого, что свет буквально наполняет кли и все.
1: Нет, это уже зависит от тебя.
0: Я попробую спросить немножко по-другому. Человек в своем желании, все наполнение, которое получает, наполняет его желание, и все, и заканчивается. Вопрос раскрытия Творца — это наполнение желания, которое потом заканчивается, или Творец, он не наполняет желание?
1: Творец не наполняет желания, но он готовит тебя серию желаний, по которой ты проходишь, и в конце концов так ты ощущаешь.
0: Так раскрытие Творца создает человеку еще желание, еще хиструнот?
1: Да.
0: То есть не затыкает его. Ты не присыщаешься раскрытием Творца. И что же дает человеку раскрытие Творца? Для чего ему это нужно? То есть получается, что его кли никогда не наполняется? Не то, что он может присытиться этим. Для чего человеку вообще нужно раскрытие Творца?
1: Это дает ему наслаждение. Ни от какого действия не получаешь наслаждение, да, муж, и что?
0: Это как все время готовить еду и не есть. Это похоже?
1: Нет. Ты готовишь еду, и ты ешь вместе с товарищами. И это то, что наполняет тебя.
0: А кроме того, в этой еде он чувствует вкус, как будто бы есть этот вкус, да? Он чувствует вкусы? Да, но что наполняет? Там трапеза, которую он ест с товарищами. Что там именно наполняет?
1: Все.
0: Все?
1: Все.
0: Как сказать, что вот этот момент, я получаю наслаждение в данный момент? От чего именно? От осознания Творца, который нас собрал. Это осознание. Но где ощущение, где наслаждение?
1: Это то, что Творец наполняет тебя.
0: А если он не наполняет, то я могу рассказывать себе, что да, он собрал нас, организовал нас, он все сделал, он управляет всем. И почему это приносит мне наслаждение? Что из этого меня наслаждает?
1: То, что это делает Творец.
0: Ну и что? Что это Творец делает? Почему это становится наслаждением? Творец все делает. Как это меня наслаждает?
1: Творец, он приносит все, а ты наполняешь наслаждение.
0: То есть, кажется, не хватает массы, ты не можешь десятки. Если это миллионы, это понятно.
1: Нет, это не вера. Это не та вера, от которой требуется от тебя.
0: А какую веру требует?
1: Требует веру в Рава. где все, что он делает, делает Творец. И делает самым правильным образом. И это ты должен принять.
0: Но это парализует тебя. Творец делает это совершенство. Что я могу добавить? Что могу сделать? Так люди приходят на утренний урок, или там хотят распространять, это делает Творец, это совершенство или нет. Тут есть место сказать, что это нехорошо, этого недостаточно, потребовать, поднять важность, требовать больше от всех. Нет, Творец совершенный, и нечего сюда вмешиваться. Что здесь правильно?
1: Творец совершенен.
0: Творец совершенный, и точка. И нечего добавить к этому?
1: Нечего добавить.
0: Рав, если кроме каббалистов, остальное человечество, есть у них какая-то часть человечества, которая действует из величия Творца, или только каббалисты действуют из величия Творца?
1: Каббалисты — это те, которые действуют из величия Творца. И все.
0: Все остальное человечество, как мы слышали, там религиозные, делают разные действия, которые они производят, они ведь действуют из величия Творца, или у них есть какой-то другой мотив, который заставляет их делать?
1: Ну, хотят раскрыть его.
0: Так все, что они делают, это из внутренней мотивации, что я хочу раскрыть Творца?
1: Да.
0: Несмотря на то, что они делают вещи, которые причиняют вред ближнему, их действия, но их внутренний мотив — это раскрыть Творца.
1: Нет, ну не настолько. Я не очень понимаю вопрос.
0: Ну, в этом весь вопрос. Что движет ими, когда у них есть такие силы производить такие вещи, всякие в крайности?
1: Я не думаю, что они больше экстремисты, чем мы.
0: А в чем каббалисты экстремисты?
1: А каббалисты говорят, я собираюсь раскрыть Творца, даже если это и выше меня.
0: Каббалист никогда не причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца, или это невозможно, что он причинит вред ближнему, чтобы раскрыть Творца?
1: Каббалист принимает то, что он получает от Творца. И если у него силы преодолеть это и приблизить себя к Творцу.
0: Да, но может ли каббалист когда-нибудь сделать такое действие, которое причинит вред ближнему, причинит зло ближнему, чтобы раскрыть Творца? Он сделает такое, или он никогда не причинит зло другому?
1: Нет, у него этого нет.
0: То есть ближний важнее для него, чем Творец? Если сейчас, допустим, будет такой экзамен, такой тест.
1: Нет.
0: Еще вопрос. Что может человек получить только от товарищей, что не может получить из книг, от учителя, ну, вообще все другие средства? Только от товарищей он может это получить. Что это?
1: Величие Творца.
0: Я хотел спросить, величие Творца — это что-то больше, чем величие свойства отдачи? Как я должен это истолковывать? Творец? Кто такой Творец? Я воспринимаю его в себе как свойство отдачи и любви, но если я буду ценить это свойство отдачи и любви, это значит, Творец велик? Или величие Творца — это что-то намного больше, чем свойство отдачи?
1: Больше.
0: Да, больше. Но то, что я возвеличиваю свойство отдачи, это уже часть?
1: Да.
0: Понятно, что Творец намного больше, чем свойства отдачи. Да, но я, если я правильно понимаю в этом вопрос, чтобы создать с ним связь, я должен настраивать себя на любовь и отдачу, быть ближе товарищем, и тогда буду ближе к Творцу. Но он сам, он намного больше, чем это. Это правильно?
1: Да.
0: Может быть, поэтому мы не можем прийти к величию Творца, недостаточно молимся об этом друг за друга?
1: Да. Решение прийти к любви к товарищам. И отсюда постараться прийти к любви к Творцу.
0: Вопрос. Каждый может сказать, что мы еще не сделали. Какое средство мы еще не использовали?
1: Это спрашивают в конце любого собрания товарищей.
0: Рав, что-то должно измениться в работе?
1: В человеке.
0: Только в человеке. А снаружи ничего не изменится? И человек понимает, он знает, что это вот все, это произошло. Что он постиг Творца, он знает об этом?
1: Да.
0: А изменения в человеке, все изменения только внутри человека, в его сердце. Из чего исходит это изменение? Темп изменений. Что приводит этого движения?
1: Окружение.
0: Окружение, товарищи могут ускорить или изменить во мне это. Иначе я могу застрять хоть 10 лет, не дай бог, да, в одном состоянии. Товарищи могут меня двинуть. Как вы видите наш следующий шаг после Конгресса десяток? Какой следующий шаг?
1: Ну, я думаю, что результатом этого то, что все мы откроем себя больше.
0: Как это выражается? Ну, связь между десятками или еще?
1: Нет, нет, не связь между десятками, нет, а вот связь внутри каждой десятки.
0: Но это мы и сейчас делаем. Сейчас на этом конгрессе, допустим, мы достигнем с какой-то связи. Ну, наверняка будет хорошо, связь будет больше в десятке. А какой следующий этап? Допустим, мы построили связь. Куда вести группу на следующем этапе? Ведь все время нужно человеку представлять какую-то цель перед ним. Как вы видите наш следующий этап?
1: Что каждый человек в каждой десятке, он нам...
0: Чтобы каждый товарищ десятки был бы слит с товарищем?
1: Ну, это красивые слова.
0: А связь между десятками... Это еще рано?
1: Да. Я также не слышу, что хотят этого.
0: Человек приводит к постижению себя или, свое, или окружение его?
1: Окружение.
0: Окружение. И как окружение может вести человека в духовное сейчас?
1: Тем, что она показывает ему путь.
0: Как мы можем, как окружение, как десятка показывает человеку путь к Творцу?
1: Каждый показывает другому, что ведет его.
0: Ну, как показать ему путь? Как сказать ему, что Творец там, и это то, что ты должен делать?
1: Я думаю, что у меня недостаточно слов для этого.
0: Если я понимаю, то вхождение в духовное, то есть, да, у каждого человека есть свой корень души, свой темп продвижения, но товарищи, окружение, десятка, они ускоряют продвижение, и поддержка взаимная, и поручительство может вывести человека в духовное. Но заботится ли человек все время о своих товарищах, что ему обеспечивает, и товарищи относительно него?
1: Это то, что я не могу.
0: Если я забочусь о товарищах на 100%, я полностью отдал себя им.
1: Ты не можешь.
0: Ну, не 100%. Насколько у меня силы? Молюсь о них, прошу о них, даю им пример. Это обеспечивает мне, что я получу от них пример тоже. Вы чувствуете, что Бней Барух проложили путь? Допустим, если вы посмотрите, что было 40 лет назад,
1: да.
0: Вы чувствуете, что Бней Барух проложили вам какой-то путь? Что имеется в виду, что они проложили ему путь? Ну, вы чувствуете, что они как бы повели вас по этому пути, что они были для вас силой двигаться по этому пути?
1: Ну, не совсем, но в чем-то да.
0: Есть такое опасение, что Бней Барух не выживет. Есть такое опасение?
1: Есть.
0: Или Бней Барух — это земля обетованная, и неважно, что бы мы там ни говорили, что бы мы ни делали, плакали, смеялись. Есть такая функция, есть должность, и мы не избежим ее.
1: Нет.
0: Нет. То есть Творец может нас всех разогнать и создать другую группу.
1: Да, есть еще пути.
0: Тысячу лет, да? То есть мы не можем быть уверенными, что это вещи все эти раскроются. Вы так чувствуете?
1: Я больше так, что в каждую секунду, каждый день я должен знать, что правильно будет делать.
0: Да, но это на сегодня. Но программа наперед. Неделя, две недели. Ну, как программа, если у меня есть деньги, но я смотрю наперед. Через неделю, через год я смотрю на несколько шагов вперед. Я встаю утром. Что я чувствую, что Творец хочет от меня сегодня? Я стараюсь это реализовать. Ну, да, не включаю там какие-то большие планы.
1: Да, это вопрос. Это вопрос.
0: То есть не бояться будущего, а сегодня, настоящее.
1: Не беспокоиться о будущем. Нет, это неправильно. Надо постараться прийти к этому сегодня.
0: Ну, а сейчас поделимся впечатлениями от этой беседы, и что из нее мы берем в реализацию в десятках.
1: Я хочу начать со слов Рава, который сказал вот очень простую такую вещь. Что ты должен всегда, тебе должно быть что-то, что будет напоминать тебе о величии Творца. Это окружение, это товарищ, который рядом с тобой. И там были еще вопросы, то, что касается наслаждения. И разных желаний. То можно сказать, что наслаждение ты можешь получить только от товарищей, когда ты служишь им.
0: Мы слышали, Рав говорил вначале о раскрытии Творца, что нужно искать Творца. Затем Мы должны понимать, что наше наслаждение от того, что мы наполняем товарищей, окружение и поиск Творца. Это часть нашей работы, это часть наслаждения стремиться к Творцу. Короче говоря, Он дал нам и работу с Творцом, и окружение.
1: Нет пока необходимости работать между десятками, пока еще не готовы. Надо пока сосредоточиться в работе в десятке и напоминать друг другу и работать друг с другом по раскрытию Творца. Творец — это не только свойство отдачи, он гораздо больше этого. Но чтобы прийти к нему, мы должны искать свойство отдачи.
2: И
1: мы все время должны заниматься только этим и ничем другим, да, тот, чем там люди занимаются. У нас есть задача, и если мы не будем ее выполнять, тогда Израиль, он ведь не сирота, Творец найдет другие способы. И это то, что касается будущего Бней Баруха, группа, которая ищет Творца.
0: Да, это место для выяснения. Мы делаем это все время в десятках, но мы начали усиленно это делать в подготовке к конгрессу, выясняли много вопросов, и на самом конгрессе тоже мы были много времени вместе. Мы научились ценить это время выяснений и видеть то, что называется, что дает нам выяснение в десятках. И это должно становиться для нас более важным. И десятка дает работу, иногда нас это уводит вправо, иногда влево, иногда приятно, иногда неприятно, но с самого выяснения в десятке от этого десятка растет. И мы должны распространять это состояние выяснения в десятке, потому что выяснение в десятке, в котором мы растем, объединяемся, это место нашей работы. И это нас растит.
3: Да, ассоциация, короче, связи к му.
1: У меня такая ассоциация, что десятка — это такой тренажерный зал для духовного. И если ты не будешь постоянно заниматься и не примешь это самым серьезным образом и профессионально, тренироваться каждый день для того, чтобы достичь какого-то результата, то ты не придешь. Ты достигнешь. А если там раз в неделю, да, в тренажерном зале, то у тебя не нарастишь никаких мышц, и ничего там и не получится, и...
0: А мы перейдем к следующей части, но сначала споем вместе песню.

0: строим духовное общество.
1: Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. Будущее человека зависит и связано от благодарности за прошлое. И то, что сейчас мы сделаем на нашей еженедельной встрече, мы подытожим конгресс, который мы провели, конгресс десяток, и начнем строить вместе следующий конгресс. Мы слышали сейчас в беседе, которая была у товарищей с Равом. На первое предложение Рава он сказал, что он не ждет, а ищет сам, что может приблизить его к Творцу. Прежде чем мы начнем искать следующий шаг, давайте углубимся в благодарность за то, что Творец дал нам возможность объединиться в каждой десятке, углубить связь между нашими сердцами, почувствовать, как мы окружены величайшими товарищами, учениками Рава, которые стремятся уподобиться высшему свету, и исходя из этого почувствовать нашу любовь к ним и зависимость от них, и ту надежду, которую они дают нам, чтобы Бней Барух, мой, в моей десятке, продолжит подниматься, процветать, и как Рав все время искать, как можно приблизиться к Творцу и стать таким.
0: Да, хаверим, мы удостоились действительно пробуждения свыше, потрясающего. Благодаря нашего усилия снизу мы приложили много-много усилий, много десяток сделали усилий, много товарищей, подруг, каждый так по-своему. Но мы будем не забывать, что стоит за всем этим процессом. Творец, он первый и последний. Прежде чем вы даже позвали меня, я уже отвечаю. Поэтому сейчас зайдем в состояние внутренней благодарности в каждой десятке. Сейчас прочитаем статью Шамати, 26-ю статью. 26-ю статью Шамати. Будем читать в каждой десятке, а потом мы проведем семинар. Сейчас мы вместе прочитаем Шамати, 26-ю статью. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. У кого есть труды Бальсулям, это находится на 540-й странице, а у кого этого нет, это есть в учебных материалах. То, что относится к уроку. А после того, как мы закончим читать статью, каждая десятка проведет внутри семинар, за что мы благодарим Творца за прошедший конгресс. Еще раз мы читаем вместе статью Шамати 26-ю. После того, как закончим читать, проведем семинар в десятке и поблагодарим Творца за конгресс, который был. Итак, 8 минут, пожалуйста.
1: Статья 26. Будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Сказано: «Возвышен Творец и низкий увидит». То есть только низкий может увидеть величие Творца, и буквы слова «дорогой» «якар», те же, что и в слове «признает» «якир», что означает, что насколько ему дорог этот предмет, настолько он признает его величие, ведь именно в мере его важности он воодушевляется. Воодушевление приводит его к ощущению в сердце, а в мере, в которой он признает эту важность, у него рождается радость.
0: Поэтому, если он признает свою ничтожность, что у него нет никаких привилегий по сравнению со всеми его ровесниками. То есть он видит, что есть много людей в мире, которым не дана сила исполнять святую работу, даже в самом простом виде, даже без намерения, и в лолишма, и даже в лолишма, в самом лолишма, даже еще подготовка к подготовке к облачению святости, а он все же удостоился, то есть ему даны желания и мысль, что он все же же иногда исполнял бы святую работу даже в самом простейшем виде, какой только может быть, и если он может оценить важность этого, и в мере важности, которую он придает святой работе, в той же мере он должен воздать хвалу и благодарность за это.
1: Ибо такова истина, то есть то, что мы не в состоянии оценить важность того, что иногда мы можем исполнять заповеди Творца даже без всякого намерения. И тогда человек приходит к ощущению величия и радости сердца, и благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше, и в этом смысл слов «благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать и говорит «и за то, что ты сделаешь со мной в будущем». Поблагодарим Творца за конгресс, который мы прошли.
0: Конгресс, который прошел, это было величайшее событие. Да, это было великое событие, и действительно ввел десятки в состояние объединения и требования Творцу раскрыться через это объединение, и ввел нас на особую такую волну, и мы ему благодарны за это.
1: Все, что происходит, и каждая десятка, где бы она ни находилась, работа в объединении между нами благословенна. Но этот конгресс, там было особое мнение. Ведьмин Барух — это ощутил, прожил, и я за это благодарен.
0: У меня много благодарности за весь этот конгресс. Огромная благодарность за тот момент, что у нас была возможность быть больше, чем 24 часа. Все время окруженными контентом и товарищами, важности десятки и мыслями, как продвигаться дальше от одного этапа к другому. Это просто как, это как массаж. Да, это раскрытие такое. Мы даже не знали, что будет на следующем шагу. Хотя мы много подготовки сделали, проделали. И я также еще и благодарен за то, что была возможность у десятки произвести выяснение, производить это все время. Это была как такая исследовательская лаборатория. Очень много понятий пришло.
1: Я хочу тоже поблагодарить Творца, который дал мне возможность быть вместе с товарищами и говорить все время, и быть в связи и любви между нами, и напоминать друг другу о Творце и о том, что Он делает для нас, и Его величие, Рав, группа, товарищи. Короче говоря, мы говорили много обо всем, и это было огромное наслаждение.
0: Если это я связываю с статьей, да, получали вообще мельчайшую вообще честь, заслугу поработать на Творца, то можно видеть конгресс, да, после того, как мы провели серьезную подготовку, я думаю, даже за 2 месяца до самого конгресса. И в каждом моменте, да, в каждый момент конгресса у нас был контент и товарищи, которые вели и держали, вели этот контент в каждую секунду. Мы действительно почувствовали радость. Какая же у нас была радость в десятке во время конгресса. Я вообще в полном вообще восхищении. Я продолжаю еще жить этим конгрессом в силу такой огромной радости. И это выражалось и в песнях, и в трапезах, и в нашей связи друг с другом. Действительно, конгресс очень-очень теплый.
1: Благодарить за прошлое — это действительно то место, где ты взбираешься на следующую ступень по этому пути, который называется духовная любовь, правой и с правой и с левой стороны. И это место находиться в выяснениях, как мы учили, даже в последний период было и до конгресса, и даже после конгресса.

0: Получили на опрос, возник вопрос. Самая большая как бы реакция была и у ребят, которые с нами уже десятки лет. Я чувствовал, что это был мой первый конгресс. Вот настолько такая реакция от многих товарищей, да, кто ответили на опрос со всего мира. Поэтому мы хотим выяснить вот это вот ощущение, вот эту вот особенность этого конгресса десяток по отношению к предыдущим конгрессам, которые мы делали. Поэтому мы хотим задать вопрос, что вот это особенного было в этом конгрессе, и что привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? Что вот особенного было на этом конгрессе? И что, по твоему мнению, привело к этому ощущению, что это мой первый конгресс? 6 минут.
1: Ощущение первого конгресса, ну, я не думаю, каждый конгресс он первый.
2: То,
1: что было уникально на этом конгрессе, то, что вся десятка собралась. И заново как бы организовала свою работу. Было ощущение совершенства. Мы почувствовали радость от того, что мы находимся вместе. Некое такое духовное единство. Это было очень особым на этом конгрессе. И мы собраны так внутренне.
0: Я не почувствовал, что это был мой первый конгресс. Я почувствовал, что все конгрессы вели к этому конгрессу. И то, что было особого в этом конгрессе, ощущение вот интимности, вот этого объединения, больше такой тонкости соединения, ощущение товарищей на этом конгрессе, но, то есть каждый зашел в мое сердце.
1: Да, было много уникальных моментов на этом конгрессе. Я согласен с тем, что это может быть не совсем правильное определение первый конгресс, но на самом деле это первый конгресс во многих, по многим понятиям, категориям. Та ступень, к которой мы дошли, как ученики, что ответственность перешла к нам, и мы взяли ее. Я думаю, в этом и есть эта уникальность. То, что мы совершили скачок, как ученики, как десятка, как товарищи Бне Баруха. Меня это очень тронуло, вот этот факт, что мы все больше приближаемся, вместо того, чтобы быть маленькими детьми, стать уже взрослыми.
0: Я хочу сказать, что для меня, что было особенного, это подготовка, которую мы провели вместе. Подготовку, которую обычно на конгрессах нам как бы это дают, как бы, а ты делаешь то, что от тебя требуется. А тут я думаю, что тут каждый из нас был ответственен за что-то, за то, что, что мы спланировали сделать. Мы работали парами, когда готовили материал, готовили контент конгресса. И на самом деле я просто даже и не помню таких серьезных вещей, сильных. И действительно, такое ощущение. Ты как бы уже узнал своего товарища, который рядом с тобой, как бы заново. это то, что тем, что мы делали это вместе.

0: Да, и я думал о том, что же было такого оригинального. Мы делали уже это вместе, мы ездили вместе в Кесарию, но, конечно, мы не дошли до такого уровня. Я думал, что же было действительно уникальным, и мы достигли такого уровня радости, связи. Я думаю, что то, что это произошло, это благодаря нашей подготовке. Мы за 2 месяца начали планировать каждое мероприятие, контент. И товарищи, которые не привыкли заниматься такими вещами, контентом, и там я способен, не способен и так далее. И я думаю, что мы вместе сделали это все мировое клей. Не то, что мы. Все мировое клей вместе сделало это, и поэтому это была такая мощь.
1: Соединили ли мы Творца в каждом действии? Но так вот, ощущение первого конгресса, по-видимому, родилось именно из вклада каждого человека, каждого товарища в конгресс. Потому что на самом деле десятки сидели, готовили лайнапы, делились лайнапами, готовились очень сильно. Я думаю, в преддверии следующего конгресса тоже надо так тренироваться и помнить, что Творец, Он настоящий руководитель каждого действия, которое мы делаем. Да, будем стараться больше.
2: Просто
0: так мы выяснили, что уникального было на конгрессе, и что где был там Творец. Мы вместе с тем, что мы начали обсуждать, что особенного было на этом первом конгрессе, в десятке каждый раскрыл что-то новое, что-то особое на своем взгляде в десятке. Ты как-то обновляешься изнутри и чувствуешь что-то новое в своей десятке. Это мы хотели бы выяснить, и наша цель в этих выяснениях — углубиться в новое состояние, которое Творец дал нам после конгресса в десятке, и понять, давайте еще на 6 минут как бы углубимся еще глубже в сердце товарища и поделимся, что нового я раскрыл о своей десятке на конгрессе. И что самое важное мы достигли как десятка на конгрессе. Еще раз, что нового я раскрыл о своей десятке на конгрессе, то, чего не видел прежде. Мы много лет вместе, и вдруг что-то особенное. Я смотрю на свою десятку, и что-то вдруг новое во мне пробудилось. Давайте поделимся с товарищами, что особенного я сейчас в вас обнаружил. Пожалуйста.
1: Я не знаю, новое ли это, но то, что можно было видеть, это такой сбор всех, когда все вкладывались. Мы прикладывали большие усилия. Но новое ли это? Ну, это всегда может как бы обновляться. Это не обязательно должно было быть новым на конгрессе, но усилия и желание собраться, сплотиться. Будем считать, что это заново раскрылось.
0: Я почувствовал, что у меня есть серьезная десятка. И когда мы производим действие, оно уже происходит из более взрослого, более зрелого места, и есть чувствительность друг к другу и глубокое понимание того, что объединение и важность для каждого, что я почувствовал радость от того, что я нахожусь в этой десятке.
1: Снова несколько моментов, что нового в ощущении у меня. То, что товарищи, в первую очередь, были такие моменты, когда вся десятка присутствовала. Это как в Атвармии. Бениамин был же в армии. И вот я почувствовал такое ощущение от товарищей, не товарищей, ей присутствуют, не присутствуют, но больше как братство такое, семейное такое ощущение. То есть десятка превратилась в семью. И кроме того, что каждый мог, и все вот эти вот усилия, мы все же прилагали усилия. И ты видишь сейчас это в новом свете, именно потому что мы были внутри этого всего вместе, а не то, что там, а ты куда-то должен убежать, чтобы увидеть усилия каждого там. Это дает много сил видеть товарищей великими.
3: Кен, они пошут Зохер Эханахну Аллахну Лезель Лехофаям.
0: Я помню, как мы ходили на берег моря. Такая была прогулка очень сильное впечатление, глубокое. Мы там сидели вместе, пели. Как будто бы ты находишься. Есть ты, группа и Творец, и все, больше нет никого на море. И море, тишина. И вокруг есть много людей, но ты находишься в десятке, и ты находишься в потоке. С ней ты поешь. Просто нет слов это передать, это ощущение.
1: Да, что для меня там было особенного, то, что я почувствовал, что каждый товарищ, да, если его не присутствует, то чего-то не хватает. Я могу дать много примеров, скажем, Ави Мазор, когда он играл нам, а Нати выстроил всю систему саунда, Соломон, Эрис приготовили плов. Разные товарищи делали разные вещи, не было никого. Да, вот не было недостатка. Вот ощущение, что вся десятка и каждый, я почувствовал там, что каждый — это что-то особое. Если мы кого-то бы там исключили, то там бы не хватало всего этого ощущения. Ну и все. Я думаю, что самое замечательное во всем этом, что мы были вместе, и каждый дал то, что было специфично, относилось к нему.
0: Чувствовать семью и больше объединения и так далее — это понимание, которое есть у каждого своей роли, и в семье у каждого ребенка есть свои особенности. Не то, что он лучше или хуже, но каждый дает в соответствии со своими способностями, своими усилиями, которые он может вложить. И также и в десятке. Один умеет организовать контент, другой — еду, третий может составить расписание. И держать нас в рамках, каждый в соответствии со своими способностями, то, что он любит и может. Нужно все время помнить то, что все это соединяет, это наша общая цель.
2: Так,
1: продвинем дальше. Одна из замечательных вещей, которую мы слышим после конгресса, ну, я лично это слышал, и ко мне тоже обращается со стороны контента, что у каждой десятки были какие-то свои особенности, какие-то свои вдруг озарения, идеи, какое-то особое там упражнение или действие, какое-то особое, игра, то есть что-то особое, что они сделали, И это было замечательно. И они думали, почему бы все десятки не делали бы такое действие. То есть потенциал, если это было 800 десяток, которые прошли конвенцию, в каждой десятке в течение 3 дней было какое-то особое открытие, то у нас потенциале, да, 800 всяких идей, изобретений и идей, да, вот этих вот по поводу контента, мы сейчас это как следует упакуем на следующий конгресс. У нас будет целый ящик всяких хороших вещей, а сейчас мы хотим послушать в общем обсуждение здесь и по всему миру. То есть коротко, да, сказать, какие у вас есть идеи, особые вещи, которые вы делали, самое особенное, что вы сделали на конгрессе, ваши десятки, чего не делалось в общих рамках. Что-то особое, что стоит, чтобы все бы знали, может быть, даже воспользовались. Как там? Вена, пожалуйста.
0: Лехаим, друзья, мы сделали что-то очень особенное. Мы делали прогулку в горах вокруг озера, молча. Два товарища предложили это. И после нескольких минут молчания один из товарищей воздал молитву, мы обнялись, мы подняли молитву, и 5-10 минут, потом следующий товарищ произнес молитву. И вот так вот мы проходили, и каждый товарищ произносил молитву, там поднимал молитву прямо рядом с этим озером Лехаим.
1: У нас на зной из трапезы, да, разбили тарелку. Да, 5:23 и с Творцом. Это такой-то символ помолвки. Поэтому это было, да, особенное, вот это вот касалось нашей десятки. Мы, да, пока каждой подруге посвятили строчку стихотворения, да, и также говорили, почему мы любим. Сблизило.
0: У нас мы сделали такой отряд стражников, охранников, еще до конгресса в подготовках мы должны были объяснять эти темы. И вот это отряд этих стражников, он и по-доброму действовал, и также жестко, соблюдая законы. Мы были в бассейне или на прогулке, они следили за намерением. Если нужно было какой-то отрывок из первоисточников, вот этот отряд стражников все время держал нас в балансе, и это очень нам помогло.
4: De las cosas que hicimos hubieron dos actividades que fueron muy emocionantes. Una es que hicimos una caminata virtual.
1: Два таких волнующих действия. Была виртуальная такая прогулка. Каждый шел со своим телефоном и вместе слушали музыку и пришли к общей молитве. А потом уже говорили уже о личной жизни, когда мы просто не знали друг друга. У каждого есть дети, женат, не женат, где работает, как пришел в Нейбарух. Это очень сильно открыло нам сердца, это было очень волнующе.
0: У нас, то, что мне показалось очень особым, мы решили, что мы все время производим контент. И даже когда мы готовим еду, и мы заботимся о том, чтобы сидеть вокруг вместе, скажем, товарищи готовят еду, они дежурные, мы сидели вокруг них, пели песни, всякие предлагали игры. И когда мы отдыхали, у нас был контент для отдыха, контент для каждого мероприятия. И все время мы это делали вместе.
1: Кармиэль. У нас было прогулки, игры были объединяющие, и гимнастику еще вместе делали. Утром, а что особенного было? Что мы... разложили камни так по кругу, и было написано, товарищи сидят вместе, да? И вот это вот приводило к объединению.
0: Еще до конгресса у нас были такие позитивные вещи, где-то за два месяца до конгресса товарищи начали возвеличивать действия, эти действия превзошли все ожидания.
2: Нью-Йорк 2.
1: Ну, давайте все-таки какие-то вот новинки, а не общее что-то. Нью-Йорк 2.
5: Things that we tried for the first time, but one thing that really stood out is a first YH, a first.
0: Много прекрасных новых вещей мы делали. И собрание товарищей в первый день, величайшие какие-то вещи, мы писали письма. Мы все это отпечатали и читали письма друг другу. And I think it's specifically the act of writing it ahead of time. Это было очень сильно в десятке. Вот то, что мы заранее написали это.
1: Да, мы начали с бани. Нет ничего лучше, как смягчить сердце. Да, такая традиционная баня. Это особое действие такое, а в конце мы начали писать письма, послания, да? Мы поделились, да, и начали писать послания, да, товарищам, да, начиная с того, что там «Живите вечно», да, и вот так вот получили от каждой такой группы.
0: Мы читали ТЭС, 16-ю часть, то, что Рав с Рабашем читали вместе. И мы всем рекомендуем это дело читать, 16-ю часть ТЭС.
1: Мы выбрали такое действие, учеба с товарищами, два таких события. И с нашей точки зрения, это действительно открытие было сильно, сильно поднимало. Да, это пришло из-за желания товарищей. Да, мы посмотрели, что нам не хватает, и поэтому решили выяснить это вместе, поэтому выделили на это время. И сейчас мы тоже ищем время, чтобы для всей как бы группы, да, как это все реализовать. Какой-то урок между нами по того, чего как бы по актуальным потребностям десятки, то, что поведет десятку вперед.
0: Да, мы сделали такую викторину. 50 вопросов о разных личных моментах в товарищах. Барух, это было очень сильно, да, и мы познакомились с товарищами, узнали такие вещи, которые никогда о них не знали. Киев один.
6: Так, у нас была экскурсия в Жироне, в месте Жирона в Испании. Мы там пройшлись по местах каббалистов Середневича, читали урывки Рабаша, де він на них посилається. Екскурсію проводили також в Zoom для тих товаришів, які ось в Україні. Цікаво такий був
0: досвід. Вони проводили екскурсію в Іспанії, в середньовікових містах, де були каббалісти, читали отривки і транслювали в Zoom вот эту екскурсію, вот эту прогулку ребятам із України. Москва 3.
7: У нас было такое интересное действие. Мы по кругу читали вот эту красную книжечку, отрывки, избранные отрывки из книги «Зор». Товарищ берет, открывает наугад, значит, что откроется, читает этот отрывок. Сосредотачиваемся так чуть-чуть, на полминуты. И передаем, как в семинаре, да, следующему. Следующий открывает. Раз, если какой-то отрывок интересный, из него приходит какой-то вопрос. Один из вопросов, например, был, как привлечь свет будущего состояния. Ну, там об этом было в отрывке. Раз, значит, семинар по кругу делаем на этот вопрос. Если нет вопроса, передаем дальше. Да? И если есть вопрос, обсуждаем. И вот так вот целиком за полтора часа нам удалось один круг целиком так пройти, прочитать очень сильно. Прям это всех подняло. Просто делать, и сильный эффект такой очень. Передаю.
2: Тогда Литуания 1.
8: У нас очень натурально сочеталась серьезность с весельем. Мы осмыслили нашу местную географию тем, что спустились в глубокое место и читали соответствующие отрывки. После чего у нас родилась спонтанная объединяющая игра, где, вне зависимости от возраста, все участвовали как дети. Это очень объединило нас. Спасибо.
1: Спасибо всем товарищам. В преддверии следующих конгрессов десяток просьба. Посылайте Boardwalk.ly все идеи, которые у вас есть, у кого есть какое-то вообще открытие, игра, не знаю, там, лайнап, посылайте все, мы все это соберем в преддверии следующего конгресса и сможем гораздо больше возможностей предложить каждой десятке.
0: Да, как мы говорили, конгресс был беспрецедентным успехом, и более 80% ответили, что действия на конгрессе укрепили десятки, и независимость их — это тоже очень важный параметр для нас. И согласно самым успешным действиям по опросу, все отметили, что это была продолжительная подготовка, это очень помогло им. Но, естественно, всякие игры и то, что ребята открывали сердце, и такие прогулки в тишине. Я отмечаю то, что большинство товарищей отметили, совместное приготовление еды, трапезы, и добавляли сами уроки из архива согласно хистарону десятки, это тоже было успешно. И самостоятельное составление расписания, это тоже укрепляло десятки. И были проблемы, были такие задачи. Прежде всего, самым успешным было это у тех, кто был физически, как мы понимаем, в мировом кли, конечно, немного процентов, как мне кажется, 15-18% удалось им встретиться физически. Половина, где-то 45% было виртуальными. И самым сложным это было гибридные десятки. Это понятно, трудно. Может быть, 2-3 человека есть физически, а там 5 или 6 виртуальных. Это, конечно, трудно решить. И многие отметили, что нужно как-то решить, найти этому решение виртуальной усталости. То есть сидеть 12 часов перед экраном, мы понимаем, что это совсем нелегко. И, конечно, было еще такое замечание, что старые десятки, они больше наслаждались независимостью, и то, что они могли выбирать и проводить уроки, а молодые десятки хотели больше вопросы и ответы, больше какое-то направление. Мы будем с этим работать. И большая задача, я сейчас скажу, как мы можем совместить те действия, которые мы производили в десятке, нам понятно, что это было удачным, со следующим конгрессом, который будет региональным. И здесь, конечно же, и конгресс в Израиле у нас был. Но нам понятно сейчас, я, по крайней мере, так думал, когда я подводил итоги, понятно, почему Рав все время направлял нас на то, чтобы быть все время в десятке, хотя мне было очень тяжело это принять. Ну, всегда мы привыкли, взаимовключение. Да, мы в десятке, но когда приходит конгресс, я хочу сидеть с разными товарищами, именно перемешаться, именно взаимовключаться. Мы все это слышали, все эти рекомендации. Но последние годы он говорил, нет, неважно, что бы там ни происходило, ты приходишь даже физически, если ты сидишь с другими, ты должен находиться в своей десятке. Понятно, что следующие конгрессы будут всегда в десятках. Почему? Потому что в духовном нет меньше десяти, нет одного человека. Понятно, что когда-то мы придем к связи между десятками, к взаимовключению, это будет между десятками. Как это будет, непонятно. Насколько мы пытались это выяснить, даже сейчас в этот период с Рауман сказал нам, что мы еще не готовы к этому, поэтому мы продолжаем укрепляться в десятках. И здесь задача, давайте подумаем вместе, как можно сочетать удачную деятельность, которая была сейчас на конгрессах десяток, с широким конгрессом региональным, который нам предстоит. Несколько слов, для чего нам нужен региональный конгресс. Прежде всего, у нас это уже было. И у нас есть несколько преимуществ, прежде всего, во множестве народа величие царя. Все об этом знают. Несомненно, что внутренняя работа там моя, с десятками. С моей десяткой я там получал примеры. И вместе с этим вокруг меня есть несколько тысяч человек. И величие и важность Творца. Конечно, я могу получить от них больше. Да, мы слышали, то есть окружающие света тоже действуют. Мы не хотим упускать эту возможность. И, конечно, взаимоподдержка. Если что-то вдруг произойдет, допустим, скажем, в Нью-Йорке 2, я об этом не узнаю, да, но Нью-Йорк 3 узнают и поддержат, да, и мы знаем, что происходят разные вещи в десятках. Не будем сейчас в это вдаваться. Вопрос снова, как все-таки нам совместить удачные деятельности, то, что сейчас у нас было на конгрессе десяток, с региональным конгрессом, когда мы, допустим, соберемся в каком-то регионе, там будет ли это одна страна или несколько стран, неважно, и вокруг меня будут несколько сот человек. Как мы это все можем совместить? На это мы выделяем 6 минут, пожалуйста. Мы, конечно, будем об этом еще много говорить, но давайте начнем об этом думать, рассуждать, размышлять.
9: Да, большой вопрос, тут ничего не скажешь. Может быть, что и на региональном конгрессе тоже можно делать, совершать действия, какие-то особые десятки. А есть вещи, которые можно сделать в более крупном масштабе. Ну, скажем, у нас мы когда писали песню, как бы не было это чего-то такого особенного, потому что был на конгрессе, когда все мировое клип писало песню. То есть это не что-то такое особое было. Ну, может быть, можно в баскетбол сыграть.
0: Что можно давать? Я думаю, что прежде всего на следующем конгрессе там мы входим как объединенная десятка, такая монолитная. Мы выяснили в том состоянии, на котором мы были, выясняли разные состояния, которые мы вместе проходили. А сейчас мы пришли к этому на более высоком уровне. И с этого уровня, я думаю, что мы можем войти в этот региональный конгресс уже вместе.
3: И
0: стремиться вместе с другими десятками, которые уже находятся рядом с нами, и быть как один человек с одним сердцем, как одна десятка.
9: В первую очередь, я думаю, что один из вызовов

0: в оригинальном конгрессе, это мы как одна десятка съезжаемся в то место. Ну вот просто пример. Скажем, поехали в Румынию, так вся десятка поехала в Румынию. Я не знаю, как вообще такое можно сделать. Это сложно, тяжелее. Я знаю, тут в Израиле тут легче, но есть региональный конгресс, и вся десятка... Этого я не знаю. Но если это мы сделаем как десятка вместе, то я думаю, что все десятки смогут сделать такое действие и представить то действие, которое они делают, да, на региональном конгрессе. Это будет так мило. Я помню, мы делали так, что когда мы делали культурный вечер, да, и каждая страна представила что-то свое особое на этом культурном вечере. Может быть, так каждая десятка может выступить на региональном конгрессе.
1: Я не знаю, как определяется региональный конгресс относительно того, кто куда выезжает. Но если мы проводим региональный конгресс, есть определенный регион, и там тот или иной центр, где проводится конгресс, внутри этого регионального конгресса, допустим, будут физические мероприятия, но в перерывах можно проводить мероприятия внутри десяток. Допустим, собралось 1000 человек, есть утренний урок, есть урок после обеда, и между тем этим десятки должны организовать свой контент, свои мероприятия. Это можно, конечно, делать и в Израиле, и за границей. Из многих мест собираются товарищи в разных местах. И, во-первых, будет там большая радость от собрания товарищей. Было сказано, я хочу объединиться еще с товарищами. Да, на это надо выделить время. И также будет возможность какие-то нужно отвести какое-то время для действий внутри десятки.
0: Да, я думал так же, как и вы. То есть, если есть возможность поехать вместе куда-то, это всегда предпочтительнее поучаствовать. Это дает дополнительное ощущение. И да, есть время на каждом конгрессе, время для общих действий и возможность объединиться в десятки.
2: Давай хат батуах.
1: Одно наверняка, то объединение, которое у нас было на конгрессе, десяток, такое же надо внести в региональный конгресс, и это наверняка поднимет конгресс очень высоко. Может быть, будет не физически, но идеи будут.
0: Ну вот, как вы видите, мы только начали запускать, да, вот этот региональный конгресс. Это теперь пробудит в нас много нового и вызовов много. И мы подступаемся к этому вместе. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать всех. И здесь, в зале, и по всему миру. То, что касается регионального конгресса, что вы думаете? Он будет с 29 по 31 октября. А сейчас мы хотим в общем обсуждении послушать, да, что, какие у вас вещи возникли, что вы обо всем этом думаете, какие элементы конгресса десяток вы бы туда включили. Габи.
1: То, что предложили товарищи, это то, что мы и сегодня используем. Просто использовать региональный конгресс, чтобы каждая десятка проводила как была ответственна за какое-то мероприятие, допустим, проводит урок. Все слушают. Весь регион.
3: Фокус-групп,
1: вся десятка. Это то, что заставляет работать самой десятке, и все впечатляются от этого. Как и сейчас, мы впечатляемся от разных новинок, мы все слышали, как десятка поработала, как она укрепилась. И еще то, что предложили в перерывах, впечатляться от всех. Не то, что десятка будет там отдельно, а подумать о том, что будет в перерывах общего для всех. И так мы сможем впечатляться и укреплять весь регион.
4: Thank you, my brothers. One of the things that we were most impressed with was that during the walk, even though those of us
0: одна из таких вещей, да, то, что мы впечатлились, особенно когда вот мы были на прогулке, хотя мы были на виртуально, мы тоже вышли пройтись, и мы соединились через Zoom. Шли молча, и в конце движения была молитва. Мы считаем, что это очень помогает на конгрессе.
2: Лахаим.
1: Как мы сказали, мы хотим услышать ваше мнение о предстоящем конгрессе региональном Арон Гумник.
0: У нас было несколько предложений. У нас в десятке очень успешный был момент, это учеба с товарищами. 2-3 часа, и мы даже не чувствовали, что это долго. Это дало очень много впечатлений. Может быть, такое вот предложение действительно, такую строчку определить, да, учеба между товарищами. И что было хорошо, что мы готовили несколько товарищей перед конгрессом, это тоже было хорошо. Еще одно предложение, общая молитва всех, да, в одном, в том же регионе, тоже выделить на это время, хотя там может быть и много десяток, но все в одной молитве. И есть еще одно предложение, чтобы десятка провела какое-то мероприятие, да, для всех десяток. Даже просто вот говорили о гимнастике, у нас тоже была гимнастика. Пусть десятка проведет гимнастику для всех, да, там сколько, 15-20 минут.
1: Товарищ один предложил, чтобы мы провели конгресс десяток, как у нас было до этого регионального конгресса, чтобы объединил десятки. И я хочу добавить, на самом деле не важно, что бы мы делали, бани или еще что-нибудь, важна тема, чтобы тема была величие и важность цели, потому что в десятке я хочу войти в товарища просто, а в группе мы должны поднимать важность цели, величие цели. И средства не важны, но тема, концентрация должна просто зажечь весь регион воодушевлением.
0: Я, наверное, повторю то, что Офер сказал. Мы тоже сделали такое. Один день мы выезжаем, да, как бы вот десятками, а потом возвращаемся с новыми силами и с более сплоченными, да, к региональному конгрессу. Или такой день сплочения, 2 дня, а потом едем на региональный конгресс.
1: Немножко гибкости, есть большая разница в регионах. Там в Австралии, допустим, десятки человек, в Израиле тысячи. Мы раньше устраивали вечера культуры каждой десятки. Можно сделать так же, чтобы каждая десятка дала такой подарок, там, допустим, даже в перерывах. И конгресс региональный я бы не называл собранием товарищей, а именно собранием десяток.
0: Да, ну несколько минут осталось буквально. Есть регионы, где десятки разбросаны, и они не могут собраться в одном месте. Это не может быть конгресс десятки с точки зрения. Съедутся люди из разных десяток. А идея этого конгресса — это все-таки регионы. Поэтому на таком конгрессе стоит все-таки тому, что все относятся вот к единой организации, что десятка, она не живет сама по себе, это часть всей организации, и поднять вот этот дух, вот больше, как вот Офер сказал, чтобы укрепил каждого товарища, и тот тоже. Не у каждой десятки есть вау, есть десятки, которые такие столкновения прошли. Это должно быть что-то, что не основано на десятке, а основано и дает силы товарищам, которые находятся в одном регионе, и празднуют вот эту вот точку в сердце и как бы особенности каждого товарища и то, что Творец его выбрал. То есть то, что у нас есть помимо и вокруг десятки, что позволяет десятке работать, потому что я думаю, что в подготовке к этому конгрессу надо думать, что каждая десятка привносит на конгресс. И даже у нас, да, вот как сказали товарищи, как Моше Абаде, учиться вместе — это было очень сильно, может быть, на утренних уроках, вот такие состояния, дать возможность, может быть, в субботу десяткам учиться вместе, скажем, часа три, и сосредоточиться на какой-то статье, да, когда нет времени в течение недели,

0: Дорогие коллеги, на первой части урока мы будем изучать урок Астрала от 5 марта 2002 года. Урок основан на статье, что означает, почему Тора называется средней линией в работе. Первая статья. В трудах Рабаша в первом томе, во втором томе, на 1015 странице. У нас 28 минут на чтение статьи. Пожалуйста.
1: Статья «Почему Тора называется средней линией в работе?» 1.
2: Азоар Кадош в Парашат Микец.
1: Книга Зоар, глава Микец, сказано: «Приди и увидь, каждый день, когда встает рассвет, просыпается одна птица на дереве в Эденском саду и три раза призывает, и призыв звучит с силой. Те из вас, кто видит и не видит, те, кто пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают, не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Лучше бы им не быть сотворенными, чем быть». И Бар Сулам объясняет в комментарии Сулам: «Видение — это свойство хухмы, и соединенные с левой линией, а не с правой, видят и не видят. Ибо хухма, что в левой линии, не будет светить без облачения в свет хасадим, что в правой. И поэтому, несмотря на то, что там есть хухма, что означает «видят», тем не менее они не получают хухму из-за отсутствия облачения хасадим, и поэтому они не видят. И потому сказано: «пребывают в мире и не знают, зачем они пребывают». Это говорится о соединенных с правой линией, а не с левой, у которых есть существование в мире посредством света хасадим, но они не знают, зачем они пребывают, то есть им недостает свойства гар, так как свечение правой линии без левой — это вак без рожь. И не смотрят на величие Господина своего, Тора находится перед ними, но они не усердствует в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампин, называемый Торой, соединяющий две эти линии друг с другом. И следует понять, почему они идут в правой линии, то есть свойства хасадим, когда они работают ради отдачи, почему это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. Ведь они занимаются только отдачей Творцу, потому что Он велик и правит всем, а не для того, чтобы получить вознаграждение. И вся их жизненная сила в том, что они приумножают славу небес, и потому все свои действия они совершают ради отдачи.
0: Также следует понять, те люди, которые уже удостоились свойства хохма, которые являются целью творения, почему называются, что они не смотрят на величие Господина своего, а только тогда, когда принимают на себя Тору, которая называется средней линии. И только они называются, что смотрят на величие Господина своего. Ибо только через Тору они приходят к прославлению своего Господина. И мы уже много раз говорили о понятиях, которые есть у нас. Первое — цель творения, которая состоит в том, чтобы низшие получали удовольствие и наслаждение. То есть, чтобы все создания чувствовали, как Творец ведет себя с ними, постигая его как доброго и творящего добро. как сказали наши мудрецы, что он добрый, поскольку добр к нему. Другими словами, человек чувствует, что получает от Творца только добро, и он добр к другим. К другим означает, что он видит, что Творец делает добро и другим. Второе. Исправление творения, заключающееся в том, что для того, чтобы не было ощущения хлеба стыда, то есть чтобы творения не чувствовали стыда, получая удовольствие и наслаждение, сделано исправление, чтобы желанию получать ради собственной выгоды благо и наслаждение не светили им, но только тогда, когда творения способны быть в намерении ради отдачи, тогда дается творением благо и наслаждение.
1: И только для того, чтобы было существование мира до того, как они пришли к исправлению, когда они могут строить намерения ради отдачи, чтобы творение было способно существовать, если у них нет блага и наслаждения, у них нет права существования в мире, ибо хисарон в благе и наслаждении приходит творением, исходя из цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания. Говорит великий Ари, что это, то есть благо и наслаждение, проистекает от разбиение келим, которое произошло в мире Никудим, когда они упали вниз в клипот, что называется в книге Зоар, тонкое свечение. Это очень тонкий свет по сравнению с благом и наслаждением, передаваемым тем, кто находится в святости. То есть по сравнению с благом и наслаждением, которые раскрываются в Торе и заповедях. Как сказано в книге Зоар, что есть 613 заповедей, соответствующих 613 органам души, тогда как в клипот упали искры святости только для того, чтобы поддерживать их существование. Однако в порядке работы начинается с правой линии. Но у правого есть много значений, и все понимается у нас в соответствии с контекстом. То есть совершенство всегда называется правой линией по сравнению с несовершенством. Что является совершенным и что является несовершенным, зависит от того, о чем говорится в этот момент. То есть то, что нужно тогда согласно этому состоянию, называется правой линией. Поэтому, когда человек далек от Торы и заповедей, он называется находящимся с левой стороны. То есть святость называется правой, и это совершенство человека, когда он исполняет Тору и заповеди. Но когда начинают говорить о святости, не говорят о тех людях, которые далеки от исполнения Торы и заповеди. Те люди, которые далеки от религии, то есть светские люди, о них вообще не идет речи.
0: Так вот, состояние, о котором мы начинаем говорить, когда исполняют Тору и заповеди, пока еще только в плане практических действий, тогда они считаются одной линией. Известно, что мы не можем говорить о правой, если нет против нее левой, и наоборот. Поэтому в этом аспекте те, кто начинают работу в практических действиях, называются одной линией, поскольку с этого начинают. Но по сравнению со светскими людьми, не имеющими связи с духовным знанием, они называются правыми, так как у них есть связь с совершенством, а светские называются левыми. Однако, когда мы начинаем говорить о тех людях, которые хотят работать с намерением ради отдачи, мы должны сказать, что люди, которые работают только в действиях, несовершенны. Тогда их следует назвать левыми, имея в виду, что в них нет совершенства. И наоборот, тех, кто хочет работать, чтобы отдавать, следует называть правым. Однако, если мы говорим в плане ощущения самого работающего, а не в плане истинности порядка ступеней, то следует сказать, что этот человек, работающий только в действиях, ощущает свое состояние в плане исполнения Торы и заповеди как совершенное. Поэтому у него это состояние считается, что он идет в правой линии, что означает совершенство.
1: Работа, когда в плане намерения не ощущает себя в виде хисарона, поскольку человек видит, что он не способен выйти из-под власти поучения для себя, получается, что он чувствует свой хисарон. Поэтому следует сказать, что это считается левой линией. То есть, как правило, мы говорим, что то, что нуждается в исправлении, называется левым. Как сказали наши мудрецы, то, что тфилин нужно накладывать на левую руку, следует из слов «твоя рука», «ядха», которое читается как «слабая», «ядка», нуждается в помощи. Поэтому те, кто должны исполнять работу в святости, чтобы в этом было совершенство, чтобы они делали все ради отдачи, а когда они критически проверяют свою работу и видят, что они все еще не в порядке, это состояние называется левое по сравнению с работой в действии без намерения. Другими словами, человек должен пользоваться также и свойством действия. То есть человек должен сказать, хотя он и не может сделать хоть что-то ради отдачи, тем не менее он чувствует совершенство в плане действия. То есть он говорит, что он удостоился большой чести тем, что он может все-таки делать действия святости, даже без намерения. И великая честь, это великая честь, которую удостоил его Творец, дав ему мысль и желание заниматься Торой и заповедями только в плане действия без намерения. И это называется правое, как сказано выше, из-за того, что он чувствует, что он находится в совершенстве. И

0: Задача быть легче в намерении ради отдачи, тогда как в действиях получения наслаждения он все еще не может быть в намерении ради отдачи. Такое состояние называется правой линией, и оно называется правой по сравнению с предыдущим состоянием. Когда он хочет работать ради отдачи, но ему это не удается, это называется левой линией, так как у него там есть место для молитвы, чтобы Творец помог ему быть в намерении ради отдачи. Но теперь, когда Творец помог ему, и он может отдавать с намерением ради отдачи, теперь он должен благодарить за то совершенство, которое есть у него сейчас. Это называется правой линией. И этот свет называется светом Хасадим. И он является свойством исправления творения, когда у него уже есть сила совершать действия с намерением ради отдачи.
1: Однако и в этом состоянии, хотя со стороны исправления он называется совершенством, но относительно цели творения, это состояние еще не считается совершенным, поскольку он должен прийти к цели творения. Поэтому он считается правым со стороны совершенства. И нужно благодарить Творца за то, что он уже удостоился отдающих келим, то есть построить намерение ради отдачи. Но со стороны того, что ему еще не хватает исправления цели творения, он считается хисароном, недостатком. Поэтому, если он уже удостоился получить свойство цели творения, что называется свет хохма, то, конечно, это считается полным совершенством по сравнению с состоянием, когда он удостоился только света хасадим, называемым светом исправления творения. Это следовало бы назвать правым. И тем не менее, и это состояние тоже считается несовершенным, поэтому оно называется левое, требующее исправления. Ведь, хоть они и привлекли свет хохма ради отдачи, тем не менее, он нуждается в охране, поскольку действие получения наслаждения противоречит намерению, которое должно быть ради отдачи. Поэтому нужно продолжать свойства средней линии, то есть свет хасадим, который включает сейчас и то, и другое, то есть свет хохма, в котором тоже есть включение света хасадим. То есть есть две составляющие. Первое — исправление творения. Второе — цель творения. И это называется свойством Торы или средней линии, которая включает в себя правую и левую. И тогда можно пользоваться светом цели творения, то есть благо и наслаждение, которое Творец хочет дать своим творениям, что является целью творения. То есть до того, как там есть включение света хасадим, свет цели творения не может светить, поскольку нужно, чтобы там было два свойства вместе. И это называется свойство Тора.
0: Сказано, поймем то, о чем мы спрашивали, почему люди, которые идут в свойстве правой линии, все дела которых только ради отдачи и которые уже удостоились высшего блага, называемого светом хасадим, считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И также те, кто уже вышли из свойства правой линии и уже удостоились света хохма, называемого левым, все равно считается, что они не смотрят на величие Господина своего. И Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Это очень трудно понять, если мы говорим о людях, уже удостоившихся света хасадим, и людях, которые удостоились света хохма, сказать, что они не усердствуют в Торе. Разве можно так говорить?

0: Однако, согласно тому, что мы объяснили ранее, что суть правой линии — это свойство света Хасадим, которое является лишь исправлением творения. Отсюда следует, что до тех пор, пока они не занимаются привлечением света цели творения, того, что Творец хочет дать творениям благо и наслаждение, в которых раскрывается величие Творца, называемое раскрытием божественности Творца и Его созданием. И тогда Его слава раскрывается созданием. Получается, что они не смотрят на величие Господина своего, которое раскроется творением. И в этом и есть главное цель творения, потребность Хисарон, чтобы раскрылась божественность Творца в мире, что и является целью творения, чтобы произошло раскрытие божественности Творца творением, чтобы творения получили эту цель. Для этого произошли все ограничения и исправления. Отсюда следует, что у тех, кто идет только в правой линии, что является исправлением творения, конечно же, есть здесь главный хисарон. То есть все сделали, и только главного не достает им, то есть цели творения. Вот почему считается, что они не смотрят на величие Господина своего.
1: А также те, кто уже удостоился света Хохма, который является целью творения, и мы спросили, чего еще им не достает. Ответ, что существует правило, что свет Хохма не может светить нижним без облачения света Хасадим. Это вызвано тем, что свет Хохма приходит в получающие келим. И хотя он и привлек свет ради отдачи, тем не менее он нуждается в охране, чтобы он не увлекся за действием, то есть не пользовался бы получающими келим. Поэтому он должен привлечь левуш, облачение, то есть свет Хасадим, который облачается в дающий келим, что является исправлением творения. Поэтому, хотя он и привлек свет цели творения, но не может пользоваться им, потому что он не светит без облачения Хасадим, и автоматически получается, что он не видит. То есть, иными словами, в нем не раскрывается цель творения, так что он увидел раскрытие божественности Творца. И потому сказано, что те, кто идут в левой линии, также не смотрят на величие Господина своего. И потому сказано, Тора находится перед ними, но они не усердствуют в ней. Тора означает средняя линия, то есть зерампин, называемый Торой, соединяющий две линии друг с другом. То есть через Тору, называемую средней линией, в которой есть два свойства вместе, то есть цель творения, состоящая в раскрытии божественности Творца творением, что называется величие Господина своего. Также есть облачение исправления творения, которое называется свет Хасадим, свойство правой линии. Поэтому две эти составляющие, когда они разделяются, цель творения не может светить созданием. Это называется, что они не смотрят на величие Господина своего. И только после того, как они проявляют усердие в Торе, тогда светит цель творения. Это называется на языке книги Зоар, Тора, Исраэль и Творец едины.
0: Из этого мы поймем, о чем говорили, что ханукальная свеча находится слева. И ее свет нельзя использовать, потому что левая линия — это свойство хохма, уже был притянут к творению. Все равно, пока они не притянут среднюю линию, которая является Тором, чтобы правая и левая были вместе, свет не светит в мере, достаточной того, чтобы они могли им пользоваться, из-за отсутствия облачения Хасадим, которое приходит через свет Хасадим. Тогда как в Пурим они привлекали свет Хасадим, называемый светом правой линии, посредством их постов и мольбы, как объясняется в ТЭС. Получается, что хотя в Хануку они были в совершенстве со стороны правой линии, но когда они перешли в левую линию, чтобы привлечь свет Хухма, уже не было у них Хасадим правой линии. Это значит, что Хасадим, который они привлекают после притяжения Хухмы, а Хохмой называется левой, как сказано выше, это называется средней линией. Получается, что тогда на Хануку было состояние Хануко, остановились здесь. То есть было свойство правой линии. А чудом было то, что они обладали правой линией в полном совершенстве. Однако свойство левой линии было не в совершенстве, ибо не хватало им средней линии, то есть Торы.
1: Поэтому в субботу, которая является средней линией, свечи можно использовать. Это называется мир в доме. Как сказано, хохмой, мудростью будет построен дом. Поэтому субботняя свеча предшествует ханукальной свече, поскольку суббота указывает на совершенство. Ведь есть свойство Исот, называемое средней линией, которое передает свет Малхут, называемый дом. Поэтому субботняя свеча указывает на совершенство. Поэтому суббота называется суббота мира, потому что Исод, являющийся средней линией, устанавливает мир между линиями, называемой правой и левой. Из вышесказанного следует, что чудо Хануки было на правую линию, которая называется исправление творения. У них было совершенство. И это называется, что чудо было на духовное, поскольку отдающие келим, называемые духовными келим, относятся к доброму началу. Тогда как получающие келим относятся к материальному, то есть к злому началу, как мы выяснили, возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим, то есть обоими своими началами, то есть и добрым началом, являющимися отдающими келим, они должны быть ради небес, а также получающие келим, которые относятся к злому началу, их тоже нужно использовать ради небес, то есть получение ради отдачи.
2: Немца Баханука. Шаари акадош умер, что Ханука и Пурим
0: считаются. Получается, что в Хануку, когда Ари говорит, что Ханука и Пурим считаются левыми, ханукальная свеча находится слева. Хотя правая линия называется совершенством со стороны отдающих келим. Но то, что светило свойство левой линии, то есть хохма без хасадим, и запрещено использовать хохму без хасадим. Это само по себе великое дело, что они уже привлекли свойства цели творения. Однако пока еще запрещено пользоваться этим его светом. Поэтому в Хануку считается, что чудо было в духовном, потому что запрещено использовать хохму без хасадим. Вот почему это считается духовным чудом, которое до сих пор не сошло вниз, чтобы можно было пользоваться им. В этом отношении Ханука считается духовным чудом, как с точки зрения хасадим справа, так и с точки зрения хохмы слева, поскольку средняя линия пока еще отсутствовала.
1: Мы видим, что в каждом состоянии совершенства это правое, а левое — это отсутствие совершенства. Он дает очень много примеров, начиная с светских религиозных, религиозных, которые работают ради получения. Он уже хочет работать ради отдачи, а потом тот тоже работает ради отдачи. У него есть хасадим и хохма, разные уровни, всегда правое и левое определено в соответствии с ситуации.
0: И мы видим, что не может быть Правая линия без левой. Мы это наблюдаем в жизни, что если ты не преодолеваешь над чем-то и нет каких-то возможностей, над чем поработать, то и правая линия недостаточно правая. А есть такой недостаток развития. Главное, чтобы были выяснения для работы над ними. Перейдем к уроку от 5 марта 2002 года.
1: Мы прочли статью, что значит, что Тора называется средней линией в работе. Тора называется по своему имени Тора жизни. То есть она дает жизнь, это раскрытие желания получать, это раскрытие света хохма внутри желания получать. И это может быть только в той мере, в которой желание получать получает исправление в свете хасадим, в намерении ради отдачи, в мере, в которой левая линия может включиться в правую и быть как средняя, что значит средняя. Нет средней линии в природе. Средней не существует. Есть Творец, есть Творение. Природа — свойство Творца, природа — свойство Творения. Средняя — это насколько Творение может исправить себя, чтобы оно было подобным Творцу. Это средняя линия. То есть средняя линия находится в Творении. Не в... Сферот — это называется, что у нас есть 9 первых свойств Творца, у нас есть Малхут — свойство Творения. Насколько Малхут может быть подобной 9 первым в своих действиях, это будет называться средняя линия. В соответствии с исправлением Малхут у нас есть праздники. Праздник Хаг от слова Мехуга, цикл, который возвращается на каждой ступени. Это состояние, пока не будет окончательного исправления, и тогда все праздники прекращаются, будет только постоянное состояние. До этого у нас есть этапы соответствия между Малхут и девятью первыми, между правой линией, левой линией, правой. И в окончательном исправлении не будет средней линии. Если не будет правой и левой, все будет одна линия. Мера, в которой раскрывается свет Творца в творении, мера, в которой Творец облачается в творении, называется средняя линия. В окончательном исправлении это будет без ограничения. Есть вопросы?
0: Да. Правая линия и левая линия относятся к намерениям или к желаниям? Что это вообще?
1: Правая линия, левая линия относятся ли к намерениям или к желаниям? Мы говорим о двух типах природы. Природа Творца и природа Творения. Но мы не можем изменить природу. Мы можем уподобить природу, творение природе Творца посредством намерения ради отдачи, чтобы пользоваться природой творения. Поэтому у Творца нет действия и нет намерения. У Творца есть лишь действие. Мы его действия тоже как бы говорим, что это действие по отдаче, с намерением, ради отдачи. Но если нет чего-то против этого, нельзя даже сказать, что это ради отдачи. А действие просто направлено на творение без всякого возврата к Творцу. Мы не можем представить себе это. Тогда как творение, которое пользуется своим желанием получать, чтобы создать образ Творца, уподобиться по действию, скажем, в итоге действия, в результате от этого действия. В творении есть и действие, и намерение.

0: Good morning, friends. Welcome to the morning lesson.
1: Доброе утро, друзья. Приветствуем вас на утреннем уроке. Это всегда очень радует видеть здесь всех товарищей. Мы сейчас завершили мощный конгресс, и мы хотим взять это время для того, чтобы поблагодарить Творца за эту чудесную идею и за всех, у кого, кто дал это десяткам, дал им эту возможность чудесно объединиться между нами, и в особенности за десятки, которые виртуальные. Можно видеть, что объединение, желание, стремление, горящие сердца — все это возрастает более чем в прошлом. И есть вот эта добавка горючего, которая толкает нас к большему духовному. Можно видеть это. Приходят большие помехи, и мы справляемся с ними, поднимаемся на большую ступень, чтобы увеличить объединение в наших десятках и выйти на следующий уровень и выстроить это объединение внутри десяток, вместе, во всем мировом кли. И я хочу поблагодарить товарищей за то, что я здесь, за то, что я выбрал и выбираю вот это окружение. И хочу использовать все возможности, чтобы исправить себя и раскрыть Творца здесь, в связи между нами. Так лыхаем всем, за всех, кто находится здесь. Спасибо и лыхаем.
2: Отрывок номер один. Рабаш. Главное, чего нам не хватает. Главное, чего нам не достает, и по этой причине у нас нет энергии для работы, нам не достает важности цели. Это означает, что мы не умеем ценить наше служение, чтобы мы знали, кому мы отдаем. И также нам не хватает знания величия Творца, чтобы мы знали, насколько мы счастливы тем, что удостоились служить Царю, ибо у нас нет ничего, чтобы мы могли понять Его величие. В то же время, когда он чувствует, что служит важному Царю, в мере важности Царя у него есть наслаждение и удовольствие от того, что он служит Ему. Поэтому тогда у него уже есть энергия, всякий раз дающая ему силы идти вперед, поскольку он чувствует, что служит важному Царю.
1: Активный семинар. Наполни товарищей воодушевлением от чести, которая дана нам служить Царю. Еще раз. Наполни товарищей воодушевлением от той чести, которая дана нам служить Царю. Активный семинар.
3: Кен.
2: Да. Царь пригласил нас служить Ему. Это не просто царь из плоти, а это царь Господин мира, который создал все, и Он пригласил нас, чтобы мы соответствовали, чтобы помочь Ему и в создании мира тоже.
1: Только представить себе, что Творец пригласил нас для того, чтобы мы служили Ему. Насколько это великая вещь. И насколько Он велик, а нам нужно просто объединяться и почувствовать, насколько мы удостоились выполнять Его работу.
2: Насколько это великая вещь, что даже в горечи, которую мы чувствуем желание получать, именно от этого есть радость. Почему? Потому что это великая вещь. Почему? Потому что этим я служу. Что нужно только ценить. Украшение, насколько чувствуете, насколько идти с этим, насколько это важно, тогда мы все пройдем вместе.
1: Да, и он ничего не хочет для себя, он хочет, чтобы только мы были хорошими детьми и объединились так, чтобы доставили ему удовольствие.
2: Действительно, место для благодарности, что он дал нам возможность сидеть здесь просто как десятки и войти в урок, и делать работу Творца. И именно это то, что он хочет, чтобы мы чувствовали наслаждение в любви между нами, чтобы чувствовали его в этом.
1: Да, мне кажется, важность, если у нас будет важность все время это, величие Творца, то это соберет нас вместе. И то, что мы так сможем работать без перерыва. И действительно, возможность, которая дана нам, подниматься в том, насколько важен Творец, важна эта работа, эта важность удержит нас.
2: Да, мы просто в воодушевлении, в благодарности за урок, который приближается. Не хотим просто раскрыть Творца сейчас.
1: Пришло время.
2: Я думаю, что кроме важности не нужно ничего. Из этого уже у тебя будет стремление к связи с Творцом и реализовать статьи Барасулама и Рабаша. Нет ничего, кроме важности. Если вы будете удерживаться в этом вместе, наверняка это соберет вас и приблизит к цели.
3: Silent workshop. Let's contemplate the importance.
1: Семинар молчания. Давайте все время подумаем о важности цели.
3: Let's contemplate.
1: Семинар молчания. Of the goal. Давайте все время думать о важности цели.

0: Здравствуйте, друзья! На первой части мы будем слушать урок Рава от 29 января 2002 года. Урок основан на статье «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Труды Рабажа, второй том, страница. Вместе прочитаем статью в десятках. У нас 29 минут, пожалуйста.
1: Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе? Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Так почему же он должен сначала воздать хвалу Творцу? Когда идет речь о царе из плоти и крови, можно понять, что сначала нужно проявить уважение к царю. Тогда царь видит, что он из числа тех, кто любит царя, и по этой причине царь исполнит его просьбу. Но как такое можно сказать о Творце? Неужели Творцу нужно, чтобы человек показал ему, что он принадлежит к любящим Творца, и тогда Творец поможет ему, а иначе нет?
0: Ведь Творец милостив и милосерд. И несмотря на то, что человек недостоин, Творец помогает тем, кто молится ему. Как объяснил Бааль Сулам, то, что мы говорим в молитве Шмона Эсре, ведь ты слышишь молитву всех уст. То есть неважно, какие уста молятся, но молитву всех уст. Даже если эти уста и не важны, все равно Творец слышит их. В таком случае, почему мы должны сначала воздавать хвалу Творцу? Чтобы объяснить это, нам следует сначала привести слова из книги Зоар. «Выйди и увидь». И случилось то, что он еще не кончил говорить, как выходит Ривка. И Зоар спрашивает, следовало бы сказать, подходит. Как сказано, а вот Рахель до чего подходит. Почему же сказано «выходит»? И он говорит, что это указывает на то, что Творец вывел ее из числа всех жителей города.
2: Раши мефареш это пасук «Улай ло телеха иша»
0: везе лешон. Внезапно пропал звук, простите. И сказано, у Элиэзера была дочь, и он искал повода, чтобы Авраам сказал ему, что хочет обратиться к нему, чтобы выдать замуж свою дочь. Авраам сказал ему, «Сын мой благословен, а ты проклят, а проклятый не прилепляется к благословенному».
1: И следует объяснить, в чем суть сказанного об Ицхаке и Ривке, а также дочери Элиэзера в плане духовной работы. Написано в книге Зоар. Сказал Раби Йоси Раби Хия, пусть скажет господин мой, слышал ли он, как авторы Мишны пересказывали эту главу? Ведь они объясняли ее относительно души, что Авраам — это душа, а Сара — это тело. Таким же образом следует объяснить историю Ицхака и Ривки. Как написано в книге Зоар, Раби Иуда сказал, «Сары, матери его», означает, что как облик Ицхака был подобен облику Авраама, так же и облик Ривки был абсолютно подобен облику Сары. И потому сказано «Сары, матери его». Следовательно, здесь следует также объяснить, что Ицхак означает душу, а Ривка — тело. Вот в порядке работы человека.
2: Правая
1: линия означает совершенство. Когда человек чувствует удовлетворение в работе и восхваляет и благодарит Творца за то, что он удостоил его находиться среди слуг царя. И он видит, что достиг уровня в духовной работе, то, чего нет у остальных работников Творца. И он знает свою низость и не знает, почему Творец выбрал его больше, чем других людей, которые еще не дошли до этой ступени. И за это он благодарит и восхваляет царя. И он может исполнить то, что написано «Служите Творцу в радости». И тогда ему не о чем молиться Творцу, чтобы он помог ему, поскольку он не чувствует недостатка в своем состоянии.
0: Однако, когда человек переходит потом работать в левой линии, то есть критически проверяет состояние, в котором находится, он видит, что и в уме, и в сердце он не в порядке. И более того, иногда он видит, как он погряз в эгоистической любви к себе больше обычного. И иногда человек доходит до такой низости, что он не хочет, чтобы Творец помог ему и вытащил его из его низости. Напротив, он злится, что не получает удовольствия и наслаждения от материальной жизни. Получается, что иногда левая линия не дает ему молиться и просить Творца. И как же тогда он может ощутить себя совершенным человеком и воздавать благодарность Творцу? Однако следует знать, что работа происходит главным образом во время подъема. Ибо только во время подъема можно говорить о работе человека в двух линиях — правой и левой. Тогда как во время падения человек считается мертвым. И разве можно говорить с мертвым или чего-то требовать от мертвого, чтобы он что-то сделал? Поэтому в то время, когда человек находится в состоянии работы, то можно сказать, что человек должен работать двумя способами — в правой линии и в левой линии. Правая линия означает в основном, что совершенство в нем строится выше знания, а левая в нем строится наоборот, именно на знании и разуме. То есть в это время он судит себя так, как он видит. Как сказали наши мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза.
1: Выходит, что когда он работает в левой линии и видит истину, насколько он погружен, насколько он низок и погружен в эгоистическую любовь, как можно потом сказать, что он находится в состоянии совершенства? И воздавать благодарность Творцу за то, что он дал ему такой великий дар, что он находится в святости. Ведь это полностью противоречит той истине, которую он видит. И как можно еще быть в радости, когда он видит истину? Ответ двумя способами. Первое, как сказано в статье 40-й Шамати о вере в учителя, что сказал Баалей Сулам, человек должен идти верой в мудрецов, как они установили для нас. И так он говорит другими словами, ученик должен верить в то, что говорит ему его учитель, что нужно идти в правой линии совершенстве. Ученик должен представлять себе, как будто он уже удостоился полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение в органах, что Творец управляет всем миром как добрый и творящий добро. Другими словами, что весь мир получает от него только благо. И несмотря на то, что он смотрит на себя, и он видит, что он гол и нищ, и так же, когда он смотрит на мир, он видит, что весь мир терпит страдания, и каждый страдает согласно своему уровню. И об этом он должен сказать, как написано, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек находится в состоянии у них,